0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 16-я часть этой истории.
1: «Вы принесли мне письмо от Урзина?» — спросил Николай, протягивая руку. «Да, пан». Молодой человек достал письмо и передал его Николаю. Затем он снял свой плащ и расстелил его на траве. «Садитесь, пожалуйста. Письмо длинное, и вы устанете стоять», — сказал он искренне. Пока Николай, последовав приглашению, читал письмо, другой стоял, прислонившись к дереву, и ждал. Письмо действительно было таким длинным и таким содержательным, что чтению, казалось, не будет конца. Наконец, рука с письмом опустилась, но и голова читавшего тоже. Некоторое время Степан с участием смотрел на печального Николая. Затем он склонился к нему. «Господин Каримский, Мирослав написал мне, чтобы мы вместе с вами помолились. Помолимся же. Молитва всегда помогает. Если боль и не исчезнет, то появится сила вынести ее. И заботы, сложенные к ногам Христа, больше не угнетают». Николай вздохнул и посмотрел в глаза говорившему. Ему показалось, что с ним разговаривает брат, которому можно довериться. Желание его исполнилось. Появился человек, с которым можно было молиться. Степан был прав. Молитва всегда помогает. Николай Каримский почувствовал прилив силы. Из искренней молитвы Степана он понял, что тот в некоторой степени просвещен в обстоятельства. Ему захотелось полностью открыться перед ним, и он прочитал ему немного из письма. «Степан, моя мать для меня уже давно умерла», — сказал он. «Мне нельзя с ней встречаться. Поверь мне, лучше бы она лежала на кладбище, чем жила бы в доме инженера Райнера. Однако это так ужасно, что она теперь оставлена отцом и детьми. Вы не считаете, что это наказание Божие?» «Нет, пан. Вы не могли бы ей ничем помочь. Пане Райнер нужен сейчас один Иисус Христос. Поверьте мне, что иногда близкие мешают увидеть Иисуса Христа. Кто знает, может быть, милостивый наш Отец привел ее в такое печальное положение, чтобы она ничего не видела, кроме одного Христа. Увидеть Его для нее достаточно. Он исцелит и утешит ее так, как никто из нас этого не смог бы». Спокойные, убеждающие слова подействовали на Николая как бальзам. «Я понимаю, что ни я, ни Маргита не можем утешить нашу мать, потому что мы напоминаем ей прошлое, а это больно. Однако меня очень угнетает то, что она, с детства привыкшая к роскоши, теперь находится в маленькой комнатке и за ней ухаживает, может быть, очень добрая, но совсем незнакомая девушка. Ей, наверное, многого не хватает для поправки, что она имела бы у нас. У Иисуса Христа на кресте не было ничего, но Бог так хотел, чтобы его страдания послужили нашему спасению», — сказал молодой человек. Кроме того, брат Урзин сделает для нее все, что в его силах. Это я знаю, Степан. И меня утешает, что она находится под его присмотром. Но постоянно он не может там находиться. На нем лежат все обязанности по аптеке. Я даже не могу себе представить, как он уделяет ей столько времени. Хотя это и очень неприятно. Мне все же хотелось бы, чтобы пан Райнер появился поскорее. «Инженер Райнер? Разве пан барон инженер?» — спросил Степан удивленно. «Бароном он стал недавно. Когда мы были на курорте, я читал в газете о присвоении ему этого титула». «И его нет дома?» «Нет, Мирослав пишет, что посланное известие его дома не застало». «Может быть, он отправился навестить мою мать? Она была на курорте и приехала сюда, чтобы узнать что-то о моем состоянии. Теперь он на курорте напрасно будет искать. Что он может подумать?» Последние слова Степан уже не слышал, ибо у него вдруг возникло, хотя и ничем не обоснованное предположение, что тот приветливый господин, который вчера вечером и сегодня утром принимал участие в богослужении на их собрании, и был разыскиваемым паном Райнером. Ведь он был инженером и целый день ходил с Петром по лесу. «Дома я смогу убедиться в этом», — подумал Степан. «И если это он, то я его сразу же направлю к его бедной больной жене». Чтобы отвлечь Николая от его печальных мыслей, Степан сказал, что хочет еще посетить бабушку. Николай сразу же встал и сказал: «Тогда пойдем сейчас же». И они пошли. По дороге Степан рассказывал о любви Божией и как хорошо, что Отец Небесный дал своим детям воскресенье для отдыха. Незаметно и Николай включился в разговор. И так, беседуя, они пришли в Боровце. Степан увидел бабушку во дворе и пошел к ней, пообещав, что он потом зайдет и к господам. Там его застала Маргита и обрадовалась ему. «Не можешь ли ты, Степан, провести с нами маленькое собрание? Ведь мы здесь, как маленькая домашняя церковь. Я позову бабушку, мы сядем вокруг стола, и у нас будет так же, как и у вас там». Маргита не стала спрашивать согласия отца. Она не заметила, как удивленно он смотрел на молодого крестьянского парня, у которого Маргита просила изложения Слова Божия. Она считала, что все должны посвящаться в Божьей истине, и никто ей не возражал. Пока она ходила за бабушкой Степана, Аурелий расставил стулья вокруг стола, и Николай открыл занавески на окнах, чтобы было светлее. Каримский убрал свои газеты со стола. Степан сел и начал подбирать текст из Библии. Когда все расселись, молодой человек помолился и начал читать. «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, и я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь». «Господа мои, я вас не знаю», — начал Степан, посмотрев на своих слушателей. «Я также не знаю ваших путей и какими путями вы хотите идти. Но здесь нам показан путь, которым необходимо идти, чтобы прийти домой, чтобы вся земная жизнь не была напрасной. и чтобы не лишиться жизни вечной. Подумаем, что это значит. Иисус Христос говорит, что в доме Его Отца много прекрасных жилищ, о чем мы также читаем в Откровении Иоанна. Иисус Сам пошел приготовить нам место, ибо Он любит нас. Место, где нет ни слез, ни болезней, ни печали о наших ушедших родных, где не будет страхов и ужасов, ибо там нет греха. Там, где солнце не заходит и луна не скрывается, где после окончания наших земных печалей начнется мир и радость. Туда Он пошел приготовить нам место. И когда оно будет готово, Он придет и возьмет нас к себе. Да, Он любит нас так, что Сам придет за нами. Хотя у Него достаточно ангелов, которых Он мог бы послать. Но когда Он придет, найдет ли Он нас на том пути, где невозможно заблудиться? Кто не будет готов, когда Иисус Христос придет, тот погибнет. Как это ужасно! Я знаю, что значит погибнуть. Ибо я когда-то был далеко от Бога и жил во грехах. Бог так меня возлюбил, что отдал Сына Своего за меня. А я Его не благодарил и не прославлял. Я жил, будто Его и не было. Он наблюдал за мной, а я на Его глазах грешил. Иисус Христос знал, что я без Него погибну, ибо наказание за грех — смерть. Я не знаю, господа, что вы думаете о грехе, но так говорит Бог. Когда я был на военной службе, там застрелился один офицер. Он был благородным человеком, хорошо обращался с солдатами. Все удивлялись его поступку, ведь его все уважали. Долгов у него тоже не было. Он часто приходил к моему командиру, и однажды я слышал, как он ему сказал: «Если тебя что-то угнетает, то остается только одно средство — пуля в сердце. Она вылечит все». Друзья, его угнетал грех. Какой, мы не знали, но знал Бог. И если мы Бога и не знаем, то мы чувствуем, что Он знает наши грехи. И вот это нас и угнетает. Даже если никто наших грехов не знает. Когда Иисус Христос дал Своим ученикам такое чудное обетование, они тоже почувствовали свою вину и что они недостойны такого добра. Поэтому говорит Фома: «Господи, как нам знать путь туда, к тем жилищам?» Иисус Христос научил его, что Он Сам путь, и не только путь, но и истина, и жизнь. Много я думал, что Иисус Христос хотел сказать этими словами, и просил Его открыть мне их смысл. Я представил себе, что между этой землей и той, где живет Иисус Христос, находится большая пропасть. И только в одном месте есть переход. На этом месте вместо моста лежит крест, обогренный кровью Сына Божия. Кто пройдет через этот крест, того кровь очистит, и он на другом берегу попадет к вратам Божьей истины. По просьбе приходящего они открываются, и истина освободит его от грехов. Они, как тяжелая ноша, упадут в ту пропасть, и начнется новая жизнь, «О, я познал, как добр Иисус Христос!» Когда я последовал за Ним и ступил на крестный путь, все мои грехи упали с души моей. Изо дня в день я все больше познаю истину и обретаю вечную жизнь. Я хотел бы яснее изложить это место из Библии, но могу свидетельствовать только о том, что сам видел и испытал. Я точно знаю, что Бог противится заносчивым, но милостив к кротким. Я знаю, что Он гневается на безбожников, потому что Он гневался на меня. Я это чувствовал. Я знаю, что Бог прощает все грехи и всем, кто именем Иисуса об этом просит, потому что Он простил и меня, недостойного. Я знаю, что Иисус Христос очень любит своих, что Он пошел приготовить для них место, и что Он его и для меня приготовил. Я знаю, что Он снова придет за теми, которые здесь, на земле, дали очистить себя от грехов и познали истину, и что Он и меня возьмет в ту чудную родину. Я знаю, что спасенный им должен полностью, душой и телом, принадлежать и служить Ему. И то, что я знаю, я должен говорить другим, ибо Иисус Христос сказал: «Вы будете моими свидетелями». И вы, мои господа, должны то, что вы знаете, передавать дальше, ибо есть только один путь в вечную жизнь. Это Иисус Христос. И кто не знает этого пути, рано или поздно погибнут. Аминь. «Чудно», — подумал Аурелий, глаза которого сияли. «Вот это значит свидетельствовать о Господе! Благодарю тебя, Степан. Этот урок я запомню. То, что сам знаю, нужно передавать другим». «С Адамом мне нельзя о церкви говорить», — подумала Маргита. «Нужно не спорить, а свидетельствовать всей своей жизнью. Да, дорогой Иисус, тебе я хочу служить днем и ночью. И молчать я не буду, особенно перед Тамарой. Я до завтра ждать не буду, а навещу ее еще сегодня. Если я поправлюсь, — подумал Николай, — я всю свою жизнь, как жертву благодарности, посвящу Тебе, Господи, чтобы Твоих свидетелей стало еще больше. Если же я не поправлюсь, то возьми к себе меня и мою мать, хотя и незаслуженно, из милости». А что думал пан Каримский, который, к удивлению Маргиты, остался сидеть на диване, когда все остальные склонили колени к молитве? Он подумал, что ему не хватало только, чтобы этот крестьянский парень пришел и раскрыл перед ним источник его душевных мучений. Но Бог наблюдал за ним. Каримский чувствовал, что все Бог видел и знал. Степану пора было уходить. Маргита и Аурелий пошли проводить его. Николаю хотелось поговорить с отцом о прошедшем часе. Хотя он никогда не мешал отцу в его занятиях, и несмотря на то, что отец именно теперь набросился на газеты и углубился в чтение их как государственный деятель, от решений которого зависят большие политические изменения, Николай сел рядом на диван и обратился к нему. «Отец, позволь тебе что-то сообщить». «Что, Никуша?» Каримский обнял и привлек его к себе. «Так как мы сейчас наедине, я тебе, родной мой, хотел бы рассказать об изменениях, происшедших со мной во время болезни. особенно за последние дни, и о появившихся у меня твердых намерениях.
2: Да, я слушаю.
1: Все, что рассказывал Степан, пережил и я. Может быть, несколько иным образом. Я был духовно мертв, но Иисус Христос открылся мне. И я пошел ко кресту. Тяжесть грехов, с которой так трудно умереть, снята с меня. Теперь и я могу сказать вместе с Иовом: «Я знаю, Искупитель мой жив».
2: «Николай!» — воскликнул Каримский с болью в душе.
1: «Не прерывай меня, отец. Все, что Бог делает, хорошо, даже если мы не понимаем. Сказал мне однажды это Мирослав, и он прав. Если бы не моя болезнь, я бы никогда не узнал самого себя, и Мирослав не пришел бы в наш дом. Какая польза была бы мне от того, что я провел бы всю свою жизнь в удобствах, богатстве и счастье, а потом все потерял бы. Я тебя прошу, отец, сколько бы моя жизнь ни продлилась, дай мне возможность уйти из нее, сделав доброе дело». И Николай рассказал своему побледневшему отцу о предложении Мирослава относительно евангелистов. Он сообщил ему также о предположении Аурелия, что католическое духовенство вряд ли долго даст Урзину спокойно трудиться, так как собрание он проводил в арендованном для этого доме. Хорошо бы позаботиться о том, чтобы такой запрет стал невозможным. «Я думал о том», — продолжал Николай, несмотря на то, что молчание отца его угнетало, «что ты не любишь общество. Я никогда и не стану собирать его. Но что наш дом для нас слишком велик? Как хорошо было бы освободить большой салон и оборудовать его для собраний. Мы могли бы сказать, что проводим в нем свои домашние богослужения. Никто не мог бы вмешаться, и Мирослав беспрепятственно мог бы работать. Отец, позволь мне выполнить это мое желание, которое, как луч света, озаряет вечер моей молодой жизни. Ты мне не откажешь? Отец, не правда ли? Ты позволишь? Или это для тебя слишком большая жертва?»
2: «Жертва? Проси все, что у меня есть, все к твоим услугам», — вскипел Каримский. «Но насчет евангелиста хоть двух пошли на учебу, только не требуй от меня, чтобы имя наше стало предметом насмешек для людей. Что люди о нас с тобой скажут?»
1: «Люди? Отец, люди распяли Иисуса Христа. С ними мы не можем равняться. А тебе люди сказали бы, что ты в отношении меня проявил слабость. А что они обо мне скажут, мне не важно. Прошу тебя, отец, позволь».
2: «Нет, Николай, этого я тебе позволить не могу. Ты требуешь такое, что противоречит моим принципам. Я не позволю опозорить мое имя. Довольно того, что однажды случилось. Не будем больше об этом говорить». Каримский встал и оставил сына одного с его разрушенными надеждами.
1: Он не хочет посвятить дом свой прославлению Бога, перед которым дрожит, но перед которым не хочет склониться.

прекрасном Подолинском парке в мягком кресле покоилась его юная владелица. Вокруг нее благоухали нарциссы и гиацинты. Над ее головой шумела молодой листвой столетняя липа. Неподалеку плескался ручеек, берега которого украшали незабудки. Вокруг дочери Востока простиралась райская красота западного майского дня. Однако Тамара не обращала на нее внимания. Ее голубые глаза за темными очками смотрели в безоблачное небо таким вопросительным взглядом, будто она ждала оттуда ответа на все волнующие ее вопросы и мысли. «Значит, там живет Бог», — думала она, имея в виду не только бесконечные миры, солнце, луну, нет. Над ними она представляла себе другое небо, где жил истинный Бог, который все видит и всем управляет. И там был теперь и его единородный Сын Иисус Христос. Как странно! Как она до сих пор ничего об этом не знала? Какую чудесную книгу подарила ей Маргита! Она еще очень мало в ней прочитала. Только начало первой и начало второй части о создании мира и о рождении Иисуса Христа. Какое это было странное и чудное событие! Ах, скорее ей бы получить английскую Библию, чтобы ее компаньонки могли читать ей вслух. Это, наверное, было чудно, когда с неба, с многочисленным воинством небесным, явился ангел, который воскликнул: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Если Он родился всем людям, если это радость для всех, то это касается и меня, размышляла Тамара. Это было мировое событие. А я до сих пор не знала ничего о нем. Почему мне ничего об этом не сказали? Или оно касалось только мира того времени? Невозможно! Николай Каримский сказал, что Иисус жив, и что Он и Ему даровал жизнь, и Его скорбь заменил радостью, о которой возвещал ангел. Но если то событие коснулось Николая, то почему оно меня не касается? И если Бог своим всесильным словом в течение 6 дней сотворил небо и землю, и вообще всю природу и небесные тела, даже самого человека, почему меня тогда учили, что все это само собой возникло и развивалось в течение миллионов лет, и что человек появился в результате эволюции? Разве не гораздо легче понять и поверить в существование всесильного, вечного, любящего Творца, который все создал, в том числе и человека? Что Он создал его по образу Своему и дал ему власть над всем остальным творением? О, я верю в это и рада, что мне не нужно уже думать о том, что человечество когда-то стояло на очень низкой ступени развития. Девушка рассматривала небо, где живет Бог. Но если Создатель там, как Он тогда все видит и слышит? Откуда Он все знает? Заботится ли Он о своих созданиях? Ведь Он же не мертвый, как идолы язычников. Если Он даровал Николаю радость, Маргите свет, если Он услышал молитвы Лермонтова за Николая, значит, Он заботится.
А обо мне он тоже заботится? Ах, что бы она дала за то, чтобы ей кто-нибудь дал ответ на эти вопросы? Тихо и величественно синил небосвод над ней. Издали доносилась соловьиная трель, как хвалебная песнь, как молитвенный псалом. Цветы распространяли свой аромат. Вода плескалась, деревья шумели. Вся природа, казалось, просила своего Создателя: «Откройся этой душе, чтобы она узнала, что ты заботился о ней день и ночь, что это ты в ее жизни все так устроил, чтобы она, наконец, познала тебя и великую твою любовь». Вдруг мысли ее прервал радостный возглас. «Тамара, ты здесь?» Оглянувшись, она тотчас вскочила. «Маргита! Ах, Маргита!» ликовала она, побежав навстречу всаднице. Молодые дамы уже обнимали друг друга. «Извините меня, Тамара, за мое неожиданное вторжение, но мне нужно было вас увидеть. Сердце мое не могло ждать до завтра. О, Маргита, мне не за что вас извинять. Наоборот, я так счастлива. Вы сами видите, как я одинока и как мне скучно». «Вы одна, Тамара?» спросила Маргита озабоченно. «А почему? Где ваши компаньонки? Где ваш отец?» «Отец занят», сказала девушка, нахмурившись. «У него много дел. Сейчас у него пан Орловский. Они вместе разбирают древности. Ася разучивает пьесу, которую вы ей вчера дали. А Орфа пишет за меня письма в Египет. Так как мне делать ничего нельзя, я вышла. Однако, что мы стоим? Вы все еще держите своего коня!» Тамара достала серебряный свисток, и на ее зов сразу же появился слуга и увел коня. Обе дамы сели на диван. «Вас, собственно, нужно бы ввести в дом», — извинилась Тамара и встала, после того, как они немного поговорили. «Простите, что я это сделала не сразу». Но Маргита усадила ее снова на диван. «Ах, прошу вас, останемся здесь, в этой райской красоте. У вас наверху, конечно, тоже очень красиво, но то все сотворенное человеком, когда здесь, вокруг нас, жизнь, созданная нашим чудным Отцом Небесным». «Вы правы». Щеки Тамары загорелись. «Вы знаете, о чем я думала до вашего прихода? Заботится ли Бог и обо мне?» «О вас?» — переспросила Маргита удивленно. «Вам кажется странным, что я так по-детски спрашиваю?» — сказала девушка, смутившись. «Но подумайте, разве не естественно было бы, чтобы он обо мне не заботился, так как я его совсем не знала и никогда не думала о нем?» «Для человека это было бы естественно», — ответила Маргита серьезно, но сердечно. «Но Господь говорит, что если даже отец и мать оставляют дитя, то он не оставит. О, Тамара, посмотрите на Подолин! Я знаю, что у вас есть еще много других имений, но посмотрите только на Подолин! Какой дивный замок! Этот парк как рай. Там ваш отец. У вас все есть, в то время как другие живут в бедности. И вы спрашиваете, заботится ли Господь о вас? Вы считаете, что все это, в том числе и Подолин, от Бога?» спросила Тамара, удивленно качая головой. «Это же отец мне купил за унаследованные мной от матери деньги». «Это так.
Но кто дал вашим предкам богатство? Раньше я тоже так думала и считала, что горку мне подарил дедушка. Сегодня я знаю, что горка — дар от моего Отца Небесного. В таком случае у нас нет ничего собственного? — спросила Тамара. «Я ничего в этот мир не принесла», — улыбнулась Маргита весело. «Значит, у меня и нет ничего. И если бы у меня было в 1000 раз больше богатств, я бы все положила к ногам Господа, ибо Он меня искупил, и я принадлежу не себе, а Ему. Когда я ехала к вам, я как раз думала о том, какое это блаженство быть слугой Христа, подчинить Ему всю свою волю. Так как Он меня искупил, я по праву принадлежу Ему. Какая честь! Вы только подумайте, Тамара! Мы Иисусу Христу так дороги, что Он искупил нас самым дорогим, Своей кровью. Как я после этого могу сказать, что у меня есть собственность, которая принадлежит мне одной, и которую я Ему не отдала бы? Нет, никогда. Ах, Маргита! Тамара обняла ее обеими руками. Научи меня тоже так верить, как ты веришь. И ты говоришь, что Он и меня искупил своей кровью. Как? Когда? Когда? Ты разве не знаешь? Там, на кресте. Когда смерть сделала свое ужасное дело, когда Иисус Христос опустил свою голову, умирая, Он сказал: «Совершилось! Кровью из Его ран Он нас искупил!» Из глаз Маргиты катились слезы. «Тамара, моя дорогая Тамара, так Он тебя возлюбил! Но зачем Он за меня умер? Николай говорит, что Он умер за наши грехи. Но меня тогда еще не было, и не грешила тогда еще я». Вся неуверенность незнания отразилась в глазах испуганной девушки. «В то время и меня еще не было на свете, и я еще не грешила, Тамара», — сказала Маргита серьезно. «Но не было и тех людей, грешивших со времен Адама. Миллионы уже умерли, и миллионы живут и грешат в наше время».

Ибо написано в Библии, что Христос больше не умрет, смерть над Ним не властна. Ты этому веришь, Тамара? Девушка покачала головой, задумавшись. Я как моряк, увидевший вдали свет, но не различающий еще суши и не знающий, где ему бросить якорь. Как ты нашла в Библии свет, который ты раньше не знала, так и я верю, что найду его. И думаю, что тогда тоже пойму то, о чем ты сейчас говоришь. Ах, вздыхала Маргита в душе. Она меня не понимает, потому что ничего не знает об Иисусе Христе. Мне было легче. Мать моя перешла в евангелическую церковь, и в школе я учила Слово Божье. Нужно иметь терпение. Маргита попросила показать ей парк. Там Тамара, собирая для нее букет цветов, рассказала Маргите, как она размышляла о сотворении мира. Маргита стала фантазировать и, сравнивая Подолинский парк с райским садом Эдема, заговорила о том, какими счастливыми, наверное, были в нем Адам и Ева, где их посещал сам Господь и Творец, и какими несчастными они стали, когда согрешили. Они не только должны были оставить райский сад, но и Бог их покинул. Маргита сама не знала, откуда у нее брались слова, словно кто-то зажег свет в ее сердце, и она должна была зажечь его в сердце своей милой соседки. Она рассказывала ей об Иисусе Христе, о том, кто поразил змея в голову. «Знаешь, Тамара, между падшим человеком и святым Богом стал грех, и поэтому человек не мог вернуться к Богу. Но пришел Иисус Христос и победил грех, омыл нас кровью Своей от грехов. И кто в Него верит, снова может прильнуть к Нему, к сердцу нашего любящего Отца. И Господь Иисус Христос говорит, в доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так Маргита разъясняла Тамаре, что она сама узнала из Библии. Теперь, когда Дух Святой помог ей все это вспомнить, она этим воспользовалась. Чем больше она говорила, тем светлее становилось в ее душе. Но не только в ее душе. Сначала Тамара только слушала, но потом она начала задавать вопросы один за другим. Так, за беседой, они обошли весь парк и теперь приближались к дому. Навстречу им уже шел маркиз Арана, и Тамара радостно обняла своего отца. Но почему-то он так пристально смотрел на миловидное, радостное личико Маргиты, пока Тамара их не представляла друг другу, и Маргита несколько смущенно извинялась за свое посещение. «Зачем вы извиняетесь, сударыня?» Маркиз поспешил уверить ее, что она у них всегда желанная гостья, хотя ее посещение для него было неожиданностью, так как Адам Орловский его не предупредил. «Адам и не знает, что я здесь», — сказала Маргита краснея. «Мы, собственно, хотели встретиться с Тамарой только завтра, но я так заскучала по своей дорогой соседке, что забыла обо всем и поспешила сюда». За эти слова маркиз поцеловал Маргите руку. Они его так обрадовали, что он этого не мог скрыть. Он повел дам к дому, так как сам вышел лишь для того, чтобы посмотреть, что делает Тамара. Вскоре пришли и обе компаньонки. Обрадованные неожиданным посещением, они все вместе направились к пану

0: Адаму, чтобы осмотреть его запыленные сокровища. Он чуть было не сломал один из драгоценных предметов, когда перед ним неожиданно появилась его прелестная Маргита. По-разному оценили посещение Маргиты управляющие Зарканы, его жена и дочери. Однако одно они заметили все. Хотя ее первое посещение было и не ко времени, оно все же явилось как бы светом благотворным, лучи которого оживили весь Подолин, даже самого маркиза. Когда они вечером возвращались домой, до креста их провожали не только три дамы, но и сам маркиз. Там произошла еще одна неожиданная встреча. На ступенях у креста, беседуя, сидели Николай Каримский и доктор Лермонтов. А Каримский стоял, прислонившись ко кресту. Маргита была счастлива, что она здесь, среди этой чудной природы, так непринужденно могла познакомить своего отца и брата с отцом Тамары. «Если бы мы знали, что ты идешь в таком почетном сопровождении, мы бы не беспокоились о тебе», — сказал пан Каримский.
1: «Неужели вы подумали, что мы отпустим Маргиту одну?» — спросила Тамара.
0: «Милостивая сударыня нас слишком обрадовала своим посещением, чтобы не воспользоваться возможностью проводить ее, когда рядом нет ее законного защитника».
2: «А обо мне дядя не подумал», — пошутил Адам.
1: «Мы могли бы здесь еще немного погулять», — предложила Тамара и подала руку Николаю Каримскому.
0: Она увела его несколько в сторону, чего остальные в разговоре и не заметили. Там они остановились, и ее голубые печальные глаза с нескрываемым сочувствием смотрели в его прозрачно-бледное лицо. Она заметила сразу, что он выглядел еще бледнее, и почувствовала в сердце своем незнакомую боль.
1: «Не хуже ли вы себя чувствуете, пан Каримский?»
0: Он покраснел от счастья.
2: «Слава Богу, нет!» Он поднес маленькую ее руку к своим губам.
1: «Но вы так печальны!»
2: «Вам кажется?»
1: «Я это вижу, и мне больно от этого. Мы, Маргита и я, и все так счастливы, а вы нет. Не может ли Иисус Христос, в Которого вы верите, утешить вас?»
2: «Это Он может, маркиза Тамара. Он меня уже утешил и в будущем не оставит меня. Я только должен верить, что то, что он делает, хорошо, даже если мы его и не понимаем».
0: По тону его голоса она убедилась еще больше, что у него какая-то скорбь, и она ему сочувствовала.
1: «А вы мне не можете сказать, что вас так угнетает? Я Маргите не расскажу», — просила она, привыкшая повелевать.
0: Снова он привлек ее руку к своим губам.
2: «Я благодарю вас за ваше участие, но этого я не могу сделать. Бывают вещи, которые нужно оставлять при себе. Это тот крест, о котором говорит Иисус Христос. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня».
0: Подошли остальные, и разговор прервался. Но в сердце девушки все еще звучали слова и печальный голос юноши. А он в самом потаенном местечке своего сердца сокрыл драгоценное воспоминание о чистосердечном сострадании девушки. В радостном настроении маленькая компания распрощалась и разошлась. В горке ждал их посланец с телеграммой, адресованной Каримскому. «Если возможно, приезжайте все в Орлов. И если всем невозможно, пусть приедет Маргита», — ночным поездом. Николай Орловский.
2: «Варлов? Что это значит?» — воскликнул Адам.
1: «Не с дедушкой ли что-нибудь случилось?» — забеспокоилась Маргита.
0: Каримский еще раз внимательно прочел телеграмму. Никто не обращал внимания на юношу, который прижал руку к сердцу. С поникшей головой он вышел из салона. В спальне Маргиты он бросился на колени и, уткнувшись лицом в подушки, тихо зарыдал.
3: «Она уже там, матушка моя! И если нас всех зовут, значит, она близка к смерти. О, я это чувствовала сегодня весь день. Нас всех, отца, меня, Маргиту просят прийти. Что на земле не могло жить в мире и согласии, смерть соединит. Но вечен ли будет этот союз? Ах, я должен убедиться, в Господе ли она умрет. Как бы меня не оставили здесь. О, Господь мой, если отец мой не позволит жить для тебя, то дай мне умереть вместе с матерью».
1: «Никуша, что ты здесь делаешь?» — услышал он вдруг над собой голос сестры. Нежная рука обвила его шею. «Ты плачешь? Отчего? Что с тобой случилось?»
0: Юноша вскочил и заключил свою сестру в объятия. Слезы блестели еще в его глазах.
3: «Маргита, нас зовут к маме. Она смертельно больна».
1: «К кому?» —
0: переспросила Маргита бледнее.
3: «К маме».
1: «Никуша, как она может быть в Орлове?»
3: «Маргита, разве у нее там нет отца? Разве там нет места для нее? О, дедушка добр! Он взял ее к себе из той комнатки. Ты знаешь, Маргита, тот домик на Орловском переулке, где проводятся собрания. В том доме находилась наша мать. Сегодня уже третий день, как она там лежит, тяжело больная. За ней ухаживает пани Хэ и Мирослав».
1: «И ты это знал, Никуша? Кто тебе сказал это? Почему я ничего не знаю об этом? Такого не может быть! Пан Райнер ее так любит! Он этого никогда не допустил бы! Ты, наверное, ошибаешься».
3: «Я не ошибаюсь. 1 мая утром я ее сам там видел. Мирослав привел меня к ней, потому что она из-за меня оставила курорт, где лечилась. Она хотела убедиться в том, что она слышала. И так как у нее не было никого, к кому она могла бы обратиться, она сама отправилась в Орлов. Но там она никого не застала и оставаться там не могла. Мирослав нашел ее на скамье возле того домика и позаботился о ней».
4: Сегодня вы прослушали 16-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

0: Дорогие братья и сестры, говорят, что предпоследний четверг моя проповедь имела очень сильное влияние на моего внука трехлетнего. Он сразу, когда я начал проповедовать, уснул. И проснулся, когда начали читать «Отче наш». Если и сегодняшняя проповедь такое влияние будет иметь, то мне надо о чем-то думать другом, а не о проповеди Евангелия. Наша тема сегодня с вами будет «Ожидающая церковь». Откройте, пожалуйста, книгу Софонии, 3 глава, 8 стих. Мы несколько слов буквально прочитаем. «Итак, ждите меня, говорит Господь». Практически вся наша жизнь – это ожидание. Молодые родители с нетерпением ожидают рождения первенца. Потом эти же родители ожидают, когда младенец начнет говорить, когда он пойдет, когда он осмысленную речь произнесет, когда пойдет в первый класс. Девушки с нетерпением ожидают своего замужества. Бизнесмены ожидают прибыли. Больной ожидает здоровья. И обратите внимание, что вся наша жизнь – это ожидание. Где-то более 40 лет я закончил школу, и когда я через 10 лет перезванивал своим одноклассникам, то они интересно говорили. Я спрашиваю, Нил, как дела? И они, по крайней мере, некоторые говорили, закончил вуз, ты знаешь, ожидаю ребенка. Ты знаешь, думаю, что будет сын, уже имя придумали. Второму звонил я однокласснику, как дела, как жизнь? Да как, вот купью, живу с женщиной, не женился, думаю, что когда-то встречу хорошую женщину и женюсь. Третий через 10 лет говорит, ты знаешь, хроническая болезнь у меня. Хочу найти хорошего врача, не могу, здоровье уходит и уходит. Потом, скажем, через 25 лет... Я тоже разговаривал с ними, ну и раньше разговаривал, вот когда через 25 лет. Они уже ожидали не сына, а кого? Внука. Уже внука ожидали. Уже прошло время, и у них другие совершенно ожидания. Через 40 лет прозванивал их, тоже говорили о своих одноклассниках, как тот, как другой. Ты знаешь, сколько спился вообще, ожидает смерти. А я ожидаю... Операцию будут делать, здоровье уходит. Ты сам чем лечишься? Так говорю, ничем не лечусь, пока так. Ожидание людей, люди ожидают. Есть другая грань, когда ожидают смерти своих врагов. Я помню одну очень печальную историю. Может, кто-то из вас подобное вспомнит. Один человек был в коллективе, он очень был злой человек. И он практически сплетничал, наговаривал, обливал грязью других, со всеми ссорился, выкапывал тайны о семье, все это разносил, наушничал, писал жалобы, и всем доставалось в коллективе. Абсолютно всем. Некоторые заискивали, думали, что пожалеет. Не тут-то было. Некоторые пытались далеко держаться от него, тоже доставал их. Он все время кому-то делал злое. Его и просили. Ему и говорили, но вот внутренность такая – делать зло другим людям. И однажды этот человек переходил улицу, шофер затормозил, было поздно, его сбила машина, его отправили в больницу. Отправили в больницу, и он был в тяжелом состоянии. И когда узнали это в коллективе, некоторые сожалели. Говорят, какой бы ни был человека, все-таки человека жалко. Другие просто молчали. Но одна женщина кричала: «Есть Бог! Есть Бог, все-таки за мои слезы он получил то, что и должен был получить». Она ожидала смерти этого человека. Вообще другая женщина кричала: «Судить шофера! Судить шофера, зачем тормозил?» Они внутри, столько было горечи, они ожидали смерти своих врагов. Первый вопрос: что ты ожидаешь? Вот мы с тобой ожидаем, это точно. Мы с тобой ожидаем. Вообще, как ты относишься к своим врагам, если они, конечно, есть? Понимаешь, какая ситуация? Христос, когда его злословили, когда его распинали, он молился и говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Теперь давай немножко взглянем с другой стороны на нашу жизнь с тобой. Писание говорит: «Однажды положено человеку умереть». Вот однажды положено, мне будет умереть. Я умру. Ты тоже. Так вот, как мы прожили с тобой жизнь? Что ожидают люди от нас? Нет ли на нашей совести
1: горечи, боли, которые мы причинили другим, этот злой человек, его смерти ждали. Когда они узнали, что этот человек умер все-таки, он через некоторое время после травм умер, да? Некоторые радовались. Это неправильно. Это неправильно, потому что христианство говорит о том, чтобы мы прощали нашим врагам и молились за наших врагов. Если у тебя непрощающее сердце, ты не находишься в ожидающей церкви. Сегодня тема «Ожидающая церковь». Давайте подумаем, какие значения имеет слово «церковь». Но прежде всего люди думают, что церковь – это здание. И в этом здании собираются верующие люди для богослужений. И в последнее время очень много церквей строится на Украине, в Донецкой области и в городе нашем. Это хорошо. Это хорошо, что люди могут пойти помолиться. Разных церквей, разных христианских конфессий. Это хорошо, что люди могут прийти и помолиться. Но в Новом Завете церковь употребляется в значении собрания верующих людей. С греческого «экклезия». Эти люди признают Иисуса Христа, Сына Божьего, своим Спасителем. Это община святых людей, это ученики Иисуса Христа, церковь. И мы будем с тобой говорить именно в этом плане. Церковь как община, как верующие люди, которые ожидают Его второго пришествия. Как вообще еще церковь названа в Новом Завете? Я не буду указывать места Священного Писания, потому что их много, я просто перечислю. Церковь названа строением Божьим. И здесь же говорится «Божья Нива». Церковь названа храмом Духа Святого. Церковь названа чистой девой. Израиль Божий, телом Иисуса Христа названа церковь. Род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. Так названа церковь. И еще церковь названа невеста Агнца или невеста Иисуса Христа. Итак, на земле есть церковь, собрание верующих людей, которые ожидают или должны ожидать пришествия Иисуса Христа. В Новом Завете мы встречаем домашнюю церковь. Что это значит? Это значит, когда семья верующая, когда отец является священником в доме, он призывает детей, жену к молитве, читает Библию, живет так, как учит Библия, и от домашней церкви многое зависит. Если в домашней церкви царит мир, порядок, любовь, нежность, если жена послушна мужу, а муж любит свою жену и дети почтительны к своим родителям, эта церковь домашняя будет благословенна. И человек, который воспитывался или живет в домашней церкви, где исполняются законы Божьи, это счастливые люди, это счастливые дети, которые знают, что такое нежность отца, которые знают, что такое заботливая мать. Очень важно иметь домашнюю церковь. Если ты имеешь домашнюю церковь, то это величайшее благословение. Я хотел бы сказать всем мужчинам, заботьтесь о своих домашних церквах. Мы, отцы, мы, мужчины, ответственны за то, что делается в нашем доме. Это мы ответственны. Это мы ответственны. Это через нас, через мужчин приходит или благословение в домашнюю церковь, или проклятие приходит в нашу домашнюю церковь. И я хотел бы сказать и молодым людям, детям, которые в этом зале, Писание учит, почитай своего отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Я знал многих людей, верующих и неверующих. Они были когда-то молодыми, как и я был когда-то молодым. И прошли десятки лет. И когда я анализирую их судьбу, то девочки, которые почитали своих родителей, Бог благословил их. Мальчики, которые почитали, уважали своих родителей, Бог благословил их. Если ты ходишь в церковь, и слушаешь Слово Господне, не почитаешь своих родителей, не заботишься о своем доме, у тебя проблемы. У тебя серьезные проблемы. Почтение к родителям – это должно быть в каждом из тех, которые думают попасть в Царство Небесное. Почтение к родителям, уважение. Итак, домашняя церковь. Интересно, что Писание говорит о домашней церкви. У нас не все имеют домашние церкви. Некоторых мужья неверующие, некоторых жены, дети неверующие. Но есть обетование Божье. Спасешься ты и весь дом твой. Это Иисус Навин сказал: «А я и дом мой будем служить Богу». Господь хочет, чтобы спасение получили не только там отец или мать. Господь хочет, чтобы спасение получила домашняя церковь, все твои домашние. Для того, чтобы это случилось, тебе, как христианке, как христианину, надо быть светом и надо быть солью. Надо быть тем, чему учит Священное Писание. Итак, домашняя церковь. Если в домашней церкви хорошо человеку, это счастливый человек. Если в доме человеку нехорошо, это несчастный человек. Потому что больше всего времени мы проводим в доме нашем. Сделай все, чтобы тебе было хорошо в доме и чтобы с тобой было хорошо в доме твоем. Сделай это. Есть поместная церковь. В Священном Писании говорится о Ефесской церкви, Коринфской, Римской церкви. Есть Краматорские церкви, есть Славянские, Московские, Киевские церкви, поместные церкви. Поместная церковь состоит из домашних церквей. И какие домашние церкви, такая и поместная церковь будет. Руководит поместной церковью, как говорит Священное Писание, пресвитер или пастор или епископ. Есть Вселенская церковь или Всемирная церковь. Что это такое? Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, слова Иисуса Христа. Я читаю часть стиха. «Я, — говорит Христос, — создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Эту церковь Господь приобрел своей кровью для себя. Так сказано в книге «Деяния святых апостолов» в 20 главе. Речь идет о разных христианских конфессиях. Вселенская церковь – это разные христианские конфессии. И Он, Сын Божий, приобрел эту церковь на Голгофе своими страданиями. И вот здесь мы должны понять одну мысль, что многие из христиан спорят, что их церковь самая правильная, и что только в их церкви можно найти спасение. Иногда эти споры доходят до зла. Человек считает, что их церковь самая правильная. Но посмотрите, что говорит Священное Писание. 10 глава, 34 стих, Деяния святых апостолов. Это пятая книга Нового Завета. Итак, я читаю. Говорит святой Петр: «Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». В любой христианской церкви, где есть люди, которые любят Бога, живут, как учит Писание, говорится здесь, люди эти поступают по правде и боятся Бога. Отличительная черта этих людей – они ходят в страхе Божьем, и они выполняют то, что говорит Библия. И они, эти любящие Бога люди, ожидают второго пришествия. Каждая церковь поместная в глазах Иисуса Христа есть золотой светильник. Когда мы читаем вторую и третью книгу Откровения, вы можете прочитать, там есть послание к семи церквам. И там есть одна церковь, Сардийская церковь. И Иисус Христос говорит ангелу этой церкви, пресвитеру этой церкви: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Он говорит: «Бодствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Он говорит ему: «Покайся, что же ты делаешь, как ты живешь». Здесь же мы находим, что он ходит среди семи золотых светильников в Сардийской церкви. Было несколько человек, которые были очень праведные, любящие Бога, и о них сказано, что они достойны ходить со мною в белых одеждах и войти в Царство Небесное. Там семь посланий к различным церквам. И говорится, что Сын Божий ходит среди семи золотых светильников. Мы должны знать и верить так, и в сердце нашем должно быть так, что в каждой церкви есть люди, которые любят Бога. Итак, что должна делать церковь, которая ожидает Иисуса Христа? У нас сегодня с тобой тема «Ожидающая церковь». Это очень важная тема. Давайте посмотрим Евангелие от Марка, 16 глава, 15 и 16 стих. Здесь воскресший Сын Божий дает великое поручение церкви. Вот это поручение. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Итак, чтобы получить спасение, что надо делать? Кто будет веровать? И второй момент – креститься. Для спасения тебе надо уверовать и креститься. А кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, тот будет осужден. Вы найдете это в 16 стихе. Посмотрите, как Сын Божий 2000 лет назад сказал о евангелизации. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Откройте ваши Библии, и мы прочитаем это место. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Сейчас нас смотрят по интернету, это богослужение. Это богослужение будут видеть люди по телевидению. И практически я знаю людей, которые смотрят нас и в Соединенных Штатах, и в Италии, и в Португалии, и в Испании, смотрят наши богослужения. 2000 лет назад Сын Божий, окруженный рыбаками, сказал такие слова: «И будет проповедано сие Евангелие о Царстве по всей вселенной». И сегодня исполняется это. Интересно? «Во свидетельство всем народам». Здесь не говорится «во спасение всем народам», «во свидетельство всем народам», а каяться, принимать Иисуса Христа как личного Спасителя – это твоя личная воля, это ты должен решить. Ты должна решить, служить ли дьяволу или покаяться, принять Иисуса Христа в свое сердце. Что значит проповедовать Евангелие? Это тоже важный момент. Вообще Евангелие с греческого – это добрая весть. Давайте отметим некоторые грани проповеди Евангелия. Что такое Евангелие? Первая грань – говорится о том, что Дева Мария от Духа Святого зачала и родила Иисуса Христа, Спасителя. Это было по Писанию. Он взял на себя грех мира и был распят на Голгофе, это гора возле Иерусалима. Это случилось 2000 лет назад. Он умер. Это было по Писанию, это было предсказано в Ветхом Завете. Он был погребен у богатого, и это тоже по Писанию. Он в третий день воскрес, и это тоже по Писанию. Он во второй раз придет на эту землю за своей церковью, и это тоже по Писанию. Вот эти грани и есть Евангелие. Добрая весть – это просто факты жизни Иисуса Христа, рожден от Девы Марии, распят на Голгофе, погребен, воскрес, вновь грядет, и это все было предсказано. Посмотрите книгу «Послание к евреям», 9 глава, с 28 стиха. Это предпоследняя книга Нового Завета, посмотрите. Автор говорит здесь так. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, но для ожидающих его во спасение». Проповедь Евангелия за 2000 лет принесла очень большие плоды. Миллиарды людей посещают различные христианские церкви. Миллиарды людей прошли через водные крещения. Крещение – это погружение, водное крещение. И они считают себя христианами. И вот здесь мы подходим к центру нашей проповеди. Далеко не все из них ожидают пришествия Иисуса Христа. Есть три грани людей в церкви, во Вселенской церкви. И я думаю, у каждой поместной церкви есть эти три грани. Давайте поговорим об этих трех гранях и давайте подумаем, к какой грани христиан мы относимся. Итак, первая группа людей – это случайные люди в церкви. Они прошли обряд водного крещения, но по жизни они остались язычниками. Им нужен Бог только для того, чтобы Он ответил на их молитвы и что-то им дал. Одни просят здоровья, и когда им плохо, очень тяжело, они ходят в ту или в другую церковь, хотят, чтобы Бог дал им здоровье. Вторые хотят, чтобы Бог устроил их личную жизнь, и тоже идут к Богу, они молятся. Но они не считают себя грешниками. У них не было встречи с Богом и истинного покаяния. Они идут к Богу и надеются на Христа только в этой жизни. И Писание говорит, что люди, которые надеются на Христа только в этой жизни, они несчастнее всех людей. Бог для них – это не Спаситель. Они просто пришли и посещают церковь только потому, что им что-то нужно от Бога, материальное, здоровье, личная жизнь. Бог должен ответить на их молитвы.
0: Они делятся на несколько групп. Это большая группа. Некоторые из них посещают различные церкви только по большим христианским праздникам. Один сказал своему другу, он посещал этот первый человек церковь, и говорит своему другу: «Ты знаешь, не знаю, что происходит с нашей церковью. Когда они придут в церковь, всегда поют «Христос воскрес». Он посещал церковь когда? На Пасху. На Рождество, на Пасху, на Троицу, а остальное время никогда. Работы столько, что некогда в церковь ходить. У тебя найдется время для того, чтобы встретиться с Богом на суде вечном. И время найдется. Другая грань из этой большой группы. Они постоянно посещают церковь. Они набожные, они много говорят о Боге. Но они очень злые и скандальные люди. Неверующие люди бывают добрее, чем они. Порядочнее, чем они. О них можно сказать так. Всегда учащиеся и никогда не приходящие к познанию истины. Евангелие их не меняет. Посещение церкви не меняет их характер. Они такие же злые и непрощающие. Ничего не происходит в их жизни. Эти люди в глубине души, они не верят ни в ад, ни в рай. В глубине души это атеисты, но только с Богом на устах. Они соблазняют людей. Они отвращают людей от христианства истинного. Они являются соблазнами. Когда неверующие люди смотрят на них, на их жизнь, они говорят: ну если так люди поступают, которые верят и ходят в вашу церковь, то я не верю ни в Бога, и не читая Библию, я лучше поступаю. Это духовные мертвецы. Первая группа людей. Давай серьезно подумаем с тобой. Набожность. В церковь ходит человек, но не меняется. Ведь основная задача Бога — это, влияя на наше сердце, показать нам, что мы грешники. Первая группа людей так и не встретилась с живым Богом. Они не пережили рождение свыше. Они не знают, что значит плакать о своих грехах. Их обычный ответ: «Я не хуже других, я никого не убил, я не украл, чего это я грешник?» Ну да, ну как все грешники, так и я. Эти люди не ожидают второго пришествия. Они ходят в различные конфессии, ходят в церкви, но они далеки от Бога. Давайте поговорим о второй группе людей. Эти люди встретили Бога. Они осознали себя грешниками. И они поняли суть Евангелия. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Давайте посмотрим вторую главу Деяния святых апостолов, 38 стих. Там святой Петр проповедует большой толпе грешников. Они жаждут спасения. Эти люди спрашивают у апостола: что нам делать? И вот смотрите, что он отвечает. Это суть. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, водное крещение, для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Это программа Евангелия. Покаяние, крещение и получение дара Святого Духа. И эти люди покаялись со второй группой. Они родились свыше. Они приняли водное крещение. Они пережили благодать и благословение Божье. Их жизнь изменилась. Они бросили грехи и начали служить Богу. Эти люди верят в вечную жизнь. Но они потеряли свою первую любовь. Они перестали ожидать с небес Сына Божьего. В глубине своей души они сказали: «Не скоро придет Господин мой». И это и была их проблема. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Просмотрите, пожалуйста, с 48 по 51 стих 24 главы Евангелия от Матфея. Это первая книга Евангелия. А я постараюсь прокомментировать. Здесь вы найдете рассказ Христа о рабе, который не стал ожидать прихода своего господина. Господин долго не шел, и раб начал бить товарищей, есть и пить с пьяницами. И эти христиане тоже начали делать точно то же. Они начали обижать ближних своих, и они начали сливаться с миром. Есть и пить с пьяницами. Они начали сливаться с миром. Бог не идет. Второе пришествие, которое обещано, не случилось. Все идет тихо, мирно. Они пережили благословение, они были близки к Богу. Но их самая грубейшая ошибка. Они сказали: не скоро придет Господин мой. Притом, они сказали не на площади, они не сказали это в кругу друзей, они сказали в сердце своем, не скоро придет Господин мой. Что мы говорим в сердце нашем, то и руководит нами. Они на первое место поставили земные удовольствия, а на второе место спасение. Вот в чем их ошибка. Начали они отлично. Они действительно пережили благодать Божью. Их имя было записано в книгу жизни, и ангелы радовались об их спасении. Но пришел момент, когда они сказали в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой». Не о тебе ли это? Этот человек начинает грешить, он начинает обижать ближних, он начинает, как здесь говорится, есть и пить с пьяницами, сливаться с этим миром. Есть интересный рассказ. Третья книга Царств, 20 глава. Откройте 39-40 стих. Интересный рассказ, очень поучительный рассказ. Я комментирую, вы читаете, смотрите. Здесь к царю Ахаву подошел человек Божий. Ахав, царь израильский, очень нечестивый. Он вел войну с царем сирийским, и когда Бог дал ему победу, он отпустил этого царя сирийского и стал его братом и другом, хотя это был враг Божьего народа. Но Ахав отпустил его. И человек Божий встретил его и сказал ему притчу. И вот суть этой притчи. Человек Божий говорит царю, «Я должен был стеречь пленника. Мне дали пленника, и я должен был стеречь». И мне сказали, если этот пленник убежит, то моя душа будет вместо него, или талант серебра должен будешь отдать. И я читаю 40 стих. Когда же раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И царь говорит, не узнавая пророка, говорит, уста твои судят тебя, так тебе и надо. Ты должен был стеречь своего пленника. Суть этого, эти христиане занялись теми и другими делами, и не стало ожидания второго пришествия, и не стало страха Божьего в сердце, и не стало радости спасения в душе, а может быть, потеряно даже спасение. Почему? Это извечный спор, можно ли потерять спасение или нет. По крайней мере, последних 500 лет в христианских кругах спорят. Безусловно, можно потерять спасение. Писание говорит, что может случиться такая ситуация, что имя спасенного человека будет изглажено из книги жизни. Вторая группа людей, очень большая группа людей. И Писание говорит, это к ним, а может быть ко мне, а может к тебе это слово. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Это соль, которая теряет свою силу. Это свет, который гаснет. Эти люди очень близки к духовной смерти. Они нуждаются в покаянии, в обновлении завета с Богом. И, наконец, третья группа людей. У нас сегодня тема с вами «Ожидающая церковь». Это третья группа людей покаялась, приняла водное крещение, любит Бога. И они приняли одну важнейшую истину в свое сердце. Давайте просмотрим книгу Филиппийцам написано, 3 глава, 20 стих. Это святой Павел пишет. Это важнейшая истина, которая должна быть в сердце ожидающей церкви. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И еще, посмотрите, второе послание Петра, 3 глава, 13-14 стих посмотрим. Впрочем, мы по обетованию Его, по обещанию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, постарайтесь, явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире этом. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Третья группа людей отличается от двух предыдущих тем, что они ожидают нового неба и новой земли. Их цель – небеса. Они ученики Иисуса Христа. Сын Божий говорит, что потому узнают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Они изучают законы небесного царствия и стараются жить по ним. Когда они ошибаются, они идут к Богу с покаянием. Они честны с Богом. И с искренним Бог поступает искренне. С чистым, чистым. С человеком, который искренен и любит Бога, Бог обязательно даст ему силы для победы. Это третья группа людей – соль земли и свет мира. Эти люди стараются жить так, как учит Писание, и они ожидают второго пришествия Иисуса Христа. Давай попробуем сегодня с тобой ответить на этот важный вопрос. Сам себе искренно. Ожидаешь ли ты второго пришествия Иисуса Христа? Или подобно тому, что сказали люди со второй группы, «Не скоро придет Господин мой». И потому человек начинает жить на этой земле. Для третьей группы людей спасение важнее, чем эта жизнь. Для второй группы людей жизнь важнее спасения. Для первой группы людей жизнь важна, а спасение вообще не важно. Для них это не важно, потому что они не верят во все это. Итак, эти люди, ожидающие Иисуса Христа с небес, есть в разных христианских конфессиях. Это о них сказано. У них вера действует любовью. Действует ли твоя вера любовью? Плач Иеремии, 3 глава, 26 стих. Откройте, тоже интересное место. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Чтобы ожидать спасения от Господа, нужно иметь терпение. И Христос сказал эту мысль очень ярко. И вы все знаете, как Христос сказал. «Терпением вашим спасайте души ваши». Третья группа людей должна претерпеть и скорби, и непонимание, и озлобление, и различные проблемы. Но эти люди любят Бога. Послание к евреям. Такой группе людей святой Павел написал интересные и очень-очень серьезные слова. Но как надо верить, чтобы написать такие слова об этих людях? О них святой Павел сказал так. «У вас были гонения и расхищение вашего имущества вы встретили с радостью, зная, что есть у вас нетленное наследство на небесах». Было большое гонение в то время, и враги христианства отбирали у христиан все их имущество. И сказано, вы встретили это с радостью, зная, что у вас есть на небесах имущество. Я хотел бы спросить вас, как вы думаете, если бы начались гонения на христиан, и если бы всерьез начались гонения и начались злословить, позорить, ну, то, что называется гонением, то, что было 50 лет назад в этой стране. Как вы думаете, церкви бы умножились или опустели? Я не думаю, что сильно опустели. Я все-таки верю, что третьей группы людей достаточно много. Но точно, многие бы бросили ходить в церковь, открестились бы и сказали, я не знаю этих людей, так меня затянули, так я пришел, просто я не понял. А когда я понял все, я сразу бросил это дело. Понимаешь? А те, которые любят Бога, они вооружены Евангелием, и они живут по принципу «будь верен до смерти». Бог обещает этим людям великие благословения. Все обещания Божьи наследуются верой и долготерпением, и небеса тоже. Вера и долготерпение. Писание говорит, побеждающий наследует все. Побеждающий наследует все. Это об этих людях. Христос скажет, хорошо, верный и добрый раб, войди в радость Господина твоего. Это эти люди воскликнут «Ей, гряди, Господи!» Потому что они ожидают Сына Божьего, ожидающая Церковь. Все пройдет на этой земле, все пройдет, и наши годы пройдут, и придет момент, когда мы уйдем с этой земли и предстанем перед Богом. Святой Павел говорит так «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Именно такую веру имеют те, которые имеют цель войти в небеса. Итак, церковь – это собрание верующих людей. Сын Божий своей кровью приобрел ее. И об этой церкви сказано, врата ада не одолеют ее. Никакие гонения,
1: Никакие указы не смогут ее преодолеть, потому что она стоит 2000 лет, церковь, и будет стоять до второго пришествия. Почему? Потому что Бог сказал, врата ада не одолеют ее. И не может, слышите, не может нарушиться Писание. Писание не нарушится. Церковь, ожидающая Иисуса Христа, будет верна ему до второго пришествия. Входишь ли ты в эту церковь, в ожидающую церковь? Перед первым пришествием Иисуса Христа, вернее, перед тем, как он вышел на миссию, появился человек, у которого была одежда с верблюжьего волоса, и он ел акриды и дикий мед. Кто помнит имя этого человека? Иоанн Креститель. И он пошел на речку Иордан и начал проповедовать. Ни одного чуда не сотворил. Но он начал проповедовать и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И интересно, что мы находим в Евангелии от Марка, 1 глава, 5 стих. «И выходили к нему, к Иоанну, вся страна иудейская и иерусалимляне». Великое множество людей стекалось к этому человеку. Он говорил о покаянии перед приходом Иисуса Христа, перед его миссией. И много людей приходили. И что они делали? Они исповедовали грехи свои. Исповедовать грехи свои – это признать перед Богом свой грех. И назвать грех грехом, и сказать: «Господь, я вот это делал, я вот это делал, и это делал, это грех, Господь, прости меня». И он их крестил для прощения грехов во имя грядущего. Сейчас второе пришествие приближается. И сейчас Дух Святой призывает к покаянию людей. Там Иоанн Креститель призывал к покаянию. И великое множество людей приходили к нему и каялись в своих грехах. И когда Сын Божий пришел, почва многих людей сердечная была подготовлена. И сейчас Дух Святой призывает к покаянию. Некоторых к обновлению призывает. Посмотрите, пожалуйста, пожалуй, последний текст из Священного Писания. Книгу Откровения, 22 глава, 17 стих. «И дух, и невеста говорят: приди. И слышащий да скажет: приди. И жаждущий пусть приходит. И желающий пусть берет воду жизни даром. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам». Бог говорил к твоему сердцу. Мы сегодня говорили о трех группах людей. Одни ходят в церковь, и они так и не встретились со своим Богом. У тебя есть возможность прийти и выйти с этой группы людей, которые базорят Бога своим хождением в церковь, живя не по-христиански и не поступая так, как учит Библия. И через них хулится имя среди язычников. Покайся. Приди к Богу и войди в ожидающую церковь. Вторая группа людей, которые переживали в своей жизни великие благословения, и Бог благословлял их, и они имели откровение и водительство Духа Святого, и Божья милость была над ними, и они знают, что значит сладчайшее утешение от Бога. Но они занялись тем и другим, и потому радость спасения исчезла с их жизни, и они уже не ожидают второго пришествия. Обнови свой завет с Богом. И третья группа людей, которая ждет Сына Божьего, и которая, подобно святому Павлу, может сказать: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Для верующих людей смерть – это переход в вечную жизнь. И кого касался Господь сегодня, пожалуйста, пройдите наперед для того, чтобы обновить завет свой с Богом. Для того, чтобы покаяться, для того, чтобы войти в третью группу людей. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — ждите меня, Он придет». Сейчас будет песня, и пусть Дух Святой касается каждого из нас. –

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Груби.
2: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
3: Итак, вопрос, который мы прошли некоторую часть, но мы не закончили полностью, так бегло нам нужно было заканчивать, это вопрос духовность и интимные отношения. Можно сказать, если девиз или принцип, который выводит Павел из этой главы, он говорит, что каждый поступай достойно, согласно своему положению, призванию и дарованию. В этой главе, в 7, 1, 9 стихе, он говорит о браке. Как духовный человек должен себя вести в браке? Потом с 10 по 16 стих он говорит, а что если в браке одна сторона неверующая? Как духовный должен поступать? Потом 17-28 стих он говорит о том, что каждый поступай, как Бог ему определил, в том звании, как Господь призвал. И, наконец, 29-40 стих, он как бы подытаживает это все. Вы находитесь в браке, отношения, служение, ваша жизнь течет, но все это делайте достойно, согласно званию, призванию, но при этом помните, что время коротко, приближается к пришествию. Поэтому, с одной стороны, он говорит, живите жизнь, как Бог ее дает. Есть много у нас влечений, много у нас способностей. И есть точка зрения, что все это надо подавить. Есть другая точка зрения, что во всем этом, что Бог нам дал, мы можем прославлять Бога. Его мудрость и сила проявляется в этом. И когда мы делаем это, при этом должен быть здоровый баланс. Мы не должны забывать при этом, что время коротко. Господь скоро придет. Вот, собственно, об этом. Давайте я напомню основные положения, которые мы прошли. Начинается его рассуждение с текста. Вот посмотрите на текст. Это очень важная часть. О чем вы мне писали, это хорошо человеку не касаться женщины. Мы не знаем до конца, я очень коротко повторю, мы не знаем до конца, что коринфянам писали Павлу. Мы не можем до конца понимать, что конкретно они говорили. Но мы можем предположить, что они обсуждали какую-то форму духовности, связанную в отношениях между мужчиной и женщиной. И Павел начинает говорить, то хорошо человеку не касаться женщины. И мы в прошлый раз говорили, кому хорошо. Бог вначале говорил, что нехорошо быть человеку одному. Сотворим достойно, а теперь им вместе хорошо. Теперь Павел говорит, что нехорошо. Что-то здесь не то. Кому хорошо? И мы рассуждали, что, скорее всего, Павел повторяет точку зрения коринфян. Как бы теоретически соглашается с ними, но при этом, но мы не находимся в вакууме. Жизнь течет. Бог определенные влечения дал одному такое, другому другое. Здесь он обращает внимание. Но, я с вами согласен, однако, во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Обратите внимание, что Павел здесь говорит. Что духовность, она не заключается в геройстве, когда человек может жить противоестественно, как бы преодолевая влечение, доказать, никто не может, а я могу. Такого рода геройство было в истории христианства, а оно плачевно закончилось. Павел говорит, влечение, которое Бог в нас заложил. Мы приходим в возраст, у нас появляется влечение друг к другу, влечение создать семью, влечение к браку. Если такое влечение есть, Павел говорит, что оно настолько сильное, что если оно не получит должного разрешения, не достигнет определенного формы выражения, который Бог предназначен, оно обязательным образом закончится развратом. Это не просто шутки. Павел говорит, но во избежание блуда, он рассматривает, что если мы не пойдем путем Богом предназначенным, мы обязательно закончим в разврате. Поэтому он говорит, каждый имеет своего мужа и свою жену. И здесь он как бы подсекает многие те формы духовности, когда люди побеждали себя, некоторые пальцы себе обрубывали, истязали себя, чтобы показать, что они настолько верны Богу, что они могут преодолеть здесь. Павел говорит, не надо этого делать. Духовный человек понимает, что Бог вложил это, и есть ему разрешение, и это разрешение в браке. Далее он говорит, те, которые вступили в брак, те, которые вступили в брак, должны понимать, что брак накладывает определенные обязательства на тех, которые вступают в брак. И духовный человек – это не тот, который вступает в брак, а потом начинает выдумывать какие-то странные формы духовности. Он вступает в брак с определенной целью, определенные отношения между мужем и женой, чтобы была семья, были дети, и особенно, чтобы создать эту новую семью, особые отношения между мужем и женой, которые Богом благословены. Здесь интересная тема касается. Муж оказывает должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж, не властен над своим телом, но жена. Он обращает внимание на очень важные аспекты супружеской жизни. Мы в прошлый раз рассуждали, что тела теперь наши, но когда мы вступаем в брак, это как книга, которую нам дали в долг, которую мы обязаны хранить в том виде, как ее нам дали. И всякие надписи, заметки мы не должны на ней, она не наша. В каком виде сохранять эту книгу? Зависит от того, кому она принадлежит. Поэтому вопрос решается очень просто. Это не мое тело. Со стороны мы можем сказать, что книга не в том виде содержится. Но в каком виде она должна содержаться, это определяет жена, как муж должен выглядеть, какой он должен быть. И муж, который определяет, какая должна быть жена, они между собой договариваются, какая эта книга должна быть. И что можно, а что нельзя. Павел говорит, что это очень важный аспект. Он говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве? И опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Мы в прошлый раз говорили, вот это уклонение любого рода манипуляции в этой сфере, она опасна. Она сравнима с грехом колдовства. Почему? Потому что все заканчивается тем, что одна сторона, которая манипулирует, а она толкает другую сторону, ставит ее в уязвимое положение, при котором этот человек уязвим для сатаны. Здесь же хотелось бы заметить, я интересный вопрос, я его пропустил в прошлый раз. Молодым людям хочу обратить внимание. Люди, которые еще не вступили в брак. Одна из причин, почему интимная связь не одобряется, запрещается, почему это грех и всячески ее нужно избегать до брака, как раз заключается вот в этом. Молодые люди, которые вступают в интимные отношения до брака, они выпускают того джина, которого они не смогут контролировать. В браке это все находит свое выражение, благословение. Но когда эти отношения начинаются вне брака, и это особенно это случайное что-то, это мимолетное что-то, за которым не стоит благословение Божие, не стоит расположение, нет союза, нет отношений, то эти люди обязательным образом подставляют себя сатане. Они поставляют большущую опасность. Поэтому-то одно из правил, если он в браке людям говорит, смотрите, это очень опасно. Те, которые до брака позволяют себе отношения, они открывают ту дверь, которую они не смогут закрыть. Они вторгаются в мир, для которого они не готовы. Этот мир, который может их уничтожить. Влечение, которое Бог заложил в человеке, который находит благословение и разрешение должное в браке, это влечение может молодых людей уничтожить. У нас был одной молодой человек, которому мы наставляли, не проводите время слишком много вместе до брака. Они говорят, а ничего, они поехали туда, к родственникам, туда поехали, туда, а мы договорились, как мы будем себя вести. Это не так все просто. Здесь договоры не помогают. Люди, которые со своими братьями говорим, мы знаем, о чем мы говорим. Держитесь подальше, блюдите свою чистоту, откроете дверь, не сможете закрыть, потеряете благословение. Поэтому обратите внимание, молодые люди, которые еще не в браке, если для тех, которые в браке здесь оговаривается, насколько это серьезно, обходите эту дверь, ждите времени, когда Господь скажет, можно открыть, чтобы это было благословением для вас, для церкви, для ваших родственников, это очень серьезно. Я думаю, эта тема понятна. И здесь, ну, что сказать, как духовный поступает? Это не герой, который делает что-то, что другой не может делать. Он вступает в брак, понимая, что брак значит, какие обязанности на него накладывают, и он поступает достойно в пределах того, что на него Бог накладывает в браке. Те герои, которые вступают в брак, а потом доказывают друг другу, какие они крепкие, как они могут себя дисциплинировать, эти герои – это безумцы, а не герои. Никакая это не духовность. Манипуляция в этой сфере, неважно, какой бы ни был мотив, не оправдана. Это грех. Имейте в виду, это настолько серьезно, что если возникает духовная проблема, пост и молитва возникают. Павел говорит, это должно быть по согласию. Нет согласия. Не уклоняйтесь. Более подробно мы можем говорить, когда мы будем говорить семейные какие-то темы с женатыми людьми. Но я думаю, сам принцип, он понятен без того, чтобы мы детали уточняли. Мы можем, следующий вопрос, мы будем говорить о духовности и свободе. Потому что у каждого из нас есть свобода выбора. Можно этот текст проигнорировать. Можно его перевернуть так, что от него ничего не останется. Но человек, который не духовный, наподобие коринфян, он будет игнорировать это, будет выдумывать в форме духовности, которые явно ему не помогут ни его семье. Человек духовный обратит внимание, если Павел, апостол, которому, через которого Слово Божие было утверждено, говорить об этих вопросах, во избежание вступайте в брак, и в браке ведите себя достойно, с уважением. Если он духовный, обратит внимание и примет к сердцу. Человек, который бунтарским характером, скажет, ха, тоже мне. Навлекет беду на себя, на свою семью, на своих детей. Все очень просто. Духовные люди, а они бы этого не сделали. Духовные люди находят пути. Каким образом? Каким образом жить так, чтобы то, что в мире, оно называется чем-то таким постыдным, чтобы оно стало актом благословения Божьего, чтобы это была радость для Бога, для семьи, чтобы отношения между мужем и женой настолько скреплены благословением Божьим, что во всем, что Бог нам дал, мы можем прославлять Бога или мы можем Его бесславить. Если должным образом мы перед Богом ходим и перед другим, то все, что Бог вложил в нас, оно может быть формой выражения благословения Божьего и премудрости Божьей. Посмотрите, первое, что говорит, теперь Павел рассматривает следующее. Как духовный поступает в отношениях, когда одна сторона неверующая? Значит, если сторона неверующая, а другая верующая, здесь явно речь идет о начале христианства. Кто-то покаялся в семье. Здесь не речь идет о том, что люди, двое верующий человек выходит замуж или женится на неверующих. Здесь не об этом речь. Если Господь допустил, что эти люди вступили в брак, и только после этого они пришли к Господу, кто-то из них, вот этот брак нужно сохранить, Павел говорит. Но первое он делает, какой ступень, что вступивший в брак, не я повелеваю, но Господь, жене не разводиться с мужем. Это первое положение, что развод вообще ни под каким предлогом для духовного человека не должен быть выбором. Поэтому верующие люди должны все трещины сразу заделывать в браке. Появляется трещина, ее заделать, пока она не станет пропастью. Потому что нет выбора. Ну не получится, разведусь, другую заведу. Нет этого у нас выбора в верующих людях. Почему это так? Если мы возьмем Ветхий Завет, вы обратите внимание, что в Ветхом Завете были определенные условия, при которых можно было развестись. Помните, когда пришли фарисеи, Христу говорят, по всякой ли причине можно разводиться с женой своей? Как бы запутать Христа. Потому что Моисей повелел разводиться, давать разводное письмо. А Христос интересным образом реагирует. Посмотрите, он говорит, Моисей позволил вам развод по вашему жестокосердию, но от начала это акт не было. То есть, когда пришел закон, Моисей дает закон людям, которые жили по-другому. И в то время женщинами торговали просто как, не знаю, как рабы, как вещь. Поэтому вопрос о разводном письме вообще не стоял еще в то время. Но если поставить слишком высокую планку, что теперь женился только одна жена и развестись невозможно, Моисей посмотрел на людей, с которых имеет дело, и он нашел, что это слишком высокая планка. Люди не смогут это, они слишком жестокие еще. И Моисей понизил эту планку. Разрешил разводиться при определенных условиях. Обратите внимание, что Бог видел, когда Моисей, Господь это видел, что когда Моисей разрешал, но Бог не стал наказывать Моисея. Он согласился с Моисеем. Я когда думаю об этом, как удивительный нас Господь. Дал закон, его слуга понижает требования. И Господь, хорошо, Моисей, некоторое время я потерплю это. Но когда приходит Господь Иисус Христос, Он обращает внимание, от начала так не было. И вот то, что было от начала, что было до закона, оно берет верх или прецедент, или это становится правилом. Вот вначале, как Бог замыслил, так должно быть. И закон, который пришел позже, он ничего не отменяет. Говорит, от начала так не было. От начала Бог задумал брак, который никто не имеет права разрушать. И одна из причин, можно много говорить, почему брак, разрушение, развод – это грех, потому что, помните, есть такое выражение, мужчину и женщину сотворил их, по образу Божию сотворил их. Когда был один человек, Бог его разделил на двоих, и с него получила мужчина и женщина. Вместе они составляют одно. И что интересно, что образ Божий представляет не просто мужчина или женщина, но мужчина и женщина, муж и жена вместе, и Господь среди ними, это как Троица. И как раз мужчина и женщина должным образом ближе всего представляет нам виденный образ, символ того, кто есть Бог. Может, мы до конца не понимаем, нам кажется, что-то есть более глубокое, но как раз эта ячейка ближе всего вместе, мужчина и женщина, муж и жена. Когда они разводятся, они разрушают образ Божий, который они призваны представлять людям, семье, детям, кому угодно. И это одна самая главная часть, проблема развода именно в этом, что разрушается сознательно образ, который эти люди обязаны представлять. И мы могли бы много еще по этому говорить, но я не буду идти так далеко, только одну только мыслями. Дальше он говорит, что если разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. Речь идет о том, что если люди по ошибке вступили в брак, и они открыли, что они не созданы для этого, у них нет влечения к брачной жизни, к браку. Если это оба, они могут отдельно жить, но никогда не жениться. Если они открыли, опять же, они должны примириться и жить вместе. Но по логике вещей, что если одна из сторон сделала такое открытие, здесь возникает проблема о том, а что будет делать с другой стороной, которая находит, что он или она созданы для брака. По логике вещей, если возникает такая редкая ситуация, при которой один из них находит, что он не способен жить брачной жизнью, он не должен мучить другую сторону. По логике вещей, наверное, возможен брак повторный, но в Господе. Далее Павел говорит... Впрочем, не я говорю, но Господь, если брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее, жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Павел здесь переходит к другой стороне, если одна неверующая, другая верующая. И такое впечатление, что коринфяне предполагали, что если одна неверующая сторона, а это надо из этого брака уходить, иначе будет оскверниться верующая сторона. Но Павел обращает внимание на другой принцип. И в прошлый раз мы об этом говорили. И он говорит, святость сильнее нечестия. Хотя мы посмотрим по Ветхому Завету, не прикасайся, не прикасайся, отвернишься. Мы приходим в Новый Завет, и такое впечатление, что Павел говорит, нет, святость сильнее нечестия, не оскверниться. Наоборот. Если это верующая жена и верующий муж, она освящает вторую неверующую часть. Иначе дети были ваши нечисты. Более того, дети в этом браке становятся святыми. Мы в прошлый раз об этом говорили. Прежде всего, они святые в том, что они отделяются. Они слышат о Господе, они знают о страхе Божьем, они многое узнают, это другие дети. Это не те дети, которые на улице растут. Это не те дети, которые живут в неверующей семье. Это святые дети. Кстати, интересно, я недавно прочитал, буквально 2 дня назад, на интернете статью, что католическая церковь, точнее новый папа, теперешний, отменил давнюю-давнюю доктрину о детях. А доктрина гласилась так, особенно ее ясно выразил Августин. В 4 веке он представлял католическую церковь, это был самый известный богослов того времени. Понятие было такое, дети некрещенные, если они умирают, они идут прямо в ад. И поэтому родители стали крестить как можно раньше. Стали младенцев крестить 8 дней, сколько там. Как только можно было это сделать. На протяжении времени католическая церковь придерживалась этого догмата. Там были уточнения, что этот ребенок находится как бы на границе между адом и раем и многое другое. Вот буквально эти дни папа наконец издал такой эдикт, они рассуждали, что дети, которые умирают в младенческом возрасте, идут к Господу. И как вам кажется, почему они идут к Господу? Кто-то может объяснить это? Почему младенцы, которые умирают? даже если они неверующие, особенно с верующей семьи, почему они к Господу идут? Они не веровали, они не каялись, они не крестились. Почему они к Господу идут? Господь за них пострадал. То есть Господь умер за всех, грех искуплен всего мира. Только человек, который доходит до возраста принятия решения, если он отвергает его, он несет ответственность. Но пока он не отверг его, жертва Христа работает как бы автоматически. Так же, как грех Адама поражает нас, мы спрашиваем или нет. Он поражает не младенцев, а взрослых. Точно таким же образом, мы в Римлянам об этом будем говорить, точно так же, как через одного все стали виновны, так через другого оправдание всем. Тоже принцип срабатывает. Так вот, мы в это давно верили, в наших баптистских церквах, а вот католики только вот буквально этими днями согласились. Ну, слава Богу. Кстати, я интересно задавал пресвитерианскому служителю, еще в Канаде я был, пресвитерианские служители, а пресвитерианская церковь, она ближе, можно сказать, на кальвинистского толка. Если вкратце, когда верить, что есть группа предопределенных к спасению, и есть другая группа, которая не предопределена к спасению, она пойдет совершенно в другое место. И я спрашивал у нее интересный вопрос. Тот же самый вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, что с младенцами будет? Которые не предопределенные к спасению. Куда они пойдут? Ну ладно, с взрослыми, кто без греха? Младенец куда? И он с большим трудом, он не смог ответить. У нас нет ясного ответа. Если он не предопределен, он пойдет в ад. Чувствуете, какая проблема здесь возникает? Младенец попадет в ад. За что? За то, что он потомок Адама. Но он-то здесь при чем? Представьте себе эту доктрину. Это одно из разветвлений, почему учение, на котором мы выросли, Господь умер за всех, всем прощено, Господь любит всех, и младенцы умирающие, они идут к Господу на основании жертвы Иисуса Христа. И мне нравится эта доктрина, я давно в нее верю. Кстати, как вам кажется, братья и сестры, откуда Павел взял это, что святость сильнее нечестия? Видите, это следует. Не будет так. Верующий осквернится неверующим. Будет наоборот. Неверующий осветится верующим. Откуда Павел это взял? Откуда это? Он просто сказал, как Павел? Или он что-то использовал здесь? Вы свет миру. Свет сильнее тьмы. А помните, был истинный свет. И свет во тьме светит, и что дальше? И тьма не объяла его. Был истинный свет. Во Христе явился свет Божий. Это нам, как родители детям говорят, туда не ходи. Но когда Господь явился в святости своей, его свет был настолько сильный, говорит, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И смерти невозможно было его удержать. Поэтому Господь Иисус ходил, прикасался к мертвым, прокаженным, и ничто на него не действовало, потому что Царство Божие приблизилось. Как раз Евангелие есть отправная точка. С точки зрения Евангелия, он и рассуждает, что верующая сторона, которая приняла Господа Иисуса Христа, вступила в духовный мир и стала причастником естества Христова. Христос сильнее, святость сильнее. Верующая сторона освящает. Это не значит, что верующий человек должен ходить искать на свою голову проблем. Это совершенно не значит. Но если он оказался в этих условиях, Павел говорит, духовный человек должен думать о Евангелии, и понимает, что свет, который в нем, сильнее. И если Бог его пробудил в этих обстоятельствах, значит, Бог имеет цель. И духовный человек должен искать пути, как осуществить эту цель. Возможно, единственное обстоятельство, которых этот неверующий муж и неверующая жена будет слышать Евангелие, это как раз, когда его супруг будет говорить. И, наверное, есть такие браки, в которых Господь пробуждает одного из них. Наверное, это единственный путь достучаться. Поэтому духовный человек начинает рассуждать об этом, становится на положении откровения Евангелия, силы и действует, и ищет пути исполнения воли Божьей. Видите, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? В конечном итоге этот человек не должен просто бежать от обстоятельств, а искать пути, каким образом провозгласить Евангелие в этих конкретных обстоятельствах, а не просто изменить обстоятельства, чтобы быть в правильном положении. Кровь Иисуса Христа нас от всякого греха. То есть верующая сторона имеет поддержку от Господа, потому что очищение это не просто крови Господа Иисуса Христа, который однажды было, когда мы каемся. Очищение или действие крови, оно постоянно действующее в жизни верующего. И поэтому вот это действие крови, оно постоянно действует на верующую сторону, чтобы сохранить силу в нем, имея, сохранить в нем способность влиять на тьму. Опять-таки, это не в том случае, когда мы ищем на свою голову проблему. Я имею в виду, что, вот, например, в Канаде у меня подошли две сестры, И говорят, Петр, нам Бог открыл, что мы должны наступать на всякую вражью силу. Я говорю, и что дальше? Давай мы боим, у нас есть, мы вот ходили в психиатрическую больницу, там есть много одержимых. И давай мы будем туда ходить и будем бесов изгонять. И я сказал женщине, я не нахожу, что у меня, я могу обратить слово, а есть у меня дар проповедника, учителя. Я могу объяснить, но это не мой дар ходить бесов изгонять. Поэтому я туда не пойду. Я не чувствую призвания, Господь меня не посылает туда это делать. Поэтому вам не советую туда ходить. Вы не готовы к этому, у вас нет к этому дара, поэтому то, что вы придумали, у вас закончится это бедой. Но они такие пошли. А одна из них, я помню, не знаю, как это одно с другим связано, я не знаю. Но во всяком случае, одна из них что-то там с ребенком начала, не корми его, с балкона его брось. Такие начались у нее дела в ее жизни. Другая какие-то камни стала собирать с пляжа, заложила всю квартиру камнями. Я не знаю, как это все объяснить. И когда я спросил, зачем тебе эти камни, Господь мне еще не открыл. Поэтому я убежден, что святость сильнее нечестия, но человек святой не должен искать на свою голову или искать специально змей и показывать, что если его змея укусит, а он останется в живу. Павел не искал змею, которая укусила его, которая из этого хвороста вылезла. Это произошло. И когда это произошло, Господь действовал. Но человек не должен искать специально, чтобы испытывать Господа. Следующий отдел. Ей здесь говорит, но каждый поступай так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Посмотрите, из брака, отношений в браке и в том, что не надо разводиться, а духовный человек не разводится. Духовный человек не просто бежит, как бы остаться чистым. Духовный человек, если оказался в этих обстоятельствах, он ищет, каким образом исполнить волю Господню в обстоятельствах, которые Бог его поместил. Но потом дальше Павел как бы расширяет этот принцип. Говорит, только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так повелевая по всем церквам. Призван ли кто обрезанный, не скрывайся. Призван ли кто не обрезанный, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, которым призван. Причем здесь обрезание сейчас? Он говорил о браке, говорил, и вы видите, он позже опять о браке будет говорить. То есть мы должны предполагать, что Павел не забыл, о чем он говорит. То есть вот это обрезание, оно имеет отношение к браку. Оно имеет отношение какое? Смотрите, я почему это спрашиваю? Мне проще объяснить, как я вижу. Но когда вы читаете в Священном Писании эти вещи, вы видите, автор говорит одно, говорит, а потом как будто о чем-то другом, а потом опять возвращается к первому. Мы должны предполагать, что он что-то хочет сказать, и оно имеет взаимосвязь. Мы не должны предполагать, что Павел, у него провалы в логике. Он говорил об одном, поговорил о другом, а опять вернулся к первому. То есть оно имеет какое-то отношение. Мы должны увидеть эту взаимосвязь. Поэтому каждый раз, не только этот текст, когда вы видите какую-то невзаимосвязанность, ищите, значит, ее просто не видно, она должна быть. Такое впечатление, что лжеучителя, они как-то хитро ввели вот этот подход, что значит, если у тебя такая нужда, иди в храм. А если тебе влечение есть, то зачем тебе, пока что ты такой слабый? Не уступай в брак. А если ты женился, ты можешь доказать, что ты сильный, если ты будешь вести себя противоестественно. А третий говорит, вот ты женатый, да? У тебя семья есть, у тебя же не верующая часть. Оставь, ты осквернишься. То есть каждый раз происходит что? Что ты будешь угодный Богу только тогда, когда ты выйдешь из обстоятельств, в которых ты находишься. Если ты будешь кем-то другим, тогда ты будешь угоден. Отсюда, если перейти на простые вещи, например, говорят, вот если бы я, как я вот заметил, вот если бы я мог петь, как эта сестра, это совсем другое дело. А вот если бы я мог проповедовать, как он проповедует, а вот если бы не он был регентом, а я, то есть каждый раз появляется, что то обстоятельства, в которых я сейчас нахожу, они недостаточны. Если их поменять, вот тогда я буду угоден Богу. Вот есть у меня влечение, а я буду противоестественно. Вот я уже в браке, а я разведусь. И здесь смотрите как. Призван ли кто обрезанный, не скрывайся. Призван ли кто не обрезанный, не обрезывайся. Появились люди, которые говорят, все у вас есть, но у вас обрезания нет, все, вы не угодны Богу. Вот когда вы обрежетесь, ух, тогда уж совсем другая жизнь будет. И наоборот. Скажут, вы какие слабые, вы неправильно понимаете. Сейчас дьявол умудрился людей убедить настолько, что мы вспоминали это. Я не думал, что я доживу до этого времени. В свое время, когда я был молодым человеком, я не знал, что это слово значит. Я даже не знал, что имелось в виду там Содом и Гоморра. Я не понимал этого. Я помню, когда я старшего братья говорит, выведи, мы познаем их. Что они хотели? Послушать, что они им расскажут, лекции прочитай. Он ухмыльнулся, он не стал объяснять. А сейчас мы слышим, что происходит. Ему вдруг бес убеждает его, вот ты мужчина. Ну вот ты открыл себе, что ты женщина. Ты будешь по-настоящему счастлив, когда ты будешь женщиной. Одеваться как женщина. И многое другое будет, как у женщины. Уж тогда у тебя жизнь будет совершенно другая. И другая часть людей слезы проливает. Человек этот открыл в себе женщину, а он мужчина. Какой он несчастный. И статистика показывает, что когда люди проходят этот путь, это несчастные, разбитые люди, которые не находят удовлетворения и очень сильные порывы к самоубийству и прочему, прочему, прочему. Вот этот принцип лжеучителей, что ты будешь угодный только тогда, когда ты будешь кем-то другим, он опасен и деструктивен. Поэтому Павел говорит, ты обрезан, оставайся, не стыдись. Ты можешь Господу среди девятом. Ты не обрезан, не надо оно тебе. Все в исполнении заповедей Божьей. За любым символом стоит заповедь. Смотри в суть, в корень, что от тебя Господь требует. И не смущайся. И дальше он говорит, если ты рабом ли ты призван, не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Смотри, как интересно Павел здесь говорит. Он обращается к людям, которые были, это был рабовладельческий строй. Людей покупали, продавали. Мы знаем немножко из книг об этом времени. И когда люди уверовали, начинается христианство. Я помню, в Советском Союзе вот эти тексты использовали очень сильно против христианства атеисты советские. И говорили, христианство, почему оно развилось? Потому что оно было выгодно работорговцам. Оно помогало угнетать массы народные. Так они объясняли. И один из текстов приводили подобные тексты. То есть Господь говорит, Павел дальше объясняет, что если кто-то находится в состоянии, он раб. У него есть Господин. Мог бы Господь его освободить? А Павел говорит, не смущайся. Духовный человек должен понимать, что если Бог тебя пробудил рабом, то у Бога есть тебя задача. В том положении ты можешь влиять на своего хозяина. Есть определенные люди, на которых ты можешь влиять. У Господа есть задача для тебя. Духовный человек должен понимать, что если я нахожусь в этом положении, именно в этом положении я могу прославить Господа. И не надо ценой свободу достигал путем бесчинства. Те рабы, которые начинали бесчинство, чем это заканчивалось? Кровью, несчастьем. Но дальше говорит, но если Господь открывает тебе дверь к свободе от рабства, воспользуйся. Не открывает, продолжай служить. Потому что достаточно тебе достоинства в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободный, есть раб Христов. Говорит, духовный думает о том, что теперь он принадлежит Господу. Хотя он находится в рабской зависимости, но он свободен Господа. Он и раб Господен. Если он там, он не потому, что хозяин имеет над ним власть. Не потому, что система такая. Но потому, что Господь нашел его нужным в это конкретное время. Призвать его именно в этих обстоятельствах. Потому что Бог имел в виду какое-то слово, какое-то дело совершить в обстоятельствах, которые доступны только этому рабу. И мы знаем, что многие рабы, которые были украшением учения Христова, они достигли сердца своих господ. И многие богатые, влиятельные люди принимали христианство. И в церкви потом собирались и богатые, и бедные, и рабы, и свободные. Потому что Господь предназначил этим людям конкретную задачу и эти обстоятельства. И Павел говорит, для каждого человека, а в обстоятельствах, которые находят, ты в браке, вне брака, женатый, неженатый, обрезанный, необрезанный, что угодно. Поешь, не поешь, проповедуешь, не проповедуешь, регентуешь или нет. В тех обстоятельствах, в пределах своего дара. У тебя достаточно достоинства быть угодным Богу. Духовный человек рассуждает об этом и использует все возможности тех обстоятельств, которые есть. Пока раб, используй это. Освободишься, будут другие возможности. В конечном итоге, братья и сестры, мы не отвечаем за весь мир. Мы не можем сделать то, что не под нашим контролем. Мы не можем людей поменять. Иногда люди увлекаются, хотят всех поменять. Не надо. Единственное, над кем мы имеем контроль какой-то, это над самим собой. Мы отвечаем только за небольшой круг, который нам подвластен, который Господь позволяет нам соприкоснуться. В пределах того, что Бог нам дал, надо достойно служить. А когда Бог откроет большую дверь, будем тогда другое. Но не надо себя казнить тем, что я буду в других обстоятельствах, я буду более угоден Богу. И говорит, вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеком. В каком звании кто призван, братья, том каждый и оставайся пред Богом. Вот здесь, кстати, интересно, вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеком. Здесь интересно, как-то связь как бы утеряна. Я рассуждал об этом, вы сейчас выскажете, что это может значить. Что Павел говорит, что духовный рассуждает, что теперь он куплен Господом. Ну, если надо бы, была традиция, как это рабов покупали, я думаю, у нас времени не будет на это. Но хочу обратить внимание вот на какую-то часть. Что вы куплены, не делайся рабами человеком. Духовный человек рассуждает, что Господь его купил. Он Господен и свободный, и раб. И то, что где он находится не потому, что его заставили, не потому, что обстоятельства, не потому, что система, а потому, что Бог усмотрел его в этих обстоятельствах призвать. Он для него имеет задачу. Когда он думает о Господе, он и раб Господен, и свободен. Но когда он начинает мыслить по-человечески, начинает освобождаться путем небожьим, Бог закрыл эту дверь, а он освобождается, он начинает входить в человеческую систему, он себя порабощает принципом человеческим. Он обязательным образом от кого-то зависит. Духовный человек думает, что он Господен. И обстоятельства, которые у него есть, он не жалует, он не скулит, он не взывает особенно, измени Господи. Он говорит, Господи, помоги в обстоятельствах, в которых я нахожусь. С этими вредными людьми, которые меня окружают. Наверное, ты знал, что они такие вредные, но ты меня поместил туда. Открой мне глаза, как я могу им послужить? Духовный рассуждает таким образом. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся пред Богом. По сути, Павел говорит, что в том, как мы есть, как Бог нас создал, способности, которые Он нам дал, обстоятельства, которые послал, вполне достаточно, чтобы мы были угодны и прославляли имя Божье, чтобы мы поступали духовно в тех обстоятельствах, которые есть. Выход не в том, чтобы обстоятельства поменять, но искать пути, как быть угодным Богу, прославлять Его в тех обстоятельствах, которые Бог нам послал. Об этом, собственно, речь. Духовный как раз об этом переживает. А тот, который не духовный, а плотской, он все время жалуется на обстоятельства. У него все время кто-то виноват. Все время начальник, сосед, жена, муж, дети. Все время кто-то виноват. Он никогда не доволен. Духовный, воспринимая, как оно есть, и ищет пути исполнения воли Божьей. Дальше. Здесь он говорит, относительно девства я не имею повеления Господне. Я даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался без жены, не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но такие будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Здесь интересный момент, мне не будет время подробно разбирать, здесь мысль такая. Относительно девства я не имею повеления Господня. Есть разные точки зрения о том, выдавать свою дочь замуж или не выдавать. Потом было толкование такое, были какие-то странные, но это было в истории христианства, когда люди верующие жили в одном доме. У них была какая-то миссия своя. И они жили как брат и сестра. И они гордились тем, или считали, не достигли, что они настолько себя контролировали, что они сохранили эти отношения. И сестра, которая жила в этих отношениях, она называлась девственницей этого конкретного брата. Это закончилось бедой через некоторое время, и церковь отвергла эти отношения. Были и другие, которые вступали в брак, но определенным образом ограничили себя. И Павел говорит и об этом, что если ты дал обет, а понял, что ты не туда зашел, женись. Живите как семья, не надо выдумывать. И еще одна точка зрения, к которой я больше склонен. Здесь в оригинальном тексте очень сложный, как богословие замечает, очень сложный текст. И если коротко, я не думаю, что нам нужно подробно, не так уж важно, что это значит. Такое впечатление, что особенно в первые века девство имеется в виду обет, когда мужчины или женщины, братья и сестры посвящали себя Господу, и они давали обет не вступать в брак, но служить Господу. Поэтому те, у которых был это дарование, Писание говорит, что есть от природы рождение, есть те, которые согласились для Господа. Если у них есть дарование этого, они должны были бы делать. Но некоторые по ошибке это делали, а потом мучили, а что теперь дальше делать? И Павел говорит, если ты тверд в своем решении, Ты готов. Андрей, это похвально, что ты избрал этот путь. Но если ты понимаешь, что это не твое, не смущайся. Признай реальность. Женись. Выходи замуж. Стройте отношения. Не бойтесь, что вы дали обет, а теперь вы не знаете, как выбраться. Это лучше, когда мы осознали, кто вы есть, и вступаете на путь, который Бог предназначил. Но с другой стороны, Павел говорит о том, что ну, если ты тверд в своем решении, продолжай. Кто-то женатый угодит Богу. Если ты не женатый, ты тоже угоден Богу. Кто-то создан, чтобы создавать семью. В этих обстоятельствах ты можешь прославлять Бога. Если ты не создан для семьи, Господь тебя будет использовать для другого. И если не идти в подробности, скорее всего, я согласен с таким толкованием. И заканчивает Павел следующим. Я говорю вам, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующим, ибо приходит образ мира сего. Меня особенно в этом абзаце значит, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Это что значит? В общем-то, наверное, простая здесь мысль, что отношения между мужем и женой правильные, и служение, которое не женится, отношения у кого-то семья есть, неверующий муж или жена, воспитание детей и много есть других вопросов, которые в семье и вообще жизни, которые иногда поглощают нас. И по сути Павел говорит, все это вы делаете, как духовные люди, но при этом помните, что время осталось немного. Господь скоро придет. И вот балансировать свои обязанности в семье, в обществе, на работе, в церкви, балансировать их с пониманием того, что время совсем немного осталось. Я когда-то вам рассказывал пример, мне он понятен, для меня стало понятно, что когда я был в Одессе после Канады нескольких лет, и когда мне послали покупать салфетки на базаре, и когда я стоял в этой очереди, и когда я стоял первый, а когда-то передо мной стоял другой, и когда мне надо было покупать, вдруг появилась целая куча родственников, человек 10. И у меня впереди опять 10 человек, и я самый крайний в очереди. И я стал возмущаться, по сути, как внутренний плач, возмущение. И я уже хотел было поругаться с ними. А потом мне, как внутренний мой человек, или кто-то говорит, а что ты возмущаешься? Оно тебе надо. Еще 2 дня, у тебя билет в кармане. Поедешь в Канаду, там не надо стоять в очереди. О чем переживай? Потерпи, еще 2 дня. И так все успокоилось. Мне стало легче, я все равно эти салфетки не купил. Прошел дальше, а в другом месте продавали без очереди. Вот это как раз об этом. Отношения с мужем, женой, с детьми, со всем. У нас только головной боли. Говорит, вы это делаете, но при этом помните, совсем немножко еще. Поэтому плачущие, вы плачете, у вас есть проблемы, но помните, еще немножко, вам не надо будет плакать. Господь отрет всякую слезу. Вот это осознание, что Господь близко, должно облегчать наше участие, наши трудности. Наверное, об этом здесь Павел говорит простую мысль, что должен быть здоровый баланс между нашими обязанностями, трудом нашим, служением и тем пониманием, что Господне пришествие очень-очень скоро. И еще, здесь понятно, о чем он говорит, а он объясняет своей точки зрения. Обратите у Павла. Павел стоял на позиции, что лучше быть неженатым. Но при этом, смотрите, в отличие от нас, когда я считаю их правильно, я считаю всех остальных выстроить. Чтобы все так делали, как я, тогда будет правильно. А откуда у нас ментальность, наверное, Советского Союза, что мы все должны быть как с инкубатора? Все одинаковые. Дома были одинаковые, понятия одинаковые, все одинаковые. У Павла, который говорит, у него понятие, что лучше не жениться, больше послушать Господу. Он говорит, ну одного одно дарование, а другое другое. Он говорит, а я служу Господу, и я желаю, чтобы другие. Но я осознаю, что у других другое призвание, другое понимание. Пусть они служат по-другому. Он не настаивает, он объясняет. Это очень хороший привет для подражания. И, наконец, обратите внимание, мы будем заканчивать. 35 стих, я не буду долго говорить. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы...

здесь идет. Павел говорит, что вы были как я, что вы служили Господу и не отвлекались ни на что. Речь здесь, потому что развлечение несколько другой оттенок имеет. Развлечение, оно отвлекает, я понимаю. Но все-таки другой оттенок, уловите его. При этом он признает, что когда муж и жена находятся в браке, у них есть время, которое они тратят друг на друга. Это отвлекает. Было бы лучше, чтобы вы были как я. Но при этом осознает, что у других людей другое трывание. И заканчивает опять Павел, возвращаясь к вопросу о браке, и говорит, что если повторный брак, это только в Господе. Итак, братья и сестры, я думаю, что вполне достаточно того, что мы рассмотрели. Обобщить можно следующим образом. Духовный – это не тот, который герой, который действует противоестественно, но который отличает одно от другого. Есть у нас стремление, как лень, которую надо преодолевать. Есть другие у нас качества, которые надо преодолевать. Но есть качества, которые Богом данные. Есть влечения, которые Бог предназначил их для чего-то. Поэтому духовный отличает одно от другого. И то, что Бог ему дает, он находит должное выражение и ищет, как послужить Богу. Он вступает в определенные отношения, он понимает значение этих отношений и на какие на него налагаются обстоятельства. И опять-таки, он не умничает в этих отношениях, не выдумывает героическую позицию. Он ищет, Бог предназначил брак для этого, он следует для этого. Он оказывается в других обстоятельствах, где неверующий, он не бегит от обстоятельств, но он ищет, как в этих обстоятельствах прославить Бога. Конечно, и то, что Павел хочет сказать, то нам не нужно бежать от того, кто мы есть, как мы созданы, какие у нас дары, способности. В пределах того, кто мы есть, какие у нас дары, на каком месте мы находимся, в каких обстоятельствах, какая бы ни была эта вредная жена или муж. Но если Бог дал нам, допустим, что мы вступили в брак, как раз именно этот муж нужен. Как раз именно эта жена нужна нам. Ты сказал, Господи, я не знаю почему, но я верю, что это не случайно. Помоги мне с этим мужем, с этой женой, исполнить волю Твою, прославить Тебя, Господи, в этом браке, вот с такой невозможной женой или невозможным мужем. Ты допустил это, дай мне мудрость, вместо того, чтобы жаловаться, скулить, не так женился, не такой муж, всем рассказывает, все жалеют вас. Не поможет это. Бог дал вам супруга или супругу, обстоятельства, в которых вы есть. Просить, Господи, дай мне силы, мудрости, как духовному человеку исполнить волю Твою в том браке, в котором я нахожусь, с теми людьми, которые меня окружают, в той церкви, в которой я нахожусь. Это, я понимаю, не всегда у нас получится. Но, во всяком случае, цель. Цель должна перед нами быть, и мы, как духовные люди, должны поставить эту цель и двигаться к ней. На этом мы закончим наше рассуждение о 7 главе. В следующий раз у нас будет 8, 9, 10 глава. Это духовность и свобода. 8, 10 глава. А сейчас давайте встанем, совершим молитву.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Мы продолжаем сегодня нашу тему «Проблемы сердца». И сегодня у нас будет последняя проблема, которую мы рассматриваем вот в этой серии. Не потому, что это последняя проблема сердца вообще. К большому сожалению, этих проблем очень много. Но вот в нашем рассмотрении, которое мы делали, мы сегодня рассмотрим последнюю проблему. В следующее воскресенье у нас будет заключительная проповедь по этой теме. А наша тема, вот, которую мы будем рассматривать сегодня, это злословие. Мы подумаем, что Библия говорит об этом, и посмотрим, в чем эта проблема, как она выражается. Подумайте о молодежи. Молодежи, которая, некоторая часть молодежи, я бы сказал, слушают где-то в машинах рэп, в которой проскакивают и иногда довольно часто проскакивают различные скверные, ругательные слова. Или дети верующих родителей, которые, может быть, при родителях ведут себя правильно, нормально, разговаривают нормально, но где-то, где они сами друг с другом, вдруг у них начинают выскакивать эти слова, грязные, скверные слова. Если это происходит, мы задаем вопрос, почему так бывает? Может ли такой человек быть христианином? Может ли он называться христианином? Почему иногда происходит так, что человека тянет вот своей речи говорить что-то грязное, непотребное, скверное? Как это происходит? Почему человек не может освободиться от этого? Почему человек не может осознать, что это неверно, неправильно? Мы рассматриваем вот все эти проблемы и говорим, что это проблема сердца. Это проблема сердца такого человека, который называет себя христианином, может быть, он и есть христианин, но который не до конца понимает, как работают все эти духовные законы, как довериться себя полностью Богу, как посвятить, чтобы в сердце Христос царствовал, а не плоть. Вот это очень важно понимать, потому что все больше и больше с последним временем мы встречаемся с теми, которые называют себя христианами. Но по жизни, когда мы смотрим, что происходит в их жизни, что для них ценно, что для них важно. И вот наша тема сегодня – каков язык этих людей? Для нас это очень важно, и поэтому сегодня мы будем касаться этой темы для того, чтобы посмотреть, что такое злоречие. И каким образом нам, как христианам, понимать опасность, греховность этой проблемы сердца и находить выход из этой ситуации. Давайте прочитаем текст Писания из 4 главы послания Иакова. Мы прочитаем с 11 стиха. 4 глава послания Иакова с 11 стиха. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. И если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?»
3: Мы видим в этом тексте заповедь, прямое указание, которое дается для нас, для верующих, для христиан. Сказано: «Не злословьте друг друга». И это заповедь, которую мы должны исполнять. Давайте подумаем вначале, откуда берутся у человека слова. Мы смотрим на младенцев, которые рождаются, приходят в этот мир, они не могут разговаривать. Потом в процессе их возрастания, зрелости, они начинают понимать, что есть возможность выражать свои мысли. Они начинают понимать, что слова – это то, чем можно пользоваться. И вот так постепенно, вначале мама, потом, может быть, дай, они начинают понимать, что этими словами можно общаться, можно выражать свои желания, можно просить или требовать чего-то. Бог так создал человека. Бог дал нам этот инструмент, язык. И этим инструментом мы можем пользоваться для того, чтобы иметь общение друг с другом. Если вы помните, когда мы открываем книгу «Бытие», первые слова, которые записаны там, были сказаны Богом. И сказал Бог: «Да будет свет». То есть мы видим с самого начала, Бог, тот, кто говорит, у Бога есть Слово. И Евангелие Иоанна записывает, что в начале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Затем, когда мы смотрим начало книги «Бытие», второе, о ком сказано, что он говорил, был человек. И мы читаем: «И сказал человек, когда он увидел Богом сотворенную Еву, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться жена, потому что взята от мужа». Человек говорит. И, наконец, когда мы приходим в третью главу книги «Бытие», мы видим, что змей говорит. И вы помните первые слова, которые змей произносит? Змей сказал жене: «Подлинно ли сказал Бог?» Посмотрите, это все связано со словами. Бог что-то говорит, и змей или дьявол, он говорит. И он обращается к человеку, и человек оказывается перед этим выбором, какого источника ему держаться. То, что Бог говорит, и слова, которые Бог говорит, или когда дьявол вносит сомнение, подлинно ли сказал Бог, и предлагает свое. То есть мы видим, что человек находится перед этим выбором. Мы задали вопрос, откуда берутся слова. Иаков говорит этот текст, мы коснемся немножко позже, он говорит: не бывает так, что из одного источника течет горькая и сладкая вода. То есть если это происходит, значит, есть два источника. Это значит, наши слова, они могут быть из источника Божия или источника дьявола. И каждый он является источником: от Бога доброе благословение, от дьявола злое, проклятие и так далее. И вот для нас сегодняшняя тема – это тема злословия. И мы знаем, что в русском языке есть несколько слов, которые начинаются вот со слова «зло». Злословие, злоречие, злодеяние, злонравие – это говорит о том, что все это является под контролем зла. Зло определяет последующее действие. И для нас как раз вот в этой теме и важно разобраться, что же такое злословие. Потому что я упомянул молодежь, я упомянул детей верующих родителей. Но большинство из нас, сидящих здесь, верующие, христиане, члены церкви, наверное, вот так вот, задавая себе вопрос, мы говорим: ну, у меня, наверное, этого нету. И злословие – это вот где-то те, которые по-настоящему Бога не знают. Давайте мы посмотрим, что же такое злословие. Для того, чтобы проверить свое сердце. И для того, чтобы ответить, не является ли это проблемой сердца моего сердца. И для того, чтобы нам это сделать, мы коснемся нескольких моментов. Первое, мы посмотрим, что такое сквернословие. Скверно – это что-то мерзкое. Скверно – это что-то неугодное. И мы понимаем, что сквернословие – это брань, это ругательство. Мы читаем в 5 главе Ефесянам, сказано: «Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения». То есть мы видим, вот здесь апостол Павел употребляет это слово «сквернословие». И он говорит: оно неприлично вам. Слово «прилично» означает «не подходит под ваше лицо», «не подходит под вашу личину». Если вы христиане, то это никак не может быть взаимосвязано. Сквернословие не может быть у христиан. И мы понимаем, что сквернословие – это самые разные бесстыдные слова, которые нарушают моральные нормы. Знаете, когда мы говорили о детях, я сказал, что дети каждый раз выучивают новые слова, да и каждый из нас. В процессе жизни, в процессе взросления мы с детства узнаем новые слова. И узнавая эти слова, мы их или принимаем, или используем, или мы их отвергаем и забываем. И вот когда я готовился к этой теме, я познакомился с новым словом. Это слово называется «инферальная лексика». Так по-научному называется сквернословие. Буквально слово «инферальное», оно в переводе означает «взятое из ада». Подумайте об этом. Сквернословие называется инферальной лексикой, то есть слова, которые буквально взяты из ада, которые под воздействием вот всех этих сил.
2: В 16 главе Откровения, если вы помните, Иоанн описывает эти события будущего, и он говорит: «И я видел из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, выходящих трех бесов, подобных жабам». Подумайте об этом образе. Почему он видит так? Из уст дракона, лжепророка и антихриста выходят эти бесы, подобные жабам. Это инферальная лексика, если можно сказать. Это то, что связано с сатаной. Это то, что из этого источника исходят. И вот мы думаем, апостол Петр говорит такие слова. Посмотрите, еще один текст я прочитаю. 2 Петра, 2 глава, 18 стих. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». В нашем русском переводе здесь вот эта лексика, она переведена, ну, как бы я так сказал бы, немножко сглажена. «Ибо, произнося надутое пустословие». И вот мы думаем, ну, что такое надутое пустословие? Как понимать, что это за слова? Что это за выражение, о которых говорит здесь апостол Петр? И когда мы смотрим, буквально в греческом языке слово «надутое», его так и можно перевести, да, «надутое». Но есть метафорический смысл. «Надутое» — это значит что-то экстравагантное, что-то непривычное, то, что люди не слышат, то, что в жизни является нормой. И вот эти люди, грешники, они используют такую лексику. И посмотри, здесь второе слово сказано «надутое пустословие». Тоже правильно переведено. Но буквальный смысл слова «пустословие» — это то, в чем нет истины и то, в чем нет уместности. То есть эти слова, которые неуместны, которые нельзя произносить, которые в обществе людей не принимаются. И посмотрите, когда мы думаем вот об этом смысле, ведь какой результат этих слов? Они произносят это надутое пустословие, то есть неуместные какие-то выражения, слова, фразы. И что это, к чему это приводит? И посредством этого они уловляют людей в плотские похоти и разврат. И мы понимаем, что это не просто какие-то пустые слова, это связанное со сквернословием, это связано с тем, что в русском языке называется матом, это ругательство. И эти люди используют эти слова, и посредством этого они уловляют людей, которые только недавно отстали от заблуждения, в разврат, плотские похоти. Исследователи говорят, что вот эти ругательные слова, или то, что называется мат в русском языке, они пришли из языческих заклинаний, из языческих молитв, которые были направлены на то, чтобы разрушить человеческий род. Наверное, именно поэтому, когда мы смотрим, многие ругательные слова, они связаны с сексуальными отношениями. Это были языческие заклинания. И более того, те, кто исследует вот многие вопросы истории, они говорят, что многие ругательные слова, они по сути являлись именами бесов, которые языческие жрецы призывали, чтобы привести к проклятию. И когда мы понимаем, что это были вот эти проклятия, когда человек сегодня произносит эти слова, будь это на русском языке или на английском, или на любом другом языке, в котором всегда присутствуют эти ругательные слова, человек, произнося эти слова, он призывает проклятие на людей или на себя, на своих детей, на свою семью, на свою мать, родителей или кого-то бы еще. Это призвание бесов. И если это происходит, мы понимаем эту опасность. Потому что там, где есть жертвенник, обязательно придет то, кому даются эти жертвы. И если это жертвенник словесный, построенный для бесов, бесы обязательно будут иметь влияние. Апостол Павел пишет об этом. Он говорит: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Вот в этом как раз опасность. И мы читаем о том, что вот эти ругательства, они всегда являются высвобождением ненависти, которая в сердце человека. Это зло, которое скрывается внутри человека. Почему мы говорим, что это проблема сердца? Это зло, которое вот где-то внутри, как склад зла, дверь которого прикрыта. И в тот момент, когда в человеке вспыхнет искра раздражительности, эта дверь как бы открывается, и все это зло, которое внутри, оно выходит посредством этого ругательства, все, что спрятано там. Но проблема не только тогда, когда мы произносим эти слова. Проблема и тогда, когда мы слышим эти слова. Почему я начал эту проповедь с упоминанием молодежи, которая слушает вот какие-то музыку, может быть, фильмы какие-то смотрит, где есть эти слова? Видеоролики какие-то, где присутствуют вот эти ругательные слова на русском, на английском, как я сказал, на любом другом языке. Проблема не только, когда человек произносит эти слова. Проблема в том, что человек слушает эти слова. Представьте себе, если бы это действительно было какое-то языческое, оккультное жертвоприношение, и кто-то из нас бы находился там во время вот всего этого жертвоприношения. Было ли бы это влияние на нас? Конечно, было бы, потому что мы там присутствуем. Точно так же, когда эти слова произносятся, и человек добровольно, сознательно, он желает слышать это будет оказывать влияние на него. И поэтому мы видим, что Священное Писание, оно побуждает нас, чтобы сквернословия не было не только на наших устах, на нашем языке, чтобы оно не было в слухе нашем, чтобы оно не было в окружении нашем. Чтобы мы, как христиане, понимали, это должно быть удалено от нас. Это проблема, это грех, это проблема сердца. Еще один момент, который мы давайте посмотрим, это вопрос проклятия. Мы посмотрели целую область сквернословия, о котором говорит Библия. Есть то, что называется проклятие. Проклятие – это желание зла человеку. Это желание погибели человеку. Мы иногда воспринимаем проклятие, что это обязательно какое-то, может быть, оккультное действие, знаете, какие-то колдуны должны что-то это делать. Но мы не всегда замечаем, когда в нашей речи мы используем подобное, когда мы говорим «чтоб ты» или «чтоб тебе». Это, по сути, то же самое. Если мы желаем человеку зла, если мы человеку вот своими выражениями, своими словами, мы желаем чего-то недоброго, то мы оказываемся в этой проблеме сердца. Я читал один пастор, о котором разносили худую молву. Он сказал так: пусть все, что они сказали, вернется им в 100 раз. Что это? Проклятие. То есть это желание зла. Это желание, чтобы человек оказался вот в этом погибельном состоянии. И когда мы смотрим на это, вот так мы читаем Иакова 3 глава, стих, о котором я говорил, здесь сказано так: «Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Мы видим, что Иаков показывает, это неверно, это неправильно, когда из уст христианина, из уст Дитя Божия исходят проклятия, какого бы уровня, какого бы произношения они ни были. Но если человек произносит какие-то слова, желая зла другому, желая каким-то образом, чтобы это зло пришло в его жизнь, в его семью, в его бизнес, куда бы то ни было, это проклятие, о котором говорит Писание. Мы с вами находим, что в Ветхом Завете действительно были случаи проклятия и призывания зла на врагов. Но когда мы подходим к искуплению, совершенному Христом, когда мы подходим к периоду церкви, мы видим, что Писание учит нас не воздавать злом за зло. Писание учит нас, послание Римлянам в 12 главе, «благословляйте, а не проклинайте». Это учение Нового Завета, которое говорит: не желайте зла никому, желайте добра даже врагам вашим. И вот в этом тексте, который мы прочитали, послание Иакова, сказано, что не может быть, чтобы из одного источника шло благословение и проклятие. Наконец, третий момент, которого мы коснемся. Мы сказали, есть сквернословие, есть проклятие, и теперь злоречие. Злоречие – это злые речи. И нам важно увидеть, есть ли разница между злоречием и злословием, потому что наша тема сегодня – это злословие. Что такое злоречие и как нам понимать? Два текста Писания я прочитаю, которые говорят о злоречии. Ефесянам 4:31 написано: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». И Колоссянам 3:8: «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Когда мы смотрим вот на эти два текста, которые говорится о злоречии, злоречие, злые речи, Мы видим, что злоречие имеет вот такую эмоциональную часть. Злоречие связано с криками, с яростью, со злобою. То есть это самые различные обзывания, унижения, оскорбления, хамство, грубость, которую допускает человек. Это есть злоречие, когда человек допускает это. В 1 Коринфянам 5 главе, помните, апостол Павел пишет так: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, и потом перечисляет, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым», посмотрите здесь, «или пьяницам, или хищникам, с таким даже не есть вместе». Обычно, наверное, этот текст мы вспоминаем, когда говорим вот о блуднике каком-то, который живет в этом грехе блуда и пытается называться себя братом. Писание говорит, с таким даже не есть вместе. Мы это помним. Но заметьте, что в этом тексте написано, если этот человек злоречивый, он пытается называться христианином, он называется братом, но он злоречивый. То есть его речь постоянно или довольно часто, она наполнена гневом, яростью. Это какая-то грубость, которая допускается, хамство допускается. Писание говорит, если это так, он называется братом, с таким даже не ешь вместе. То есть мы видим, что Писание показывает, насколько это серьезно, насколько это большая проблема, когда в жизни христианина допускается это. Писание говорит, злоречивые Царство Божие не наследуют. И мы начинаем проверять себя, если мы допускаем это где-то в жизни нашей. Если в нашей жизни есть злоречие, Писание говорит, злоречивые не наследуют Царство Божие. И это злоречие. Наконец, теперь мы подходим к нашей теме. И наша тема – это злословие. А что же такое злословие? И есть ли разница между злоречием и злословием? Мы наверняка проверяем себя, что если в нашей жизни нету сквернословия, нету проклятия, нету злоречия, мы не допускаем себе, и мы думаем, что все в порядке. Но нам важно проверить, а есть ли в нашей жизни злословие? И злословие, оно отличается от злоречия. И проблема в том, что мы думаем, что если злоречия нету в нашей жизни, вот какого-то ругательства, гнева, то в моей жизни все в порядке. Но есть злословие, и это большая проблема. Что Библия говорит о злословии? Давайте вспомним несколько моментов. Вы помните, как злословили Христа? О нем сказано, что его злословили. Писание говорит, злословия злословящих тебя легли на меня. И когда мы вспоминаем, как злословили Христа, его унижали, его хотели опорочить, его над ним надсмеялись. Но по сути, когда мы вспоминаем вот те слова, которые произносили люди, когда Господь был распят на Голгофском кресте, вы помните, они говорили слова «Сойди с креста, и мы уверуем в тебя». То есть мы не видим в их словах какого-то ругательства, мы не видим в их словах какого-то вот хамства или что-то такое. По сути, они говорили как бы и правду. Они говорили эти слова, что «Если ты Сын Божий, сойди с креста, и мы уверуем в тебя». Но Писание говорит, это было злословие. И вот здесь мы подходим к важному моменту определения, что же такое злословие. И мы можем сказать, что злословие – это может быть правда, которую произносит человек, но со злой целью. Когда цель человека – унизить другого, опорочить его – когда цель каким-то образом оскорбить человека, даже если мы произносим правду, это становится злословием в нашей жизни. Помните другой пример ветхозаветний, когда Симей злословил Давида. И мы помним, что написано, что он шел, бросал камнями, бросал пылью и кричал: «Уходи, убийца и беззаконник!» Он говорил клевету какую-то? Нет. Он говорил какую-то неправду? Нет. Он говорил правду. Это действительно было в жизни Давида. Но сказано, что он злословил. Сам Давид, потом, помните, несколько позже он обращается к Соломону, говорит за Симея, и он говорит, он злословил меня тяжким злословием. И здесь нам еще один пример, что же такое злословие? Что злословие – это может быть правда, которую мы говорим, но со злой целью. Писание призывает нас постоянно, что наша цель – в общении с другими людьми это должно быть добро, это поддержка человека, это назидание, то есть строительство, не разрушение. Если мы используем какие-то слова, какую-то правду для того, чтобы унизить, оскорбить, сделать боль человеку, это является злословием. Помните еще один пример, когда Христос был распят на Голгофе, один из разбойников, написано, злословил Христа. И он тоже произносил эти слова. «Если ты Христос, спаси себя и нас». Мы думаем об этой фразе, а что плохого в этой фразе? Он обращается ко Христу, он спрашивает его, он задает вопрос, «Если ты Сын Божий, спаси себя и нас». Но Писание говорит, этими словами он злословил Христа. И мы здесь понимаем, что несмотря на то, что это могла быть правда, цель, ради которой он произносил эти слова, определяет это злословием. Он произносил эти слова не с желанием спасения, а желанием сделать больно, желанием унизить, желанием оскорбить. Поэтому злословие может быть правдой, о которой мы говорим о человеке, но Бог смотрит на наше сердце, это проблема сердца, потому что цель наша, мотивы наши, для чего мы это говорим, ради чего мы произносим эти слова, они могут сделать то, что мы говорим, злословием. Может быть, даже ухмылка, может быть, даже пауза, может, даже просто одно какое-то восклицание. Но если мы допускаем это для того, чтобы унизить и сделать больно человеку, мы делаем это, чтобы сделать ему зло. И это становится злословием. И поэтому, когда мы понимаем, вот, что такое злословие, мы начинаем проверять себя. Когда мы разговариваем, когда мы что-то говорим, когда мы выходим в собрание, говорим, пресвитер затянул проповедь. Зачем мы это делаем? Мы начинаем где-то проверять каждое свое слово. Когда мы говорим, хор плохо спел сегодня или еще что-то. Не становится ли это злословием, когда мы говорим правду? Может быть, это действительно правда, но с какой целью мы это делаем? Что мы преследуем, когда мы хотим о ком-то что-то сказать? Когда мы собираемся после собрания в семье, и дети наши присутствуют, и мы начинаем говорить какую-то правду о ком-то из членов церкви. И это действительно может быть правда, то, что мы говорим, но это становится злословием, когда наши мотивы не для того, чтобы помочь этому человеку, но для того, чтобы унизить его, оскорбить и сделать ему зло. Злословие вовсе не становится злословием тогда, когда мы обличаем человека в грехе. Когда мы, видя состояние греховности, мы по Писанию, как побуждает нас Писание, мы приходим к человеку, мы обличаем его. Если он не слушает, мы берем еще кого-то. Если дальше нужно сказать церкви, Писание побуждает нас сделать это, но это всегда должно быть целью помочь человеку освободиться от греха, от греховного состояния. Но если это обсуждение за столом или где бы то ни было, если это обращение к человеку с целью зла, это становится злословием, и мы становимся виновны в этом. Поэтому апостол Петр, мы читаем такие слова, помните, в первой главе Петра, в первом послании Петра во второй главе сказано так: «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Посмотрите, в списке с чем стоит злословие. Это коварство, это злоба, лицемерие и зависть. Это все причины, которые побуждают нас говорить зло об этом человеке. Это может быть зависть, или лицемерное наше состояние, или какое-то коварство, которое в нашем сердце, это все причины, которые подводят нас к злословию. И Писание говорит, отложите это, отложите злословие, вместо этого возлюбите чистое словесное молоко, и это помогает вам возрасти в спасение. И поэтому мы видим, что в Писании нету никакого исключения, когда цель и мотивы наши зло, это является злословием, и мы становимся виновными вот в этом состоянии. Давайте посмотрим на схему, которую мы когда-то касались, помните, когда мы рассматривали состояние сердца. Когда мы говорим о злословии, для нас важно увидеть, злословие всегда связано с сердцем. Это проблема сердца.
3: Это не проблема наших слов, это проблема сердца нашего. В 12 главе Матфея мы читаем с 33 стиха. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста». Если вы помните, мы говорили вот об этой иллюстрации дерева. У дерева есть корни, у дерева есть ствол, и у дерева есть плоды. И в жизни человека мы говорили, что корни – это то, что не видно, это сердце, это состояние сердца человека. Ствол – это то, что может быть заметно, это мысли наши, которые исходят из сердца нашего. И плоды, мы говорили, что это то, что всегда видно и очевидно, это наши поступки, это наше поведение. И в нашей теме злословия мы можем сказать, что в этой иллюстрации сердце – это по-прежнему корень, и ствол – это по-прежнему мысли, но плоды – это наши слова, это то, как мы разговариваем, это то, что выходит, как Христос говорит, Он говорит «из сердца, от избытка сердца говорят уста». Помните эту иллюстрацию, я сказал, это как склад, в котором зло наполнено, и дверь иногда открывается. Вот то, что наполнено наше сердце, иногда открывается эта дверь от избытка, то есть когда из сердца это выходит, вся вот эта грязь, она выходит оттуда, и поэтому Христос говорит, что вы можете признать это дерево или хорошим, или худым. И мы признаем его именно по корню, потому что слова, они показывают на состояние сердца человека. А это основная проблема, это основная причина, потому что мы видим, что именно из сердца выходит все, что на языке и на устах человека. Давайте посмотрим на еще одну иллюстрацию. Когда мы говорим о слове «исповедание». Что такое исповедание? По сути, исповедание – это связь между сердцем и устами. Помните послание Римлянам, 10 главе, Павел говорит, но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. Посмотрите, вместе идет. Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Писание показывает, что сердце человека, оно напрямую связано с устами. Из сердца человека выходят слова, которые на устах. И поэтому исповедание – это как раз, когда уста говорят о том, что в сердце. В вопросе нашего спасения, о котором говорит Павел в 10 главе Римлянам, он говорит, близко тебе слово, оно и в сердце твоем, оно и в устах твоих. И поэтому он говорит, что если твоими устами будешь исповедовать Иисуса, о чем идет речь? Уста твои будут произносить то, что в сердце. Исповедание устами – это открытое заявление о том, что в моем сердце. Уста исповедуют состояние сердца. И поэтому Павел здесь говорит, он говорит, потому что сердцем веруют к праведности. Сердце должно уверовать, оно должно быть изменено, оно должно получить праведность от Господа. И когда сердце человека изменено, уста исповедуют ко спасению, уста говорят о состоянии сердца, они показывают, каково это сердце. Но есть и обратная сторона, когда уста наполнены проклятием, сквернословием, злоречием или злословием. Это показывает на состояние сердца. И поэтому мы видим вот по этой схеме, что сердце и уста, они взаимосвязаны. Сердце утверждается в том, что говорят уста. Почему мы говорим, нужно избегать таких ситуаций, где сквернословие, где ругательство? Почему нельзя произносить? И Писание говорит, отложите все это. Потому что если человек начинает произносить это своими устами, сердце в этом утверждается. Сердце этим наполняется, сердце начинает впитывать в себя вот то, что произносит человек. Но есть и обратная сторона, мы сказали, уста показывают, что в сердце, уста исповедуют только то, что в сердце человека. Поэтому проблема, как сквернословие, ругательство, злоречие или злословие, это всегда проблема сердца. И для того, чтобы человек избавился от этого, чтобы уста были чистыми, чтобы речь была правильной и верной. Ему недостаточно просто сказать: «Хорошо, я не буду», «Хорошо, я перестану». Ему нужно увидеть эту проблему. И помните, с самого начала мы говорили, что есть только две возможности: когда сердцем правит плоть или когда сердцем правит Христос. Поэтому уста показывают, когда у нас есть сквернословие или злословие, они показывают, плоть правит сердцем человека. Плоть заставляет, чтобы из сердца выходили вот все эти злые, неправильные, оскорбительные слова. Что нужно сделать? Нужна перемена сердца. Человеку нужно осознать, сердце поменять может только Бог. И поэтому человеку нужно обращение к Богу для того, чтобы Господь изменил этого человека. Мы читаем еще один текст, в 15 главе Матфея сказано: «А исходящее из уст, из сердца исходит». Посмотрите еще раз эту мысль. «Исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Здесь употребляется вот это слово «хуление». И что это за слово «хуление»? По сути, слово «хуление» означает то, что разрушает добрую репутацию другого. Хула на Бога – это когда о Боге говорят неверно. Хула на человека или хуление, которое здесь сказано, которое исходит с сердца, это когда мы пытаемся зло сделать в отношении человека. Мы разрушаем его добрую репутацию. Это злословие, которые мы допускаем в нашей жизни. И мы понимаем, что вот эту проблему с языком мы не можем решить сами. Помните, Иаков в 3 главе, он говорит: «Ибо всякое естество, зверей и птиц, и пресмыкающихся, и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Писание говорит, сам человек, он не может справиться со своим языком. Он не может, потому что это прямая связь с сердцем, а изменить свое сердце человек не способен. Только Бог может это сделать. Когда у человека новое сердце, когда у него сердце измененное, тогда и уста его, они будут новыми. Тогда от сердца будет исходить этот поток доброго для назидания. Когда мы читаем с вами вот это послание Якову, здесь как раз мы сказали, мы увидели, Яков говорит: «Не злословьте друг друга». Он побуждает нас к этому, потому что, посмотрите, еще один текст я хочу прочитать, это книга Притчи, 15 глава. Сказано: «Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло». Очень неприятное слово использовано здесь в отношении нечестивого. Уста нечестивого изрыгают зло. И мы понимаем, что когда человек отравился, то вот это состояние изрыгания, оно не подконтрольно человеку. Человек не может даже справиться с этим. И когда это происходит, все вокруг становится мерзостью от этого состояния человека. Мы видим, что здесь, в этом тексте написано: сердце обдумывает у праведного, сердце праведного контролирует, что будет на устах его, а у нечестивого уста изрыгают зло. Он даже не способен контролировать, потому что это происходит в его жизни. Итак, мы с вами увидели, что зло... Злоречие – это ругательные и оскорбительные слова. Но с другой стороны, когда мы рассматриваем злословие, мы видим, это может быть правда, но главное – это цель, ради которой человек произносит это. И нам важно теперь задать вопрос, а как остановить злословие? Мы сказали, что первое – это изменение сердца. Но давайте посмотрим в этот текст, который мы прочитали, для того, чтобы увидеть, о чем говорит здесь Яков. Потому что он дает здесь несколько важных моментов. Мы прочитали с вами, Яков говорит: «Не злословьте друг друга, братья». Первое, что важно, Яков говорит, важно дорожить отношениями. Почему он называет здесь «братья»? Он не говорит даже о неверующих. Потому что сердце неверующих, оно неверно, оно неправедно, и в жизни это происходит. Он говорит о верующих, он говорит о церкви. Он говорит: дорожите этими отношениями, вы, мы, братья и сестры. Это особая связь по крови Иисуса Христа. Это особое состояние, и злословие, оно разрушает эти отношения. Мы находимся в церкви, как в одной семье, и в вечности мы будем вместе. И Писание говорит: дорожите этими отношениями. Поэтому Яков говорит здесь, он говорит: не злословьте друг друга, братья. И дальше посмотрите, он говорит: кто злословит брата или судит брата,
2: Это неверно и неправильно. Второй совет, который он говорит, не судите мотивы. Очень часто злословие происходит, когда мы начинаем думать, он сказал это потому что, он сделал это потому что. И мы думаем, что мы знаем мотивы человека, мы видим сердце человека, мы делаем какие-то неверные выводы. Конечно, мы можем судить слова, мы можем судить действия, и Писание побуждает нас сделать это, но сердце человека мы не знаем. И поэтому, когда мы смотрим с вами, вот в этот текст сказано, Яков говорит, кто злословит брата или судит брата своего. То есть Иаков говорит, если вы думаете, что вы знаете намерение, мотивы его, и это приводит к злословию, это неверно и неправильно. Мы не можем знать сердце человека и состояние человека, и Писание побуждает нас это не делать. Третий момент, который дает нам Иаков, он говорит, подчиниться Слову Божьему. Посмотрите, мы прочитали, здесь сказано, кто судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. О каком законе идет речь? Скорее всего, о Божьем Слове. Потому что Божий закон, о котором Иаков здесь раньше говорит, закон царский, это все сосредоточено в Божьем Слове. И когда мы с вами злословим друг друга, мы отвергаем Божье Слово, которое побуждает нас любить друг друга, заботиться друг о друге, считать друг друга высшим себя. Мы отвергаем это Слово. Мы судим этот закон, мы не считаем его верным или правильным. И Писание говорит, этим самым, если ты допускаешь злословие, ты злословишь закон, ты злословишь Божье Слово, ты не воспринимаешь и не исполняешь его. И для нас это еще одно предупреждение. Оказывается, злословие может быть, когда мы не исполняем Писание. Мы этим самым показываем наше пренебрежение или наше злословие в отношении Божьего Слова. И, наконец, последний, четвертый момент. Мы прочитали, здесь сказано, что ты не исполнитель закона, а судья становишься. И в 12 стихе Иаков говорит, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Четвертый момент, Писание говорит, если мы отвергаем закон, если мы отвергаем Божье Слово и допускаем в своей жизни злословие, мы ставим себя на место Бога. Мы определяем состояние человека. Мы желаем ему зла, мы желаем определить его будущность, мы желаем определить, что должно произойти с ним. А Писание говорит, ты не можешь стать на место Бога. Есть единый законодатель и судья. Тот, кто дал закон в своем слове, и тот, кто однажды потребует, чтобы человек перед ним отчитался. Единый есть законодатель и судья. И мы должны понять, что это не в нашей власти. Итак, давайте проверим себя. Вот это состояние сердца. Не является ли злословие нашей проблемой? Послание Титу в 3 главе мы читаем такие слова. Первые 7 стихов я прочитаю. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Писание побуждает нас не злословить никого. И помоги нам, Господь, чтобы проблемы, именно этой проблемы в сердце нашем не было, чтобы мы славили Господа, который даровал нам спасение. Аминь. Давайте помолимся.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача евангельских христиан. Слова надежды.
2: Я не стыжусь возвещать умершего Христа. Его веленье защищать и мощь Его креста. Близ креста жизни вечной нашел я удел, близ креста.

0: щасливо став.
1: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
2: И Слово Божие. Послание к Евреям, 9 глава, 27 и 28 стихи мы читаем. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Когда придет конец? Какая возбуждающая мысль! Как это верно во всех отраслях жизни! Каждый из нас не раз подумал о своем конце жизни. Время придет, когда наступит конец нашей активности, нашей работе. Возможно, не раз вы думали о трудностях вашей профессии и мечтали о том, что придет день, когда вам не нужно будет торопиться каждый день на работу, когда вы сможете сделать то и другое, но что у вас не хватало времени. Если всему в делах наших и занятиях придет конец, и мысль эта беспокоит нас, то тем более мы должны быть обеспокоены концом нашей жизни. Такие размышления весьма необходимы. Вот скажем, я теперь живу, я довольствуюсь жизнью и выполняю все мои обязанности, но придет время, когда всему в моей жизни придет конец. Что же нас ожидает тогда? Ответ на эту мысль мы находим в нашем тексте. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Главная мысль здесь заключается в том, что все люди умрут и предстанут на Божий суд. Обратим внимание прежде всего на то, что смерть неизбежна. Мысль о смерти – неприятная мысль, и люди обычно избегают говорить или думать о смерти. Один из монархов сказал своим придворным: «Никогда не вспоминайте в моем присутствии это ужасное слово». Присутствие на одном похоронном собрании, я говорил о смерти и о том, что она неизбежна. И позади себя слышал я под голоса: «Зачем ему говорить об этом?» Мысль о смерти – неприятная мысль, но мы слишком наивны, если мы думаем, что, отгоняя эту мысль, мы устраняем от себя реальность смерти. Смерть – наш враг. Она угрожает нам, и нам долг бороться с ней всеми.

0: силами. Смерть неприятная даже верующим людям. Но никто другой, кроме верующих людей, не имеет такой надежды, что после смерти Господь Иисус Христос примет своих в небесные обители, а здесь проведет Своею рукою через долину смерти. Смерть ни с кем не считается. Она в одинаковой мере проходит к богатым и бедным, простым и ученым. Она неумолима. Она слепа к нашим слезам. Она предназначена всем людям. Однажды положено человеком умереть, говорит наш текст. Смерть не всегда является результатом старости и бессилия человеческого организма, как обычно принято думать, потому что умирают люди полные сил и здоровья. Она, смерть, является скорее неизбежной, потому что она часть Божьего приговора и суда. Она предназначена человеку. После смерти, наш текст говорит, человеку предназначен суд, и что суд также неизбежен. Мысль о суде столько же неприятна, как и мысль о смерти. Некоторые люди имеют весьма неправильное и небиблийское понятие о суде. Об этом приходится пожалеть. Они утверждают, что суд Божий совершается в истории мира и человечества. В том, что судьи Божии совершаются в жизни людей вокруг нас, нет малейшего сомнения. Так говорит Слово Божие. Бог карает грех теперь, в настоящей жизни. Но Слово Божие говорит об определенном грядущем суде на всю вселенную. Суд Божий будет над всеми людьми, ибо Богом однажды назначен смерть и суд. По каким правилам Бог будет судить мир? По правилам Его Слова, по правилам Евангелия и закона. Что же это значит, что мир будет судим по правилам Евангелия? С тех пор, как Христос пришел в мир и началась проповедь Его Евангелия, суд совершается в жизни людей. Христос пришел в мир, и, как говорит Писание, и это мы читаем с 3 главы Евангелия от Матфея, «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Где имя Христа проповедуется, там происходит суд над мыслями и поступками людей. Он проводит линию разделения верующих и неверующих. Поэтому, когда настанет окончательный суд, он будет основан на том факте, что ты и я сделали с Иисусом. Теперь, когда мы слышим Его проповедь и Его святые призывы, решающим фактором на этом суде будет наша вера или неверие во Христа, как Сына Божия и нашего Спасителя. Все верующие на этом суде будут оправданы и войдут в жизнь вечную, полную радости и утешения. Вторым правилом на окончательном суде будет закон. Но для верующих закон выполнен во Христе. Не так ли? Конечно, так. Для верующего закон будет служить мерой для вознаграждения и получения славы в грядущем веке. Закон имеет много общего с благодатью. По крайней мере, по отношению возмездия. Закон требует добрых дел. Благодать же Божия дает нам силы творить добрые дела. Не для спасения, но для получения награды. Истинная вера, принятая во благодати, никогда не остается бесплодной. По делам нашим, сотворенным во имя Христа, мы получим большую или меньшую славу в Царстве Божьем. Что же будет с теми людьми, которыми отвергли Господа Иисуса Христа? Для таковых нет ничего иного, как суд по закону. То, что Христос принял за грешника на кресте, неверующий человек должен принять и понести на себе. Только одно может случиться. Он будет осужден праведным судьей, которого он отверг как своего Спасителя. Слово Божие напоминает нам, и это из 10 главы послания к Евреям, что страшно впасть в руки Бога живого. Знаешь ли ты, дорогой друг, Иисуса Христа как своего Спасителя? Приняли ли вы Его в свое сердце? Или вы стоите вне Его благодати, и если смерть постигнет вас, вы будете стоять перед Ним, чтобы выслушать страшное осуждение? День суда уже назначен, судья также. Не страшно ли вам быть вне Господа, приближаясь к этому окончательному расчету за вашу греховную жизнь? В одном евангельском гимне призыв ко Христу выражается так: «Небосвод уж темнеет, ночь забвения настает. Может быть, теперь Создатель Дух Твой в вечность отзовет. И тогда ты правду вспомнишь, что в Евангелии читал, и тогда ты будешь плакать, что Христа ты не принял. Поэтому прими Его сегодня. Аминь».
1: Я не стыжусь провозглашать в нем Бога самого, кто спас меня.

простить, я рад кресту его. Близ креста жизни вечной нашел я удел, близ креста навек во тьме прозрел.

дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Уже долгое время я не слышу от наших радиослушателей. Если эти радиопередачи приносят вам благословение, дайте мне знать. Пишите, пожалуйста, на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. И мы также будем рады выслать вам бесплатно духовную литературу. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Мир вам, уважаемые радиослушатели, друзья! Мы уже как-то говорили о том, что Бог в Новом Завете совершенно определенно говорит о воздаянии, но не в 7 веке, как это было вот в Ветхом Завете. Там воздаяние следовало при этой жизни, на земле. А в данном случае речь идет о воздаянии в будущем, о воздаянии праведникам и воздаянии грешникам. Мы читали много мест из Священного Писания, однозначно говорящих об этом вопросе. Мы видим в этом необходимость, потому что современный мир и современное христианство катастрофически быстро теряет страх Божий и принимает за норму жизнь во грехе. А это грозит вечным отторжением от Бога. Поэтому мы предлагаем вам сегодня еще раз осмыслить эту перспективу, страшную перспективу, чтобы проверить свою жизнь. И для этого я прочту всего лишь одно место. Оно звучит так. «Я крещу вас». Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 11-12 стихи. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот такое место Священного Писания. Здесь акцент я делаю на крещении, крещении огнем. Вдумайтесь вот в логику этого пророчества. Это пророчество Иоанна Крестителя. Он говорит о крещении Духом Святым и огнем. Ну, крещение Духом Святым, это уже все знают, что это означает погружение в тело Христово, то есть присоединение к подлинной Церкви Божией, к Церкви праведников, которым уготована блаженная вечность в общении со своим Создателем и Спасителем. А что же означает крещение огнем? А суть и смысл крещения огнем – раскрывает последующая, разъясняющая мысль. Вот почему мы прочли вместе. И там, если вы обратите внимание, там не стоит точка, а стоит точка с запятой. То есть предложение продолжается. Так вот, пшеницу соберет в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Крещение Духом Святым дает возможность быть отборной пшеницей, а крещение огнем быть предметом, так сказать, вот этим, соломой. Причем, обратите внимание, неугасимым огнем. Многие, видимо, еще помнят, но это, наверное, только пожилые люди помнят, что солома сгорает очень быстро. Ну и, как говорим мы, как говорили раньше старые люди, огня не держит. А здесь идет речь об огне неугасимом, значит, вечном. Значит, кого Господь не крестит Духом Святым, тот будет соломой, и участь ее – огонь неугасимый. А это уже страшно. Но об этом нужно знать, об этом нужно думать сегодня. Куда буду помещен я в результате моей жизни? Жизни частной, семейной, рабочей, церковной. Везде ли она приносит добрый плод, пшеницу? Часто под крещением огнем понимают те страдания, которые постигают верующего в этой жизни. Страдания, вообще говоря, на своем месте. Мы об этом тоже уже говорили. Страдания – это общий фон нашей жизни на земле. Без них не может быть на земле. Ни один человек не может их обойти. Но они-то при правильном нашем отношении и рождают пшеницу. Если же мы принимаем их с ропотом, если стараемся избежать, обойти разными нечистыми и нечестными способами, то мы являем собой солому. То есть, когда мы говорим о крещении Духом Святым, то здесь, по-моему, совершенно по логике той мысли, вот, которую я высказываю, совершенно спокойно можно сказать, что речь идет о чем-то противоположном крещению огнем, о чем-то совершенно ином. И я бы поставил здесь вот вместо «и», для того, чтобы ясно выразить ту мысль, которая вам предлагается, значит, он говорит, что «я крещу вас, он будет крестить вас Духом Святым», и вместо «и» я ставлю «или огнем». То есть «или-или». Или мы живем так, что мы становимся принадлежностью Божией, принадлежностью Его Церкви, потому что мы уже сказали, и я говорю, это истина сегодня уже для всех христиан, исповедующих рождение свыше, мысль совершенно понятная, что крещение Духом Святым знаменует собой объективно, в духовном плане знаменует погружение в тело Христово. То есть это присовокупление к вот этому живому организму, к живому и духовному естеству, которое единственное и дает возможность получить доброе воздаяние в вечности. Если человек не погрузится в тело Христово, не будет крещен Духом Святым, то он неизбежно подпадает под второе крещение, под крещение огнем, погружение в огонь. Погружение в огонь неугасимый. И если вы помните вот с той беседы, на которую я вам намекаю, там все время речь шла об огне. Например, я напомню одно место. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Да? И тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И все время, когда речь идет о вечном наказании, то для того, чтобы было понятно человекам, все время идет речь об огне. Еще одно место: «Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Вечно, вечно, вечно. Вечная жизнь, вечное воздаяние вам, оскорбляемым, отрадою, вот, и в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога. Я хочу подчеркнуть это: не познавшим Бога, то есть те, которые не пришли к познанию Бога, но и познавшим, но не покоряющимся благовествованию Господа. Можно это место отнести к тем, которые не познали, но я специально подчеркиваю эту мысль, потому что я считаю, что она относится и к познавшим Бога, но не покоряющимся благовествованию. Вот эта часть уже больше нас интересует, больше нас волнует, потому что мы себя относим к числу познавшим Бога. Мы себя относим к числу Его детей. Больше того, мы себя относим к числу крещенных Духом Святым. И здесь кроется опасность. В своих рассуждениях как-то о крещении Духом Святым мы подчеркивали такую мысль. Какой главный признак крещения Духом Святым? И мы акцентировали внимание на том, что крещение Духом Святым прежде всего имеет явную черту, явную, которую ничем не подделать, не заменить, на наш взгляд, невозможно. Значит, рожденный от Бога не грешит, но хранит себя. То есть человек, крещенный Духом Святым, может узнать сам себя, крещен он или не крещен, что он собой представляет. Для того, чтобы избежать крещения огнем, нужно быть крещенным Духом Святым. Принадлежность к Церкви Христовой избавляет от крещения огнем, от вечного огня, от вечного осуждения. Так вот, первым и достаточным признаком, я беру на себя смелость утверждать это, единственным необходимым и достаточным признаком является наша реальная жизнь. Я боюсь, что сейчас все начнут возражать. Это наши реальные поступки, наши дела, наши добрые дела, которые мы обязаны творить, на сие создал нас Бог. Я делаю акцент на этом, потому что мы готовы использовать любые другие критерии, любые другие признаки в ущерб этому признаку. Нашей принадлежности к церкви, нашей принадлежности к истинному христианству. И здесь, мне кажется, таится огромнейшая опасность. Есть такие простые евангельские сравнения, которые Христос говорил. Он говорил, что вот по плодам их узнаете их. И вот такой естественный пример. Ну, может ли терновник давать виноград, рожать виноград? Нет. А репейник смоквы? Нет. Но если дерево хорошее, может оно плохие плоды приносить? Нет. А плохое дерево может хорошее приносить? Нет. Опять, по плодам их узнаете их. По плодам их, по плодам моим узнавайте сами себя. По плодам моим я должен узнавать себя. То есть, к чему идет речь? Для того, чтобы вот это ужасное определение, вот это разграничение, нет промежуточного состояния в вечности. Или-или. Спасение или погибель. Или вечная радость в присутствии Божьем, или полное отчуждение от Него и вечный неугасимый огонь. И если вы помните, еще страшнее, где огонь не угасает и червь их не умирает. Это, если представить себе, вообразить эту картину, она настолько омерзительная, она настолько ужасная, настолько, ну, неестественная, что не хочется даже думать. Но вот кто может себе представить? Я образно, я вот сейчас говорю, я представляю себе это. Это действительно ужас. А это, ну, Христос специально привел это сравнение для того, чтобы показать действительный ужас того состояния, в которое попадет человек, не покоряющийся благовествованию, который не слушает, не исполняет того, что благовествует, благовещает Бог. Бог ничего на плохое, на злое не делает. Он, если что-то говорит, если что-то предлагает, то только доброе. Он иначе не может. У него другого принципа нет, потому что он есть любовь. Он нам плохого не предлагает. Но хочет честно, и он это делает, честно сказать: если будешь делать так, будет тебе жизнь. Если будешь делать иначе, будет смерть. И вот это от начала. Вот сказано тебе, человек, что добро и что зло. То есть нам дан этот выбор, и мы обязаны его сделать сознательно в своей жизни, и не единократно, а сделать его на всю свою жизнь. Потому что, опять-таки, мы понимаем, что не начало, это наше выражение, что не начало спасает, а конец, а по Евангелию претерпевший же до конца спасется от огня, потому что лопата уже в руке его, он очистит гумно свое. Плевелы будут собраны, злые будут собраны из среды праведных, да? Это мы знаем. Так вот, честно об этом сказано, и каждый человек сознательно должен сделать свой выбор для того, чтобы избежать вечного огня. То есть мы вот это место приводим И тех мест совершенно достаточно, но это место, мне кажется, оно ставит, так сказать, принципиальные точки над нашим существом, над нашим существованием, над духовным, я имею в виду. Видите, здесь рядом сказано о крещении Духом Святым и о крещении огнем. Это самые принципиальные вопросы. Мы понимаем, что Дух Святой сегодня, Бог в ипостаси Духа Святого совершает всю работу на земле в подготовке вот этой невесты своей, вот этого духовного организма, вот этой части человечества для вечного бытия, причем бытия более высокого, об этом тоже мы говорили, или, может быть, еще поговорим, более высокого, чем весь существующий ангельский мир. Потому что есть такое выражение, что не для ангелов вот уготована будущая вселенная, а вот именно из вот этого падшего человечества Бог творит это великое существо духовное, которое будет постоянно в присутствии Божьем, в славе Божьей пребывать. И делает он это через крещение Духом Святым. Поэтому здесь вот это вот противопоставление. И я думаю, что правомочно для себя в своем сознании, вот чтобы оно постоянно циркулировало. Или-или. Или я буду крещен Духом Святым, или я буду крещен огнем. Потому что как-то нивелирование этих понятий, сглаживание, опять-таки, это преступно перед самим собой. И главное, что сегодня этим занят не только мир, а сегодня заняты христианские теологи, которые пытаются, ну, не просто пытаются, а так учат, так, собственно, так и действуют, идут на любые упрощения. А я задаю такой вопрос себе и каждому из вас. Можно ли в таком серьезном вопросе идти на какие-то упрощения, на какие-то натяжки, на какие-то условности, на какую-то неуверенность и рисковать вечностью? Я говорю, у меня в жизни так посчастливилось мне. У меня был начальник, как я выражаюсь, самый, что ни на есть, совершенный неверующий человек. Один из таких памятных для меня примеров в его жизни, он прежде чем что-то сделать, выверит, пересчитает, ну, столько раз, чтобы заведомо быть уверенным, что не просчитается. Вы понимаете, во всяких рискованных операциях, везде. И он не просчитывался. Так это речь идет, так сказать, о земных каких-то успехах. А когда речь идет о вечности, насколько, может быть, это не созвучно, но все равно, насколько мы должны быть расчетливы, а вообще говоря, насколько мы должны быть мудры, разумны для того, чтобы не просчитаться в нашей же личной жизни, не обмануть самих себя. Вы знаете, что такая опасность существует. Писание часто обращается к верующему человеку. «Не обманывайтесь», частица «сь», она же «ися», «не обманывайте себя». Потому что можно это сделать, можно послушать кого-то, это заманчиво, пойти, как говорится, на поводу, тем более, что это легко, очень легко принять эту версию, что от наших дел ничего не зависит, от того, какой я есть, мало значит, потому что достаточно того, что я исповедую Христа, и Бог смотрит на меня через праведность Христа. Дорогие друзья, это отдельная тема, это тоже сложная тема. Но я думаю, что она, когда-то мы ее озвучим. Сегодня, я думаю, совершенно достаточно того, что вот мы сейчас говорили. Четко, ясно представить себе вечный, неугасаемый, неугасимый огонь, то есть то, что мы называем ад, это так более, как говорится, скрытно, благородно, надо еще расшифровывать, что такое ад. А вот огонь всем прекрасно понятно. Или крещение Духом Святым, погружение в Церковь. Пусть Бог поможет нам избрать верные решения и до конца его выдержать, это решение, жизнью своею, чтобы исполняясь Духом Святым, постоянно сознавать и видеть, что мы действительно находимся в теле Христовом, в Церкви Христовой, которая идет к своему спасению, к своей славе. Аминь.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Его надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Наступила ночь, Ирод опять велел привести старого евнуха и снова стал расспрашивать его о маленькой Мариамне, о том, как она любила его, как называла «мой Ирод», «мой Давид». Потом он начинал плакать, проклинал себя и свою жизнь. Так прошло несколько дней. Тело Мариамны все оставалось во дворце без погребения. Ночи были особенно ужасны, когда в сонном дворце раздавались рыдания безумного царя. Однажды утром в опочивальню вошла его мать, старая Кипра. Она не узнала своего сына, так он был страшен и худ. Он сидел на ложе, опустив голову, теперь уже совсем седую. «Сын мой, — сказала Кипра, — ко мне приходила Мариамна». Ирод встрепенулся и дико посмотрел на мать. «Да, сын мой, она приходила ко мне, — продолжала старуха. Она говорила мне: зачем твой сын предает мучениям мою душу? Зачем он не отдает земле того, что земле принадлежит? Я его любила». «Она это сказала?» — радостно схватил мать за руку безумец. «Сказала, сын мой. Зачем ты держишь на земле ее душу? Зачем она не на лоне Авраама?» «Так она сказала, что любила меня?» «Сказала. И теперь любит». «Любит? О, Мариамна! Зачем же я?» Мать зажала ему рукой рот. «Она любит тебя и требует погребения. И исполни ее волю, и покой снизойдет на твою истерзанную душу», — сказала старая Кипра. Только после этого разговора Ирод согласился на предание земле тело несчастной жертвы своей безумной ревности. Иосиф Флавий в своем известном сочинении «Иудейские древности» говорит: «Любовь Ирода к Мариамне была бурной, самая необыкновенная, доводившая его почти до бешенства. После же смерти ее, как будто в наказание за казнь, совершенную над нею, страсть эта еще больше усилилась. Тело Мариамны, бальзамированное в меду, долгое время оставалось во дворце и не предавалось земле. Ирод то беседовал с ней, стараясь уверить себя, что она жива, то горько оплакивал ее. Он отстранился от государственных дел и всецело отдался своему горю. Окружавшим его слугам он приказывал не произносить имя Мариамны. Ферор, чтобы утешить брата, постарался сделать все от него зависевшее, чтобы придать похоронам царицы небывалый блеск и пышность. Вплоть от дворца и храма до Дамасских ворот и оттуда до царских гробниц были расставлены войска с опущенными в знак траура знаменами. Впереди печальной процессии шествовал весь Синедрион в траурных тогах и священники с зажженными светильниками, бледный свет которых при ярком сиянии солнца налагал какой-то особенно печальный флер на все шествие. Массивный саркофаг из белого мрамора, покрытый золотыми тканями, несли на своих плечах самое мощное из галатов. Сам Ирод, Ферор и маленькие царевичи следовали за саркофагом верхом на конях, покрытых траурными попонами. За ними рабы несли на носилках Кипру и Соломею. Сама Александра не участвовала в печальной процессии, потому что все еще находилась между жизнью и смертью.
Женщины, толпившиеся на всем пути, оглашали воздух воплями, оплакивая и царицу, и своих близких, которых унесла свирепствовавшая в городе черная эпидемия. По возвращении с похорон Ирод получил послание от Агриппы, которым друг Октавиана извещал, что они уже прибыли с войском в Тир, чтобы берегом моря через Иудею следовать в Египет. Агриппа просил Ирода о встрече и о заготовке продовольствия для войск. Это известие оживило угнетенный дух Ирода. В нем проснулся его военный гений. Ирод тотчас же стал готовиться к походу. Феррар же приказал позаботиться, чтобы римское войско по всему пути следования вплоть до Пелузия в безводной пустыне было в изобилии снабжено водою и съестными припасами. Вся Идумея и Иудея должны были подвозить к определенным остановочным пунктам продовольствие и воду. Пусть все иудейские и идумейские водоносы послужат Риму и величию Иудеи, а жены иудеев и идумеев пусть носят своим мужьям и детям воду, у кого нет глиняных сосудов, пусть носят во рту, подобно голубям, высказался по этому поводу Ирод. Октавиана Ирод настиг уже около Птолемаиды. Юный сфинкс и Агриппа встретили его вполне дружески, как равного себе союзника. «Ты так изменился!» С участием заметил Октавиан, вглядываясь в осунувшееся и состарившееся лицо Ирода и поражаясь его седине. «Я потерял мать моих детей», — коротко отвечал Ирод. Втроем они провели смотр войскам, причем Ирод ехал рядом с Октавианом, а после смотра Ирод устроил пышный пир Октавиану, Агриппе и всем римским начальникам, а также накормил все войско. Антония и Клеопатру они уже не застали в живых. Антоний сам заколол себя мечом, узнав, что Клеопатра изменила ему, сдав Октавиану Пелузий, в надежде опутать своими чарами юного сфинкса, как она когда-то опутала ими его деда, великого Цезаря, а потом и его, Антония. Но узнав, что Октавиан намерен увести ее пленницей в Рим и красотой ее украсить свой триумф, последний фараон-женщина бежала со всеми своими сокровищами в склеп своей еще недостроенной пирамиды к западу от храма Осириса. Каждый фараон, вступая на престол, сразу же приказывал сооружать себе пирамиду, будущую гробницу, которая строилась всю жизнь, а постройка кончалась только с его смертью. Чем продолжительнее царствование, тем огромнее пирамида. Самая большая из уцелевших – пирамида Хеопса, а пирамида Клеопатры не была закончена, и время стерло ее с лица земли. В храме Осириса Клеопатра в присутствии Цезаря и Ирода когда-то венчалась на царство, но потом пригрела на своей груди ехидну и закончила собою все 33 династии фараонов, царствовавших над этой удивительной страной около 4500 лет. Царство фараонов было погребено навеки, и погребали его первый римский император Октавиан Август и последний царь независимой Иудеи Ирод Великий, которому история забыла придать более полный эпитет «Великий злодей».
Простившись с Октавианом и Агриппой, Ирод возвратился в Иерусалим в апогее величия и славы. Для Иудеи он приобрел целую приморскую полосу с городами Газой и Иопией. Было чем гордиться, ведь таким образом он восстановил Иудею в тех пределах, в которых она существовала в период величайшей своей славы, при Маковеях, до начала братоубийственной войны. Кроме своего войска и своей свиты из галатов, его сопровождала теперь египетская свита, свита погребенных им фараонов. Это была придворная стража Клеопатры, состоявшая из 400 галатов, которую подарил ему Октавиан. Но в Иерусалиме его уже не ждал поцелуй Мариамны, ни даже ее чудный холодный взгляд. Им опять овладело мрачное расположение духа. Тоска день и ночь не покидала Ирода. Ночная бессонница нарушалась появлениями призраков Малиха, Антигона, Гиркана, Аристовула, Иосифа, Соема. И в довершение мучений к Ироду являлся призрак Мариамны, которая шептала в ночной тишине: «За что ты убил меня?» Детей он не желал видеть и скоро отправил их в Рим в сопровождении особой свиты для изучения римской и греческой мудрости, красноречия и военного искусства, только бы не видеть в малютках укоров совести. И дворец с ночными видениями, и сам Иерусалим стали невыносимыми для него. Как затравленный зверь, он удалился в пустыню. Но злодеяния не оставляют без наказания злодеев. В пустыне Ирод впал в мучительную болезнь. Искусство всех врачей, иудейских, и греческих, и римских, оказалось бессильно против страшного недуга, как физического, так и душевного. Он бредил детьми, погибающими далеко от родины в бурном море, бредил Мариамной, которая звала его к себе в гробницу, бредил тенями убитых. «Кровь, кровь, кровь! И все это из-за короны! О, проклятие этому золотому обручу! Он сдавливает мой мозг! Снимите его!» И врачи оставили его на произвол судьбы. Но сильный организм осилил пожиравший его недуг, и Ирод выздоровел. Боясь снова впасть в тоску и убедившись, что бурный период войн и кровопролитий, которыми питался его мятежный дух, кончился, народ со всей пылкостью идумейского горячего темперамента бросился в другую крайность. Он решил перестроить Иудею, сломать все старое, традиционное. И прежде всего он приступил к разрушению храма. Иудеи пришли в ужас. Разрушить их вековую святыню? Я разрушу храм и на месте его воздвигну новый, который затмит славу храмов Зарававеля и Соломона, — говорил он престарелому Симаии, главе Синедриона. И он исполнил, что обещал. Тотчас же было согнано более 1000 подвод для подвозки камня. Нанято 10 000 мастеров и каменщиков. Священники и те должны были сделаться мастерами и строителями. Работа закипела. Привозились каменные плиты в 5 сажен длины, 5 ширины и 1.5 толщины. Таких страшных камней нет даже в плитах пирамид Хеопса и Хефрена. Стены, башни, галереи, колоннады – все гигантское. Одних колонн 162. Высота каждой 4 сажени, а толщина 3 обхвата.
За 8 лет храм был построен. Окружность его 352 сажени, а высота святилища 27. Ирод перестроил и Стратонову башню, где он в темном проходе убил Аскалонского водолаза. Теперь она превратилась в целый дворец с цитаделью, соединенную посредством тайного подземного хода с восточными воротами храма. Тайный ход – это для бегства на случай восстания. Башню эту Ирод назвал Антонией в память недавно погибшего друга Клеопатры, бывшего друга Домвира Марка Антония, которому Ирод все-таки был немало обязан. Он не забыл ни доброго слова Антония в Сенате после речи Мессалы, ни великодушного приема в Тарсе. В верхнем городе Ирод воздвиг себе новый великолепный дворец, лишь бы не жить в старом, где по ночам его навещали призраки. В честь своих могущественных друзей Цезаря, Октавиана, Августа и Агриппы он соорудил дивное здание, превосходящее великолепием сам храм, и назвал их Цезарионом и Агриппионом. Но не одними только единичными зданиями, по словам Иосифа Флавия, он запечатлел их память и имена. Он шел дальше и строил в их честь целые города. В стране самарян он построил город, который обнес очень красивой стеной, имевшей до 20 стадий в окружности. В этом городе он поселил 6000 жителей, наделив их самой плодородной землей, выстроил в центре нового города храм в честь Октавиана, обсадил его рощей на протяжении 3,5 стадий. Город получил название Севаста, то же, что Августа, только по-гречески. И все это делалось с лукавым умыслом. Листя этим Августу Октавиану, он сооружает для себя убежище от гнева иудеев, ибо Севаста он воздвиг на месте бывшей Самарии, которая исконно была гневом злых шершней иудеи, ненавистных ей амореев или хиттян, и которую разрушил до основания Гиркан I. Ирод продолжал льстить своему римскому идолу с глазами сфинкса, ставшему для него божеством вместо Иеговы. У истоков Иордана, где из глубочайшей пещеры ниспадают каскадами ключи, он выстроил Августу храм из белого мрамора в подражание храмам богов в Риме, которыми Ирод еще юношей восхищался, когда учился у Цицерона красноречию. И в Иерихоне он воздвиг новое величественное здание, недалеко от дворца, где он утопил Аристовула. Здание это он также назвал в честь Цезаря Августа. Словом, говорит Иосиф Флавий, не было во всем государстве ни одного места, которое бы он оставил без памятника и храма в честь своего сфинксоподобного божества. Но монументальнее всего была Приморская Цезария, гавань и порт. Своей обустроенностью и удобствами она превышала все порты и гавани древнего мира. Заметив, говорит Иосиф Флавий, что Стратонова башня клонится к упадку, Ирод уделил этому городу особое внимание. Город был расположен на очень плодородной местности. Правитель заново перестроил этот город из белого камня и украсил его пышными дворцами. Здесь, в особенности, он проявил свою врожденную склонность к великим предприятиям. Между Дорой и Иопией, на одинаковом расстоянии между которыми лежал названный город, на всем протяжении берега не было гавани.
Плавание вдоль Финикийского берега в Египет совершалось в открытом море из-за опасности, грозившей кораблям со стороны сирийско-палестинского побережья. Здесь самый легкий ветер поднимал сильнейшее волнение, которое распространялось далеко от берега. Но честолюбие Ирода не знало препятствий. Он победил природу, построил гавань, которая превосходила Афинский Пирей многочисленностью и обширностью якорных мест. Местность ни в коем случае не благоприятствовала задуманному грандиозному замыслу. Но именно препятствия и возбуждали рвение Ирода. Это был дух мятежный, искавший борьбы с природой, как он боролся с ночными призраками загубленных им жертв, начиная от Малиха и кончая Мариамной. Он решил воздвигнуть сооружение, которое по своему могуществу могло противостоять свирепости моря. Ирод приказал измерить пространство, назначенное для гавани. Затем велел погружать в море на глубину 20 сажень камни, большая часть которых имела 50 футов длины, 9 футов высоты и 10 ширины, а некоторые достигали еще больших размеров. Таким образом, был сооружен мол длиною в 200 футов. На 100 футов он был выдвинут в море для сопротивления волнам. Другая же часть в 100 футов служила основанием для каменной стены, окружавшей гавань. На этой стене построили высочайшие башни и светоносный маяк, названный Друзионом в честь пасынка императора Друза. Лезть и лезть без конца. Также он построил склады для хранения прибывавших на кораблях грузов. Напротив них была кругообразная обширная площадь, которая предназначалась для прогулок, прибывавших в город мореплавателей. У входа в гавань Ирод поставил 3 колоссальные статуи, подпираемые колоннами. Все здания из белого камня издали казались чем-то волшебным.

0: 22 часа по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Доброе утро, братья и сестры. Приветствую всех вас. Однажды мне на глаза попалась статья, которая называлась «Найти в себе точку опоры». Это название привлекло мое внимание. Я начал просматривать, о чем идет речь. И вот несколько таких моментов я заметил, хочу с вами поделиться. Несколько цитат. «Если присмотреться внимательнее к активности людей в этом мире, то можно обнаружить, что большинство из них, не зная этого, находится в постоянном поиске опоры. Но реально люди почти никогда не находят ее, потому что подлинной внутренней опоры во внешнем мире быть не может». Еще одна цитата. «Когда мы внутренне ориентируемся на предметную действительность, наше счастье начинает зависеть от внешнего мира. И тогда внешний мир вынужден продолжать снабжать нас опорами. Материальными, эмоциональными, финансовыми, физическими, связанными с отношениями. И если вдруг происходит сбой и снабжение прекращается, мы переживаем глубокий кризис. Люди, не имеющие внутренней опоры, иногда предполагают, что ее можно найти в другом человеке. Неожиданное или неправильное поведение близкого человека тогда расценивается как крушение всех опор. Если тот человек, на кого мы надеялись, ведет себя как-то не так, происходит крушение. И попытка компенсировать таким образом отсутствие собственной внутренней опоры еще никогда и никому не удавалось. Чтобы достичь зрелости, человеку нужно преодолеть свое стремление получать поддержку из окружающего мира и найти новые источники опоры в самом себе. Автор статьи приходит к выводу, что не нужно искать опору вне, нужно найти точку опоры в себе. Но возникает вопрос, возможно ли найти точку опоры в себе? Ведь мы такие же слабые люди, как и те, кто нас окружает. Как же найти твердое основание опору в жизни? И мы прочитаем сегодня отрывок из книги пророка Захарии, который поможет нам увидеть, как мы можем обрести настоящую опору в жизни. Предлагаю нам открыть 10 главу, и мы прочитаем с 3 стиха и до конца этой главы. Книга пророка Захарии, 10 глава, с 3 стиха и до конца главы. И здесь записаны такие слова. «На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего в битве. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для битвы, из него произойдут все народоправители, и они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и будут сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их, как герой будет Ефрем. Возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их и возрадуются, в восторге будет сердце их о Господе. И дам им знак, и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде. И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. и возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. В этом тексте мы можем увидеть 5 благословений, которые получит Божий народ в Господе. Заметьте, что центральная здесь такая идея в Господе. Вот эти благословения, о которых здесь пишется, они получат в Господе. И вот смотря на эти 5 благословений, мы можем укрепиться надеждой на грядущего Христа. Итак, в этом отрывке можно видеть 5 благословений, которые получит Божий народ в Господе. И смотря на эти благословения, мы можем укрепиться надеждой на грядущего Христа. Мы с вами сегодня успеем посмотреть только первое благословение из этих 5. И оно записано с 3 по 5 стих. Можно его сформулировать таким образом. Божий суд над неверными руководителями, угнетавшими Божий народ. Это первое благословение, которое они получат в Господе. Они увидят Божий суд над неверными руководителями, которые их угнетали. Посмотрите, Захария пишет: «На пастырей горит гнев мой, и козлов посещу». Другими словами, привлеку к ответственности. Это слово можно еще так перевести и понимать. «Потому что посетит Господь Саваоф стадо его, дом Иудин». Первое, что мы можем видеть, когда читаем эти слова, что Божий гнев уже горит на неверных руководителей Божьего народа. Это руководители, это те, кому Бог попустил управлять или царствовать, или проявлять власть над своим народом. Интересно, что здесь используется перфектная форма глагола, что указывает на завершенное действие. Божий гнев уже имеет место, он уже горит. Это не то, что когда-то произойдет, уже сегодня Божье отношение к этим неверным руководителям. Он гневается на них. И читая эти слова, мы не должны думать, что греховные поступки тех или иных людей, они сокрыты от Бога или не вызывают в нем никаких чувств, никакой реакции. Бог быстро реагирует на грех, Он видит грех, и Его гнев уже горит. Он реагирует соответственно своей святой природе. Он гневается на всех тех людей, которые делают грех. И Библия очень ясно об этом говорит. И этот факт не должен оставить нас равнодушными. Последствия Божьего гнева – это наказание. И никто из людей не может знать, сколько времени пройдет между грехом и наказанием. Но мы видим, что Божий гнев уже горит. И в любой момент он может, знаете, иметь практическое последствие для того или иного человека. Поэтому крайне беспечно поступают те люди, которые грешат и думают, что их не ожидает никакое наказание из-за того, что сейчас вот ничего не происходит. Но мы видим, что каждого грешника ждет справедливое Божье наказание. Второе. Мы читаем, что Господь привлечет к ответственности неверных руководителей Божьего народа. Как? Как Он это сделает? Мы видим, что Он посетит свое стадо, свой дом. Может ли Божий суд быть для Божьего народа благословением? В тексте видно, что это благословение покоится на основании присутствия Господа со своим народом. Он никогда не оставлял свой народ в истории. Даже когда Израиль переживал тяжелые времена, Бог не оставлял их. И даже во время самых великих потрясений Господь был со своим народом. И Он посетит свой народ для того, чтобы наказать неверных руководителей. Третье, мы видим, что Господь укрепит свой народ против их врагов. Что значит этот образ? И расположит он как коня силы его в войне. Конь силы, война. Что все это значит? О какой войне идет речь? Эти метафоры описывают то, как Мессия употребит и прославит народ Божий. Он вернется, чтобы править и царствовать в этом мире. Он придет, чтобы воевать с врагами своего народа. И Бог, Он снарядит свой народ. Он превратит их из заблудших овец в величественных боевых жеребцов. Так можно увидеть. Если вот исследовать контекст, мы видим, что заблудшие овцы превратятся в боевых жеребцов и победят своих врагов. Это такой резкий контраст, который произойдет. И все это, как мы понимаем, связано со вторым пришествием Христа. Четвертое, мы видим, что Господь выведет из Божьего народа на мировую арену Мессию, настоящего пастыря и победителя. Четвертый стих здесь очень интересный, очень важный. Он показывает нам характеристики Мессии, характеристики Иисуса Христа. Это мессианское пророчество, которое подтверждает приход Мессии именно из колена Иуды, как было обещано еще раньше. Господь укрепит свой народ и жестко подавит их угнетателей через истинного пастыря, который выйдет из их среды. Давайте обратим внимание на эти характеристики. Здесь очень много назидательных истин. Первое. Этот будущий пастырь, победитель, назван краеугольным камнем. Краеугольный камень в строительстве часто использовали в то время, и он мог служить как камнем основания. Он мог служить фиксирующим камнем, который укладывался в самом конце. Он мог быть замковым камнем, который закладывали в арку, чтобы держать остальную стену. И вот такие камни особенные, которые использовали в строительстве, называли краеугольными или особенными главными камнями, потому что все мы понимаем, в чем суть слова «главный камень», потому что он выполнял особенную функцию, особенную роль. Это интересный образ, который часто применим к Мессии во всей Библии. Мы встречаем упоминание о краеугольном камне. И в Ветхом Завете образ краеугольного камня указывает на то, что вера в грядущего Христа – это самое надежное основание для жизни. Когда Господь обращает внимание, что вот я полагаю камень, и верующий в него не постыдится, Он желает, чтобы люди возложили свое упование на грядущего Мессию, а не на что-то земное, временное. Именно этим камнем в будущем будет сокрушена нечестивая мирская система зла. Об этом мы читаем в книге Даниила, после чего наступит Божье Царство. Я несколько цитат прочитаю из Ветхого Завета. «Посему так говорит Господь, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Эти слова позже будут цитироваться и в Новом Завете. Но мы понимаем, в чем смысл. Вот камень, вот Мессия, вот Избавитель, вот тот, на кого нужно возложить упование. Псалом 117. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Несмотря на Божий призыв, несмотря на Божье указание, вот камень, верьте в него, стройте свою жизнь на нем. Много людей отказались от него. Они, как строители, взяли его, посмотрели на него и сказали, он не подходит. Он не подойдет на эту функцию, он не привлекательный, он какой-то небольшой получается. И они выбросили, они отказались от него. И вот этот смысл и передается здесь, что есть люди, которые, смотря на Христа, не видят ничего особенного. Распятый на кресте человек, что здесь привлекательного? Но есть люди, которые верят в него, которые строят свою жизнь на нем и находят точку опоры, настоящую точку опоры. Это действительно есть дивно, но мир делится на две категории. Те, для которых Христос неподходящая основа, неподходящая опора, и те, для которых Христос единственная опора. Но мы видим, что именно этот камень, который отвергли строители, которые от которого многие люди отказались, он становится главой угла. И в книге Даниила во второй главе мы видим, что этот камень поражает всю мирскую нечестивую систему зла и становится большой горой. Это удивительно. Это то, что произойдет. Итак, Христос, Иисус является основанием и главным камнем нашей веры. И все же он остается камнем преткновения, каменем соблазна для многих людей, которые не могут поверить в то, что распятый на кресте человек может для нас быть надежной точкой опоры, может что-то нам дать. И они отказываются от него. Подумайте сегодня, кто или что является опорой вашей жизни. Мне нравится один гимн, который мы поем в церкви. Он из песен Возрождения, не помню точно его номер, но помню слова. «Построил на крови Христа навек надежду я свою. Других имен не признаю, лишь верю имени Христа. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». Я хотел бы, чтобы для каждого из нас Христос стал той единственной надежной опорой, чтобы мы не уподобились тем людям, которые строят свой дом на песке, на какой-то другой земной опоре, на человеческой славе, авторитете или на каких-то материальных ценностях, и на всем том, что любит этот мир, что предлагает этот мир. Это все ложные, очень зыбкие опоры. Второе, что нам сообщает Захария Мессии, он использует термин такой «гвоздь», от него гвоздь, то есть из израильского народа произойдет краеугольный камень, и он же назван гвоздем. Этот древнееврейский термин используется для обозначения трех видов колышков. Можно было бы перевести это слово как «кол». Колышки для палаток, это были кочевные народы, они использовали колышки для палаток, когда растягивается палатка, нужны колышки, чтобы она прочно была закреплена и прибита к земле. Колышки для того, чтобы вешать разные вещи. В палатке иногда был такой столб, и в него вбивали такой крюк, для того, чтобы удобно было. Кстати, в каждом доме есть у нас что в прихожей? Вешалка. Очень удобно. Ты приходишь, тебе надо снять много с себя вещей. И удобно, когда есть куда повесить это все. Так вот, в этой палатке был этот крюк. Туда вешали такие ценные вещи. Вещи, которые должны были быть всегда под рукой. Вот. И также это слово применимо к колышкам, которые использовали для скинии, когда растягивали палатку. Смысл этой метафоры заключается в способности вот надежно держать или скреплять что-либо. Гвоздь – это символ неизменности, прочности, стабильности и долговечности. Мессия, который выйдет из среды Божьего народа, это как раз тот, на которого можно всецело опереться, повеситься, да? И он не сломается, этот крюк. Он не подведет, он не согнется. Есть сегодня в строительных магазинах продают крючки для вешалок. Я заметил, с каждым годом они все хуже и хуже по качеству. То есть ты покупаешь, платишь немалые деньги за этот крюк, ты его прикручиваешь дома. Пару раз ребенок повесит курточку, и он сломался. Нужно идти покупать новый. Так вот, здесь речь идет о том, что Мессия, как вот этот гвоздь, как этот крюк, это тот, кто не согнется, тот, кто не сломается и не подведет. Ты повесил там сумочку со своим телефоном, раз упала и разбилась. Нет, в случае с Мессией, с Иисусом Христом не так. Если ты возложил на Него что-то, повесил, доверил, Он не согнется и не сломается. Он не подведет. Я читал историю об одном человеке, который имел трудности с финансами. И вот какое свидетельство он оставил. «В одно утро я молился к Богу и возложил на Него все свои финансовые трудности». Очевидно, у этого человека было переживание, не было финансов. И он это открыл Богу и предал Богу все это. Позже я прогуливался лугом, где росли одуванчики, и, посмотрев под ноги, я увидел $1. Подняв его, я почувствовал, что Бог дает мне понять, что Он заботится обо мне. И если бы Он захотел, то превратил бы одуванчики в доллары. И теперь я всегда ношу этот доллар с собой, как напоминание Божьей власти и Его заботы обо мне. Вот такое я нашел свидетельство. И действительно, люди, которые возлагали свое упование на Господа всецело, я никогда не слышал свидетельств, чтобы кто-то сказал: вот я доверился Господу, а Он меня подвел. В Библии мы не находим такого. Те люди, которые всецело доверяли Богу, получали от Него особенную помощь, поддержку. Те люди, которые полагались на что-то другое, были разочарованы и разбиты. Следующее, что мы видим здесь, о Мессии сказано, что от Него лук войны. То есть из израильского народа произойдет лук войны. Это идиоматическое выражение из военной области. Использование этой метафоры говорит о военной победе Божьего народа под руководством Мессии. Его второй приход на эту землю не будет таким мирным, как первый приход. И пророчества Ветхого Завета дают ясно это понимать, что когда он вернется второй раз, он будет все-таки в образе воина-победителя, а не кроткого агнца. Они будут воевать. И четвертое здесь: из него произойдут все народоправители. Эта фраза имеет некоторые сложности для толкования из-за того, что существуют разные переводы. Синодальный текст: из него произойдут все народоправители. Кулиш переводит: из него выйдут все гетьманы народу. Агієнка: из него выйдут керманичи разом уси. Септуагинта, если дословно переводить с греческого: от него выйдет всякий народоправитель в нем. Вульгата следует масорецкому тексту: из него выйдет каждый угнетатель одновременно. И масорецкий текст дословно: от него выйдет всякий угнетающий вместе. И сложности, как понимать эту фразу и как применить к Мессии вот это негативное слово «угнетающий». Угнетающий, потому что здесь использовано такое слово, которое применялось обычно к тем правителям, которые жестоко подавляли Божий народ, угнетали их. И тут это же применимо теперь к Мессии, к Божьему народу. И как все это состыковать? Логичнее было бы ожидать в этом, здесь слово «мелех», «царствовать будут», но здесь именно «угнетающие». Попробую это объяснить для вас. Причина использования именно такого слова связана с тем, что Христос, как Мессия, по своем возвращении довольно жестко подавит всякую оппозицию в мире. То есть он жестоко подавит врагов, своих врагов, врагов своего народа. И контекст этой главы как раз говорит о полной военной победе над врагами и установлении Божьего Царства. Все народы земли должны будут подчиниться его господству или быть уничтоженными. И именно из Божьего народа произойдут все теперь новые руководители. Если говорить современным языком, то Иисус Христос сделает полную перезагрузку власти. Он приведет новую команду. Эта команда будет из Божьего народа. И Он сметет все то старое, что было, все то греховное, прогнившие в коррупции, во грехе. И с этим согласен Даниил, когда он пишет вторую главу, толкует сон. Вот с таким именно пониманием, что Христос уничтожит все старое и приведет новую команду. Что это значит для нас? Угнетателей Божьего народа в истории было немало. Божий народ часто страдал, но однажды Христос осудит всех, займет место главного царя и приведет с собой вот в это царство, даст посты в этом царстве своим людям, своему народу. Меня это очень сильно ободряет, потому что я часто слышу, как Люди недовольны политикой, люди недовольны правителями, люди недовольны президентами, депутатами. Верующие люди говорят об этом, неверующие люди говорят о том, что какой мир греховный, как эти власти уже, сколько они будут грабить народ, сколько можно уже угнетать, эксплуатировать народ. Так вот, читая подобные тексты, я понимаю, что у Бога есть план, и однажды Он сделает полную перезагрузку власти. Это очень радует меня. В 5 стихе мы читаем следующее, что Господь даст победу своему народу над их врагами. Они будут как герои, они будут сражаться. И причина этой полной победы только в том, что Он будет с ними. Он будет с ними. Это ключевой лейтмотив всех 5 благословений, которые мы встречаем в этом отрывке. Господь со своим народом. Все благословения они получают в Нем, благодаря Ему, благодаря Его присутствию. Присутствие Бога – это самое большое благословение. Павел в Римлянам писал, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? То есть, если Бог на нашей стороне, если Он с нами, а мы Его народ, кто может противиться, кто может противостать? Но это риторический вопрос. Никто. Поэтому они победят своих врагов и их военную мощь. Они сметут и наступит царство. Поэтому это первое благословение, которое получит Божий народ благодаря Христу. Они восторжествуют над своими врагами. В чем же для нас благословение? Ведь мы знаем и понимаем, что это произойдет в будущем. Благословение в том, что Божий народ однажды получит освобождение от всех притеснителей, от всех неверных руководителей. Это освобождение будет обеспечено Господом и Его особенным присутствием со своим народом. Мы тоже будем в этом царстве, нас тоже коснутся эти благословения. И смотря на эти обетования, я хотел бы призвать каждого из нас укрепиться надеждой на грядущего Христа. Даже если сегодня тяжело, даже если сегодня мы видим, что мир не идеальный, он в целом и будет не идеальным, пока не придет идеальный Царь. Поэтому все, что нам остается, это укрепиться надеждой и ожидать Его прихода. И вот в этом ожидании быть Ему верным и проповедовать Его Евангелие – это то, что Он ожидает от нас. Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся. Наш Господь, мы благодарны, что Ты совершил искупление наше. И мы благодарны, что однажды Ты придешь, чтобы установить Твое Царство. Мы благодарим, что имеем надежду на встречу с Тобой. Ты простил нам наши грехи, и мы сегодня Твои дети. Благодарность Тебе за ободрение и за то, что мы, как Твой народ, имеем опору в Тебе. И Ты никогда не подводишь нас. Благодарим за Твои обетования. Помоги жить жизнью веры, уповая всецело на Тебя, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
3: Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения. Кто сказал, что Земля плоская? Многие из нас слышали старую легенду о том, как Христофора Колумба предостерегали, что плыть далеко на запад нельзя. Согласно этой легенде, Колумбу то и дело твердили, что он никак не может плыть на запад в Индию, потому что Земля плоская. Заплывешь слишком далеко и рухнешь с края Земли. Так, по крайней мере, говорится в рассказе Вашингтона Ирвинга, написанном приблизительно в 1830 году. Из западных мыслителей только Лактанций, 3 век от Рождества Христова, полагал, что Земля плоская. Остальные же, включая Пифагора, утверждали, что наша планета имеет сферическую форму. Через 200 лет после Пифагора древнегреческий математик Эратосфен рассчитал длину земной окружности и получил цифру 40 тысяч километров. Он ошибся на 320 километров. Столетия спустя, пользуясь вычислениями Эратосфена, Гиппарх рассчитал расстояние от Земли до Луны. Он получил результат 384 тысячи километров, ошибившись всего на 160 километров, то есть менее чем на 1%. В Библии нет даже намека на то, что Земля плоская. В книге пророка Исаии, 40 главе 22 стихе, говорится, что Бог восседает над кругом Земли. А в книге Иова, 26 главе 7 стихе, сказано: «Он повесил Землю ни на чем». Итак, мы с вами только что развенчали сразу два мифа. Первый о том, что люди в большинстве своем представляли Землю плоской. А второй о том, что Библия, в отличие от науки, неверно описывает мир. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Сотни заложников, в основном женщин и детей, были освобождены нигерийской армией из рук боевиков Боко Харам, которые удерживали их в плену на северо-востоке Нигерии в течение месяца или даже нескольких лет. Спасательная операция знаменует собой значительную победу в продолжающейся борьбе страны с исламскими террористами. Среди спасенных было 209 детей, 135 женщин и 6 мужчин. Все выглядели изнеможденными, носили изношенную одежду. У многих молодых девушек были младенцы, вероятно, рожденные от принудительных браков во время их плена. Освобожденные заложники были доставлены в здание правительства штата Борно, где власти будут присматривать за ними, пока не вернут свои дома. Нигерия – это одна из стран, где больше всего случается гонение на христиан, похищаются в основном христиане, хотя и некоторые мусульмане. Нужно благодарить Бога за успешную операцию людей, которые не напрасно носят меч, согласно Римлянам 13 глава, стих 4. Одно комичное видео, где человек не знает, как пройти по лестнице, которая искрашена цветами ЛГБТ-флага. Но человек на то человек, что у него есть разум. Он нашел выход из этой ситуации, он полез по перилам. Все чаще христиане сталкиваются с проблемами на работе из-за нежелания признавать новую, в кавычках, нормальность о сексуальной ориентации и двух полах. Все чаще христиан говорят увольнение или просто увольняют. На видео пример, что из любой ситуации есть выход, даже несмотря на увольнение или угрозу увольнения. Мир создает давление, но Иисус Христос, нужно не забывать это, мир победил. А нам сказал мужаться. Мужайтесь, несмотря на то, что мир давит. Несмотря на это, следуйте за Господом, даже если грозит вам потери некоторых материальных благ или выходу из зоны комфорта. Европейские епископы осудили недавно решение турецких властей превратить церковь Святого Спасителя в хоре, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в Стамбуле, в мечеть, назвав это попыткой ослабить исторические корни христианства в стране. Церковь Святого Спасителя в хоре, построенная в IV веке, является важным историческим знаком христианского присутствия в Турции. Она была преобразована в мечеть в XVI веке, а в 1945 году церковь стала музеем и вновь открыта с 1958 года. Сколько вообще в мире церквей захваченных, сожженных, разграбленных? Их тысячи. Их много. Там же в Нигерии, о чем мы сейчас говорили. Где еще? В Косово, в Турции, на Горном Карабахе и множестве других регионов земли. Церковь – это прежде всего люди. Конечно, неприятно терять свое культурное наследие. Но церковь, прежде всего, находится не в здании, а в людях. Именно поэтому до сих пор церковь жива. Все новые люди становятся ее частью. Ведь здания у церкви отбирались и будут отбираться еще больше. Их сжигают, что только не делают. Но церковь Христа жила и будет жить. Потому что даже врата ада, как сказал Иисус, не одолеют ее. Мы уже говорили о Майкле Кэссиди, бывшем офицере ВМФ США, который сверг демоническую статую в Капитолии штата Айова и выбросил ее серебряную голову барана в мусорку. Сам Майкл тогда сказал, цитата, «Я увидел эту кощунственную статую и возмутился. Моя совесть находится в плену Слова Божьего, а не у бюрократического указа». Конец цитаты. После этого он был обвинен в совершении уголовного преступления на почве ненависти. Ему грозило до 5 лет лишения свободы. Но слава Богу, что уголовное преследование было прекращено. Потому что Майк признал часть, в кавычках, вины в мелком хулиганстве и причинении ущерба более $750. Он сказал, «Не сегодня, сатана, когда христиане держатся вместе, мы можем и мы победим». Сразу вспоминается стих из Библии 2 Коринфянам, 2 глава, стих 14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте». На 90-минутной встрече с закрытыми дверями с более чем 200 членами
конференции итальянских епископов в Ватикане Папа Римский подтвердил позицию католической церкви 2005 года, которая запрещает доступ к священству мужчинам, которые практикуют гомосексуализм в настоящее время, глубокие гомосексуальные тенденции или поддержку так называемой гей-культуры. После встречи Франциска выяснилось, что он использовал по отношению к геям итальянское слово, которое переводится как «пезик». Извиняться за это пришлось пресс-службе Ватикана. Что означают слова, которые сказал Франциск? Они значат, что уже просто невозможно скрывать факты содомии, которые твердо укоренились во многих семинариях, приходах, монастырях и так далее. Горе людям, находящимся под руководством слепых вождей, которые сами Царство Божие не наследуют, да и другим это сделать мешают. Кельвин Кляйн – один из тех брендов, которым удается сохранить популярность на протяжении десятков лет, при этом постоянно изменяясь и эволюционируя. От коллекции на грани высокой моды до парфюма и нижнего белья. Кельвин Кляйн чувствует тенденции настроения своих покупателей. Так говорится в официальной статье об этой компании. Какой они делают рекламу? Пример рекламы разных годов. Какая она была в 1999 году, 2019-2024. Эту картинку вы найдете в нашем телеграм-канале «События» через призму писания. А пока скажем, что начиная с 1999 года уже там была женщина полуголая. Потом, в 2019, необычайно толстая в качестве рекламы использовалась женщина. А в 2024 году женщина с якобы беременным мужчиной. Маразм, отвержение Бога крепчают все дальше и дальше, и деградацию этому положит только сам Бог во время великого бедствия, которое будет на земле. Радостная от Матфея, 24 глава, 21 стих. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: В циклах наших бесед мы уже несколько раз упоминали Святаго Духа Божьего. Однако его работу верующим мы еще не рассматривали к специально посвященной этому вопросу беседе. Христианин, тем не менее, должен быть верен тому делу, которое совершает Святой Дух в его жизни, если он хочет возрастать во Христе и приносить плоды Господу Иисусу Христу. Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. То же самое верно и относительно Святого Духа, который, согласно Писанию, обитает в каждом верующем. Святой Дух – это третье лицо Божьей Троицы. Он пришел на землю, чтобы продолжать дело Иисуса Христа в жизни каждого христианина. Без Святого Духа, действующего верующим, у верующего не может быть ни духовного роста, ни духовных плодов. Верующий может познать Святого Духа так же, как он познает Бога и Христа. Святой Дух хочет, чтобы верующие его познали, и он желает совершать свою работу в каждом сердце и в каждой жизни. Некоторые люди представляют Святого Духа как нечто таинственное, как личность, которую очень трудно познать, и чье служение верующим и в мире трудно понять. Такое представление далеко от истины. Каждый верующий должен знать его, и знать очень хорошо. Господь Иисус Христос сказал о нем: «Вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 17 стих. Мы не должны покрывать тайной этого небесного гостя, но должны стараться познать его и понять его методы общения с нами и его работу в нас. В послании к Галатам, 4 главе, 6 стихе, апостол Павел говорит: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Отец дал нам Своего Сына, принесшего нам вечное спасение. Сын послал нам от Отца Святого Духа, чтобы Он пребывал с нами и открывал нам Иисуса. Как Сын явил и прославил Отца, так и Дух

передать нам жизнь и спасение, приготовленные для нас во Христе, для того, чтобы сделать эту жизнь и это спасение нашим достоянием сполна. Господь Иисус Христос, который сейчас обитает на небесах, свидетельствует в нас через Святого Духа Божьего. Для того, чтобы познать Святого Духа и понять ту работу, которую Он в нас проводит, необходимы две вещи. Первое. Мы должны признать тот грех, который содержится в нас и в нашей жизни. Второе. Мы должны понять сущность спасения, которое заключается во Христе. Это двойное служение Духа происходит в каждом верующем. Он обличает нас во грехе, и в то же самое время Он нас утешает. Он указывает мне, где в моей жизни есть еще грех. И в то же самое время Он ободряет меня и помогает мне возрастать в благодати Божьей и в познании Его. Иоанна 16 глава, с 9 стиха и по 15 стих. Мы сказали, что Святой Дух покажет верующему, где в его жизни еще есть грех. Но Святой Дух точно так же указывает неверующему на тот факт, что он грешник и нуждается в Господе Иисусе Христе как в Спасителе. Верующий испытывает острую потребность избавиться от этого греха, для чего он исповедует его перед Богом, отдавая себя на милость Господа. После этого Дух Божий вселяет в верующего уверенность, что он был прощен Господом. Таким образом, работа Святого Духа в верующем состоит в том, чтобы указать верующему на его грех и показать, как ему от этого греха избавиться. Он научит верующего Божьим путям очищения от греха, как мы видим это в первом послании от Иоанна, 1 главе и 9 стихе. Здесь так написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Дух научит верующего приносить все его грехи к Иисусу Христу, который обладает властью прощать грех и очищать жизнь верующего своей собственной драгоценной кровью. Святой Дух — это Дух освящения, и его задача состоит в том, чтобы удалить всякий грех из жизни верующего с тем, чтобы Господь Иисус Христос смог жить в нас и наполнять собою нашу жизнь. Для верующего также чрезвычайно важно верить в то, что Дух Божий обитает в нем и что он исполнит свое великое дело, ибо это служение верующим возможно только при наличии веры. Только через веру в присутствие Святого Духа верующим может совершаться освящение каждого христианина. Мы знаем, что в жизни каждого верующего присутствует Отец и Сын. Иисус Христос сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иоанна 14 глава, 23 стих. Но в нас обитает также и Святой Дух Божий, который есть сила Христовой жизни в нас, христианах. Через Святого Духа Сам Господь Иисус Христос проводит в жизнь свое спасение в нас. Он сказал об этом Своим ученикам перед тем, как вернуться к Отцу на небо.

«Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих. Иисус обитает в нас, а Дух Святой открывает Его нам, когда мы открываем Ему наши сердца. Мы увидели, таким образом, из Священного Писания, что Бог желает, чтобы верующие познавали Святого Духа, который также есть Дух Христов. Он желает, чтобы мы знали и понимали, что делает этот небесный друг в нашей личной жизни. Одно из служений Святого Духа, как говорит нам об этом апостол Павел, состоит в том, чтобы влиять на наши молитвы, приводить их в соответствие с Божьей волей. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава и 26 стих. Другое служение Святого Духа – это раскрывать верующему Иисуса Христа, живущего в нас, как об этом заявляет нам Священное Писание. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих и 16 глава, 14 стих. Благодарим Бога за то, что мы, христиане, можем знать Святого Духа Божьего и Духа Господа Иисуса Христа. Благодарим за то, что Он живет в нас и совершает в нас свою великую работу, чтобы сделать Иисуса для нас все более и более реальным. Да поможет Он нам постоянно отдавать Ему нашу жизнь, чтобы наша жизнь могла вызывать одобрение у Бога и чтобы она могла приносить богатые плоды в деле служения Господу Иисусу Христу. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, 31 стих. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех».
2: Все люди мертвы во грехах, и всем им нужно родиться свыше. Только Иисус не шел с небес, желая приблизиться к нам и искупить нас. Как небеса выше земли, так Иисус из Назарета больше всех пророков, философов и вождей во всем мире. Несомненно, человеческие дела имеют свое значение в материальном мире, но часто человек употребляет их во вред самому себе. Сын же сам есть Творец, жизнь, свет и источник нашего бытия. Иисус не идет в сравнении ни с каким другим творением. Божий Сын рожден от Отца прежде начала веков. Один только Сын совершенен и вознесен превыше всего творения.
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 32 по 35. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого Бог послал, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа, Отец любит Сына, и все дал в руку Его».
2: Иисус, как человек, был свидетелем своего небесного происхождения. Он и вправду видел Бога Отца, слышал Его слова и знал Его мысли и планы. Он сам был Божьим Словом, исходящим из глубины Божьего естества. Иисус, несомненно, принес нам совершенное откровение. Мы видим, что откровения всех других пророков были незавершенными. Иисус же явил нам совершенное и окончательное откровение воли Божией. Он — верный свидетель, принявший за свое свидетельство мученическую смерть. Он прославил Отца, но жаль, что большинство людей поныне отвергают Его свидетельство. Они не хотят познать Бога, который близок к ним, и не желают изменить свою жизнь. Они решительно отвергают веру в то, что Иисус — Божий Сын, и наотрез отказываются называть Бога Отцом, потому что не хотят исполняться Духом Христовой любви. Но слава Богу, что не все ненавидят Его и отвергают Его Дух. Есть избранные, познавшие Отца в Сыне и принимающие совершенную жертву Иисуса. Они уверовали в Его откровение и искупление, воздали Богу честь. В Боге нет лжи. Сын Божий — воплощение всей истины. Отец изложил свои мысли не в законах и не в книгах, а в личности Христа. Всякий, кто открывает свое сердце для Его Духа и Слова, обновляется. Иисус призывает нас не просто говорить истину, но жить поистине и творить ее, чтобы стать воплощением Его Евангелия и отражением Его естества. Иисус говорит не о каких-то отвлеченных надеждах, желаниях или мечтах. Его Слово творит и спасает. Оно исполнено ясности и силы, ибо сам Бог говорил в Своем Сыне. Живущий в нем Дух ничем не ограничен. Отец наделил его всей своей мудростью и властью навеки. Отец любит Сына и передал все в Его руки. Божья любовь дает, ничего не удерживая для себя. Так же и Сын чтит не самого себя, а Отца и воздает ему благодарение. Вопрос о том, кто больше, отец или сын, неверен по своей сути, потому что исходит от сатаны. Природа Святой Троицы такова, что каждая из трех божественных ипостасей возвеличивает другого, воздает ему честь и посвящает себя ему. Кто не знает этой истины, тот не познал Бога. Вот почему отец никогда не боялся, что сын может злоупотребить данной ему властью. Ведь отец знал сына, знал его смирение, кротость и безусловное послушание. Христос — владыка всего сущего. Как он сам о себе сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле».
1: Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
2: Иоанн Богослов подводит итог всем предыдущим свидетельствам о славе Иисуса формулой спасения. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». В этом простом предложении заключена вся суть Евангелия. Всякий, приходящий к этому союзу любви, приближается к любви Божией, явленной в распятии Иисуса, и всецело полагается на Агнца Божьего, который омыл нас от нечистоты. Когда мы благодарим Господа и соединяемся со Христом, Бог изливает на нас потоки Своей милости, словно реки вечной жизни. Через веру в крестную смерть Сына мы обретаем Его жизнь. Вечная жизнь не начнется после смерти, она начинается уже сегодня, ибо внутри верующих в Сына поселяется Дух Святой. Всякий, кто не принимает слов Христа, кто отвергает, что Он Сын Божий и что Он умер на кресте, тот восстает против Святого Духа, не получает Божьей жизни и не находит покоя для своей совести». Непокорные Иисусу противятся самому Богу и пребывают в духовной смерти. Все религии, отрицающие учение о Сыне и Его крестной смерти, лгут на истину Божию. Кто отвергает Божью любовь, тот пожинает Его гнев. Слова Иоанна перекликаются с учением апостола Павла. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Потому что все согрешили, совершили беззаконие и восстали против истины. Мы должны осознать, что все человечество заслуживает Божьего гнева. Как Моисей вознес змея в пустыне, так Христос был распят на кресте во свидетельство о том, что Бог дает нам спасение от своего справедливого гнева. Сын Божий открыл нам дверь в эпоху благодати. Но когда человек или общество осознательно отводят взгляд от креста, они навлекают на себя осуждение, и дьявол обретает над ними власть. Всякий человек, живущий без Христа, нищ. Когда же ты начнешь молиться за спасение тех, кто не верит в Сына? Когда поговоришь с друзьями, терпеливо свидетельствуя им об Иисусе, чтобы они обретали Божью жизнь? Молитва. Господи Иисусе, мы славим Тебя за Твою любовь и истину. Поклоняемся Тебе. Просим дать нам покорное сердце, утвержденное в вере и чтущее Отца, уповающее на Тебя непрестанно. Ты и Отец одно. Помилуй отвергающих Тебя по неверию и даруй им свидетельство Слова Твоего. Помоги мне увидеть, кому Ты меня посылаешь, чтобы рассказать им о Тебе и о том, что Ты совершил ради нас». Вопрос 31. Как обрести вечную жизнь? 4. Иисус в Самарии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 по 42 стихи. А. Иисус приводит падшую самарянку к покаянию и познанию истины. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 1 по 26.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 1 по 6. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею, надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.
2: Иоанн Богослов рисует Иисуса как Господа, вечно царствующего во всей истории. Он милостив, но он укоряет за непослушание. Управляя всем, он и судья. Видев славу Иисуса, Иоанн описывает его знающим все, что происходит среди фарисеев. Услышав о блестящих успехах благовествования Иисуса в Иудее, фарисеи начали готовиться к борьбе с ним. Подобно Иоанну Крестителю, Иисус призывает народ к покаянию и исповеданию грехов, тем самым подтверждая, что Иоанново служение было от Бога, и как бы продолжая его. Сам Иисус не крестил, но поручил это дело ученикам, потому что они прежде были с Крестителем. Притом Иисус знал, что водное крещение всего лишь символизирует крещение Святым Духом. Для него еще не наступило время крестить Духом Святым, поэтому Иисус и не крестил сам. Когда же нежелавшие каяться и креститься фарисеи ожесточили борьбу против Иисуса, он отошел на север, руководствуясь Божьим водительством. Еще не настало время открыто бороться с законниками. Иисус отправился в Галилею через горную цепь, кратчайшим путем, проходившим через Самарию. Жители Самарии считались до Иисуса непризнанной группой, потому что они произошли от смешания народов. Когда в 722 году до Христа ассирийцы завоевали Самарию и увели в плен большинство потомков Авраамовых в Месопотамию, то вместо них они заселили землю вокруг бывшей столицы иноплеменниками. С ними смешались немногие из оставшихся в Самарии коренных жителей, и вскоре их верования слились воедино, так что образовалась особая религия. Иисус пришел в город Сихарь, расположенный близ исторического центра отцов веры – Сихема. Именно в окрестности этого города, между горами Горизим и Гевал, Иисус Навин с народом совершил жертвоприношение и посвятил себя Богу. Книга Бытия, 12 глава, 6 стих, и книга Иисуса Навина, 8 глава, с 30 по 35 стихи. Там был один колодец, настолько древний, что его называли колодцем Иакова. Книга Бытие, 33 глава, 19 стих. Известно также, что кости Иосифа захоронены где-то неподалеку от Наблуса. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 32 стих. Так что эта местность стала одной из центральных в ветхозаветней истории. Здесь, у этого известного колодца, сидел Иисус, изнуренный длительным странствованием и полдневным зноем. Иисус не был бесплотным призраком или явлением Бога в человеческом облике. Он был настоящим человеком в немощном теле, который так же, как и все, уставал и жаждал.
1: Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 7 по 15. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, воззаждет опять, А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать».
2: В полуденную жару Иисус сидел у края колодца, когда вдруг самарянка пришла почерпнуть воду. Все женщины обычно приходили за водой поутру или вечером, когда было прохладней, но эта самарянка пришла в самый разгар жары, потому что не хотела попадаться на глаза людям. О ней разошлась худая молва, и все ее презирали. Видя тоску в ее сердце и как она жаждет чистоты и правды, Иисус решил ей помочь. Он не стал учить ее 10 заповедям или обличать ее, а просто попросил у нее глоток воды. Он счел ее достойной того, чтобы напоить самого Господа. Она же, увидев в нем иудея, отнеслась к нему неприветливо, потому что огромная пропасть разделяла ее народ с иудейским народом. Они даже считали, что от прикосновения к посуде друг друга могут оскверниться. Однако Иисус вел себя так, будто между ними никакого барьера вовсе нет. Он почтил эту женщину тем, что попросил у нее воды. Этим Иисус стремился пробудить в ней жажду по Боге. А раз уж они встретились у колодца, то и разговор он начал с воды. Иисус пробудил в самарянке желание получить у него Божий дар, но не сразу открыл ей, что это за дар. Первым делом он обратил взор этой грешницы на Божию любовь, чтобы она поняла, что Бог не хочет осудить и погубить ее, но хочет одарить ее благодатью. Как прекрасна эта благодать! Эта благодать не сходит с неба сама по себе на крыльях ветров, но является исключительно в лице Иисуса. Это Он дает нам таланты и божественную милость. В ее глазах Он был обыкновенным человеком. Слава Божья была сокрыта от нее. Впрочем, чистая любовь Иисуса ярко сияла перед самарянкой, и Христос сказал ей, что у Него есть живая вода. Таким образом, Он полнее раскрыл для нее значение Божьего дара. Иисус дает небесную воду, которая утоляет жажду сердца. Все люди в глубине души жаждут любви, истины и желают обратиться к Богу. Всякий, кто приходит к Иисусу, находит живую воду и утоляет жажду сердца. Иисус раздавал только ищущим Божий дар. Мы должны признаваться в своей нужде, как Иисус признался в том, что жаждет. Кто не готов склонить голову и попросить, тот ни за что не получит живой воды с небес даром. Самарянка не понимала Иисуса и вполне естественно сомневалась в его словах. «Ведь у тебя и посудины нет, чтобы воду почерпнуть, а колодец-то глубок. Как же ты собираешься дать мне воду?» Вместе с тем она была взволнована личностью Иисуса, его добротой и силой его любви. Он не унижал ее, как другие. Он был словно недоступным для нее, отделенным в своей славе. Он возлюбил ее в святости. Ей никогда еще не доводилось встречать никого столь чистого и непорочного, как он. «Неужели ты больше отца нашего Иакова?» — интересовалась она. «То есть ты хочешь сказать, что сотворишь чудо и дашь нам новый колодец?» Иисус же терпеливо объяснял ей в ответ, что он говорит не о земной воде, состоящей из кислорода и водорода, потому что такая вода утоляет только жажду телу, и то на короткое время, после чего человек снова жаждет. Однако Иисус дает живую воду, которая навеки утоляет жажду духа и души. Верующие во Христа не просто жаждут Бога, не просто философствуют об истинах, которые не могут постичь. Они по-настоящему знают Бога, знают Его естество. Бог их нашел. Его любви им хватит навек. Откровение Иисуса никогда не надоест, не устареет. Оно изо дня в день обновляется и освежает. Настоящее познание Бога — это не просто мысли, но сила, жизнь, свет и мир. Нам дается Дух Святой как Божий дар. Он и есть небесная вода. Три раза Иисус сказал самарянке, что Он один дает живую воду. Ни религия, ни политика, ни любовь, ни дружба, никто и ничто, кроме несравненного Спасителя Иисуса, не сможет утолить твоей душевной жажды. А кто принимает великий Божий дар, тот преобразуется в глубине своего сердца. Кто прежде жаждал, теперь сам становится источником, в котором бьет ключом живая вода, неся благословение другим. Такой человек теперь сам несет людям благодать, радость, любовь и другие плоды Духа Святого. Всякий, кто пребывает в нем, получает благодать на благодать и становится даром Божьим для многих людей. Самарянка чувствовала, что Иисус говорит с ней всерьез, а не как волшебник. Наконец, она попросила у Иисуса живой воды. Она признала свою нужду. Тем не менее, эта женщина все еще думала, что Иисус говорит о земной воде, и желала получить такую воду, чтобы раз и навсегда утолить свою жажду и больше не ходить за водой среди унижающих ее людей и не носить на своей голове тяжелые сосуды. Молитва. Господь Иисус, Ты даешь живую воду. Утоли нашу жажду знаний, любви и истины. Прости и очисть нас от всякого зла, чтобы Дух Святой сошел на нас и жил в нас вечно. Да соделает Он нас источниками жизни, наполняющими людей от изобилия, излившегося в наши сердца Духа. Научи нас смирению, молитве, любви и вере. Вопрос 32. Что за Божий дар дает нам Иисус? Каковы Его особенности?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божья десница». Сегодня вторая часть. Как Асафу все же хотелось, чтобы милосердный Бог явил себя, воздвигнул свою силу в своем народе Израиле. В Псалме 77 Асаф признает Богу неверность Израиля. Как в свое время молились и раскаивались за Израиль Неемия и Даниил. В Псалме 77 стихи с 5 по 11 читаем. «Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Но Асаф верил, что Бог Израилев снова воспримет свой народ, поэтому он обращается в Псалме 80 к своему народу и призывает его к прославлению великого Бога Израилева. Читаю в Псалме 80 стихи со 2 по 6. «Радостно пойте Богу, твердыне нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью, трубите в новомесячие трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал». И сам Бог призывает в Псалме 49 свой народ, чтобы Ему, Всевышнему, воздавали хвалу и призывали в день скорби. Читаю в Псалме 49 стихи 14 и 15 и 23. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои, и призови Меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Стих 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Но к великому сожалению, это обещание Асафа Богу, которое гласит «Мы не отступим от тебя», не исполнилось. Бог не открыл Асафу, что при пришествии Бога в лице своего сына в плоти к своим они его не примут, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 11. Иисус пришел к своим, и свои его не приняли. Об Израиле мы можем сказать: «Каким ты был, таким ты и остался». А об Асафе могу вам кое-что коротко сообщить. Его имя означает «собиратель». На основании сообщения в первой книге Паралипоменон, глава 6, мы познаем о том, что Асаф является современником Давида, относился к колену Левия, пел в хоре и писал псалмы. Читаю в первой книге Паралипоменон, глава 6, стихи 31 и 32. «Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме, и они становились на службу свою по уставу своему. Стихи 38 и 39. Сын Ицкара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля, и брат его Асав, стоявший на правой стороне его, Асав, сын Берехии, сын Шимы. В первой книге Паралипоменон, глава 16, стихи 4 и 5, читаем дальше. «И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева, Асафа главным, вторым по нем – Захарию». Асав является автором 12 псалмов, псалм 49 и псалмы от 72 по 82. Потомки Асафа упоминаются еще во времена Ездры и Неемии, как певцы в храме. Например, в книге Ездры, глава 3, стих 10, читаем. «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимбалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева». А также в книге Неемии, глава 7, стих 44. «Певцов, сыновей Асафа, 148». А теперь рассмотрим несколько характерных черт Божьей десницы, какими качествами, какими свойствами она обладает. Коротко мы можем сказать, все качества, вся сущность Иисуса присуща Божьей деснице. И наоборот, вся сущность Божьей десницы присуща Сыну Божьему, Иисусу Христу. Потому что мы познали, что в Божьей деснице мы видим Его Сына, Господа Иисуса. Это значит, что Господь Иисус обладает всеми качествами Своего Отца. Его сущность идентична с сущностью Бога. Прекрасно и предельно ясно сообщил нам Святой Дух эту истину в послании евреям, глава 1, стихи 2 и 3. «В последние дни сии Бог говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и выражение или проявление его сущности, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Здесь мы имеем мощное, внушительное и очень утешительное сообщение в отношении Иисуса. Поэтому коротко его рассмотрим. Первое, что я хочу отметить в этом тексте, это тот факт, что через которого Иисуса, значит, Бог и веки сотворил. А в послании апостола Павла Колоссянам Святой Дух более конкретно говорит об этом. Читаю в послании Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им, то есть Иисусом, создано все, следовательно, и веки, все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Это грандиозно и так славно. А это значит, поскольку Иисус представляет собой десницу Бога, то Он творил все вместе с Ним, потому что все для Него создано. Перейдем к следующему аспекту. «Сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и выражение или проявление Его сущности, это выражение как нельзя лучше подтверждает тот факт, что сущность Иисуса идентична с сущностью Бога, потому что Он является сиянием славы, Он отображает Божью славу. Поэтому мы видим в Нем проявление Божьей сущности. И это неудивительно, потому что в проповеди «Как Он хочет» я подробно объяснил, что Отец, Сын и Святой Дух неразрывно связаны в Святом Триединстве, держа все словом силы своей. Это третий аспект, который я хочу выделить в послании евреям, глава 1, стихи 2 и 3. Лично я не перестаю восхищаться и радоваться в отношении сообщения Святого Духа в этом месте Писания. Иисус, Божья десница, наделен Богом такой силой, что все сотворенное, весь мир и все, что находится в нем, оттворили Он с Отцом все вместе, Иисус держит словом силы своей. Не зря Асав трижды повторяет в Псалме 79 выражение «Боже сил». Это значит, что мы имеем очень скромное представление о Божьей силе, о Его могуществе. А в Псалме 117, стихи 15 и 16, Святой Дух вводит нас дальше в тайну Божьей силы, в силу Его Сына. Читаю этот текст. «Глас ликования и спасения в жилищах праведников». Десница Господа творит силу, десница Господня высока, десница Господня творит силу. Чтобы мы имели определенное представление о силе Божьей десницы, приведу наглядный пример из Ветхого Завета. Когда Сеннахерим, царь ассирийский, осадил Иерусалим, то Бог говорит царю Иудеи Езекии в 4 книге царств, глава 19, в стихах 34 и 35 читаем. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень, это был Господь Иисус, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Выражение «и случилось в ту ночь» вовсе не значит, что ангел Господень всю ночь истреблял вражеских воинов. Ангел Господень – это был Господь Иисус, а в книге Иова мы о нем читаем в главе 34, в стихах с 13 по 15. «Кто, кроме Его, промышляет о земле, и кто управляет всею вселенную?» А мы только что читали, что через Иисуса и вместе с Ним Бог сотворил миры, а Иисус держит все словом силы Своей и управляет вселенной. Читаем дальше, стихи 14 и 15. «Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, то есть дыхание всех людей, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Если Господь Иисус в одно мгновение может отнять дыхание у всех людей мира сего и возвратить их в прах, то что ему стоило в одно мгновение вернуть в прах эти 185 тысяч воинов? Интересное сообщение в отношении Божьей десницы мы имеем также в Псалме 15, где Давид говорит в стихах 10 и 11: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Такое высказывание Давид мог сделать лишь потому, что он был пророком и мощным прообразом Господа Иисуса на время благодати. Стих 10 данного текста «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление», Давид сказал пророчески от лица Иисуса. А плоть Давида была такая же грешная, как и наша плоть, поэтому и его плоть была подвержена тлению. Слово «блаженство» происходит от слова «благо». Поэтому в отношении этого слова можно также сказать «приятность», «любезность», «сладость» или «согласность». На основании этого можем сказать «любезность», «приятность», «согласность в деснице твоей вовек». Это очень важная характеристика в отношении сущности Иисуса. И дальше Давид говорит в Псалме 16, стихи 3 и 4 и 7. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя». Стих 7. «Яви дивно твою доброту, спасающий своей десницей уповающих на тебя от противящихся тебе». И такие слова мог сказать только Иисус своему Отцу. И дальше Давид продолжает свое общение с Богом в Псалме 19, стихи 7 и 9. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего». А это значит, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Отсюда мы познаем о могуществе спасающей десницы Божьей, а во-вторых, о деснице, которой он отвечает своему помазаннику со святых небес своих. Это сообщение можно отнести как к Давиду, так и к Иисусу. В отношении Иисуса мы видим характерный пример в Евангелии от Иоанна, глава 11, стихи с 41 по 44. «Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня“. Сказав это, Он воззвал громким голосом: „Лазарь, иди вон“. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Дальше мы познаем о том, что Божья десница полна правды. В Псалме 47, стих 11 читаем: «Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды». Иисус, в котором мы видим Божью десницу, говорит о себе в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А теперь обращаю ваше внимание на чрезвычайно важное достижение Божьей десницы в деле спасения людей. Об этом читаем в Псалме 97, стихи с 1 по 3. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Эту победу, которую доставили Богу его святая мышца и его десница, мы однозначно видим в Новом Завете, в послании к Колоссянам, глава 15, когда он, Иисус, обнажил или раздел начальство и власти, то открыто выставил их на показ, восторжествовав над ними собою. Своей смертью Господь Иисус восторжествовал над сатаной и всеми властями тьмы, одержал над ними величайшую победу. Поэтому псалмописец призывает: «Воспойте Господу новую песнь». Выражение «новая песнь» или «песнь новая» встречается в Библии 9 раз, что означает «плод». Это тот духовный плод, который дети Божьи могут приносить при служении в Духе. Впервые сыны Израилевы воспели Богу песнь при виде сотворения им великого чуда при переходе по сухому через Черное море. Тогда они воспели ему песнь, а в Псалме 97, стих 1, мы имеем пророческое сообщение, поэтому Святой Дух призывает воспевать Богу новую песнь. Читаю этот текст в Исходе, глава 14, стих 31. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили, о чем читаем в главе 15. «И увидели израильтяне руку великую, увидели свое великое спасение через Божью десницу, о спасении Израиля, а также о спасении народов мы читаем во многих местах Писания. Для наглядности приведу по два примера Божьего спасения для Израиля. Во второй книге Паралипоменон, глава 20, стих 17, читаем. «Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Повод к этому в стихе 1 читаем. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, пошли войною на Иосафата». Следующее место Писания у пророка Исаии, глава 45, стих 17.

именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И, водимый Святым Духом, он пришел в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». И спасение Бога по отношению к людям вообще. В Псалме 49, стих 23 читаем: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». И Псалм 69, стих 5: «Да возрадуются и возвеселятся о тебе все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Бог». И вот это спасение пришло от Бога в лице Его Сына Иисуса Христа, которого мы младенцем видим на руках у Симеона. О нем же пишет апостол Павел Тимофею во втором послании Тимофею, глава 1, стихи с 8 по 10. «Но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Благодати, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Но чтобы Бог практически мог осуществить спасение погибших грешников, недостаточно было, чтобы Господь Иисус пришел к нам в плоти. Для спасения нужно было прощение грехов, а прощение грехов возможно только через пролитую кровь Иисуса, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Поэтому Сын Божий должен был умереть и умереть с пролитием крови, чтобы смерть Иисуса была осуществлена точно по Божьему плану. Бог предусмотрел для этого все, как об этом символично читаем в Псалме 88. В этом псалме Святой Дух говорит о Давиде, но поскольку Давид является мощным прообразом Господа Иисуса на время благодати, то во многих аспектах Святой Дух переводит наш взор на Господа Иисуса. О чертах сущности нашего Господа Иисуса можно бесконечно говорить, но мы перейдем теперь к главной цели нашего Небесного Отца – к осуществлению спасения падших в грех людей, которых Бог так возлюбил, что отдал в жертву за наши грехи своего единородного Сына Иисуса Христа. Эти страдания Христа, связанные с нашим спасением, мы символично и очень выразительно видим в Псалме 88. Привожу некоторые отрезки из этого псалма. Во-первых, стихи с 21 по 30. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его».

его, то есть сила его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: «Ты отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего». И я сделаю его первенцем превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен, и продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба». Практически все от стиха 22 по 30 касается Иисуса, но нас с вами интересует больше ниже приведенный отрезок из этого псалма, стихи с 38 по 45. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ты отверг, ты, то есть Бог, отверг и изгнал, очень прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск и престол его поверг на землю». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Словами «Мир вам». Мы начинаем нашу очередную программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.

Мир вам, братья и сестры. Я хочу прочитать один стих из Священного Писания. Это Иоанна, 17 глава, 17 стих. Легко запомнить. «Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Это Господь сказал это слово, когда молился Отцу Небесному, и Он просил, чтобы Бог освятил христиан, верующих людей, истиной, а истина – это и есть Слово Божие. Итак, мы помолимся, чтобы Господь сегодня благословил каждое сердце и всех, кто будет участвовать в этом служении.

0: Мир вам, братья и сестры. Мы откроем 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих, 2 часть. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, мы по-настоящему благословенные люди сегодня, что мы можем прийти сюда, собраться с нашими друзьями, братьями и сестрами вокруг Слова, которое у нас есть сегодня. Мы можем сегодня благословлять наших детей, как мы видим. Наши дети сегодня благословляют нас пениями и их участием. И по-настоящему мы благословенны, братья и сестры. Аминь. Это благословение, как мы здесь прочитали, это место Писания, которое говорит о юношах, ну не только о юношах, об этой силе. Как мы прочитали, написано: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Братья и сестры, зачем мы сегодня пришли сюда? Я надеюсь, одна из самых главных причин, что мы любим Слово Божие, и оно очень важно нам для нашей жизни, и мы осознаем эту реальность, и мы идем в церковь. Мы желаем иметь это общение, потому что здесь будет Слово Божие, здесь будет проповедовать Слово Божие, здесь будет читать его. И это очень важно нам, и я надеюсь, это одна из самых главных причин, почему мы пришли сюда сегодня, потому что мы любим Священное Писание. Мы прочитали здесь об этих юношах, об этих людей. Они, написано, победили. Почему они победили? Потому что они были просто молодые люди, потому что у них было, наверное, много силы, потому что у них было хорошее здоровье. Мы читаем здесь: они победили, потому что Слово Божие было в них. Потому что Слово Божие пребывает вас. И, братья и сестры, в нашей жизни мы будем побеждать, мы будем исполнять то, что Господь приготовил для нас, когда Слово Божье, оно будет пребывать в нас, и мы будем победоносны в этом мире. Господь призывает нас к этому. Он даже пишет Откровение, 21 глава, 7 стих: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Я верю, что каждый из нас, мы желаем побеждать, особенно, может, не только для нас, для наших детей. Мы желаем что-то оставить для наших детей, чтобы они были сильными в этом мире. Многие люди, они желают что-то оставить своим детям. Многие из нас, мы можем думать, может быть, какое-то имущество мы оставим нашим детям, может быть, дом, машину, какие-то деньги. Это хорошо, это все нормально. Кто-то думает, может быть, какие-то знания, у меня есть знания, которые я какие-то имею. Я это желаю передать своим детям, и это хорошо. Но, братья и сестры, самое главное, чтобы мы передали серьезность и важность Священного Писания, чтобы Слово Божие, оно пребывало в них. Не просто они знали какие-то места Писания, но оно было в их сердцем, оно наполняло их жизнь. И когда мы уйдем с этой жизни, наши дети, они будут ходить в этой истине, они будут знать, что самое главное. Священное Писание, то, которое мы читаем, которое мы все знаем, какое место оно занимает в нашей жизни. Как серьезно мы подходим сегодня к Нему. Как часто мы сегодня бежим к Нему, познавать, что Господь желает сказать нам. Знаете, многие люди сегодня не желают услышать Слово Божие. Они говорят: ну почему Господь не говорит со мной? Но этот человек даже, может быть, не читает Священное Писание. Он говорит: я не хочу читать Священное Писание, я просто хочу, чтобы, может быть, открылось небо, и Господь прямо проговорил ко мне с облаков, чтобы я точно знал, что Он желает для моей жизни. И многие люди, они не желают просто даже посмотреть Священное Писание, поразмышлять. Там есть все для нашей жизни, есть все, что нам нужно, которое Священное Писание, которое очень доступно нам. Но люди сегодня не идут к этому доступному, они ищут каких-то пророков, может быть, каких-то конференций, каких-то проповедников, чтобы им сказали, что они желают. У нас есть Священное Писание. Знаете, люди меняются, проповедники меняются, церкви меняются, но Священное Слово, оно никогда не меняется, оно вечно, оно не проходит никогда. Мы читаем Исаия 40 глава, 8 стих, написано так: «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Все в этом мире, оно проходит. Люди проходят, мы стареем, но Слово Божие, оно не стареет. Оно актуально сегодня в нашей жизни, в этом мире, который меняется. Слово и Священное Писание, оно никогда не меняется. Мы смотрим сегодня на Священное Писание, как оно важно для нас. И что оно сегодня должно делать? Я сегодня хотел, чтобы мы посмотрели на две вещи, что Священное Писание должно делать в нашей жизни. В начале Священное Писание, оно должно менять нас. И второе, оно должно менять этот мир. Священное Писание должно менять нас. Когда приходят проблемы в нашей жизни, бежим ли мы сразу к Священному Писанию? Или, может, мы бежим сегодня на интернет, в какие-то книжки, какие-то советы? Священное Писание – это то, что должно менять нас, то, что приводит нас к действию. И многие люди сегодня, они просто читают Священное Писание, почитали, положили и забыли. Многие люди сегодня приходят в церковь, они услышали Священное Писание, они вышли и они забыли, потому что они не держат это Священное Писание в их сердцах. Но Священное Писание, оно всегда призывает нас к действию, что мы шли и делали что-то. Мы знаем Иаков в 1 главе, в 22 стихе написано так: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя». Будьте же исполнители слова. Братья и сестры, когда мы слышим слово, мы должны желать исполнить это в нашей жизни. Когда мы приходим в собрание, мы слышим проповедь, задаем ли мы себе вопросы, как я могу изменить свою жизнь, как я могу улучшить и приблизиться к Богу. Не просто какую информацию я сегодня могу получить, что-то нового услышать. Нет. Священное Писание дано нам для того, чтобы оно привело нас к действию в нашей жизни, чтобы мы меняли, чтобы мы были похожи на нашего Господа Иисуса Христа. А мы читаем 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вникай в себя и в учение. Как многие люди сегодня, они не вникают в себя. Они, да, они могут ходить на разборы, они могут ходить на служение, они слышат Священное Писание, но они не задают этот вопрос. Как я могу измениться? Как это влияет на мою жизнь? Здесь написано «вникай в себя». Многие люди сегодня, они редко делают то и другое. Они, может быть, просто вникают в себя, смотрят на свою жизнь и живут дальше. Некоторые люди, они просто вникают в Священное Писание, но не смотрят на свою жизнь. Они смотрят, может быть, на жизнь соседа своего. Но Священное Писание говорит: вникай в себя и в учение, чтобы было изменение. Священное Писание нам дано, чтобы наша жизнь, оно изменялась. Чтобы мы сохраняли его. Мы все знаем это прекрасное место Писания, где Давид говорит, что он сокрыл слово в сердце своем, чтобы не грешить против Господа, потому что это было важно для него. «В сердце моем сокрыло слово твое, чтобы не грешить против тебя». Братья и сестры, ложим ли мы это слово в наше сердце? Сохраняем ли мы ли его? Важно ли оно в нашей жизни? «В сердце моем сокрыл я слово Твое». Когда мы слышим это слово, мы должны его хранить в нашем сердце. Не просто легкомысленно смотреть на него, но размышлять, когда приходят проблемы в нашей жизни, чтобы мы можем посмотреть, а что говорит об этом Священное Писание. Чтобы не просто учили какие-то места Писания, но чтобы это была реальность в нашей жизни. Не просто знать какую-то информацию, какие-то факты, но чтобы это изменило нашу жизнь. Священное Писание должно менять нашу жизнь, и чтобы мы были похожи на Него. И через это мы приходим к второму пункту. Священное Писание должно менять этот мир. Как же Священное Писание меняет этот мир? Открываются ли сегодня просто облака, и Господь говорит с неба просто всем людям? Конечно, нет. Господь говорит, чтобы мы передавали это священное слово. Когда мы осознаем, что наша жизнь должна измениться, когда мы изменяемся и приближаемся к Нему, мы становимся светом, мы становимся примером. Многие люди сегодня, они, может быть, желают засвидетельствовать кому-то, но их жизнь, она не поменялась. Мы должны меняться, приближаться к Нему, и только тогда у нас есть это право нести Его Слово. Иисус Христос, когда Он уходил отсюда, Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Священное Писание». Знаете, многие люди, даже верующие, они думают, что церковь – это и все. Приходить сюда, может быть, слушать, петь хорошо, чтобы нам было все хорошо, чтобы чувствовать хорошо, может быть, как-то починить свою жизнь, и на этом все. Но Господь нас призывает чему-то намного больше, чтобы мы не просто держали это в нашем сердце, но чтобы шли и проповедовали Его Слово. Что мы сегодня делаем для Господа? Изменило оно нас, чтобы мы шли и проповедовали Его Слово. Иисус Христос не сказал, просто собирайтесь, чтобы вам все было хорошо, чтобы вам было удобно. Он говорит, идите. И знаете, у нас как церковь, у нас есть эта возможность. И сегодня, как мы видим, у нас хорошая погода, у нас будет возможность нам как церковь выходить, проповедовать, разговаривать с людьми, раздавать, может быть, какие-то трактаты, приглашать людей в церковь. Это по-настоящему прекрасное благословение, которое мы имеем здесь. Знаете, многие люди думают, просто нужно куда-то поехать, где-то там далеко проповедовать. Иногда мы пропускаем тех наших соседей, которые вокруг нас. Господь дает нам эту возможность. Если Господь сегодня изменил нашу жизнь, если мы по-настоящему сегодня живем через это, Господь меняет нас и приближает нас к Нему, мы должны идти и говорить другим людям об Иисусе Христе. Если мы желаем, чтобы наша жизнь, она будет правильная, священное Писание, оно должно пребывать в нас. Оно должно пребывать в детях наших, чтобы они познавали эту истину и жили этой истиной, чтобы ихняя жизнь и наша жизнь, она менялась, и мы светили людям вокруг нас. Братья и сестры, будем молиться, будем настраивать наши сердца, чтобы мы не были просто пассивные сегодня, где мы просто слышим какую-то информацию, но чтобы мы искали менять нашу жизнь и проповедовать Его Священное Писание. Аминь, братья и сестры.
1: Да, устанешь ты в пути суровом, когда о камни ноги разобьешь, открой, мой друг, святое Божье Слово, в нем ободрение для души найдешь. Открой его, чем чаще в те страницы ты будешь сердцем пламенным вникать, чем ярче будет луч твоей зорницы, твой каждый шаг и мысли освещать. Чем тверже вера, искренне надежда, светлее взгляд и ближе вечный Бог, вникай в Писание чаще и прилежней, чтобы ты другим ты свидетельствовать мог. Читай его, чтобы душой постигнуть великий смысл века прожитых слов. Нам это слово не дало погибнуть, избавило от смерти и оков. Когда устанешь ты в пути суровом, когда тебя собою грех зовет, открой тот час святое Божье Слово. Оно тебя к блаженству приведет. Аминь.

0: Послание к евреям, 4 глава, мы прочитаем 2 стиха, 12 и 13 стих. Послание к евреям, 4 глава, 12 и 13 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, и Ему дадим отчет». Я приветствую вас, дорогая церковь, и мы продолжаем наши размышления об этой важной теме. Сегодня наши подростки уже многое напомнили из Писания, были зачитаны стихи, говорящие о Слове Божьем. И вы знаете, это привилегия для нас сегодня каждому иметь возможность держать в руках написанное Слово Божие. Когда-то люди только мечтали об этом, когда-то они могли только прийти в синагогу, чтобы там прочиталось это слово. Но сегодня Господь дает нам эту возможность, и картина, с которой мы, наверное, сталкиваемся все чаще и чаще, это то, что это слово, оно перестает нас тянуть к себе. И действительно сбываются слова Амоса, который тоже сегодня мы даже пели в песне общей, где Амос пророчески сказал, или Господь через него сказал, что наступает время, я пошлю голод. Пошлю голод не хлеба, не воды, а жажду слышания слов Господних. И написано, будут люди ходить, по всей земле скитаться, и хотели бы услышать, и не найдут. И вы знаете, братья и сестры, сегодня... Казалось бы, этого голода нету. Казалось бы, сегодня все есть вдоволь. Но наше отношение или отношение христиан сегодня к Слову Божию, оно изменилось. Я не буду говорить за каждого. Каждый из нас знает свое отношение. И хотелось бы, братья и сестры, чтобы после этого служения, когда мы с вами разойдемся по домам, хотелось бы не просто уйти с мыслью о том, что Слово Божие – это хорошо. Хотелось бы уйти с каким-то определенным планом, целью, поставленной перед собой задачей, какое отношение я дальше буду складывать со Словом Божиим. Что сегодня Слово Божие для меня? Я сейчас предложу то, что я за кафедрой обычно не предлагаю, но хочу вас попросить об одном – на несколько секунд подумайте о той пище, которую вы бы ели 24 часа в сутки, если вам желудок позволял. Вот представьте себе вот это блюдо, которое вот у вас сейчас может вызвать слюновыделение. Вот почувствовали в своем рту, вот слюни уже начали, потому что вы начали думать об этой пище. Я понимаю, еще не обед, но вместе с тем подумайте об этом блюде, может быть, об этом продукте. Братья, наверное, подумают о стейке, хорошем стейке, да. Кто-то еще подумал о чем-то. Ответьте на вопрос, почему? Почему эта пища, она влечет нас? Почему даже мы, даже не видя этой пищи, но если мы почувствовали запах приготовленной пищи, у нас уже возникают эти процессы, и нас неумолимо тянет к тому, чтобы попробовать покушать. Потому что эта пища, она каким-то образом однажды, да, мы понимаем, что мы не родились с этой любовью. С чем рождаются дети? С какой любовью? Любовью к молоку, да? Вот. Они еще не знают, что такое стейк, они еще не знают, что такое, не знаю, чикен марсала, да? Они не знают многие другие блюда, но они знают молоко. Богом вложенное вот это влечение, и им не надо объяснять. Ты знаешь, что тебе надо пить молоко, потому что иначе ты не вырастешь. Уже когда они становятся старше, да, мы им стараемся дать молоко и пытаемся объяснить. Но вот это Богом вложенное влечение, чувство, понятие, что они не просто скривившись пьют жидкость, которую им так не хочется пить, они находят наслаждение в этом молоке. Они пьют, потому что оно им нравится. оно затрагивает все их вкусовые сенсора, которые Бог вложил в человека. Когда мы говорим с вами о Писании, о Слове Божьем, и мы с вами прочитали вот одно из мест, которое говорит нам о Слове Божьем, мы должны спросить себя, сегодня это слово, оно затрагивает наши сенсора. Вот сегодня действительно ли мы думаем о том, что Слово Божие – это какая-то микстура, которая так неприятна, ее надо просто зажмурившись проглотить и забыть о том, что мы с этим соприкасались. Или же сегодня, как та пища, которая действительно нас располагает, и мы готовы ее кушать, и после нее у нас сердце радуется. Знаете, вот Слово Божие, оно было сделано таким. И сегодня, если у нас сегодня наши сенсора или наше восприятие Слова Божия сегодня не находится на этом уровне, братья и сестры, по одной единственной причине, потому что мы не распробовали его. Потому что Слово, оно действительно слаще меда. Может, кто-то мед не любит, я не знаю. Но оно действительно вкуснее любого физического продукта. Оно полезно. Оно нас насыщает. Оно нас врачует. Если бы мы знали, какой суперпродукт нам Бог дал, у нас было бы совершенно другое отношение. Поэтому если сегодня мы задаемся вопросом, если сегодня мы, смотря на свою жизнь, видим, что это слово, оно для нас не привлекательно, по большой причине, потому что мы не до конца понимаем, с чем мы имеем дело. И я бы хотел, чтобы сегодня Господь по-особенному проговорил каждому из нас, чтобы мы сегодня могли не только услышать определенные истины, чтобы мы сегодня для себя приняли решение. Это то слово, без которого я не вижу дальше жизни. Мы с вами хорошо помним историю Марии и Марфы. Евангелист Лука записал эту историю, когда Христос пришел и когда Марфа заботилась о большом угощении. Мария сидела, написано, у ног Христа и слушала Его слова. И сегодня эта картина повторяется. И сегодня многие из нас принимают решение, нам лучше позаботиться о большом угощении, нам лучше посуетиться, нам нужно заняться. И вы знаете, может быть, наши занятия, они действительно необходимы. Но мы должны понять, что вот это то, что было у Марии, то, что есть у детей Божьих, то, за что люди, как мы читаем с вами в Откровении, они отдавали свою жизнь. Помните, когда идет повествование о печатях, там написано, когда он снял пятую печать, что там Иоанн увидел? Души убиенных за Слово Божие и за свидетельство. За Слово Божие. Это слово было частью их жизни. Это не было то слово, которое они думали, ну, мне же надо сказать что-то, а чтобы не свое сказать, надо прочитать из Библии или же из тех свитков или тех пергаментов, которые были на то время. Они жили в этом слове, и это слово жило в них. И это была неотъемлемая часть. И они готовы были пойти на смерть, и они шли на смерть, и они умирали за Слово Божие. За их любовь к Слову Божию. Братья и сестры, где сегодня такие христиане? Что сегодня происходит с нами? Почему это слово, оно перестало быть таким привлекательным, притяжательным? И я хотел бы, чтобы мы сегодня увидели, посмотрев на это место, которое мы с вами прочитали, чтобы мы увидели, что это слово, оно делает в нашей жизни. Итак, мы с вами прочитали, я хочу напомнить этот текст, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, первое, что мы здесь замечаем, то, о чем Павел говорит, естественно, мы смотрим контекст, мы смотрим, о чем здесь идет речь вообще в этом послании, и мы видим, что это послание написано еврейскому народу, евреям, которые имели очень большую историю, очень богатую историю общения с Богом, как Господь их проводил, как Господь их учил, и эти люди, они познали Христа. И вот апостол Павел, как мы понимаем, написал это послание для них, для того, чтобы направить их. И мы с вами видим, что в этой главе он говорит немножечко о покое, и, естественно, не о покое, как просто о бездействии. Он говорит о том, что во Христе мы с вами входим в это состояние, когда мы чувствуем удовлетворенность и законченность. Когда Бог закончил творить мир в седьмой день и почил, мы читаем с вами, да, и когда Он утвердил или установил этот седьмой день, день покоя, это не значит, что Бог перестал вообще все делать и сел на лавочку или же где-то там и начал отдыхать. Это было состояние законченности. И апостол Павел здесь напоминает евреям, что когда вы познали Христа, вы пришли в это состояние, когда вот все, что вам нужно для жизни, для благочестия, для спасения, для жизни благочестивой, оно все во Христе, и вы входите в этот покой. Но как сохранять свою жизнь в этом покое? Что нужно делать, находясь в этом покое? И он говорит, что вот здесь нужно обратить особое внимание на эту нить, которая связывает нас с Богом, на то, что сегодня непосредственно дает нам силы, на Слово Бога живого. И мы с вами прочитали, что это Слово, оно живо и действенно. Оно живо. Слово, которое мы с вами держим в руках, братья и сестры, это не просто буквы, это не просто напечатанные страницы. Сегодня мы, может быть, действительно уходим уже от этой практики иметь Библии напечатанные. Нам проще иметь это в телефонах, в различных цифровых девайсах. И надо сказать, друзья, что это не лучшая форма для того, чтобы вникать в Писание. И не потому, что, знаете, у кого-то, может быть, кто-то скажет, ну, знаете, тяжело листать страницы, не знаю еще где, какие авторы, какие книги. Знаете, друзья, вопрос здесь не в этом, вопрос здесь в нашем отношении к Слову Божию. Когда мы, к примеру, идем в собрание, знаете, мы не задаем себе вопрос, взять с собой телефон или не взять. Мне кажется, мы можем носок забыть одеть, но телефон мы точно возьмем, я не знаю. Он настолько уже у нас такая взаимосвязь и привязанность, это первый предмет, который мы с утра начинаем, последний, наверное, предмет, который мы заканчиваем день. Это предмет, без которого мы просто не мыслим жизни, особенно если мы куда-то едем, это просто невозможно. Мы понимаем с вами нашу привязанность и необходимость. Но вы знаете, когда мы идем в собрание, когда мы хотим быть в общении со святыми, мы должны понять, что вот наша Библия, которую я уверен, что у каждого она есть. Надеюсь, что еще никто не пришел к такому высшему духовному состоянию, что сказал, ну, мне достаточно электронной версии. Вот это Слово Божие, вы знаете, то, что мы берем ее с собой. И не просто для того, чтобы она полежала рядом с нами, пока мы в собрании. Знаете, когда мы открываем ее, когда мы ищем эти места Писания, когда мы для себя читаем, это показывает о том, что мы действительно любим это слово. Что это особая пища для нас. Что это не одно из разновидностей или все это вместе, в принципе, нам не важно. Потому что когда оно у нас в электронном формате, там куча всего другого. И, к сожалению, иногда все другое, оно преобладает над Библией. И Библию мы открываем, может быть, в самый последний момент. Но когда мы действительно имеем ее с собой, когда мы ее открываем, когда мы пытаемся найти места Писания, мы читаем, мы запоминаем, визуально запоминаем, на какой странице находится. Каждый по-разному из нас читает Библию. Но, по крайней мере, мы с вами показываем, что для нас Библия matters. Она для нас значит и многое значит. Это та вещь, которую мы действительно обособляем в своей жизни.
1: Это не должна быть одна из книг, лежащих у нас на полке. Это самая лучшая книга. Это то, что дает нам жизнь. И апостол Павел здесь, он говорит, что это Слово Божие, оно живо. Оно дает жизнь. Оно дает жизнь грешнику. Как сегодня люди приходят к Богу? Как люди сегодня приходят к осознанию своей греховности? Как сегодня люди возрождаются свыше? Нет проповедников. Нет хора. Не от хорошей музыки, потому что Слово Божие слышит. Оно имеет эту жизнь. Только оно может дать жизнь, как об этом писал Иаков. Мы читаем 1 глава, 18 стих. «Восхотев, — говорит Иаков, — родил он, то есть Бог, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Бог так рождает людей в этот мир через Слово. И это слово дает жизнь. И это слово сегодня не только возрождает неверующих людей, это слово сегодня укрепляет нас, верующих. Оно дает нам, но оно оживляет нас. Мы сегодня сталкиваемся с моментами где-то выгорания, как мы говорим. Где-то перестает нравиться что-то. Знаете, человек устает где-то от служения, говорит, нет, не могу дальше нести, устал служение нести. И нужно покопаться глубже. Что стоит за этим? Потому что, может быть, это перегорание сегодня. Это Марфин труд. Это сегодня такая суета. Это сегодня действительно нужно сделать одно, второе, третье. И человеку некогда напитать своего духовного человека. Ему некогда просто сесть, вникнуть в Писание, почитать, насладиться, раствориться. И это слово, чтобы растворилось в нем. И поэтому, когда мы только Марфы, когда мы только заботимся, суетимся, нам нужно сделать то и то, и это бывает в контексте церкви или церковного служения. Братья и сестры, ну, неудивительно, что приходит и перегорание, и выгорание, и все, как мы хотим это назвать, потому что нету питания, нету питания. Почему апостолы не перегорали? И это не секрет, что апостолы трудились столько, сколько никто из нас никогда даже не придумал трудиться. Сколько апостол Павел создал церквей? Через что апостол Павел прошел? Я нигде не читал, чтобы он написал, знаете, церковь, не могу, уже перегорел. Наверное, уже просто нету силы. Бог давал ему силы, потому что он знал, где их черпать. Потому что он питался сам. И была эта жизнь. И эта жизнь сокрыто в Слове Божьем. Поэтому почему сегодня нам нужно любить Слово Божие? Потому что это единственное, что даст тебе и мне жизнь, настоящую жизнь. Любишь жизнь, любишь жить, духовно жить. Слово Божие – это единственный ответ, это единственное средство, которое сегодня способно дать тебе жизнь. Оно живо и оно действенно. Вы знаете, это слово «действенно» в греческом, оно звучит как «энергео». Догадайтесь, какое слово мы взяли от этого слова. Энергия, да? Энергео. Энергия. Оно заряжает. Слово Божие несет в себе эту силу. Слово Божие. Неспособный проповедник. Нехорошая заряжающая музыка или пение. Слово. Его слово, оно дает эту силу. Оно давало силу всем проповедникам, которых мы с вами знаем. Почему они были такими успешными? Почему они шли, несмотря ни на что? В чем секрет, мы спрашиваем. А тут нету тайны. Они читали Слово. Они жили этим Словом. И оно давало им силу. И оно действенно. И Бог об этом сказал. Мы с вами читаем в книге пророка Исаии, 55 глава. Я напомню это место. 10-11 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и производить, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Это слово, оно имеет силу. Ни одно из слов Божиих не проходит напрасно. Оно имеет силу. Но мы можем с вами вспомнить одну из иллюстраций, которую Христос приводил при своей жизни, когда Он говорил о притче о сеятеле, о семени. И Он говорит, семя есть Слово Божие. Но вот это семя, оно падает на разные виды почвы. Он привел 3-4 вида почвы. И только одна почва, да, которая была названа как добрая земля, она была способна принять это семя. И это семя произросло, и оно дало этот плод. Было другие 3 вида почвы, которые абсолютно не оказали ничего для этого семени. И это не значит, что туда плохое семечко упало. Проблема была в почве, в сердце человеческом. Братья и сестры, это еще раз показывает, ну, что Слово Божие, оно действенно. Оно действенно, но Бог никогда не насилует человека. Бог никогда не делает так, чтобы человек пошел против своей воли. Господь предлагает. Он говорит, это семечко, оно доступно. Оно сегодня падает на почву твоего сердца. И если у кого-то сегодня оно действительно начинает производить большие плоды, и кто-то сегодня вдохновляется, и ему действительно открывается этот духовный мир, и он видит себя в этом мире, и он действительно желает и любить Бога больше, и служить Богу. И если я сегодня смотрю на этого человека, думаю, а почему у меня нету такого? Братья и сестры, ответ может быть очень простой. Где-то почва очень твердая. Это семечко, оно не может попасть. Оно такое же семечко. Но оно не может пробиться через этот твердый покров нашей почвы. Поэтому нам нужно где-то позаботиться об этом. Это наша с вами задача. Позаботиться, чтобы это слово, оно упало. Чтобы оно проникло. Чтобы не было там тех птиц, которые бы уносили. Как это может быть? Это может быть очень просто. Может быть, в этом собрании есть очень много птиц. Очень много. И кто-то уже, может быть, забыл, о чем была первая проповедь. И кто-то, может быть, сегодня уйдет, и в фойе он уже настроен на то, чтобы поговорить о вещах важных. И, может быть, сядя в машину, он уже забудет даже тему сегодняшнего служения, потому что птиц много, они коварные птицы. Они хотят забрать, все похитить. У кого-то сегодня много суеты, много различных переживаний, может быть. И все это наша почва. И все это то, что заглушает сегодня и может заглушить. Кто-то сегодня, может быть, сейчас в собрании сидит и думает, все, начну читать Писание. И вы знаете, вы можете до дома не доехать, и это желание уже загниет, уже пропадет, может быть. Поэтому нужно бодрствовать. Это слово, оно живо, оно дает жизнь. Оно действенно, оно заряжает, оно действительно дает нам эту энергию. Но оно не только дает жизнь. Мы с вами видим, что апостол Павел говорит, что оно также является нашим хирургом. И острее написано всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Естественно, он здесь не говорит о скальпеле. Он говорит об оружии. Он говорит о мече. Меч, который заострен с двух сторон, да, мы понимаем, обоюдоострый, это значит заостренный с двух сторон. Обычно эти мечи, они были, во-первых, чуть-чуть легче, чтобы ими можно было управлять лучше, вот, и они приносили двойную пользу, вернее, не двойную пользу, а дважды увеличивали результат нападения, потому что воину не нужно было думать, какой стороной пользоваться. С обоих сторон был меч отточен, он причинял двойную рану, можно сказать. Но вот этот образ, который здесь Павел рисует, и он хочет дать нам, он хочет сказать, что это даже острее Слово Божие, оно даже острее такого меча, такого оружия. И мы с вами должны понимать, что слово, которое мы с вами имеем, вот эта книга, Библия, это очень опасная книга. И мы с вами учим наших детей, знаешь что, сынок, не трогай ножик, а порежешься. Потому что мы понимаем, что эта вещь очень опасная. Мы с вами имеем этот инструмент, если можно так сказать, и он очень острый. Он очень острый. Для чего сегодня Бог создал Писание с таким качеством остроты, проникать до разделения души и духа? Потому что сегодня мы понимаем с вами, мы как живущие на этой земле, Мы страдаем с вами очень много от всяких болезней. Знаете, всякие наросты есть на нашем теле, да, наши тела, они меняются с процессом роста, что-то появляется, и мы с вами думаем, кто мы такие, почему и что нам делать, может, и операцию надо делать или еще какие-то. У нас переживания есть всякие разные. Но вы знаете, есть болезни, которые действительно мы сами не подвластны над ними. Нам приходится идти назначать appointment, к врачам мы идем, врачи вникают, врачи опытные уже делают какие-то операции. И вот мы должны понять, что в духовной сфере, братья и сестры, то же самое происходит. Наше тело, да, оно стареет, оно видоизменяется, оно поражается. Наш внутренний человек, он обновляется, написано, но очень много вещей, которые происходят, которые тоже влияют на нашего внутреннего человека, и поэтому нам нужно это слово. Потому что если вовремя эта операция не будет сделана, если какой-то грех, если какое-то беззаконие, если вещи, которые нам не нужны, но они возникают у нас, то никто другой, как Бог, и через свое слово не сделает лучше эту операцию. И это все происходит, братья и сестры, у нас на дому. Я вам скажу так. Для этого не нужно назначать appointment и платить большие деньги. Для этого...

Когда мы не обращаемся к Слову, когда мы просто живем своей жизнью, эта греховная опухоль, она растет и растет и растет. Хотелось бы, чтобы мы увидели в этом ценность. Хотелось, чтобы сегодня мы понимали, не будешь читать, и не только слушать. Знаете, иногда люди идут по пути меньшего сопротивления и говорят, я не буду читать, но я буду слушать проповеди. Я вот всегда, у меня YouTube работает, там всегда проповеди звучат, или я подкасты слушаю. Вы знаете, это неплохо, но отнеситесь к этому как supplement. It's a supplement, когда мы слушаем проповеди, когда мы где-то подкасты слушаем, но когда мы лично сидим и читаем, и Господь с нами говорит, вот это мы на приеме у врача. Вот это врач, который начинает работать там внутри, где никто не видит. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня мы поблагодарили особо Бога за то, что Он дает нам не только жизнь, не только оживляет нас, Он и врачует нас. Но еще есть один момент, который здесь Писание предупреждает, или Павел предупреждает. Он говорит, оно не только врачует, оно и является и судьей нашим. Оно судит. Судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Все обнажено и открыто пред очами ему, ему дадим отчет. Это слово, оно является нашим судьей. И вы знаете, это не судья, с которым можно договориться. И я думаю, что мы должны сказать, слава Богу, что у нас неподкупный судья. Слава Богу, что мы не можем не судить это слово. Хотя иногда почему-то есть такие даже верующие, которые хотят поспорить со словом. Хотят найти где-то несовершенство слова. Знаете, друзья, никогда не нужно вставать на эту сторону. Нужно понимать совершенство Слова Божия. Нужно понимать его полный авторитет и принимать этот авторитет. И нужно смиряться с тем, что это слово, оно говорит нам сегодня. И написано, что придет время, даже если мы здесь, на этой земной жизни, мы где-то были не способны вместить какие-то истины, нам все равно нужно будет отвечать перед этим словом. Это слово, оно будет судить нас, ему дадим отчет. И оно написано, что оно судит помышления и даже намерения. Даже намерения. Видите, как Господь смотрит. Он не просто говорит о том, что ну, зачем ты сделал эту вещь или не сделал эту вещь. Когда мы читаем Писание, мы видим, что Господь начинает работать через Духа Святого даже над нашими намерениями. Мы думаем, и Слово Божие уже даже вот на этом уровне, вы помните, как это когда-то было у Адама, да, Адам еще не согрешил, Каин. Каин еще не согрешил, он еще не убил брата, но Бог ему сказал у дверей, уже есть мысль, у тебя есть мысль, и я ее вижу, остановись. Нам нужно быть в Писании, нам нужно читать Писание. Если мы читаем Писание, оно как судья, оно воздержит нас. Мы будем видеть вот эту серьезную справедливость, как судья. Вы знаете, я не помню, чтобы кто-то приходил на суд и, знаете, был в таком веселом и смешном настроении. Вы знаете, это место, особенно когда двери закрываются, когда начинается этот процесс, когда судья заходит, когда все встают. Это страшный процесс, все дрожат, потому что что-то особенное происходит. Слово Божие будет говорить каждому из нас, когда мы с ним сталкиваемся, когда мы его читаем. И должно быть это благоговение. Должно быть это особое почтение. Поэтому я и сказал в самом начале, что нам нужно, чтобы это было отдельной книгой, и где мы стараемся назидаться, и где нас ничего другое не интересует. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас. Мы сейчас будем молиться. Мы будем благодарить Бога за то, что это слово, оно сегодня доступно для каждого из нас. Что мы сегодня с вами еще не ходим от моря до моря и не ищем, где бы послушать. Господь дает эту возможность сегодня не только слушать, читать, вникать, исследовать. Это сегодня доступно каждому из нас. Это слово, которое дает жизнь. Это слово, которое сегодня врачует. Это слово, которое сегодня судит, останавливает. Это слово, которое сегодня действительно дает нам полную жизнь и торжество в Иисусе Христе. Будем дорожить этим словом. Давайте мы сегодня поставим это за цель. Ни одного дня без Слова Божия. Ни одного дня. Сделаем этот чекап регулярным. И пусть Господь действительно через свое

И как всегда, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами на этой же волне, ровно через неделю, в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, уважаемые радиослушатели, желаем благословенной жизни с Господом и спасибо, что слушали нас.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Наши чувства и воля Господа. Эта тема вытекает из повседневной нашей жизни. Если бы наши чувства касались только нас самих, или нас и наших ближних, это дело одно. Но наши чувства пересекаются с волей Господа, и происходит это на постоянной основе. Что мы видим у себя или же у других людей? Мы видим, что в Библии, например, написано одно, а мы сами хотим поступать по-другому. Почему? Потому что у нас чувства наши человеческие хотят, чтобы мы поступали по-другому. Наша плоть, по-другому говоря. И происходит вот это постоянное пересечение наших чувств. А помимо чувств еще есть и эмоции, и много чего еще. Мы говорим сегодня о чувствах. Хотя эмоции сопряжены с ними. Наши эмоции. Давайте посмотрим в Библию. Там есть примеры, на каком месте должны быть наши чувства, а на каком месте должна быть воля Господа по отношению к нашей жизни. Книга пророка Осии, 1 глава, мы прочитаем с 1 по 3 стих. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биерину, в одни Озии, Иофама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских, и в одни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского. Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует эта земля, отступив от Господа». И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлеама, и она зачала и родила ему сына. Знаете, в чем одна из главных наших проблем при чтении Библии? Я не говорю конкретно о вас. Я говорю в принципе. Одна из основных проблем — это то, что когда мы читаем что-то, мы читаем это просто как какие-то сторонние наблюдатели. Мы не представляем, что переживали эти люди тогда, описываем в этих историях. Это происходит очень часто. Если мы не представляем, что они переживали, нам очень тяжело понять до конца сущность библейского текста, который мы изучаем. Что переживали описываемые личности? Вот сейчас мы прочитали начало книги пророка Осии. Представьте себя в этой ситуации. Кто вы? Мужчина ли? Женщина? Это не важно. Но если бы вам сказали: возьми себе спутника жизни, который занимается проституцией. Проституция. Что это тогда было позорно? Что это сейчас также? Ведь мало кто скажет, что занимается проституцией другим. Обычно это скрывается. Представьте себя, если вам сказали бы это, а пророк Осии, Бог сказал сделать именно так. И здесь мы видим вот этот самый пример, когда переплетаются наши чувства и воля Господа. А какие у него были чувства, Осии, пророк? Он что, был не мужчина? Мужчина? Мужчина, который хотел жену? Явно не из женщин. Проституток. Но воля Господа была другой. Он как раз-таки сказал взять себе такую жену из этой, кавычка, древней профессии. Здесь в Библии не описаны его чувства, но теперь представьте, что он испытал. Что испытал этот человек? Божий пророк должен был жениться на проститутке. Третий стих. Он пошел, взял Гомер, дочь Дивлаима. Он сделал то, что сказал Бог. Хотя, как человек, он и не хотел этого делать. Он питал чувства, возможно, к другой женщине. Не кто и что занимается проституцией. Но Бог сказал ему сделать именно так. Воля Господа была, чтобы он сделал так, не для того, чтобы наказать пророка Осию. Нет. Чтобы показать перед Израилем то, кем они стали для Бога, отступив от него. Вот этот пример. Говоря о наших чувствах, откуда они у нас? Конечно, они заложены Творцом. Мы не можем от них избавиться. Почему? Потому что чувство любви, например, было изначально при создании людей. Мы не роботы, и у нас, безусловно, они есть, эти чувства. Но эти чувства мы, как люди, носим в себе. Мы люди несовершенны, поэтому и наши чувства не могут быть совершенными. В книге пророка Иеремии, 17 глава, стих 9, сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его». Даже наши чувства, они испорчены. Но мы здесь не делаем акцент на то, что они испорчены, негодны. Нет, мы созданы по образу и подобию Божьему. Эти чувства хоть и испорчены, но мы как люди чувствительны. Поэтому для нас любое, что касается наших чувств, это ранимо. Есть люди более ранимы, менее, но для всех, что касается чувств, это рана. Итак, давайте еще посмотрим, чтобы понять нам, что такое воля Господа. Вот мы видели пример про Коси. Теперь посмотрим Римлян 12 глава, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот это определение воли Божьей. Она благая, угодная и совершенная. Нам часто кажется, что мы знаем о себе все. Ну кто, кроме нас, знает о нас все? Мы, конечно же, мы. Но нет, больше знает нас Бог, который нас создал. Вот Бог абсолютно знает про нас все. И Бог знает, как нас вести в нашей жизни. Что это означает? Что хотя у нас и есть чувства, мы всегда должны следовать за Господом. Это следование за Господом, потому что Его воля благая, угодная и совершенная. Потому что Его воля – это воля Творца по отношению к творению. Часто можно услышать от людей, когда, например, они влюбляются, хотят, возможно, пожениться, а родители против таких отношений. Что они говорят? Сердцу не прикажешь. Игра на чувствах, понимаете? Чувствам ты, мол, не прикажешь. Вот как сердце сказало, так и должно быть. Но мы видим в Библии, что должно быть не так, как сказало сердце. И не так, как подсказывает чувство любви. А так, как угодно Господу. Эта тема не только о любви, о любовных чувствах. Не только о чувстве ревности, например. Ревности? Почему мы говорим о ней? Потому что книга пророка Осии, которую мы начали читать, там в 3 главе, если мы посмотрим, описывается то, что вот эта женщина, проститутка, на которой женился пророк Осия, продолжает делать свои вот эти гнусные дела. Она общается с другими мужчинами. Как это, вы считаете, была ревность у пророка по отношению к своей жене? Что она делает? Что она делает с другими мужчинами? Безусловно, она была. Поэтому это громадная тема, о которой мы говорим сегодня. Наши чувства, любовь Господа. И даже несмотря на это, пророк Осия пророком, ведь он понимал, что воля Господа – это то, что для него главнее, чем его чувства. Есть в Библии другой пример. Книга Ездры. 10 глава. Мы читать не будем полностью. Мы лишь отметим, что там была проблема по возвращению евреев из Вавилонского плена. Там многие мужчины имели народных жен, что законом было запрещено. И вот Ездра предлагает: заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. 3 стих, 10 глава книги Ездры. Опять эти чувства. Какие чувства испытывали мужчины, которые взяли инородных жен? Ну, конечно, не секрет, чувство любви, чувство привязанности. Что говорит Ездра делать? Отпустить их. Да там касалось еще не только жен, но и детей. То есть, понимаете, такие примеры описаны в Библии. Они очень серьезные. Они касаются очень многих интимных моментов нашей жизни. И показывается, что воля Господа, она главнее наших чувств. Не потому, что мы люди такие беспомощные, хотя мы и беспомощные в каком-то роде. Не потому, что Бог хочет нас мучить. Нет. Бог хочет, чтобы все было нам во благо. Мы же прочитали, что есть воля Господа. Благая, угодная, совершенная. Чтобы все было так, как должно быть. А так, как должно быть, знает только Бог. Что нам делать? Об этом сказал Иисус Христос. Матфея 16, глава, стих 24. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Вот эта тема. Наши чувства и волю Господа. Вот слова Христа. Напоследок мы прочитали. Что мы можем сказать? Что чувства наши есть, они будут чувствами. А у нас есть разум. Разум, если мы знаем, что говорит Слово Божье, если мы знаем, какие Слово Божье расставляет приоритеты, что стоит над чем, воля Господа стоит над нашими чувствами. Потому что наши чувства могут завести нас очень глубоко в какую-то яму или болото. Легко, и только Бог знает, как должно быть и как нужно нам правильно сделать. Дорогие друзья, ставьте всегда волю Господа выше ваших чувств. Освящайтесь, потому что Господь свят. Контролируйте свои чувства, чтобы они не затмили вам голову, потому что вы принадлежите Господу. Вы его дети. Вы те, за кого он пролил святую кровь. Хвала ему и благодарение. У нас на этом все. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: Начало жизни. Бесконечные заволжские степи, жаворонки с весны до осени, вьюги с осени до весны, леса по берегу Самарки, застывшие в поднебесье коршуны, редкие села и деревни, золотые, зеленые и голубые купола церквей, вечерние и утренние колокольные звоны — это моя родина. У матери было 12 человек детей. Старшие сыновья женились рано. Большая семья ютилась в маленькой бревенчатой избе с тремя подслеповатыми окошками. Четверть избы занимала русская, всегда теплая печка. Ребятишки копошились под ногами старших. Бабы щелкали детей по затылку, по спине и пониже. Беззлобно, по привычке, кричали: «Да сгиньте, проваленные, на печку лезьте!» На печке жил слепой дед Тимофей. Днем, спустив ноги, он сидел согнувшись. Изба была низкая, и если старик выпрямлялся, то стукался головой об потолок. Ушибется и закряхтит. «Их, скучно!» Бабка Матрена высокая, худая, строгая, вся в черном, похожая на старинную икону, укоряла мужа: «Так тебе и надо, ишь ты, распрямиться вздумал. Что тебе, жениться, что ли? Возьми да скрючься». Дед сгибался в три погибели, отчего тряслась его голова. Стены на печке были унизаны желтыми тараканами и казались золотыми. Дети ловили тараканов горстями и сыпали деду на круглую ясную лысину. «Не балуйтесь, охальники!» — жалобно просил старик. «Скажешь сказку, сыграешь песню, тогда не будем». Мать, как все деревенские женщины, хотела поскорее отмучиться, то есть родить, сколько на роду написано, и перейти на старушечье положение. Нянчиться с внучатами, домоседничать, смотреть за огородом, а по воскресеньям в церкви становиться не впереди, как в молодости, а поближе к дверям или где-нибудь в уголке. После 12-го ребенка решила: «Хватит, и годы уходят, и перед старшими сыновьями неловко. У Павла своих трое, у Степана парочка, и Тимофей обзавелся парнишкой». Прошло 6 лет, и вдруг весной мать родит 13-го. Это был я. Жены братьев взбеленились от удивления и досады, бегали по соседям и ехидничали: «Слыхали про диво дивное? Наш свекровь 13-го отвалила». Братьям было стыдно, недели две никому не показывались. А когда вышли на улицу, сосед зубоскал Петруха подковырнул: «Ну, как ваш 13-й поживает?» «Да, кажись, околевает», — пробурчали братцы сквозь зубы и один за другим ушли от мужиков. Меня назвали Родькой, а прозвище дали Поскребушек. Я родился слабым. Мать выходила вечерами во двор, становилась на колени, лицом к церкви, и, прислушиваясь к колокольному звону, молилась: «Господи, прибери лишний род, покуда не жалко». Но молитвы матери не доходили до Бога, и она должна была терпеть попреки с ног, шутки насмешников и недовольство старших сыновей. Соседки, приходя в нашу избу, удивлялись. «Ой, кумушка, графенушка, Дон у тебя совсем не задался, кривоногой, пузатой, синяжилой, шеечка словно ниточная, оборваться хочет, а голова-то какая страшенная, словно тыква на палку надета. А с чего ж ему хорошим-то быть?» — соглашалась мать. «Все соки на старших детей истрачены, он у меня кое-чего скулеманной». Я болел 3 года, а весной на 4-м совсем собрался помирать. Отцу нужно было ехать в поле. Он подошел ко мне, поглядел, покачал головой, вздохнул и сказал: «Не жилец на этом свете, того и гляди помрет, а я уеду 6 дней в дальнее поле. Пашка, Степка, Тимошка завтра должны на заработки отправиться. Кто ж гроб-то будет делать, коль малый помрет?» «Хорошо, что догадался, — сказала мать, — возьми да сделай загодя». Отец стал искать доску для гроба. Подходящей не оказалось, и пришлось оторвать крышку от ларя, разгороженного на 3 части, для зерна, муки и отрубей. Гроб был сделан аккуратно, хорошо выструган. Мать купила новый медный крестик и 1,5 аршина жесткого коленкору для смертной рубашки. На свечи денег не хватило. Из беды выручили соседки. Дали тонкие, засиженные мухами, огарки от 4-х свечей. После отъезда отца и братьев жизнь во мне держалась на волоске. В избу набилось много женщин. Приложив руку к щеке, вздыхали: «Вот-вот кончится, последние минутки додыхивает. Аграфен, зажги свечки». Все знали, что при колеблющихся язычках тоненьких свечек младенческой душе легче выйти из тела и улететь на небо. Мать затеплила огарки. Все, затаив дыхание, ждали последнего вздоха. Но я не хотел умирать. Старухи закрывали мне веки, давили пальцами на глаза. «Может, так скорее окочуриться?» Подождав, стали сокрушаться: «Ну что ты будешь делать? Не помирает». Вечером нехотя разошлись по домам. Были уверены, что ночью я отдам Богу душу. На рассвете, выгнав коров с стада, поспешили к нам. «Неужто жив?»
1: «Жив!»
0: – печально откликнулась мать. «Господи, да что же такое? Связал всех по рукам и по ногам своим томлением. Жить не живет, помирать не помирает. Не надо бы вам было делать гроб. Теперь он назло не помрет». Через 6 дней, поздним субботним вечером, у двора застучал телега. С поля вернулся отец. Еще с улицы он увидел зажженную лампадку перед иконами и перекрестился. «Царство небесное младенцу Родивону!» Отмучился. Мать пошла навстречу. «Аграфен, когда же это случилось-то?»
1: «Чего?»
0: «Когда Родька-то помер». Мать, приложив руку к щеке, вздохнула: «Какой там помер? Отдыхивается!» «Да неужто правда?» От удивления он даже хлопнул себя ладонями по ногам. «Только зря испортили ларь!» С этого дня мне стало легче, но заболел 10-летний брат Колька. Через неделю его схоронили. После половодья мать пошла на базар. Идет она в полдень с базара,
1: лапти на плечо повесила, солнце ласковое, небо голубое, гудят пчелы, над луговым раздольем заливаются жаворонки, а в сердце матери скорбь. Не может она забыть о смерти любимого сына, боится упрекнуть Бога за то, что не тому, кому следует, послал он смерть. Догнала старуху-странницу, рассказала о своем горе и о том, как Бог ошибся. Выслушала странница исповедь матери, посмотрела на заплаканные глаза и говорит: «Не убивайся, милая, никому не ведомо, что ждет человек впереди. Вот сейчас ты жалкуешь о большеньком, меньшому смерти молишь, а может, он будет для тебя под старость-то теплее красного солнышка». Перевернули эти слова сердце матери. Заторопилась она домой. Бордовый платок на затылок сбился. По лицу слезы, а в сердце тепло. Никогда до этого не был для нее дорог младший сын так, как в эти минуты. Прибегает домой, а я в сенцах, на колючей дерюге, криком надрываюсь. Мухи лезут в нос, в рот. Прижала меня мать к сердцу, поцелуями осыпала. Горемычный ты мой, никто тебя не любит, все измываются над тобой, словно ты не человек, и я-то дурой была. Прости меня, мой касатик, погляди-ка, что с базар-то принесла. Кренделек маком обсыпанный, ешь, мой хороший. Мое трехлетнее сердце почувствовало, что и я кому-то стал нужен и дорог. Вечером мать взяла меня на руки и долго ходила по двору. Она горячо молилась высокому небу, и слезы надежды орошали ее лицо. Господи, пошли ему долгую, счастливую жизнь. Обереги его от всех бед и напастей. С церковной площади доносился певучий колокольный звон.

Бестактность. Людей терзает часто бестактности недуг. При встрече удивление. Вы постарели, друг. Что отвечать на это? Не молоды и вы? Стареют в этом мире орлы, слоны и львы? Не виделись мы с вами уже немало лет. Сменил былую свежесть преклонности портрет. На лбу и под глазами прожитых лет печать. Но все же лучше было об этом промолчать. Ведь, вероятно, оба утратили мы прыть. Но стоит ли об этом при встрече говорить? И если мысль такая, как искорка мелькнет, возьмет ее тактичный в душевный переплет. Он скажет: пощадили вас годы и лета, во всех чертах заметна былая красота. И другу будет сладко услышать эту речь, воспрянет он душою от пяток и до плеч. Вы добрым комплиментом зажжете веру в нем, желание жить, трудиться засветится огнем. Бестактность — грех. Зачем же грешить таким грехом? С друзьями повстречавшись, не бейте обухом, а лучше приласкайте, прижав к своей груди, и языку скажите: будь нежным, не вреди. Все то, что огорчает, не ставьте на виду. Воспитанность при дружбе, как аромат в саду.

Возможно ли, как часто люди говорят, беру свои слова назад, но разве можно то вернуть, чем нанесли мне рану в грудь? Друг, муж, сосед в пылу обид словесной пули паразит. Пройдет всего минуты две, стыд в сердце, сумрак в голове, раскаяние, как яд змеи, беру назад слова свои. Он в сердце мне вонзил кинжал, а после струсил, задрожал. Я извлеку его назад, но хлещет кровь, как водопад. Возможно ли взять слова назад, смертельный обезвредить яд? Слова, как пули, а твой рот, как скорострельный пулемет. Убив, нельзя сказать прости, убитых словом не спасти. В те дни, когда повсюду лай, стрелок, словами не стреляй, чтоб меньше было слез и бед, забрось словесный пистолет. Беру свои слова назад, так лишь убийцы говорят.

Бога. Мы, как Божья рать, нам легко друг друга всей душой понять. Связь с родной страною каждый потерял. Но сейчас со мною пойте, стар и мал.

Знаем, что люди – существа сознательные и мыслящие. Однако строгий материализм утверждает, что наука не дает никаких доказательств мышления. Исследования, связанные с мозговыми травмами, показали, что мозг и умственная деятельность не одно и то же. Реальность позволяет предположить, что умственная деятельность человека не имеет под собой материальной основы. И в этом заключается большая проблема для эволюционистов с их материалистическим взглядом на мир. Согласно этому взгляду, то, что не поддается научному измерению, попросту не существует. Теория эволюции отрицает нематериальный элемент человеческой природы. Некоторые эволюционисты пытались обойти эту проблему, заявляя, что люди – существа бессознательные. Мы не мыслим, а только думаем, что мыслим. На самом деле все это фокусы нервной системы. Этой теме были посвящены целые тома. Однако такой подход порождает новую проблему. Если у нас нет сознания и мышления, то как же мы можем доверять своим выводам и судить, что истина, а что ложно? Если мы не мыслящие существа, то как мы можем утверждать, что мышления нет? Все эти дебаты в среде закоренелых материалистов ведут к предположению, что существует глубинная нематериальная реальность, которую нельзя измерить с помощью науки. Существование нематериального, но совершенно реального человеческого ума, не лучше ли сказать души, прекрасное свидетельство в пользу разумного создателя. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете пятиминутную программу «Капля росы». Мы продолжаем стих за стихом изучать послание апостола Иакова. Сегодня, друзья, откройте первую главу послания апостола Иакова, прочтем стихи 23 и 24. «Кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Дорогие друзья, будьте всегда благодарными при каждой возможности, когда вы слушаете Евангелие, когда вы слушаете Слово Божие. Слово Божие подобно зеркалу, отражает ваше внутреннее состояние, состояние души. Слова «подобен человеку» означают именно человека, а не все человечество. Женщины, модницы всегда любят снова и снова смотреть в зеркало, чтобы проверить свое лицо, все ли в порядке, правильно ли лежат волосы на голове. Слово Божие имеет свойство отражать все детали нашей жизни. Некоторые не любят, чтобы их недостатки или темные пятна были обнаружены или вскрыты. Некоторые моментально отворачиваются от зеркала, но это положение не меняет. Никто не может отвернуться или уклониться от обличающей силы Духа Святого, который вскрывает все темные пятна нашей личной жизни.

Только человек с окаменевшим сердцем или с онемевшим сердцем может отвернуться от всепрощающей и милующей любви Спасителя Иисуса Христа. В первом послании Иоанна, 1 глава, 9 стих, говорит так: «Если исповедуем грехи наши, то Он, Господь Иисус, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В Евангелии Марка читаем такие слова, сказанные Иисусом Христом: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Но во всем этом есть радующая весть. Кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофе, очищает нас от всякого греха. Конечно, если этот грех исповедан перед Богом. Бывает так, что наши портреты и наши фотокарточки ретушируются. Мастер с кисточкой может скрыть наши физические недостатки, но небесное зеркало, Дух Святой, через действие Слова открывает нас такими, какими мы есть на самом деле. Одна влиятельная политическая личность Америки, Соединенных Штатов Америки, старалась скрыть темный свой поступок. Но записи на магнитофонных лентах вскрыли все это, и утаить не удалось. Хотели ли бы вы, дорогие друзья, чтобы все, что вами сказано или сделано, было открыто перед всем миром? Очевидно, нет. Но Бог знает все. Знает даже помышления наши сердечные. Его записи абсолютно точны. Но и в этом случае нет безнадежного положения. Мы можем принести в молитве покаяние всю нашу греховность к ногам Господа, и Он по Своему верному обещанию очистит наши сердца, обновит нашу жизнь и даст нам новое начало. Послушайте, что сказал об этом псалмопевец Давид в Псалме 102, стихи с 8 по 17. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века боящимся Его». Да благословит Господь вас, дорогие радиослушатели. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, друзья.

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение –
2: решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья – Ксения Герасимова. Ксения, привет!
3: Здравствуйте!
2: Ксения, без околичностей, люди, которые нас слушают, они знают, что это христианская программа, люди, которые часто нас слушают, они тем более это знают, поэтому я сразу скажу, ты член церкви евангельской, ты работаешь с неблагополучными слоями населения, у нас радио не телевидение, и люди тебя не видят, хрупкая, тоненькая девочка, то, что я о тебе знаю, ты работаешь с самыми неблагополучными слоями населения, откуда это в твоей жизни вообще тема появилась?
3: Я думаю, я просто увидела реальность, которая происходит на улицах. То есть я сама выросла в неполной семье, и моя старшая сестра, она страдала наркозависимостью. Но, если честно, я не думаю, что это как-то повлияло. Больше даже для меня это было нормой, потому что это было с детства. Даже наоборот, если я видела что-то благополучное, благополучные семьи, какое-то счастливое детство, то это казалось, ну, надо же, каким-то исключением. Потом я поехала в лагерь в Наро-Фоминск как помощница, и вдруг я увидела ситуацию, которая была намного труднее, чем у меня. То есть я увидела уличных подростков, я увидела криминал в раннем возрасте, увидела наркотики. И я думаю, именно тогда Бог, он поселил какую-то боль и бремя за этих людей в мое сердце. И так и началось.
2: Ксения, вот прежде чем ты, в общем-то, о себе расскажешь с детства, все-таки наша программа немного биографическая, можно еще один общий вопрос?
3: Да, конечно.
2: Почему речь идет так часто о какой-то помощи? Почему мы обязаны это делать? Почему вот как христиане, так мы должны что-нибудь найти для себя такое, на свою голову, кому-нибудь помогать, куда-нибудь идти?
3: Однажды я ехала как-то на автобусе, увидела рекламный щит. Это... то ли была социальная реклама, то ли... ну, я не помню точно. И там была награда как «Учитель года», и была цитата этой учительницы. Было написано: «Просто я понимаю, что родители доверили мне самое дорогое, что у них есть, своих детей». И я думаю, то понимание, то, что Бог нам, как верующим, доверил самое драгоценное, что вообще у него есть, это своих детей, то есть всех людей, по сути. Вот эта мысль, она как-то мотивирует меня. Я понимаю, что за этим, чем просто помощь, стоит что-то большее.
2: То есть так или иначе это Бог? Без Бога вот такой мотивации не может быть.
3: Я не знаю, как повернулась бы моя жизнь, если бы не было Бога. Я не думаю, что у меня была бы
2: мотивация. Расскажи нам, как она повернулась.
3: Как я уже упомянула, я выросла в неполной семье. То есть у меня есть мама, есть старшие две сестры и младший брат. Отец ушел, когда мне было... около 13, сейчас мне 26. И я училась в школе, занималась спортом в 13 лет, я пошла на конюшню, и вот 7 лет я занималась вплотную. Я думаю, именно вот благодаря конюшне меня куда-то не увело в сторону, в какие-то компании и так далее. И в 17 лет я попала на спектакль христианский, пасхальный. Я всегда понимала, что Бог есть, но в тот момент, когда я увидела распятого Христа, то есть вот эту сцену, что-то во мне... как-то, я не знаю, как щелкнула, я вдруг поняла, что это реальность. Я вдруг поняла, что Бог есть. Я подумала, если Иисус действительно есть, то я не могу жить так, как будто его нету. И меня тема Бога очень сильно заинтересовала. Я начала ходить в церковь и начала читать Библию, пробовать молиться, участвовать в каких-то служениях. И потом я поступила в институт, Русско-американский христианский институт, на специалиста по социальной работе. И, закончив его, я уже уехала в Наро-Фоминск миссионеркой.
2: А, то есть даже это профессия. То есть ты даже дипломированный социальный работник, скажем, ну, христианский, нехристианский, но ты дипломирована даже.
3: Ну, да.
2: Ксения, но все равно это не классика. Там в 17-19 лет что-то щелкнуло. Христос, который на Христе висит, он может увести человека куда угодно, в культуру русскую, там еще в какие-то обычаи. Это не обязательно, что вот такое представление, что раз он есть, то есть какие-то, какая-то ответственность у меня. Это не классический вариант, твой вариант.
3: Сейчас как-то трудно это описать.
2: Но это
3: как-то
2: данность.
3: Просто перевернулась,
2: да, это
3: моя
2: данность.
3: Реальность. Я даже помню такой момент, то, что когда я работала в гостинице, в конюшне, и мы там иногда тусовались. То есть в этой гостинице выпивали и так далее. И как-то вдруг мне стало однажды тошно. То есть это было уже после того, как вот я пришла в церковь. Я помню тот момент, то, что я вышла на улицу, и была зима, и, как сейчас помню, были стеклянные двери, я видела, что происходит внутри, то, что мои друзья, они там пьют, кто с кем, и танцуют. А снаружи была такая тишина и зима. И я вдруг подумала, неужели вот этот маленький мирок, вот это моя жизнь? Я думаю, вот это да, я же совсем другая, это не я. И, то есть это был целый процесс. Я не могу сказать, что раз, и что-то произошло в моей жизни. Целый процесс, вот этот был год, 17 лет, целого переосознания себя, когда мне приходилось уже делать какой-то выбор. Я вдруг понимала, что то, как я живу, это на самом деле не я.
2: Ну, на самом деле, наверное, это и есть обращение к Богу. Кто как это называется? Это покаянием, обращением к Богу. Mm-hmm. Наверное, это оно и есть. Потому что под этим понятием очень много чего проскальзывает. Там вера, какие угодно, она имеет стороны, но не вот это, что ты говоришь, ответственность и личные отношения.
3: То есть это вопрос выбора?
2: Да, это вопрос выбора. Расскажи нам о семье. Ты немного оговорилась, что семья неполная, трое детей, отца mm-hmm. нет. Как это все проистекало?
3: Так что в 13 лет отец ушел, и я помню, на самом деле я помню это отрывками почему-то, как ни странно. И то, что мы с сестрой... Одной из них и с братом мы стояли и продавали картины. Я помню, какие-то мягкие игрушки, ну, чтобы как-то сводить концы с концами. Тем не менее, я не могу сказать, что это было какое-то несчастное детство. Вот, то есть мама как-то умела создать какой-то... Хотя ей было тяжело, конечно, но какую-то атмосферу. Далее я очень благодарна ей, то, что она вот так...
2: Знаешь, может, мама мамой, а есть такой талант, такая способность себя ощущения в этом мире. То есть я знакома с твоей сестрой Наташей, она mm-hmm. была в нашей студии, я помню разговор с ней, все равно вы умели себя ощущать. Вот даже то, что ты говоришь, вот этот процесс после вот этого мирка маленького mm-hmm. в конюшне, где там, mm-hmm. это да, это поиск себя. Я думаю, что это тоже талант найти себя.
3: Да, я вот думаю то, что никакие обстоятельства не могут определить, кто ты. Никакие условия, ни детство, ничего. Даже у нас сейчас такой момент на Нарфоминское служение, то, что я очень горжусь своими ребятами, они делают выбор в пользу Бога очень радикальный. Сейчас моя подруга из моей церкви, 18 лет, она отказалась от института, чтобы заниматься уличными подростками. Для нее это большая жертва. Даже я, как наставница, я не могу взять на себя ответственность и сказать, иди в институт или не иди в институт, потому что это ее решение с Богом. Она решила пожертвовать какой-то своей карьерой, и какой-то жизнью. Родители вообще ей сказали, тогда не возвращайся домой, раз ты выбрала вот такой путь. И в 18 лет это очень тяжело, и она делает выбор. И она очень счастлива. Она уходит из вот этого дома в мой, который гораздо хуже. Она выбрала возиться с этими подростками, хотя могла учиться в институте и под обеспечением родителей, но она счастлива. Еще одна семья, которая хочет участвовать в моем проекте, это ранчо для подростков неблагополучных и для наркозависимых, ну и для других людей, которые попали в трудные ситуации. Они всей семьей переезжают. Для них это тоже тяжелый выбор. А молодая семья с ребенком маленьким, они говорят, Бог нам открывает, и мы хотим переехать. Я думаю, даже мне бы тяжело было.
2: Раньше это с участием лошадей твоих любимых, нет?
3: Это, я не знаю, просто это рабочее название раньше, потому что это долгая история.
2: И другая.
3: Да. Я вижу сейчас в своей жизни, люди, делая выбор в пользу Бога, они никогда не проигрывают. И никакие обстоятельства не имеют силы, никакие слова людские не имеют силы. Вот. Поэтому я даже думаю, что когда я сделала выбор в своей жизни в пользу Бога, это было для них примером посвящения, и теперь они могут так делать. Я думаю, то, что люди, они в своей жизни так или иначе делают радикальные выборы. И классно то, что мы можем сделать этот выбор в пользу Бога. Недавно ко мне прибежала девушка, ей 17 лет, она буквально, она живет от меня в 10 минутах, прибежала ко мне в одних носках, в слезах, потому что мама ее избила. И я ее приняла к себе. И это та, кстати, которая будет жить со мной, то есть она верующая девушка. И я подумала, слава богу, то, что такие подростки вот уличные, и ну, любые люди, они могут побежать в наши объятия, ну, как в объятия Бога. И они делают радикальный выбор, они убегают из своих домов, убегают от каких-то проблем. И слава богу, что они могут радикально повернуться к Богу. Потому что многие люди сейчас бегут в объятия притонов, баров, каких-то случайных связей. И кардинально меняет так свою жизнь. И поэтому я хочу, чтобы вот наш дом, будущее, вот это ранчо, это было именно местом, где люди радикально меняют свою жизнь в пользу Бога, выбирают Бога, а не наркотики, отверженность, одиночество, самоубийство.
2: А ты видишь как-то вот уклад, ну, хотя бы так, в духе отдаленно, ты видишь, там будет какой-то порядок, там какая-то схема будет проживания, или вы просто создадите людям возможность жить так, как живете вы. Вот я живу, подражайте мне, и никаких таких урочников, укладов.
3: Нет, мы уже работаем даже над расписанием. Естественно, что будут какие-то компромиссы. Это не реабилитационный центр, это дом, как дом-убежище.
2: Это не реабилитационный центр.
3: Нет. Нет. Mm-mm. Это не реабилитационный центр, это, вот как я сказала уже, это дом-убежище. Они могут приехать туда на неделю, на выходные, на месяц. В принципе, дом, который у меня сейчас есть, однокомнатный дом, это уже как демо-версия такого дома. Есть кто у меня живет неделю, есть кто живет 2 месяца.
2: Но в любом случае не они будут уклад устраивать. В любом случае какой-то элементарный порядок быть должен.
3: У нас есть команда, которая работает именно, у каждого есть свое задание, духовная программа, трудотерапия, то есть все элементы служения.
2: То есть все элементы полноценной жизни, такие, которые не должны быть даже у 6-летнего мальчика, который выносит ведро мусорное в подъезде,
3: да?
2: Да,
3: да, безусловно.
2: И люди, которые, у которых это не сложилось в детстве по каким-то причинам. То ли семья была недостаточно грамотная, то ли они отказывались.
3: Да, в любом случае мы ставим любовь выше порядка. То есть подросткам не то, что не хватает дисциплины, им не хватает любви.
2: Вот. Вот на этой ноте мы прервемся. Любовь выше порядка. И для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Ксения Герасимова. Ксения, уличные подростки, о которых ты начала рассказывать, это неудобная часть социума. Они очень шумят в транспорте, в общественном. Они ненормативно выражаются, лексика у них. И они мешают. В 26 лет у тебя желание объятия раскрыть и принять их в свои объятия.
1: Да, так и есть. Начинала я заниматься более старшим поколением. То есть приходили уже бывалые люди, которые отсидели, которые уже в зависимости несколько лет. Или даже не в такой трудной ситуации, но они вот уверены, я все смогу, я все сам. И когда я смотрю на них, или даже спрашиваю про их детство, и там такие разбитые судьбы, и я думаю, где же я была раньше, где же я была раньше. И только в этом году, наткнувшись на вот этих подростков, я подумала, ну вот, то есть у меня есть сейчас возможность уникально вложить в их жизнь, чтобы потом они не могли сказать, Бог, где ты был раньше, потому что Бог через нас сейчас вкладывает в их жизнь, чтобы я уже не спрашивала, люди, где вы были раньше, когда они боролись с этой отверженностью, когда они искали каких-то авторитетов. И поэтому это такая трудная работа. Иногда не знаешь, как им объяснить, как в них что-то вложить. Но это люди, подростки, такие люди, которые не принимают любовь, которые видят в тебе авторитета, которые видят неравнодушие.
0: Ксения, ну вот люди такие существа, люди, мы, я имею в виду, которые хотят результата. Если мы что-то начали делать, мы хотим закончить это и увидеть результат. Ты рассчитываешь на то, что вот ты начала работу с подростками, и ты увидишь результат?
1: Я очень это надеюсь. Я не знаю, как это выстрелит, так скажем. То есть я могу посеять сейчас, и я не знаю, как это проявится в будущем. Я сама была в христианском лагере в 3 года и была на служении в церкви, может быть, лет в 10, и только в 17 вдруг все это как будто собралось, как будто сели в меня, и раз. И для меня не было вопроса, есть Бог, нет. Я всегда знала, что Он есть. Но конкретный выбор в Его пользу я сделала только в 17 лет. Поэтому, может быть, сейчас, может быть, через несколько лет, я не знаю, когда, но я думаю, что Бог, Он верный. Не думаю, я уверен, Он верный, и Он доведет дело до конца.
0: Напомни это место вот из Библии. Павел апостол говорил.
1: Один сеет, другой поливает, взращивает Бог.
0: Да, то есть кто-то сеет семя, кто-то поливает, ну, так скажем, в нашем случае, кто-то уже подталкивает, мотивирует больше, да, а кто-то увидит плоды. Так или иначе, тебе хочется быть той, которая увидит плоды с этими неблагополучными бомжи, подростки трудные?
1: Конечно. Подростки — это те люди, которые они еще не видят смысла, конечно же, менять свою жизнь. Они просто могут впитывать что-то, принимать. Но я не слышала, чтобы кто-нибудь из них сказал, все, я меняю свою жизнь. То есть со взрослыми это более понятно. У меня есть гораздо больше плодов со взрослыми. Если это наркозависимый, он понимает, моя жизнь разрушена, он едет в реабилитационный центр. Или вот недавно у меня пожил неделю, он в нашем доме наркозависимый, через неделю он говорит, мне нужно покаяться, примириться с Богом, мне нужно сделать это, составил конкретный план, и сейчас, через сколько прошло, я его не узнаю, он уже начал новую жизнь, он уже в этом темпе. Ну, и это не единичный случай. Подростки – это процесс. Иногда это кажется какая-то неблагодарная работа.
0: Да, и недавно я была на конференции, всероссийской конференции, где была тема сиротства очень остро поднята, и сказал спикер, что это самая незащищенная часть общества. Вот ты примерно сейчас дублируешь, что это люди, которые не вполне знают жизнь и не вполне могут еще и распоряжаться, потому что, чтобы распорядиться, да, план какой-то составить, нужно как минимум иметь какие-то деньги, способ передвижения, какое-то отдельное жилье, угу. Да?
1: Да, они во многом ограничены.
0: Ограничены и зависят от тех, кто их не любит, давай скажем честно.
1: Да.
0: И зависят от тех, кто их не любит. Родные не любят. Да. А уж если сказать об улице, их ненавидят.
1: Да. И для них это норма, как и для меня было какой-то нормой. Потому что семья – это твое убежище, то, где ты вырос. У них пьющие родители, неполные семьи, и для них это норма. Они, то есть, воспринимают это как обычное. Они смотрят такие фильмы, которые с порнографией, или фильмы ужасов. Они воспринимают это с детства, они не думают, что это плохо. И когда я им говорю, ребята, ну вы что? Они говорят, а что такого? Потому что им никто не сказал, что это разрушает. Они вообще не понимают, что их разрушает.
0: А как ты вообще можешь иметь право, ну, какое-либо учить их? Как они могут вообще слушать от тебя, что вот так и вот так? Но чем ты подкрепляешь, что нельзя, чего можно?
1: Ну, начнем с того, что подростки – это не взрослые, у них… У нас такой метод, то, что это 10% закона и 90% любви. Потому что действительно, кто я? Я им не родитель, я им чужой человек. И я не думаю, что в этом возрасте им нужны какие-то нотации. Им проповедовать нужна любовь. Но когда за нотациями стоит больше 90% любви, за 10 законом 90% любви, то они начинают прислушиваться. То есть это не то, что я выделяю библейский час, и сейчас, ребята, я вам расскажу, как нужно жить. Мы с ними проводим время, мы с ними играем, возим их куда-то, катаемся на велосипедах, и из часа общения я могу сказать одно предложение. Сказать: «Маш, ну ты же принцесса, ты ругаешься матом».
0: Ну, то есть, по сути, ты им больше предлагаешь не прислушиваться, а приглядываться.
1: Да, это тот возраст, когда они ищут авторитет, они хотят быть на кого-то похожим, или они ищут... У них нет как-то родительской любви, нет родительского примера, они ищут их в любом человеке, кто может это предложить. И поэтому, когда они видят то, что мы можем им предложить любовь, они готовы прислушиваться. Я не знаю, как это происходит. Я не могу сказать... или найти какой-то метод, что вот этот совет мой сейчас сработает, или я как-то логически подведу к тому, что они осознают, что вот это плохо. Но каким-то образом они прислушиваются, может быть, зная то, что мы хотим для них лучшего, или они сами видят то, что в нашей жизни это работает.
0: Ксения, а что ты думаешь, методика, натуральная методика, я имею в виду, которая прописана, она говорит о том, что с людьми неблагополучными, зависимыми, ну, не проходит номер по-хорошему никак. Они все равно это используют в своих целях. И это родители говорят, которые годами бьются с ними. Это говорят их друзья, что все, что ты хорошее предлагаешь, они так это реформируют все под себя.
1: В этом нужна определенная мудрость, я думаю. Все-таки подростки — это другое. Со взрослыми у меня другое общение. Конечно, там уже другая история. С ними можно как-то...
0: Но они наверняка не могут прийти или в твой дом, или в ваше сообщество со своей методикой.
1: Конечно же, нет. Конечно же, нет. У нас больше как-то это, наверное, развито интуитивно. То есть мы молимся. Это индивидуальный подход. Я молюсь, я понимаю, что передо мной два одинаковых подростка или два одинаковых наркозависимых, ну, с первого взгляда. То есть этот колется 10 лет, этот колется 10 лет. У этого разрушена жизнь, и у этого разрушена. Но у одного сердце жесткое.
0: Так.
1: У другого сердце сокрушенное.
0: И вот я как вижу: один сидит и греется вот в любви, да, и готов отвечать. А другой?
1: Ну, с другим тогда пожестче. С другим пожестче. И нужно ставить какие-то рамки, какие-то определения. Потому что это будет разрушение для него же. Если я его пригрею, буду нянчить на своих руках этого 25-летнего или 30-летнего, это для него же будет и губительно. То есть наша цель — она поднять человека, как-то восстановить. И любовь, вот такая, не в Божьем понимании, а в человеческом, какая-то душевная, она может еще больше разрушить. То есть у нас есть парень один, он говорит: да я сам завяжу, ну поверьте вы меня, поверьте. И так он умеет это сказать, что ты хочешь ему верить. И у нас сразу уговор. Я всегда говорю: слушай, давай, еще раз один провал, вот еще раз уколешься, все, ты едешь в реп-центр. Он говорит: ну хорошо. И раз — он проваливается. И он говорит: ну, пожалуйста, ну, еще один шанс, ну, прошу. Я понимаю, сейчас скажу: ну, ладно, ну, давай, еще один шанс, и все, этот укол может для него стать последним. Это очень опасно, и поэтому приходится быть... Хотя это мой друг уже, я не занимаюсь какой-то просто посреднической деятельностью, я с ними дружу, я их собираю, приглашаю к себе. Но мне приходится быть какой-то, ну, безжалостной в их понимании. Я говорю: нет, договорились, все, реп-центр. И он отправляется, и он счастлив.
0: Слушай, вот я сижу и просто на стуле ёрзаю. Я мать, я вырастила сына, я педагог по образованию. Что я сейчас слушаю? 26-летняя девочка берет вот этих испорченных мужчин своего возраста, младше, и пытается вот эту всю методику. Где ты черпаешь силы? Институт помог?
1: Нет, если честно. Я наполненная теорией поехала на пенсионерские поля и поняла, что не... все рухнуло. Это реальность совсем другое. Образование мне помогло немножко в других сферах. Сейчас вот я пишу проект и понимаю, я могу грамотно написать. Это то, чем снабдил меня институт. Но другими вещами, как объяснить наркоману, чтобы он не кололся? Как мне объяснить матери, как ее утешить, то, что вот ее сын покончил жизнь самоубийством? Мне институт этого не объяснил. И поэтому, ну да, я ездила на какие-то семинары, на конференции. Но я думаю, Бог, он тот, кто может снабдить вот этой методикой. И я знаю, что молишься за человека, тебе приходит понимание, как с ним быть, что ему сказать. Дух Святой, он так говорит в жизнь людей, что это невероятно, это сильнее, чем любая методика. Конечно, я ошибаюсь. Иногда, конечно же, человеческое идет вперед. Я понимаю, здесь я сдушевничала. Ну, перенянчила человека. Нужно уже как-то жестче. Мы учимся.
0: Хорошая, высокая нота, Дух Святой, который входит в жизнь каждого человека и который обязательно научит. На этой ноте мы прервемся, и снова для всех нас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наши гости Ксения. Ты не замужем?
1: Нет.
0: Нет. Ты когда выйдешь замуж, у тебя есть представление, будут дети твои собственные, дети, у тебя есть представление, что с нуля ты им дашь? С нуля это вот несколько месяцев ребенку, годик.
1: Нет, если честно, я вообще не имею представления на данный момент. Во-первых, я думаю, что у меня будет один ребенок. Я смотрю на другие семьи, это здорово, когда у тебя есть призвание взращивать большую собственную семью. Но у меня в сердце другое. Я хотела бы взрастить других.
0: Других тех, кто уже появился на свет нежеланными? То есть не то, чтобы план родить много новых детей, а ты хочешь помочь тем, кто нечаянно появился на этот свет?
1: Я хотела бы взять, да, под крыло других, кто уже нуждается.
0: И готова была бы, может быть, даже взять опеку? То есть такое понимание, что ты могла бы с чужими детьми?
1: Возможно. Я подростков даже не подозревала еще 7 месяцев назад. Я думала, что вот у меня старший контингент, я с ними могу, я с ними умею. И вдруг появились они. Я не исключаю этой возможности. В любом случае, я понимаю то, что моя жизнь, она посвящена другим людям. И если я сфокусируюсь на своей семье, я не смогу посвятить им столько времени, столько своего сердца. Поэтому я представляю свою жизнь... Даже семья, которая увлечена в служении именно другим людям.
0: Хорошо. А есть представление, какой мужчина пойдет на такую жизнь? Мужчина, который захочет с тобой связать свою жизнь. Так или иначе, ты ему объявишь, что у вас не будет такой мещанской семьи, такого гнездышка, да, уютного. Как ты это видишь?
1: Ой, точно знаю, что это будет редкий мужчина. Потому что действительно очень мало кто подпишется под такое. Все-таки там мой дом, моя крепость, они хотят какую-то дистанцию. И вот как я раньше уже говорила, вот моя подруга, которая хочет переехать со своим мужем, маленьким ребенком, тот центр, который у нас будет, для меня это, если честно, геройский поступок. Потому что еще недавно я представляла, что когда у меня будет семья, то, скорее всего, я не смогу жить в центре. Потому что жизнь центра и жизнь семьи – это разные понятия. Теперь я понимаю, что, возможно... Что-то изменится. Я не совсем представляю, потому что пока семья — это не в моем приоритете. Я не знаю, как будет дальше.
0: Ксения, но самый лучший муж, самый верующий, распреверующий, он так или иначе жену в обозе видит. Он ее видит как хранительница очага. Кто ваш очаг будет хранить?
1: Я не думаю, что мы будем отступать как-то от классики, скажем так, жанра. Но это будет... Семья как исключение, думаю, не как правило. Но у меня есть примеры, как вот Геннадий Махненко, который установил там, сколько? 30, я уже потерялась.
0: Из Мариуполя.
1: Да, то 29, то 32.
0: Там коммуна какая-то, как Республика Шкит.
1: Да, да, да.
0: Он из коммуникационных этих ям, труп вытаскивает детей. Да. Да, очень интересно. Вот кто нас сейчас слушает, кто не знает ничего о Геннадии Махненко, в интернет войдите в Яндекс. Да, фамилия Геннадий Махненко. И вот его республика.
1: Да, да.
0: Это что-то удивительное.
1: Да, и это пример для меня. И не единственный пример. Поэтому я вижу то, что семьи, они часто не ограничиваются. То есть у них одно призвание на двоих. И, конечно же, муж не будет отделять как-то жену и говорит, сиди дома. Они понимают, это их. И не мыслят границами семьи. Вот его 32 человека, и еще больше те, которые не установлены, это его семья. Я понимаю, что мой центр будет моя семья. Возможно, это будет сложно, но... Если это призвание, я думаю, это будет именно комфортно, и это будет приносить счастье. Мы не будем чувствовать себя ущербными, как семья.
0: Хорошо, сейчас пока нет такой коммуны, нет такого центра, как назвала раньше.
1: Да.
0: Пока еще это в проектах. Кто помогает тебе вести это? У нас все равно общество не коммунистическое, у нас каждый должен иметь какой-то капитал свой, какое-то жилье свое.
1: Да, сейчас это все на таком уровне, то, что я снимаю домик, частном секторе, там, получается, две комнаты, и очень многие уже приезжают и живут там. Там уже семеро по лавкам просто. И мы хотим, конечно, расширяться. Мы существуем только на десятину церкви, и иногда кто-то жертвует какие-то маленькие деньги. Единственное, что вот неделю назад человек из нашего города, вот у него мебельный цех, он верующий, а партнер его неверующий, они приехали ко мне и сказали, мы видим, что в городе делается какая-то работа, но вас мало, и мы хотели бы как-то помогать, участвовать финансово. И вот они согласились жертвовать какую-то сумму в месяц. И сейчас мы переезжаем уже в какой-то дом побольше, сейчас ищем и будем расширяться. И я думаю, надо просто придать это гласности. Я поняла то, что люди, многие, хотят участвовать, хотят помогать финансово, не имея возможности, как я, просто полностью посвящать время, они готовы
0: опять-таки
1: помогать.
0: Тот же принцип. Эти люди должны что-то увидеть, а не просто слыхом слыхивать, что есть такая Ксения, назови город в Московской области.
1: Наро-Фоминск.
0: В Наро-Фоминске, которая что-то делает. Они это должны увидеть. Вот эти люди из мебельного цеха, они увидели, что происходит в городе.
1: На их предприятии работает один из наших людей. И они видят, то он с собой бомжа туда приведет на работу, или они слышат, как я ему звоню, этому человеку, прошу приехать, там нужно помочь, в реп-центр кого-то отвезти и так далее. Или он же там за чашкой чая, наверное, рассказывает, потому что им я это не рекламировала, денег не просила, но они увидели, что проводится какая-то работа. То есть в их случае это было на слуху через вот этого человека, который работает.
0: Ксюша, вот ты говоришь, и в дом твой маленький, который ты снимаешь, квартирка, домик, приходят люди неблагополучные, это и наркоманы, и обколотые, это не опасно, ты одинокая девушка, и к тебе приходят, ты с ними работаешь, но так или иначе они знают твой адрес, знают твой дом. Ну и, естественно, ты не можешь 5 замков повесить, а раз ты уже этим трудом занята, ты защищена как-то?
1: Ну, я не одна живу. У меня был период, когда я жила одна в квартире, и люди такие приходили. Я просила кого-то еще прийти из моих ребят, потому что, естественно, нужно иметь мудрость в таких вещах. Ну, не искушать этих людей, конечно же.
0: Ксения, что ты думаешь о Боге, который есть, который наш хранитель? Что ты думаешь из своей практики? Из Библии мы все знаем, что Бог, он не подведет, Бог не предаст, Бог сохранит, Бог защитит. И где-то пролегает граница, как ты говоришь, между нашей мудростью и между его вот этими вот деяниями сверхъестественными. Ты видела это в своей жизни сама? Что он не подведет?
1: Да, безусловно. Я жила в Москве, ходила в церковь и участвовала в каких-то служениях, но у меня не было такого решения полностью без остатка посвятить жизнь ему, его воле. Как только я переехала на Рафаминск, я поняла, что начинается другая жизнь, что все, я уже, институт уже позади, карьеру я строить не буду, спорт я оставляю, все, я говорю, Бог, твоя воля.
0: То есть ты ощущаешь, что ты в нужном месте, в правильном месте?
1: Да,
0: ты...
1: и с этого момента, как только я сказала, Бог, используй меня, как ты хочешь, вот я перед тобой, начались какие-то невероятные события. И большинство людей, даже если раньше они говорили «секта, секта», сейчас они не могут даже сказать «секта», потому что они свидетели вот этих чудес, когда происходит исцеление.
0: Секта – это не православие. Так, секта – это потому что не православная церковь.
1: Да, да. Ну, то стереотип есть, такой в обществе,
0: да,
1: как
0: есть.
1: Такой.
0: То есть мы уточним для тех, кто нас слушает и не вполне понимает не в теме, что протестантские церкви.
1: Как только ты более фанатичен, они сразу говорят, ты секта. И сейчас они уже видят, люди вокруг, неверующие, они говорят, мы не можем отрицать, что Бог есть, потому что столько чудес и таких совпадений не бывает. И я ощутила, насколько Бог реален, насколько Он близко, насколько Он защищает, насколько Он рядом. Для меня самое большое, наверное, откровение за эти годы было то, что Бог, Он разделяет эту боль. Точнее, я с Ним разделяю, потому что это Его дети. И, конечно же, Он любит их гораздо больше, чем я. И когда Он посылает меня к каким-то таким людям, я понимаю, что Он... Вот человек умер, у нас умирают люди по разным причинам, да, ну, тем более наркозависимые. И я ощущаю, что Он тоже чувствует боль. У меня были случаи не один раз, то, что Бог послал перед смертью прямо к людям. И я чувствую эту любовь и боль. И от этого иду. Не потому что мне жалко, а потому что я чувствую эту боль. И иду. Ой, очень много, на самом деле, Бог чего делает.
0: Я понимаю, что тебя просто распирает от примеров, от случаев, от картинок таких жизненных. Вот. Но ты сказала такую интересную очень вещь, что люди, которые, ну, не вполне друзья, даже, скажем, враждебно настроенные, секта там, то все, они говорят, ваш Бог, вот, который делает это, очень похоже в Ветхом Завете пример, когда египтяне, которые были совершенно враждебно настроены к евреям, они говорили, ну, с уважением, да? Даже не помогая евреям, но говорили, ваш Бог, помолись своему Богу.
1: Да, да.
0: Что ты об этом думаешь?
1: Ну, у нас такое часто происходит. Люди, они не понимают, кто такой Бог. Или они думают, что они понимают. Но они осознают то, что как-то их Бог различается с моим. Вроде мы верим в одного. Они говорят, да, я православный, Библия одна, Бог один. Но почему-то Бог в твоей жизни действует, а в моей не действует. И они приходят и говорят, помолись Богу за меня.
0: Вашему Богу,
1: да,
0: который в
1: или
0: городе
1: действует.
0: Или
1: как я могу его лично узнать? Я вижу, что в твоей жизни Бог это делает. Может ли он в мою жизнь вот так вмешаться?
0: Знаешь, Ксюша, я вижу это из области, вот у нас как тема рефрена шла, показать, а не сказать. Угу. Да? Вот несколько раз мы уже оговорились в программе, я думаю, это из этой же области. Это то, что они видят, да, а не слышат. Поэтому они говорят «ваш Бог».
1: Да, да. Именно поэтому даже я не опираюсь даже на свой опыт. В том плане, что я им не говорю, сейчас помолюсь, все будет хорошо. Или сделаю вот это, все будет хорошо. Я говорю, слушай, первым делом, когда человек говорит, что мне делать, мы часто всего мы вообще составляем план какой-то действий. И первое, что я пишу в плане действий, это не брось наркотики, не пишу брось сигареты. Первым делом говорю, слушай, есть у тебя 7 минут в день помолиться, пообщаться с Богом. И они это делают, чтобы... Я говорю, ты сам должен установить какие-то отношения с Богом. Он сам тебе может ответить. Не чтобы ты каждый раз приходил помолиться своему Богу, пусть свой Бог как-то вмешается. Он может стать твоим Богом. Для этого просто нужно обратиться.
0: Просто великолепная нота для окончания. Пусть мой Бог станет твоим Богом. Спасибо, Ксения. Спасибо за время, которое ты нашла сегодня, приехав. Очень рано встала, как я понимаю, в 6 утра, и нашла время приехать в Москву, прийти в нашу студию и такое чудесное общение провести вместе со мной здесь перед микрофонами. А я напоминаю всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наша гостья Герасимова Ксения. Ксюш, спасибо. До свидания.
1: Спасибо. Внимание. До свидания.
0: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады прийти в ваш дом с нашей программой «Маяк надежды». Приглашаем вас оставаться с нами эти 30 минут. Как всегда, с вами ведущие Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: На перроне городского вокзала возле одного из вагонов стояла большая группа людей. Уже было объявлено об отправлении фирменного столичного поезда, и проводник торопил пассажиров занять свои места в вагоне. Те, кто уезжали, а их было несколько человек, в последний раз обнимали своих друзей. Кто-то не мог сдержать слез. Последние объятия, рукопожатия, обрывки фраз: «Пиши, звони, не забывай, мы ждем». Поезд тронулся. Провожающие шли за вагоном, махали рукой, посылали воздушные поцелуи. Еще одна семья уехала за границу. В сердце оставшихся стучались разные противоречивые мысли. Грусть, что уехали друзья, боль от того, что уехал пастор церкви, и надежда на то, что там им будет лучше.

0: Америка, Канада, иммиграция, иммигранты. Эти слова стали до боли знакомыми многим современным верующим. Одни положительно смотрят на это явление, другие резко критикуют, третьи молчат. Но то, что вопросы миграции сегодня актуальны, говорить не приходится. Все об этом знают. Христианская пресса и периодика умалчивают об этом, не зная, как назвать это явление – бегством, предательством или обычной переменой места жительства. В нашей программе сегодня мы решили поговорить и узнать мнение различных групп людей об эмиграции.
1: В целом, эмиграция среди верующих – явление не новое. Она существовала во все времена. Но массовый характер она обрела не так уж давно. Последняя волна началась со знаменитой перестройки, когда открылись границы. Запад мог увидеть нашу жизнь здесь, а мы могли увидеть жизнь на Западе. Открылась возможность переехать на постоянное место жительства в США, Германию, Канаду. Те, кто имел родственников за границей, воспользовались возможностью и уехали из огромной страны, которая пугала своим непостоянством. В некоторых республиках бывшего СССР, в частности Прибалтике, это движение было настолько сильным, что за год-два большие церкви опустели. Уезжали не только рядовые члены, но пасторы и регента, музыканты и учителя воскресных школ.
0: Началом массовой эмиграции у нас в Украине можно назвать 1990 год. В 1994 году на 23-м съезде евангельских христиан-баптистов была названа следующая цифра. За период с 1990 по 1994 года включительно за границу выехало более 17 тысяч христиан. Пока не подсчитан период с 1994 по 2000 года, но, думаю, эта цифра удвоилась. На Восточную Украину процесс эмиграции пришел несколько позже – и не был сразу таким массовым. Места уехавших заполнялись новыми людьми и не чувствовалось большого вакуума. Но это в городских церквях. Не так дело обстоит с сельскими. Замену пастору сельской общины не так-то просто найти.
1: Можно назвать две основных причины эмиграции. Первое – это отпечаток прошлого, когда верующих репрессировали. Это время оставило свой неизгладимый след, и первыми эмигрантами были люди, которые соприкоснулись с этими событиями. Вторая причина – это материальная сторона. Все знают, как живется сейчас гражданам бывшего Советского Союза. Невозможность найти хорошую работу, задержка зарплаты, постоянное подорожание, социальная незащищенность. Мы все живем в этой реальности. И многие думают – если есть возможность поменять худшее на лучшее, почему этого не сделать?

0: Друзья, сегодня мы не ответим на вопросы миграции однозначно, хорошо это или нет. Мы предложим вам мнение разных групп людей, а выводы вы сделаете сами. Итак, первый вопрос. Как вы относитесь к миграции? Мы задали его верующим людям разного возраста и положения.
1: Плохо.
2: Почему?
1: В одной песне «Мирской» написано: «Кому вы там нужны? Тем более там из-за языкового барьера. Ты тут хоть какой-то человек, гражданин своей страны, а там ты раб, и ничего не стоящий». В чем хорошо за границей, что там люди защищены юридически. И все равно им, как и здесь, приходится работать. К сожалению, мы привыкли к тому, что у нас в стране, вот во время советского строя, люди ни за что в большей степени получали зарплату. За то, что приходят на работу, сидят там, делая вид, что работают, и платят зарплату. Там этого никак не получится. Там надо работать, трудиться в поте лица. То же самое сейчас мы переживаем. И людям сейчас у нас тяжело привыкать к этой жизни. И поэтому им кажется, что там все-таки лучше. Ну, конечно, там может быть лучше, но все равно мне кажется, что мы здесь свои среди своих, а там мы чужие среди чужих. Вот.
3: Отрицательно вообще отношусь. Вообще-то я считаю, что где Бог позволил родиться, там нужно и жить.
4: Это, как сказать, золотая середина. Здесь, если человек все на, ну, за деньги делается, не подмажешь, не поедешь, но там хоть какие-то возможности развития, хотя бы даже нормального существования открывается.
5: Отрицательно. Ну, я считаю, что лично для меня, где родилась, там, по-моему, место и жить.
6: Положительно. Потому что Украина очень бедная страна.
7: И положительно, и отрицательно. Ну, положительно, потому что с финансовой стороны, что там легче прожить, чем у нас. Но с отрицательной, там, конечно, духовная сторона намного слабее, чем у нас. Ну, и все равно это по желанию людей, мне кажется. Если человек хочет быть духовным, он будет духовным.
8: Я отношусь к эмиграции отрицательно, потому что то время, которое Господь нам отложил для демонтализации, мы должны использовать благоразумно его. Там, за границей, этой возможности не будет никому. Даже и те, которые за границей приезжают, люди, верующие сюда, они специально стремятся, чтобы здесь провести демонтализацию. И поэтому те, кто уезжает, это мое мнение, что они ответят за это перед Господом. Потому что в наше время сейчас мы должны здесь евангелизировать.
9: Я не знаю, как отвечать, потому что отрицательно я не могу относиться, потому что не знаю, как жизнь повернется для меня. Вот, и нельзя осуждать тех людей, которые эмигрировали. Но пока что, пока я здесь живу, наверное, нужно жить в нашей стране и делать для того, чтобы она развивалась и служить здесь Богу, а не там.
0: Следующий вопрос мы задали некоторым братьям и сестрам, которые уже на старте. То есть их документы уже готовы, и они только ждут назначенной даты. Почему ты уезжаешь?
10: Ну, во-первых, потому что жизнь такая трудная, материально очень сложно. И во-вторых, просто что просто само отношение как к верующим людям, оно ну, не такое, как нормальное. Оно, знаете, смотрят как на неполноценного, может, какого-то, я не знаю. Ну, это и вся причина.
2: Хорошо, спасибо. И теперь жена, пожалуйста.
11: Ну, в основном материальная сторона. Ну, вторая причина – это там наши родственники, с которыми мы так просто не сможем видеться, живя в разных странах. Хочется быть вместе.
2: Пожалуйста, представься.
12: Меня зовут Роман, мне 34 года.
2: Скажи, Роман, ты несешь какое-то служение в церкви?
12: Да, я несу служение в хоре.
2: Я знаю, что ваша семья уезжает в Америку. Ну, скажи, какая причина, почему вы уезжаете?
12: Причина – это соединение с родственниками. Не причина того, что, как некоторые считают, ради прекрасной жизни или чего-то земного, потому что наше земное зависит от того, в каком мире мы с Богом. Потому что там тоже свои проблемы.
2: Скажи, Роман, а тебе не жалко все-таки покидать свою родину, свою Украину, какая она ни есть?
12: Жалко, конечно, потому что многое и здесь братьев и сестер, с которыми долгие годы несли служение. Ну, и там тоже очень много братьев и сестер, с которыми мы также будем вести служение и, может, каким-то своим маленьким трудом помогать и какой-то вклад вкладывать для строительства новых церквей здесь и на Украине.
2: То есть ты имеешь серьезное намерение поддерживать материально остающихся здесь людей?
12: Со временем обоснования, и я в своем плане хотел, конечно, открыть там какое-то производство в будущем, в моем мысли, какой-то вклад в дело Божие совершать и оттуда сюда.
2: Хорошо, пусть Бог тебе поможет выполнить твои намерения.
0: Сегодня во многих странах СНГ работают миссионеры-иностранцы. Они оставили свою уютную Америку, материальное благополучие и приехали, чтобы благовествовать нашему народу. Есть такой миссионер и у нас в Харькове. Первые 4 года он уже отработал и вернулся в Украину после годичного отпуска. У него жена и 3 сыновей. Мы решили и ему задать вопрос, как он относится к эмиграции. Итак, пастор-миссионер Микки Стакуэлл, которого мы называем просто Миша.
2: Микки, скажи, сколько лет ты уже работаешь в Украине миссионером?
13: Я живу здесь 4 года. В прошлом году, в 99-м году, я был в Америке целый год. И приехал сюда домой в январе.
2: Ты говоришь «домой». А вообще, почему ты решил приехать из благополучной Америки в нашу Украину, где столько проблем?
13: Но в 90-м году я был здесь в Москве, в Молдавии, и увидел здесь, что есть работа, что Бог здесь действует. И я думаю, что здесь у нас самая большая, хорошая возможность делать евангелизацию и строить новые церкви. И я думаю просто, что это моя работа здесь, моя жизнь.
2: Ты знаешь сейчас, какая у нас ситуация с вопросом иммиграции. Как ты, как американец, относишься к этому?
13: Ну, конечно, сначала я должен сказать, что Америки, все американцы – иммигранты. Так что я думаю, это нормально. Особенно, когда у людей специальная причина. У меня проблема, что много отсюда уезжают в Америку, которые не там работали. И, например, они часто едут туда и говорят, что они беженцы. И это просто большая ложь. Потому что здесь никто не трогает их. Я имею в виду из-за религии. Там есть другая ситуация. И они просто не понимают, когда едут туда. Они думают, что они могут просто продолжать свою культуру, свою традицию. И что там просто самое главное, их собрание, их традиции. И просто не получится. Просто-напросто. И, ты знаешь, я думаю, тоже у них здесь ответственность. Особенно люди, которые здесь уже давно уверовали, и они молились, чтобы Бог дал им свободу. И Бог дал им свободу, и они уезжают. Я думаю, у них здесь ответственность, что здесь можно проповедовать, что много людей нуждаются, и что они хотят слышать, но никто не проповедует. Это мое мнение.
2: Нас сейчас слушают многие христиане, многие верующие. Что бы ты сказал им?
13: Но я думаю, что лучше остаться здесь и работать, потому что Бог здесь действует. И я думаю, что Он хочет здесь делать через нас работу. Но ты понимаешь, я миссионер, но изучать и выучить русский язык нам очень-очень трудно. Мы всегда будем говорить с акцентом. И тоже понимать культуру нам очень трудно. И русские, украинские люди, они уже знают язык, уже знают культуру, уже испытывали такие проблемы, как есть сейчас на Украине. Они самые лучшие проповедники и свидетели. И я просто хочу сказать, что люди думают, что Америка – это как рай или небо. Но это неправда, потому что, например, в прошлом году мои дети были на молодежном собрании в церкви. Пришел там больной человек, у него было оружие и 150 патронов, и он убил 7 человек прямо на собрании. Я говорю, это не небо, это не рай, это просто другая страна. У нас свои проблемы там. Но самое главное в жизни – это иметь цель. И здесь человек может здесь работать, сделать евангелизацию, основать новые церкви, работать по малым группам свободно. И я думаю, что здесь самая хорошая возможность мира сейчас. И я думаю, Бог дал нам эту возможность 10 лет назад, и что мы должны использовать эту возможность. И я думаю, что нам очень трудно понимать, почему они уезжают. Знаешь, мы воспитаны в церквах в Америке любить неверующих. Мы понимаем, что они не знают лучше, как вести себя. Они просто потерянные люди. И они сами не понимают. Особенно они не понимают нашу культуру церковную. И они не понимают, как вести себя на собрании и так далее. Вы знаете, апостол Павел, он написал в Библии, в Новом Завете, к Римлянам, 9 глава, 3 стих, что он сам желает быть отлученным от креста за братья. И у него было такое мнение, сочувствие, что он понял, что они погибнут, и что надо что-то делать. И он плакал, и он молился, и он хотел им сказать об Иисусе. И это наша задача, это наша работа. Но уезжать и никому не говорить, это просто непонятно.
0: И последняя группа людей, которым мы задали наш вопрос, это те, кто, побывав у тех злачных берегов, почему-то вернулись. У нас в Харькове несколько таких семей. Но ответить на наши вопросы согласилась только одна.
2: Пожалуйста, представься.
14: Меня зовут Витя. Мне 30 лет. Семья, трое детей.
2: Сколько лет вы прожили в Штатах и где?
14: Ну, это скорее сколько месяцев, 6 месяцев.
2: А в каком штате?
14: Пенсильвания.
2: А вот скажи, Виктор, что понравилось за эти 6 месяцев, что вы жили там?
14: В общем, как и всем, дороги, машины, все красиво.
2: А что не нравилось?
14: Духовное состояние церкви, духовное состояние среди верующих. Другая церковь, другая обстановка.
2: А вот скажи, вы решили вернуться. Какие были причины этому? Почему?
14: Для нас встретилось много сложностей. Здесь было много друзей. Когда я выезжал с Союза, было очень сложно уехать. Но оставалась надежда, то, что можно всегда выехать оттуда, как мне говорили. Я с той надеждой ехал. Если мне там не понравится, то я вернусь.
2: Скажи, Виктор, с какими проблемами сталкиваются наши мигранты, вот когда уезжают?
14: Прежде всего, это языковой барьер. Барьер культурный, барьер законов, церкви очень сложно в духовном плане. Потому что отношения другие между верующими, я так считаю.
2: Есть ли проблема отцов и детей, когда семьи переезжают в Америку?
14: Конечно, возникают. Если тут проблема есть между отцом и детей, там она более острая, потому что дети уже обращаются в американскую культуру, в американские взгляды на вещи, и родители этого не понимают, да и не поймут, потому что они выросли в одной культуре, а дети в другой. Родителям сложно передать какую-то мысль, а детям эту мысль воспринять, потому что уже мыслят на разных языках, в смысле английский, русский. Если передавать какую-то глубокую мысль, то не то, что ребенок не хочет ее понять, а просто не может. Это надо знать английский в совершенстве, или чтобы дети знали русский. Это мой взгляд на вещи в этом плане.
2: Скажи, Виктор, а вот если там такая проблема, что дети отсюда выезжают верующими, и потом они могут там просто отойти от веры, отойти от Бога?
14: Конечно, есть. Как американцы говорят, они все верующие. Но это не так, как у нас православие, может быть так. Американцы о миссионерах своих говорят, вот уехали по всему миру, а надо Америку евангелизировать, обращать американцев в веру.
2: Хорошо, Виктор, а вот скажи, насколько близки отношения эмигрантов между собой, вот когда они уехали?
14: Если это маленькая группа, допустим, в городе там собралось 10 эмигрантов, они просто нуждаются друг в друге. Но когда группа растет, это парадокс. Они уже меньше нуждаются друг в друге. И в том городке, где я был, там, когда их меньше было, встречались чаще на неделе, там у них и общение было, рассказывали, а потом какое-то разъединение пошло. Там уже встречаются с родственниками, с друзьями.
2: То есть что-то в общении, оно теряется, так как было здесь, и там что-то изменяется?
14: Ну, конечно, конечно, меняется.
2: Хорошо. А скажи, Виктор, а вот могут ли иммигранты реализовать себя так же, как они себя реализовали здесь, в смысле духовного служения?
14: Это очень сложно, практически невозможно.
2: Ну, а скажи, а что им мешает? Какое-то незнание или недостаток образования, или обратно-таки культурное что-то, или работа?
14: Да, сложности есть именно в том плане. Надо работать, кормить семью. С другой стороны, все верующие, они о Боге все знают. Церковь состоит из иммигрантов, из иммигрантов верующих. В основном работу надо проводить среди молодежи. Но это опять-таки надо преподать это все с уклоном уже американским. Потому что не пойдет то преподавание, которому обучено здесь, о Боге. Приведу такой пример, чтобы американцы слушали проповедника. Должен проповедник сначала заставить людей улыбаться. А чтобы наш проповедник заставил слушать наших, должны сначала все заплакать. Тогда будут слушать. Так и в Америке получается то, что сложно передать детям то, что должно передать.
2: Как бы ты охарактеризовал, как-то, может быть, в двух словах, духовное положение церкви вот наших иммигрантов?
14: Ну, как мне сказала одна сестра, когда я уезжал, здесь духовная пустыня.
2: И еще, Виктор, имеют ли возможность наши иммигранты поддерживать материально свои церкви, своих братьев и сестер, оставшихся здесь?
14: Ну, я могу сказать, не все. Те, которые хотят поддерживать, они поддерживают. Но это в родственных больше. Шлют посылки, такая гуманитарная помощь, но им тоже это обходится. Должно лет 5 пройти, пока на ноги встанут. А потом, я не знаю, может это забывается, то, что они не поддерживают. Или... Но там больше на то похоже, что которые не имеют, но поддерживают, чем могут. Я так думаю.
2: Скажи, Виктор, ты жалеешь, что ты вернулся сюда, на свою родину?
14: Не, не жалею. Я просто, когда возвращался, я только надеялся на Бога. И, слава Богу, я не пострижен. Хотя мне говорили, что тут нет работы, тут будут дети голодные. Но я не жалею. До сих пор у меня есть работа, дети не голодные. И я не жалею.
2: Ну, а ты почувствовал себя легче, когда вернулся все-таки?
14: Ну, я могу сказать так, вкратце, то, что там время для меня медленнее тянулось, чем сейчас здесь. Я вот вернулся уже так, года полтора, наверное. Я не помню уже. Эти дни как пролетели. Все довольно быстро. Ну, тут что трудно, это нестабильность. А так легче. Некоторые говорили так, мы бы вернулись, если бы знали, что наши дети не будут голодать.
2: Виктор, а как ты можешь оценить вот это явление эмиграции и почему люди уезжают?
14: Ну, я думаю, люди стремятся к лучшей жизни. Ну, наверное, все-таки это материальное. Из-за духовного туда никто не едет.
2: Ну, а скажи, все-таки если верить Богу, доверять Ему своей жизни, все-таки можно и здесь же жить?
14: Конечно, здесь можно жить. Живут люди там, живут люди здесь. Все же в Божьих руках. Там верующие тоже отзываются сами. Мы не знаем, что тут будет. Тут хорошо, но кто его знает, что будет с нами. Так это, я считаю, здравые такие размышления.
2: Ну, а скажи, если бы у тебя сейчас снова была возможность уехать, ты бы уехал?
14: Нет, сейчас не поехал бы.

0: Как видите, друзья, отзывы о вопросе иммиграции самые разные. Объединяет их одно – с материальной точки зрения лучше уехать, а вот с духовной лучше остаться. Многие уехавшие за границу пасторы, диаконы, музыканты, руководители хоров и другие христианские работники не нашли себе там должного применения и страдают от этого. Многие хотели бы даже вернуться, но есть свои «но».
1: Стоит ли мне уезжать за границу? Пусть на этот вопрос каждый ответит сам. Ясно одно. Уезжая, мы что-то теряем, а что-то приобретаем. Приобретаем более высокий уровень жизни, материальную обеспеченность. А теряем возможность участвовать в благовестии своему народу. Благовестие – это единственное дело, которое мы можем делать на земле и не сможем делать в небе. Сегодня в Украине, как никогда, открыты двери для проповеди Благой Вести. Христиане годами молились о такой свободе, и вот, когда она пришла, мы не готовы воспользоваться ею. Пусть кто-то не может проповедовать многотысячным аудиториям, красиво петь или преподавать в духовных семинариях. Но ведь каждый из нас может рассказывать другим людям о Боге, молиться за них. Христос сказал как-то об одной женщине, она сделала, что могла.
0: Друзья, заканчивая нашу программу, мы не будем делать вывод. Пусть каждый из вас сделает его сам. А наша молитва к Богу об одном. Да пошлет Он нам всем мудрости. Тем, кто уезжает, помнить о тех, кто остался. Тем, кто остается, не осуждать тех, кто уехал. Тем, которые обрели за границей свою вторую родину, помнить о первой родине и помочь своим братьям и сестрам в проповеди Евангелия своему народу.

0: Друзья, наша программа подошла к концу. Будем рады, если время, которое мы провели вместе, было полезным для вас. Оставляем наш адрес, куда вы можете направлять ваши отзывы и пожелания. Радиопрограмма «Маяк надежды». Почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Над программой работали Вячеслав и Ольга Шевелевы. Запись сделана в харьковской студии Трансмирового радио.
0: До следующих встреч в эфире, друзья, в это же время и на этой же волне, и на прощание слова из Библии. Первое послание Петра, 5 глава, 2 стих, перевод слова жизни.
1: Не думайте о материальной выгоде, но будьте преданы вашему служению.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.
1: Сегодня мне хотелось бы с вами обсудить тему о том, можно ли спастись без Иисуса Христа. Всем нам известно, что современное общество, в котором мы живем, зачастую осуждает христианство за его идею Бога, который обвиняет все наше современное общество. И они считают, что наш Бог якобы желает все общество вернуть в гиену огненную. Но мне кажется, что сам подход к исследованию нашей веры неверен. Большинство людей, которые говорят о нас плохо, утверждают то, что в их мире все происходит нормально. Они считают, что они живут совершенно нормальной жизнью, что им нечего менять, что все, что в их жизни происходит, то, как они реагируют на какие-то события в своей жизни, они считают, что это совершенно правильно и закономерно. И вполне ясно, что, основываясь на этой платформе, трудно понять человека, почему Бог его осуждает, почему он может встретить строчки в Библии, которые обличают его за казалось бы, ему правильные, нормальные, по крайней мере, действия. Но дело в том, что у Бога совершенно иной взгляд на состояние человечества. И Бог считает, что человечество смертельно больно грехом, и для нашего спасения, для нашего излечения, если хотите, Бог предлагает совершенно иные радикальные меры. И в данном случае обвинять Бога в желании заточить всех в преисподнюю так же безосновательно, как обвинять врача в злом умысле, который ставит нас перед выбором либо операция, либо смерть. Давайте представим себе такую картину. Больному сообщают, что тот смертельно болен, и его может спасти только операция. И вдруг пациент, заламывая руки свои, начинает возмущаться о том, как бесчеловечен врач, что он где приговорил больного к смерти. Неужели у него не осталось ни капли человеколюбия? Пусть он даст пожить больному еще хотя бы лет 20. Не правда ли странная ситуация? Поставьте себя на место врача. Вы ведь только констатируете факт. Но не менее нелепо, когда люди, игнорируя божественную констатацию факта, поднимают крик и говорят о кровожадности христианского Бога. Дело ведь не в кровожадности, а в нашей болезни. Вы можете спросить меня, так значит, вне христианства спастись нельзя? Но давайте по порядку. Почему вообще в христианском обществе вдруг возникает идея спасения вне Иисуса Христа? Тому существует, по крайней мере, одни из основных причин. Первое – это то, что мы неверно понимаем, в чем состоит суть спасения через Иисуса Христа. Честно говоря, просто поразительно. Мы живем в России в эпоху, когда более чем достаточно литературы, которая в доступной форме разъясняет нам, что есть такое спасение через Иисуса Христа. Я уж не говорю о Священном Писании. Пожалуй, только самый, наверное, ленивый еще не обзавелся Библией или Евангелием. Однако, как говорится, воз и ныне там. Просто поразительно, насколько укоренилось в нас невежество. Большая часть российского общества убеждена, что суть христианского спасения заключается в том, что нужно научиться делать добрые дела, и тот, кто достигнет в этом совершенства, тот, может быть, и спасется. При этом все общество буквально одержимо какой-то безумной идеей, что русский народ есть народ-богоносец. Судите сами. К вам приходит сосед или теща, или зять, и вдруг утверждает: «Ты знаешь, а ведь я богоносец». Скорее всего, вы сочтете его за сумасшедшего. А что вы скажете, если это не один человек и не 100 человек, а целая нация? Наверное, это больше похоже на один большой сумасшедший дом. Зачем все это я говорю? Чтобы лучше проиллюстрировать, насколько исказилось здравое понимание о вере. Итак, многие уверены, что спастись можно только совершением добрых дел. Однако думающий так рано или поздно сталкивается с другими религиями, в которых он видит, как такие же люди совершают такие же добрые дела и даже более достойные с его точки зрения дела, которые требуют к себе всемирного уважения. И тогда он начинает размышлять. Вот человек, он не верит в Иисуса Христа, но он живет просто замечательной жизнью. Неужели Бог не впустит его в рай? Вполне логичное рассуждение, но они имеют один изъян. Христианство никогда не учит, что человек спасается через добрые дела. Конечно, Библия осуждает грех и прославляет добродетель, но это не значит, что это и есть путь спасения. Это так же нелепо, как если прочитать «Песнь песней» из Библии и прийти к выводу, что спасение приходит через любовь мужчины и женщины. Библия говорит на сотни тем, Но это не значит, что Библия предлагает сотни путей спасения, хотя эти темы сами по себе хороши и достойны провозглашения. Что же касается спасения через свои дела, то апостол Иоанн совершенно конкретно утверждает: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Бога, лживым, и слова Его нет в нас». Иначе говоря, нет ни одного на земле человека, который не грешил бы. Это, конечно, совершенно не значит, что мы все такие убийцы, любодеи или воры. Нет. Большая часть из нас грешит, если так можно сказать, более утонченно. Плохими помыслами, непрощением, обидой. Нам порой кажется, что это совершенно пустяковые грехи. Но с точки зрения вечности достаточно одного пустякового греха, чтобы попасть в преисподнюю. Человеческая греховность – вещь куда, пожалуй, более серьезная, чем нам то кажется. Но как, спросите вы, ведь есть люди истинной святости, наконец, есть какие-то канонизированные святые, которым поклоняются многие люди. Но разве вы хоть где-нибудь читали, чтобы праведник утверждал о своем совершенстве в святости? Наоборот, как правило, наиболее посвященные верующие вполне открыто говорят о своих немощах. И это не есть какое-то ложное смиренно-мудрее этикет, если хотите. Эти люди не нуждаются в подобных глупостях. Когда они пишут о своей греховности, то они пишут совершенно серьезные вещи, это пишут сущую правду. Конечно, нам кажется, что эти люди буквально великаны веры в сравнении с нами. Но ведь Бог смотрит иначе. Он не сравнивает этих людей с другими, Он сравнивает их со своим эталоном. Это то же самое, как если бы мох смотрел лунной ночью на ель и восхищался бы ее ростом. Ему, наверное, казалось бы, что ель своей верхушкой царапает луну. Но если мы окажемся на Луне, то мы не увидим ни мха на Земле, ни ели. Больше того, из-за оперирования большими расстояниями, как, такими размерами, как мох или ель, можно и вовсе пренебречь. То есть, когда стоишь на Луне, совершенно не важно, кто к тебе ближе, мох или ель, растущие в лесу. И Бог смотрит на нас, как с Луны. Он, конечно, видит, как один значительно опережает в вере других, но он также видит, насколько этот праведник еще далек от истинных идеалов. Поэтому очень, пожалуй, наверное, прискорбно слышать, когда в России с ее, извините, тысячелетней все-таки историей христианства присутствует полное незнание основ веры. Бог не предлагает людям спасаться посредством добрых дел. Вместо этого Он взял на Себя всю тяжесть вины совершенных нами грехов. Он пришел на землю в Сыне Своем Иисусе Христе и понес наказание вместо нас, чтобы всякий, кто признает себя грешником и верит, что Бог его прощает через Иисуса Христа, имел спасение. А уж потом идет речь и о добрых делах, о новой жизни, которая возрастает верующим посредством присутствия Святого Духа в нем. Поэтому, когда говорят, что между христианством и другими религиями существуют отличия, лишь обусловленные культурным и временным аспектом, то подобные заявления являются, мягко говоря, ложью. Итак, первой причиной, которая нас заставляет искать спасение вне христианства, есть незнание основ спасительной веры. Второй же причиной, на мой взгляд, является обманчивое чувство, что современное поколение наиболее умное и мудрое в сравнении с предыдущими. И будто бы нам дано право переоценивать прошлое, решая, что ложно и что истина. Я сейчас, конечно, не говорю об ученых-историках, изучающих тщательным образом каждый вздох истории. Я говорю об нас с вами, обывателях. Чтобы было яснее, приведу такой пример. По одному из московских телевизионных каналов демонстрируется сериал, суть которого проста. Из ада убегает 120 душ на землю. Я уж не знаю, каким образом, но все они обретают свои прежние тела. Чтобы их вернуть в ад, сатана нанимает одного детектива, который также находится в преисподней, и заключает с сыщиком договор, чтобы вернуть 120 душ в ад. Взамен сыщик получает возможность освободиться от власти преисподней. Можно подумать, что будто сатана имеет власть помещать людей в ад или в рай. Конечно, большая глупость, но там есть очень показательный диалог. Этот следователь, когда приходит на землю, разговаривает с одной писательницей, которая находится в творческом кризисе. И он рассказывает ей свою историю, как о третьем лице. Писательница тут же загорелась идеей, только ей кое-что захотелось изменить. «Давай, — сказала она, — этого сыщика будет нанимать не сатана, а Бог». «Но ведь это глупо», — возразил детектив. «Ничего не глупо. Мне кажется, что так правдивее», — парировала она. Вот, пожалуй, в этой последней фразе отражена сама суть. Ей не важно, как и что есть реальное положение вещей. Она считает себя вправе интерпретировать события на свой лад. Подобное отношение словно рак пожирает умы современного человечества. Почему-то каждый сегодня мнит себя специалистом в области познания Бога. Почему-то современный человек, в лучшем случае прочитав атеистический словарь, вдруг начинает с важным видом изрекать какие-то глупости. Я думаю, что если бы мы так вели себя в области ядерной физики, то от Земли, наверное, осталась бы лишь космическая пыль. Но религия — куда более сложная и опасная область человеческих поисков, где совершенно непозволительно делать поспешные высказывания. Нередко, разговаривая с неверующими, я слышу такую фразу. «Вы знаете, я вот думаю, что Иисус Христос, пожалуй, был учителем высоких идеалов, за которые и умер». Вот это вот «я думаю» есть, наверное, самая величайшая на Земле глупость. Откуда человек черпает, пожалуй, столько наглости, чтобы делать подобные заявления, выдавая Иисуса Христа за учителя новой нравственности? Ведь тот, который заявляет, что Иисус Христос, Он принес просто нам новую нравственность, он не понимает, что он выдает тем самым свое полное невежество. Почти все, что говорил Иисус Христос о межчеловеческих отношениях, существовало и до Него. Это можно найти и в Ветхом Завете, и можно даже найти в других религиях. Апостол Иоанн в своем Евангелии четко написал: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Бог явился во плоти. Вот что нам почти кричат апостолы в своих трудах. Но современный человек заявляет: «Вы знаете, а вот я думаю, что это не так. Мне кажется, что апостолы не поняли Иисуса Христа». Да это, наверное, пожалуй, даже смешно. Получается так, что люди, говорившие со Христом, люди, жившие с Ним, люди, спавшие вместе с Ним 3,5 года и видевшие Его воскресшим, ничего не поняли. А вот какой-то дядя Ваш, извините, из Простоквашино, или тетя Тамара, местная целительница из города Энска, живущая спустя 2000 лет, вдруг почему-то все поняла. Пожалуй, это можно назвать лишь только как глупость в кубе. Я еще могу понять человека, который изучил христианство, изучил другие религии, сделал заявление, что Бог спасает и вне Христа. Я могу это назвать ошибкой, но человек все-таки трудился, анализировал. С таким человеком можно попытаться объясниться. Но когда кто-то, не ударив палец о палец, начинает высказываться, тогда такого человека, пожалуй, ничем не переубедить, так как основанием его рассуждений не является ничего. Это то же самое, если я вдруг скажу, что белый цвет на самом деле не белый цвет, а красный. Вы можете мне привести мнение всего человечества, но это совершенно для меня не будет аргументом, так как я сам не забочусь о доказательстве, что белый — это красный. Мое утверждение, оно вообще, пожалуй, не базируется ни на чем. Просто вот на моем желании, не больше того. И, пожалуй, можно сказать, что даже сверхъестественное явление не будет доказательством истины для таких людей. Давайте представим, что мы с вами сейчас оказались в студии, где происходит съемка передачи под названием «Про это» с ее ведущей, метиской в парике, Еленой Хангой. И представим, что происходит такой диалог. Ведущая спрашивает у сидящей в кресле подростка девушки: «Скажите, а как мама ваша относится к тому, что вы ведете активную половую жизнь?» Девушка: «Мы с мамой договорились, что когда ко мне приходит парень, то я на двери в мою комнату вешаю красное сердечко. Это значит, что я занята и ко мне заходить нельзя». Студия раздается аплодисментами. Все в восторге от раскованной девушки и ее понимающей матери. Вдруг в студии появляются два ангела. Ведущая хлопает от восторга в ладоши и спрашивает: «Скажите, а как ангелы занимаются сексом?» Один из ангелов, игнорируя вопрос, говорит: «Через 40 дней Земля будет уничтожена за нечестие и развращенность». Ведущая: «Вы хотите сказать, что нам нельзя делать то, что естественно и приятно, что помогает людям более полно выразить свое отношение друг к другу?» Ангел: «Бог дал людям 40 дней, чтобы покаяться в блуде, в измене, в извращениях». Ведущая: «Что значит блуд? Что значит измена? И, наконец, что такое извращение?» Ангелы исчезают. Ведущая: «Оказывается, и в духовном мире есть сухие моралисты, которые пытаются контролировать нас. В следующей передаче, дорогие друзья, мы будем говорить о технике секса с животными». Позже, допустим, эту программу без урезок показали по центральному телевидению. Как вы думаете, люди начнут каяться? Вряд ли. Скорее всего, большинство пожмет недовольно плечами и все. Но только когда это случится, тогда уж действительно, наверное, будет все. Вы скажете, что ведь все сказано мной, это было выдумкой. Но верно с определенной точкой, с определенной лишь точностью. Это не совсем так. Давайте откроем книгу Откровения апостола Иоанна на 14 главе. Здесь описываются события завершающей стадии человеческой истории. И я прочту 6 стиха. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени и колену, и языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Если вы не пожалеете своего времени и прочтете книгу Откровения апостола Иоанна, то вы увидите, что человечество так и не раскается. Так что я лишь изменил сюжет, но, как говорится, сказка ложь, давний намек, добрым молодцу урок. Все вышесказанное мною подчинено одной цели – показать, что дело не в самом вопросе о спасении, а в тех людях, которые задаются подобным вопросом. Просто людям, наверное, свойственно, что ли, стремиться уходить от ответственности за счет постановки вводящих вопросов. Практика показывает, что вопрос о спасении вне христианства задают в основной своей массе люди, которых не устраивает истинное познание веры. Возможно, им не хочется расставаться с какими-то грехами. Возможно, они просто являются оккультно зависимыми. Но поэтому они всячески стремятся расстаться с христианством. И как следствие пытаются рационализировать свое отношение к вере. Но ведь это то же самое, как перелазить через забор, игнорируя калитку, прикрываясь тем, что калитка состоит из того же материала, что и забор. Однако Иисус Христос в Евангелии от Иоанна говорит: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Почему, конечно, можно спросить, вор? Ведь он еще ничего не украл. Однако мысли его, его цели говорят сами за себя. Он вор уже в своем сердце. А уж когда он совершит кражу, это, пожалуй, лишь вопрос времени. Также и те, кто отвергает Божие спасение через Иисуса Христа, Библия игнорирует поставленные ими вопросы, обращается к их сердцу, к их поврежденной душе, которая стремится оправдать свое непристойное поведение. И когда я готовился к сегодняшней передаче, то у меня стояла также цель обратить внимание многих радиослушателей на те причины, которые побуждают их искать спасение вне Христа. Однако я вполне отдаю отчет в том, что вопрос, который можно сформулировать так, что могут ли спастись люди, не веря в Иисуса Христа, которые принадлежат другим религиям, вполне разумный. Ведь и по сей день на земле живут такие люди, которые ни разу в жизни не слышали об Иисусе Христе. Разве Бог может осудить их за это? Но ведь давайте разберемся. В ад люди попадают не за то, что они не слышали об Иисусе Христе, а за то, что совершали грехи. Поэтому, как бы ни было велико наше желание обвинить, возможно, Бога за печальную участь грешников, это все, пожалуй, будет пустое. Проблема, пожалуй, будет в другом заключаться. Исходя из всего вышесказанного, получается, что спасение в чем-то напоминает лотерею. Допустим, родился в России, значит, есть возможность услышать Евангелие и принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Если же родился в каком-то диком племени в джунглях Африки, где ты просто лишен возможности услышать хоть что-то об истинном Боге, в таком случае считай, что тебе не повезло. Твое место в аду уже как бы зарезервировано от самого рождения. Подобная постановка вопроса не может не тревожить нас. Но на самом деле за этим скрывается вопрошающий как бы укор Богу. Мы как бы говорим ему: «Неужели ты осудишь их?» Давайте разберемся на примере другой ситуации. Сейчас нередко люди упрекают верующих такими фразами: «Почему ваш Бог позволяет, чтобы наши дети гибли на войне? Почему ваш Бог позволяет, чтобы богатые обирали бедных? Почему

Тебя на посмеяние народом, за поругание, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое прославившимся буйством. Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу дают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя, святынь моих не уважают и субботы мои нарушают. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производят гнусность, наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот насилуют у тебя, иной делает мерзость с женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего, взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я сплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаружится у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли твердые руки твои в те дни, в которые будут действовать против тебя? Я, Господь Бог, сказал и сделаю. И рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя». Обратите внимание, что не мы, а Бог обвиняет нас за то, что у нас происходит. Не мы Бога спрашиваем, а Бог нас спрашивает, почему ваши дети погибают на войне? Почему у вас злословят отца и мать? Почему у вас обижают беженцев? Почему у вас насилие? Почему, почему, почему? Многие наивно полагают, будто они могут прожить жизнь по своему усмотрению, а когда они предстанут пред Богом, то в благородном гневе смогут обвинить его во всех жестокостях нашего мира. Впрочем, конечно же, ответ все же в Библии есть. В Евангелии мы можем прочитать о каких-то неизвестных никому волхвах, которые приходят к Иисусу Христу, когда он еще был младенцем. И в этом отрывке мы видим таинственных волхвов, или по-другому на самом деле они в переводе обозначают маги. В Писании не сказано, откуда они пришли и куда ушли. Существует много предположений, но назвать одно из них истинным не представляется возможным. Однако вполне понятно, что эти люди не являются представителями ортодоксальной веры. Но по их поверью, по их поведению можно вполне смело утверждать, что верование этих магов было достаточно от истины, чтобы они могли прийти ко Христу и поклониться пред Ним. И о них мы можем вполне смело говорить, что эти спасенные люди. То есть можно с достаточной смелостью вероятно утверждать, что Бог заботился и вел в том числе и другие религии. Это совершенно не значит, что там существует что-то такое, что неизвестно христианству. Просто Бог работает с людьми с такими, какие они есть, в своих верованиях и философиях. И Бог сделал все, чтобы человек, находясь в лоне своей религии, повстречавшись с Иисусом Христом, оставил свое прошлое, преклонившись пред истинным Богом. К сожалению, современное общество действует наоборот. Оно оставляет Христа и уходит к мелким начаткам истинной веры. Я полагаю, что любые верования и культы, пожалуй, достойны уважения, если их рассматривать как детоводители ко Христу. Но их никак нельзя рассматривать как альтернативу христианству. Ну так что же, спросите вы, спасает ли Бог представителей других религий? Пожалуй, я вам ничего не отвечу. Я не больше знаю, чем Священное Писание, и во многом и Священное Писание еще до конца не знаю. В Библии на эту тему много фактов, но нет ответа, по крайней мере, однозначного. Но давайте будем помнить, что многие ответы, они не сокрыты в Боге, они в нас. И какой будет ответ, во многом зависит не столько зачастую от Бога, сколько от нас.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу», и за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: «Сие творите в мое воспоминание». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 24 стих. Оказывается, христиане могут забыть Христа. Не было бы нужды в этом любящем наставлении, если бы не существовало ужасного предположения, что память наша может оказаться предательской. И это не голое предположение. Увы, слишком основательно подтверждается оно в нашей жизни не как возможность, а как прискорбный факт. Кажется почти невозможным, что те, кто искуплен кровью умирающего Агнца и кого неприходящей любовью возлюбил предвечный Сын Божий, могут забыть такого милосердного Спасителя. Но хотя это и звучит ошеломляюще для уха, увы, это слишком очевидно для глаза, чтобы можно было отрицать подобное преступление. Забыть того, кто никогда не забывал нас. Забыть того, кто пролил свою кровь за грехи наши. Забыть того, кто возлюбил нас даже до смерти. Возможно ли это? Да. Это не только возможно, но совесть наша признается, что к великому огорчению все мы виноваты в том, что делаем из него странника, задерживающегося лишь на одну ночь. Тот, кого мы должны сделать постоянным жильцом в нашей памяти, всего лишь гость в ней. Крест, где, казалось бы, утвердится память, а забывчивость будет неизвестным пришельцем, осквернен ногами забвения. Разве не говорит ваша совесть, что это именно так? Разве не случается вам забывать Иисуса? Какое-то плотское создание похищает ваше сердце, и вы забываете того, кому должна принадлежать любовь ваша. Какое-то мирское занятие поглощает ваше внимание, в то время как глаза ваши должны быть постоянно устремлены на крест. Именно нескончаемая суматоха мира сего, постоянное увлечение земным уводят душу от Христа. В то время как память слишком хорошо сохраняет ядовитые сорняки, она позволяет увянуть нарциссу Саровскому. Возьмем же на себя заботу оплести небесными незабудками сердца наши ради Иисуса, возлюбленного нашего, и чтобы мы не теряли, будем крепко держаться за Него.

На этот раз им не повезло. Ни денег, ни драгоценностей не нашли. Этот домик они взяли на прицел еще 2 недели назад, но никак не решались выходить на дело, потому что хозяева, пожилые супруги, почти все время были дома. Пришлось работать ночью. К их счастью, собаки во дворе не было, а с любыми замками Юрка из их бригады справлялся легко и быстро. Правда, он, Сёмка, отговаривал друзей: «Не стоит сюда идти, вряд ли у старичков есть что-то стоящее», но его не послушались. Убедившись, что хозяева уснули, осторожно разбежались по комнатам, на всякий случай держа оружие наготове. Но в доме больше никого не было. Семёну достался рабочий кабинет хозяина. Он быстро перебрал бумаги в ящиках, заглянул во все углы, где, по его представлению, могло храниться что-то ценное. Нет, ничего стоящего, как он и думал. В кабинет заглянул Юрка и прошептал: «Все, сматываемся. Тут беднота, ты был прав». Сёмка уже повернул было к выходу, но тут увидел на кресле раскрытую Библию, поверх которой лежали очки с толстыми стеклами. Видимо, хозяин читал ее перед сном. Сердце юноши сжалось, ведь он был из верующей семьи, не раз подростком посещал церковь, но потом улица, дружки как магнит перетянули к себе, и он не заметил, как влился в компанию, которая добывала деньги грабежом. Поначалу Сёмке это очень нравилось. Он даже почувствовал себя настоящим героем, когда после очередной чистки какого-нибудь богатого особняка они делили между собой добычу. Совесть его не мучила. Грабили-то они только богатых, а ведь те в основном наживают денежки нечисто, чего их жалеть? К тому же он хорошо запомнил, что в Библии богатство названо неверным, значит, и переживать нечего. Конечно, сам он не святой, как, к примеру, его родители, но уж и не хуже тех, кого он грабил. Так Семён размышлял, в этом пребывал, а легкие деньги полюбил и уже не мог жить иначе. Правда, временами, глядя на заплаканное лицо матери, чувствовал себя очень неуютно, хотя и огрызался в ответ на ее замечание. Что-то начинало говорить ему изнутри, что не туда он свернул, и все может обернуться весьма плохо. Но всякий раз он заглушал в себе тревожные мысли и мчался дальше, вниз по наклонной. Семён взял с кресла Библию и в том месте, где она была раскрыта, прочитал выделенное черным жирным шрифтом 2 последних стиха из 138-го псалма. Несколько слов из этого отрывка он повторил шепотом: «Боже, не на опасном ли я пути?» Ему захотелось прочитать весь псалом, но сейчас для этого не было времени. Глубоко тронутый этими словами, Семён уже собирался закрыть Библию, но потом зачем-то перевернул несколько страниц и вдруг увидел деньги. Это было несколько крупных купюр, и сумма оказалась значительная. Он растерялся. Что же делать? Семён уже понял, что здесь живут верующие люди, христиане. К тому же, судя по всему, доходы их весьма скромные. Возможно, деньги собраны для какой-то необходимой покупки. А если они и вообще церковные? Юноша заколебался. В эту минуту в кабинет заглянул еще один член их бригады и нервно зашипел: «Ты что, совсем уже книжки читаешь? Сматываемся моментально, там в спальне какие-то звуки, сейчас погорим ни за что». Он тут же исчез. И Сёмка, не в силах победить себя, схватил деньги, сунул в карман примерно половину, а остальные вернул на прежнее место. Затем, положив Библию на кресло, выскочил из кабинета. Про свою находку он друзьям не сказал и быстро растратил деньги на развлечения. Следующая их вылазка оказалась роковой. В доме сработала сигнализация, которую, как им казалось, они отключили. Милиция приехала быстро, и у каждого из них нашли оружие. Когда Семёну объявили приговор 5 лет строгого режима, сначала он даже не понял, как 5 лет, за что? Потом долго бессильно плакал, а затем ожесточенно решил: «Выйду, я вас найду». Кого он будет искать и что с ними делать, он не знал, но внутри кипел гнев, бушевало негодование на весь мир, на все человечество, только не на себя самого. Потекли тюремные будни. Но Сёмка как будто внутренне окаменел, его ничего не интересовало, все делал как бы по инерции. И только когда однажды пришли благовестники, которые разносили по камерам духовную литературу, он вдруг спросил их: «У вас есть псалмы?» «Есть», — с удовольствием ответил один из них, и, протянув Семёну книгу, добавил: «Здесь Новый Завет и Псалтырь». Не обращая внимания на смех и язвительные реплики сокамерников, он сразу же принялся за чтение. К сожалению, Сёмка забыл номер нужного ему псалма, того, который он читал в доме верующих, поэтому ему пришлось начать с самого начала. Чтение захватило его, и он даже удивился.
И почему он раньше не читал эти псалмы, где столько красоты и мудрости? «Да, Бог все сотворил прекрасным, а мы, люди, это испортили», — размышлял Семен, переворачивая страницу за страницей. Слово Божье стало проникать в его сердце. Он вдруг вспомнил кражу денег из Библии, и впервые ему стало нестерпимо стыдно за свой ужасный поступок. Как он мог обокрасть тех, кто поклоняется великому Богу? Ему сейчас казалось, что он украл деньги у самого Бога. Перед глазами всплыло печальное лицо матери, которая на последнем свидании с ним, с любовью глядя на него, сказала: «Сынок, ищи Господа, только Он поможет тебе». Сейчас он читал полные глубокого смысла слова псалмов и еще не понял, что дошел до нужного места. От первых же слов этого нового отрывка вся его внутренность вострепетала. «Оказывается, Господь знает все мои мысли и даже те слова, которые я еще не сказал», — задумался Семен. «А ведь сколько у меня всяких грязных мыслей бывает! Значит, Бог все это читает?» Он закрыл книгу и подошел к окну. «Вряд ли Господь оставит кого-нибудь безнаказанным, ведь Он святой и праведный. Нет, все равно мне с Богом не по пути». Наступил вечер. Стемнело, но у него был припрятан фонарик. «Дочитаю тот псалом, и все», — решил Семен. «Надо от этого всего подальше бежать». «Куда уйду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу?» — с изумлением прочитал он следующие строки. Псалом заканчивался теми словами, которые он так долго искал. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Этот отрывок Семен с волнением прочитал шепотом, от всего сердца обращаясь к невидимому Богу, а потом добавил: «Господи, я не хочу больше убегать от Тебя. Набегался я, хватит, прими к себе». На сердце стало легко, хотелось с кем-то поделиться большой радостью, переполнявшей его. Он посмотрел на спящих заключенных, вряд ли они поймут его, даже если их разбудить. «Надо будет маме все рассказать», — укладываясь на нары, подумал Семен, ощущая внутри непривычное сладкое чувство освобождения. Когда закончился срок его заключения, первое, что он сделал, это пошел по тому адресу, где он когда-то украл деньги из Библии. Семка был очень рад, что родители, которым он все рассказал, нашли нужную ему для возврата сумму, которая сейчас лежала в его кармане. Дверь ему открыла молодая женщина. «Мне нужны хозяева», — поздоровавшись, сообщил он. «Я вас слушаю», — настороженно ответила его собеседница. «Да нет», — он явно торопился, — «мне нужны те пожилые супруги, которые жили в этом доме больше 5 лет назад». «Но в прошлом году они переехали в Германию», — сказала женщина. «А этот дом теперь принадлежит мне». «Слава Богу, что они живы», — искренне обрадовался Семен. «А вы не знаете их точного адреса?» «Недавно они прислали мне деловое письмо. Но, собственно говоря, я не знаю вас. Кто вы? Зачем вам их адрес?» — с подозрением посмотрела на него владелица дома. Семен тяжело вздохнул, но все же коротко рассказал свою постыдную историю. Женщина слушала с удивлением, глядя на него, а когда он закончил, тихо сказала: «Я верю вам. Сейчас принесу конверт с адресом». Написав письмо, в котором он подробно все изложил, с просьбой простить его проступок и сообщить, куда ему перечислить деньги, Семен с напряжением ожидал ответа. А вдруг эти люди решат привлечь его к уголовной ответственности за совершенное им преступление? И хотя он готов был понести любое наказание, но все-таки неизвестность неприятно томила его сердце. И вот, наконец, пришло долгожданное письмо из Германии. С большим волнением, распечатав конверт, Семен прочитал первые строки. «Дорогой Семен, наш возлюбленный брат во Христе, мир тебе! С большой радостью прочитали твое неожиданное откровенное письмо. Благодарим Господа за то, что Он спас тебя. Видимо, ты действительно стал новым человеком во Христе, раз решился открыто рассказать обо всем и вернуть долг. Поэтому мы полностью от всей души и с любовью прощаем тебя, дорогой брат, и дарим тебе эти деньги, потому что они сейчас нужнее для тебя. Теперь они твои по правде». Хотя письмо на этом не заканчивалось, дальше Семен читать уже не мог. Слезы застилали его глаза. Преклонив колени, он сказал: «Вот ты какой, мой Господь! Я хотел вернуть тебе долг, но вместо этого ты сам щедро одарил меня. Я мечтал о том, чтобы эти люди простили мой грех, но они еще и полюбили меня. И главное, я был на опасном пути, а теперь ты направил меня на путь вечный». Бережно держа в руках недочитанное письмо из Германии, он воскликнул словами из выученного им уже 138-го псалма: «Господи, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Прощения просим
Бог дает любовь. Так щедро отвечает лишь Спаситель. Он грех с души твоей сотрет любой и снимет с сердца груз невыносимый. Еще нет слова на устах твоих, оно ему известно совершенно. С тобой он каждый час и каждый миг и знает мысли и тайные движения. Он видит нас такими, как мы есть, в грехах погрязших, жалких и ничтожных, но за таких он и взошел на крест и умер за плохих и за хороших. Он знает нас, но все же любит так, как мать с отцом дитя любить не могут. И кто душой посмотрит на Христа, увидит всепрощающего Бога.

0: Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести Ирод Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: По всем городским улицам Цезареи были проведены продольные и поперечные подземные каналы до самого моря, так, что по одним дождевая вода стекала в море, а по другим морская вода очищала каналы. Против гавани на возвышении дивный по величине и красоте храм Иродова божества, живого сфинкса Августа, а в храме его колоссальная статуя, не уступавшая Юпитеру, а другая – образец аргосской Юноны. В Юноне Ирод воссоздал свою Мариамну, свою любовь и Немезиду. Затем театр, амфитеатр, великолепное здание, напоминавшее Рим, его величие, его сфинкса. В честь этого сфинкса-бога пятилетнее состязание в цирке. Какая роскошь! Какие богатые призы, от которых стонала Иудея! Ирод, как вампир, высасывал ее кровь, которая вытекала из Иудеи золотыми реками. Ирод не забыл и Агриппы. Он возобновил разрушенный во время войн приморский город Анфидон и назвал его Агриппиадой, а на воротах, возведенного им в Иерусалиме храма, вырезал имя Агриппы. Не забыл Ирод и своих родных. В прелестной долине Сарона он воздвиг новый город в память своего отца Антипатра и назвал его Антипатридой. Матери своей, Кипре, он возвел над Иерихоном большую крепость и назвал ее Кипра. Брату Фазаэлю, разбившему свой череп о скалу, он построил город Фазаэлиду. Конечно же, честолюбивый Ирод не забыл и себя. На горе против Аравии он построил крепость Иродион. Соорудил он и другой Иродион – чудо красоты и искусства. На том месте, где когда-то, убегая от Антигона и Парфян, он разбил преследовавших его иудеев, Ирод велел насыпать исполинский холм, верхнюю часть которого обвел высокими круглыми башнями, а образуемую ими площадь застроил дворцами редкого великолепия. К ним вели от подножия холма 200 ослепительно белых мраморных ступеней, а вода поднималась акведуками из отдаленных мест. И чего это все стоило? Только иудеи, которым Иегова обещал, что они съедят богатство всего мира, могли затопить своим золотом все эти затеи тирана. После всех этих многочисленных сооружений, говорит все тот же иудейский историк, почти современник Ирода, Ирод начал простирать свою царскую щедрость также и на города, не принадлежавшие его царству. В Триполисе, Дамаске и Птолемаиде он устроил гимназии для ристалищ. Библос получил от него свои стены, Берит и Тир – колоннады, галереи, храмы и рынки. Сидон и Дамаск – театры, морской город Лаодикия – водопровод. Аскалон – прекрасные купальни, колодцы и колоннады, удивлявшие своей громадностью и отделкой. Другим он дарил священные рощи и луга. Многие города получили от него даже поля и нивы, как будто они принадлежали его царству. В пользу учебных заведений иных городов он отпускал годовые или постоянные суммы для состязаний и призов на вечные времена. Голодным он раздавал хлеб, радостцам он неоднократно и при различных обстоятельствах давал деньги на вооружение их флота. Сгоревший храм Пифии он еще роскошнее отстроил на собственное средство. Должно ли еще упоминать о подарках, сделанных им ликийцам и самосцам, или о той расточительной щедрости, с которой он удовлетворял самые разнообразные нужды всей Иопии? Разве Афины, Элакедемон, Никополис и Мизийский Пергам не переполнены дарами Ирода? Не он ли вымостил гладким мрамором в сирийской Антиохии болотистую улицу длиной в 20 стадий, украсив ее для защиты от дождей с той же длинной колоннадой? Можно, однако, возразить, продолжает историк, что все эти дары имели значение лишь для тех народов, которые ими воспользовались. Но то, что он сделал для жителей Эллады, было благодеянием не для одной Греции, а для всего мира, куда только проникала слава Олимпийских игр. Когда он увидел, что эти игры вследствие недостатка в деньгах пришли в упадок, и вместе с ними исчезал последний памятник древней Эллады, Ирод в год Олимпиады, с которым совпала его вторичная поездка в Рим, сам выступил судьей на играх и указал для них источники дохода на будущие времена. Этим он увековечил свою память как судьи на состязаниях. Невозможно рассказать обо всех подобных случаях. Очень часто его щедрость не допускала даже подозрения в том, что, оказывая чужим городам больше благодеяний, чем их собственные властители, он преследует этим какие-либо корыстные цели. Однако их-то он и преследовал. Цели эти – необузданное тщеславие. Как все в этом выродке человечества было необуздано. Любовь, ревность, злоба, мстительность, кровожадность, властолюбие, темперамент, кровь, дух, воображение – все необуздано и чудовищно. Не царя мы имели в Ироде, а лютейшего тирана среди всех, кто когда-либо сидел на троне. Говорили иудейские делегаты после смерти Ирода, его же божеству Августу. Он убил бесчисленное множество граждан, но участь тех, которых он щадил, была такова, что они завидовали умершим. Он подвергал пыткам своих подданных не только поодиночке, но мучил целые города. Иностранные города он обустраивал, а свои собственные разорял. Чужим народам он расточал дары, к которым прилипла кровь иудеев. Мы терпели от Ирода больше гнета, чем наши предки за все века, начиная от египетского ига и заканчивая вавилонским пленением. Однако Немезида не дремала. В то время, когда Ирод, угнетая иудеев, сооружал новые города, храмы, дворцы, театры, амфитеатры, гимназии, воздвигал статуи чуждым богам и людям, осыпал благодеяниями чужие страны, забывая иудеев, в это время сыновья его от Мариамны, Александр и Аристовул, учились в Риме, редко получая вести с далекой родины. Но они знали, что после погребения их матери, тело которой они сами сопровождали к царским усыпальницам, Ирод снова приблизил к себе свою первую жену Дариду, находившуюся в изгнании после женитьбы его на Мариамне. Приблизил Ирод и сына Дариды, Антипатра. Тот также находился в ссылке и только в большие праздники мог являться в Иерусалим. Александр и Аристовул, подрастая и развиваясь, крепли в убеждении, что их кроткая мать погибла от руки отца. В Риме же они получили известие, что обожавшая их бабушка, дочь первосвященника Гиркана, также была вскоре убита по повелению Ирода. Недоброе чувство по отношению к отцу зрело в душе юноши. Этому недоброму чувству помогала развиваться и тоска по родине. Уже более 10 лет они томились в Риме, как заложники. И хотя Август, уже император, и Агриппа благоволили к молодым людям, следили за их успехами в науках, за развитием их ораторского дарования, однако не могли не чувствовать, что юноши как будто брошены и забыты отцом, безумно гонявшимся только за эфемерной славой. Брошенные Иродом дети – последняя отрасль Маковеев. Иногда слышали они, как шептались между собою их соотечественники-иудеи, поселившиеся в Риме еще со времен Помпея, и горестно покачивали головами, тайком указывая на прекрасных юношей. Любуясь с высоты Капитолия, величественной картиной, расстилавшегося перед их глазами Рима с его шумным форумом, храмами, колоннадами, статуями, цирками, они вспоминали свой далекий Иерусалим с его храмом, со скромным кедронским потоком, не похожим на мутный бурливый Тибр, с милой Елеонскую горою, с пальмами и седыми оливковыми деревьями Гефсиманского сада. Холодно становилось у них на душе при этом невольном сравнении. Им вспоминался Югурта, томившийся в холодном Риме после своей знойной Нумидии. «Когда же мы снова увидим наше родное небо, наше знойное солнце, пальмы и Иерихону, веселые струи Иордана, мрачные воды Мертвого моря?» — говорили они нередко. Наконец Ирод вспомнил и о них. Но не отцовская нежность заставила его вспомнить о детях, а только ненасытное честолюбие. Ему хотелось породниться с древним царским родом, и родство с царями Каппадокии казалось ему очень лестным. Он знал, что у Архилая, каппадокийского царя, есть молоденькая дочь замечательной красоты, 15-летняя Глафира, которую Ирод видел еще совсем маленькой девочкой и был поражен ее бойкостью. Глафире было 7 лет, когда ей случилось быть в Иерусалиме с отцом, куда Архилай приезжал, чтобы взглянуть на новое чудо света, на Иерусалимский храм Ирода, храм, молва о котором облетела весь мир. «Когда я вырасту, то выстрою еще лучший храм Юпитеру», — сказала девочка, осмотрев Иерусалимский храм.
1: «Вот как!» Улыбнулся Ирод. «Где же ты его построишь?»
0: «На Элеузе, где мой прадед приносил жертву Аресу после победы над другим моим предком», — бойко отвечала девочка.
1: «Твой прадед победил твоего же прадеда? Вот чудеса!» — засмеялся Ирод. «Как же это случилось?»
0: «А ты разве не знаешь, кто были мои прадеды?» — гордо спросила девочка.
1: «Не знаю, милая. Твой отец, я знаю, ведет свой род от Темена, родоначальника македонских царей. Но кто был твой прадед, победивший самого себя, мне неизвестно».
0: «Самого себя?» — обидчиво надув губки, проговорила девочка. «Не самого себя, а Дария Кадамана, персидского царя».
1: «А, виноват, виноват, я не сообразил», — сказал Ирод, стараясь скрыть улыбку. «Твой прадед Александр Великий, победивший Дария Кадамана при Иссе. А где же другой прадед?»
0: Дарий,
1: гордо отвечала девочка. Александр Великий мой прадед по отцу, а Дарий по матери. Теперь, когда этой бойкой девочке уже было 15 лет, Ирод вздумал женить на ней своего сына Александра. Предварительно связавшись с Архилаем, он велел своим сыновьям на обратном пути из Рима в Иерусалим заехать на остров Элиузу вблизи берегов Киликии, чтобы посетить там его друга, царя Архилая. Молодые люди так и сделали. Лоск римского образования, изящество столичного общения, красота и красноречие сыновей Ирода не только очаровали Архилая и его двор, но вскружили и своевольную головку хорошенькой Глафиры, которая однажды, любуясь с берега моря заходящим солнцем, нечаянно очутилась в объятиях Александра. Скоро Гименей соединил их узами брака, и Глафира увидела себя в Иерусалиме, во дворце Ирода. Но женщины всегда женщины, особенно не очень умные. Едва ступив во дворец, хорошенькая Глафира тотчас же повела себя высокомерно, как дочь царя и правнучка двух знаменитых царей. Другие женщины были этим задеты за живое, особенно старая интриганка Соломея, которая окончательно разозлилась еще и потому, что осталась вдовой, а таинственный сын Петры не появлялся. Чтобы усмирить Соломею, Ирод и женил своего младшего сына Аристовола на дочери Соломея Веронике. Но и это не умиротворило женщин, тем более, что в распри вмешалась третья женщина, Дарида, сама царица, самолюбие которой было жестоко оскорблено. «Я не знала, — говорила тщеславная Глафира, — что правнучка Александра Великого попадет в такую семью».
2: «В какую?»
1: — спросил ее муж. «Как? Я думала, выходя за тебя замуж, что буду окружена равными мне женщинами. И вдруг одна простая арабка, другая дочь арабки, третья внучка арабки», — высокомерно отвечала Глафира. Намеки тщеславной Глафиры были ясны. Арабка — это мать Ирода, бабушка ее мужа. Дочь арабки — это Соломея, а внучка арабки — Вероника, дочь Соломеи, жена Аристовула. Но так как у Ирода в его дворце и стены имели уши, то шпионы все это переносили или самому царю, или Антипатру, или Дариде, которая заняла в дворце бывшее покои Мариамны. С другой стороны, и Александр, и Аристовул, видя, что Антипатр лестью и наушничеством совершенно прибрал к рукам отца, негодовали на все. Они неосторожно высказывались об отце, как об убийце их матери. «Женщине, которой приличнее было бы коз пасти на Елеонской горе, отдали покой твоей матери», — говорила между тем Глафира своему мужу. Александр, конечно, негодовал, но что он мог сделать, когда Антипатр день ото дня становился все сильнее? Ирод не мог не догадываться, что дети Мариамны разгадали его кровавую тайну. Это он видел в глазах, которые говорили лучше слов. Это же подтверждали частые посещения ими гробниц матери и бабушки. Сам по природе лукавый и мстительный, Ирод боялся, что дети будут мстить ему за смерть матери. Он сам поступил бы так на их месте.
0: Опасение это перешло в уверенность, когда Калевретта и Антипатра намекнули ему, что Александр, подстрекаемый правнучкой Дария, и при содействии ее отца готовится тайно бежать в Рим и обвинить отца в злодеяниях, в убийстве их матери, бабушки и всех родных, начиная от Антигона и Гиркана и заканчивая юным первосвященником Аристовулом, утопленным в Иерихонском бассейне. В Ироде проснулся его злой дух. Прежде он бы без промедления казнил или лично убил Александра, но теперь Ирод знал, что Александр – любимец Августа и Агриппы. Пусть он его судит и казнит. Ирод немедленно решился отправиться в Рим и вести с собою на суд преступного сына. И вот они переплыли бурные моря и явились в Рим, где и того, и другого ждали воспоминания, только такие разные. Ирод вспомнил свою далекую молодость, своего давно погибшего учителя Цицерона. Давно уже ветер разнес пепел от его умной головы, от его красноречивого языка, так постыдно исколотого булавками злобной Фульвии. А последнее его пребывание в Риме, когда он чуть не в рубище нищего стоял в сенате у трибуны Мессалы и ждал решения своей судьбы. Теперь судьба его союзница, союзница его злодеяний. Но тот же и Немезида, его сын. А сын вспомнил свое недалекое прошлое. Но и вспоминать некогда. Он должен предстать на суд сената и императора. И он предстал. Он видит полное собрание сенаторов. Он видит статую Помпея, к подножию которой упал когда-то мертвый Цезарь, пораженный Брутом. Голова его точно в тумане. Он слышит страстную речь отца, который обвиняет его в несовершенных им преступлениях. Слышит ненавистное имя Антипатра. В сенате мертвая тишина. Это говорит уже не он, а Александр. Кажется, он сам не помнит, что говорит, но точно сквозь туман видит, как холодные лица сенаторов проясняются, как одобрительно, ласково смотрит на него сам император. Какое дивное красноречие! Доносится до него чей-то сдержанный шепот. «Это юный Цицерон!» — подтверждает кто-то. «Жаль, что он потерян для Рима».

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я рада новой встрече с вами в этой радиопрограмме. Сегодня, ребята, я вас познакомлю с одним человеком, которого звали Давид Ливингстон, или его называли «Исследователь-путешественник по поручению Божию».

Давид Ливингстон родился 19 марта 1813 года в Блантайре, Шотландия, в бедной семье. У него было две сестры и два брата. Господин и госпожа Ливингстоны учили своих детей многому хорошему, но прежде всего они воспитывали в них честность. «Будь всегда честным, чего бы это ни стоило», — говорил их отец. С 10 лет Давид начал работать на хлопчатобумажной фабрике. В то время еще не был введен 8-часовый рабочий день. Давиду приходилось вставать уже в 6 часов утра и работать до 8 часов вечера. А затем он до 10 часов вечера был на занятиях и, придя домой, еще 2 часа сидел над учебниками. Спать он ложился почти в полночь, а то и позже. Чтение было его страстью. Он проглатывал одну книгу за другой. Иногда, когда он до рассвета читал в постели, мать заставала его врасплох. Когда Давиду было 16 лет, он прочел рассказ о китайском миссионере Карле Гюцлафе. Это пробудило в нем желание отправиться в Китай и рассказать живущим там людям об Иисусе. После 9 лет тяжелого труда на хлопчатобумажной фабрике его повысили в должности. Ему дали другую работу, которая лучше оплачивалась. Позднее это дало ему возможность посещать специальную медицинскую школу. Давид Ливингстон все время пробовал сосредоточиться на своей работе, но это было не так-то просто. Чаще всего голова его была занята совсем другими вещами. Он отличался от большинства мальчиков своего возраста. Прежде всего, его восхищала география. Ею он занимался, насколько предоставлялась тому возможность. Когда он читал о других странах, ему казалось, будто он уже там и открывает неизвестные области земли, в которые пошлет его Бог. Тем временем Давид познакомился с великим миссионером Робертом Моффатом. Когда Давид разговаривал с доктором Моффатом, тот показал ему на карте еще неизведанную область и сказал: «Там еще никогда не ступала нога миссионера. Вот поле твоей деятельности». Тогда Давид полностью представил свою жизнь Господу Иисусу. Он заявил, что ради Господа он согласен отправиться на Черный континент. Он тут же начал учиться. Молодой человек изучал медицину, ибо от всякого миссионера ожидалось, что он будет не только проповедовать Евангелие, но и лечить больных. Затем он изучал различные языки, потому что рассматривал себя как солдата, готовящегося к войне на большом африканском поле битвы.

Спустя 3 месяца Давид Ливингстон достиг, наконец, земли своего назначения – Африки. Наконец-то ему удалось это, и он был у заветной цели. Высадившись на берег Черного континента, он не остался там. На упряжке валов он тут же отправился на более чем 1000 километров вглубь страны. Валы шли очень медленно, а потому путешествие длилось больше 2 месяцев. По прибытии Давид Ливингстон надеялся встретить доктора Мафата и его жену, но те были в то время еще в Англии. Тогда Давид решил выучить язык этой части страны. Вскоре он завоевал доверие аборигенов. Благодаря упорному труду, своему дружелюбию и способности оказать медицинскую помощь во время болезни, он вскоре был в состоянии говорить на их языке. Во время своего пребывания он, однако, понял, что это было не то место, где хотел употребить его Бог. Он считал, что должен продвигаться еще глубже, в такие районы, где люди еще никогда не слышали об Иисусе. Давид Ливингстон путешествовал по различным районам страны, проповедуя в селениях. Однажды он проделал 160 километров для того, чтобы посетить вождя одного племени. Когда миссионер говорил людям о любви Божьей, вождь селения спросил: «Если правда, что все люди, грехи которых не прощены, являются навеки погибшими, когда умирают, то почему твои люди не пришли раньше, чтобы сказать нам об этом?» Ливингстон знал, что теперь значение имеют не слова, а дела. Вскоре после этого дочь старейшины тяжело заболела. Давид заботился о ней и давал ей лекарства, так что вскоре ей опять стало лучше. Вождь очень обрадовался этому. Он внимательно слушал все, что Давид говорил об Иисусе, и скоро принял Господа как своего Спасителя. Благодаря этому Давиду стало возможным проповедовать Евангелие всему племени. Работая в глубине Африки, Давид помогал многим людям тем, что показывал им, как выкопать ров, как следует работать на полях и заботиться о физических нуждах. Многим больным он давал лекарства, и некоторые аборигены проделывали пешком более 150 километров только для того, чтобы лечиться у Давида. Серьезной проблемой в этом районе джунглей Африки были львы. Они часто пожирали скот, принадлежавший аборигенам. Иногда они нападали на людей и убивали их. Ливингстон понимал, что надо что-то предпринять. Он знал, что львы будут избегать появляться в этом районе, если только убить несколько из них. Однажды, когда он шел по джунглям с несколькими помощниками из аборигенов, они натолкнулись на льва. Давид схватил свое ружье, прицелился и выстрелил. Полагая, что убил животное, он пошел дальше. Но через несколько секунд разъяренный лев вдруг вскочил и хотел наброситься на миссионера. Сопровождавшие его аборигены знали, что их другу грозит явная смерть. Поэтому они изо всех сил закричали. Лев услышал крики и оглянулся. Потом он ринулся на аборигенов, оставив миссионера в покое. У того было как раз достаточно времени для того, чтобы выстрелить во второй раз. И на этот раз он убил льва наповал. Пробыв 2 года в Африке, Давид продвинулся еще дальше вглубь континента. Никогда еще ни один белый не отваживался проникнуть так глубоко в джунгли, как он. Но Ливингстон был все еще не удовлетворен. Ему хотелось дойти до незнакомых, незатронутых племен и рассказать им о любви Иисуса Христа.

Однажды, беседуя с несколькими аборигенами, он впервые услышал от них о гремучем дыме. Давид был прирожденным исследователем и первооткрывателем, поэтому он тут же захотел выяснить, о чем шла речь. В течение 10 дней он пробирался еще дальше вглубь, пока, наконец, не услышал сильный шум и гул. Он тут же увидел гремучий дым. Давид, великий исследователь-путешественник по поручению Божию, открыл одно из величайших чудес природы — ревущий, пенящийся водопад Викторию.

0: Каждый день Давиду становилось все более ясно, что следует трудиться еще больше, чтобы помочь донести евангельскую весть и до тех племен, которые жили еще глубже, чем ему до сих пор удалось пробраться. Однажды в Америку пришла весть о том, что Давид Ливингстон, великий миссионер и исследователь, продвинулся так далеко в джунгли, что потерялся. О нем ничего не было слышно, и потому все считали, что он умер. В это время Джеймс Гордон, издатель одной газеты, вызвал в свое бюро молодого репортера и поручил ему отправиться в Африку на поиски Давида. Молодой репортер Генри Стэнли покинул родину и поехал на Черный континент. После долгих поисков он нашел миссионера глубоко в джунглях, страдающим от тяжелой лихорадки. Стэнли дал миссионеру пищу и лекарства. И вскоре Давид опять выздоровел. Давид и Генри вместе исследовали еще несколько районов Африки. Давид Ливингстон продолжал свою работу для Иисуса. 1 мая 1873 года в 4 часа утра Господь отозвал его к себе. 30 лет своей жизни пожертвовал он для того, чтобы достичь языческие племена Африки. Одно из последних высказываний Ливингстона гласило: «Ничто здесь на земле не заставит меня в отчаянии бросить свой труд. Я черпаю силу у Господа, моего Бога, и продвигаюсь вперед».
1: Счастлив тот, кто в жизни цель имеет, в ком любовь Спасителя горит, кто достойно жизнь ценить умеет и за правду всей душой стоит. Счастлив тот, кто радостно и смело по стопам Спасителя идет и свои способности всецело свои силы ближним отдает. Кто готов любить не лицемеря, быть борцом за правду до конца, для того всегда открыты двери в вечный дом Небесного Отца.

Дорогие мальчики и девочки, Бог и ныне совершает свой труд в мире через людей. Он желает использовать и вас, предлагая за это вечную награду. Каждый должен делать то, к чему призвал его Господь. В первом послании к Коринфянам в 15 главе 58 стихом мы можем читать такие слова. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Этим местом Священного Писания я и хотела бы закончить сегодняшнюю радиопрограмму, а также мне осталось попрощаться с вами и сказать вам до следующей встречи.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

0: Дорогие братья и сестры, ну что, слава Богу за такой хор. Хорошо поют, отлично поют. Да благословит их Господь. И дай, чтобы все, которые слушают это пение, тоже размышляли о духовной жизни. Итак, пожалуйста, откройте послание к евреям. 12 глава, мы читаем с 15 стиха. Три стиха читаем. Говорит святой Павел. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после этого он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами». Наша сегодня тема будет с вами. «Смотри, не лишился ли ты благодати Божьей?» Слово «благодать» в Слове Божьем в Священном Писании встречается очень часто, особенно в Новом Завете. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, 1 главу, 17 стих, там говорится следующее. «Благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Давайте попытаемся понять, что значит слово «благодать». Это доброе даяние от Бога. Это милостивое расположение Бога, Отца, к человеку. То есть что-то близкое к милости Божьей к человеку. Слово «благодать». Священное Писание говорит, что Бог богатый милостью и богатый благодатью. У Бога Отца очень много доброты для нас, грешников. Если вы открываете послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих, там говорится так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вот здесь я хотел бы, чтобы мы поразмышляли немножко. Здесь говорится о том, что мы спасены милостью Божьей, расположением Бога Отца к нам через веру. Священное Писание говорит о том, что тебя любит Бог с твоими грехами, с твоими проблемами и с твоим неверием и сомнениями. Бог любит тебя. И здесь говорится, что когда ты веришь в это, что написано в Библии, это становится реальностью в твоей жизни. Если у вас открыто послание к Ефесянам, вы смотрите 11 стих и по 14. И там говорится, что мы были до покаяния язычниками. Язычники – это люди, которые не входят в израильское общество. Люди, которые в древности, да и сейчас, поклоняются идолам, не знают Бога. И здесь говорится, что мы были без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования. То есть Аврааму было дано обещание, что Бог благословит его потомков. Авраам – это отец еврейского народа. То есть, что касается евреев, Библия утверждает, что Бог с ними работает, имея в виду, что Он дал обетование, пообещал отцу еврейского народа, что Он будет благословлять и наказывать еврейский народ, когда они будут уходить от него, и будут благословлять, когда они будут близки к нему. Что касается язычников, Бог обратился к язычникам из милости, из любви к ним. Если там пообещал отцу и сказал, я буду с потомством твоим, то что касается язычников, он говорит, что по милости обращусь к язычникам и тоже дам им благодать, благословение. Язычники не имели надежды и были безбожники в этом мире. То есть реального, живого Бога язычники не имеют. У них есть идолы, у них есть свои представления, своя философия жизни, но они безбожники. Живого Бога они не знают. И через Голгофский крест язычники имеют возможность получить благодать. 2000 лет назад Мария родила сына. Он был зачат от Духа Святого. Он был Богом. Писание говорит, Бог явился во плоти. Она назвала его Иисусом, Спасителем. И он взял на себя грех мира. Голгофа – это гора возле Иерусалима. Он был там распят на Голгофе. И его кровь очищает всех грешников. Еврейских, языческих грешников, от всякого греха. Его воскресение дало нам оправдание. Мы, веря, что Он умер за грехи наши, получаем спасение и благодать Божью. Здесь важнейший момент, чтобы нам понять христианство, что Иисус стал на Голгофском кресте нашим заступником, примирителем, заместителем, искупителем. Если у Бога есть такой принцип возмездия за грех смерть, то мы все грешники. Мы рождаемся грешниками от грешников. И делаем грехи, потому что мы иначе жить не можем, потому что законы греха внутри нас. Но когда мы приходим к Богу и понимаем, это важнейшее в христианстве, Он взял, Сын Божий, взял на Себя грех мира, Он стал заместительной жертвой. Бог излил на Него свой гнев, Бог Отец. Писание говорит, Он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на Нем. Это книга пророка Исаия, 53 глава. Чтобы нам понять этот отрывок Священного Писания, который мы прочитали, нам нужно понять, что мы все были грешниками, и у Бога есть закон возмездия за грех смерть, но Он возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если ты еще не покаялся, ты живешь в своих грехах. Ты будешь судим Богом. Тебе нужно что-то с этим делать. Или покаяться, или продолжать жить и понимать, что ты встретишься с Богом на суде вечном, и Бог скажет тебе, я дал тебе возможность покаяться, ты мог, ты могла спастись, ты могла и мог получить прощение грехов. Это наша воля. Мы уже должны принять решение, принимаю я жертву Иисуса Христа или нет. Посмотрите послание к Титу, 2 глава, 11 стих. Здесь святой Павел говорит так. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божья, расположение Бога Отца для всех человеков, в том числе и к тебе. И 12 стих, очень интересный. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Здесь интересная мысль получается. Смотрите. Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Есть спасительная благодать Божья. Сын Божий умер на Голгофе. Для прощения грехов тебе нужно прийти и покаяться, и жить свято и чисто. А дальше 12 стих. Научающая нас, когда мы приняли Иисуса Христа, то эта благодать научает нас, чтобы мы, и здесь воля человека, отвергнувши нечестие и мирские похоти, не просто покаялись, порадовались тому, что мы дети Божьи, но здесь, говорится, есть научающая благодать Божья. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, что больше нравится нам, людям, спасительная благодать Божья или научающая? Правильно. Нам нравится спасительная благодать Божья. Спасительная благодать Божья – это, с одной стороны, истинное покаяние. Покаяние – это когда ты веришь, что Иисус Христос на Голгофе умер за твои грехи, и когда ты принимаешь Его в сердце свое как личного Спасителя, и такая грань – да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Богу нашему, и Он помилует его. Надо оставить греховную жизнь, поменять мысли свои и обратиться к Богу, и ты получаешь прощение грехов. Покаяние – это оставление греха в этой жизни, перемена мыслей, и когда человек от чистого сердца обращается к Богу, он получает благодать. И вот расположение Бога нельзя взять про запас на год вперед. Есть престол благодати, куда мы должны обращаться с вами. И когда мы приходим к Богу, мы становимся детьми Божьими. Когда мы становимся детьми Божьими, мы рождаемся свыше. Человек рождается в этот мир, дух его мертвый. Но когда мы встречаемся с Богом, дух наш рождается, и мы понимаем Бога. Вот признаки человека, который по-настоящему покаялся. С одной стороны, он оставляет грех. С другой стороны, он любит молиться и читать Библию. Он хочет посещать церковь. Происходит перемена внутри человека. Он начинает размышлять о Боге. Вечные ценности начинают его интересовать. Духовная жизнь начинает его интересовать. В Евангелии от Марка, 16 глава, 15-16 стих, там говорится следующее. Христос говорит своим ученикам, идите, проповедуйте это Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это водное крещение. Не только покаяться нужно, но нужно заключить с Богом завет. Водное крещение. Завет – это договор, союз. Это когда человек говорит, Господь, я хочу служить Тебе от всего сердца. Смысл жизни меняется. Если раньше будем есть и пить, потому что завтра умрем, так живут люди, не верящие в Бога, то человек, который покаялся, у которого рожден дух, он понимает Бога. Бог начинает учить его. Мы говорим пока о спасительной благодати Божьей. Дух Святой сходит на этого человека. И это уже благодать на благодать. Дух Святой учит, утешает, наставляет, обличает человека и меняет человека. Если только твоя вера не меняет тебя, у тебя проблемы. Если ты ходишь в церковь, в любую, в любой храм, но после этого остаешься злым человеком, безжалостным, жестоким человеком, непрощающим, имеешь греховные привычки и живешь во грехах, у тебя проблемы. Вера не спасет, если не изменилась жизнь. Человек, который принял благодать Божью, меняется жизнь. Он приходит к научающей благодати Божьей. Писание говорит, что мы должны хранить благодать Божью, доброе расположение Бога к нам. Посмотрите послание к евреям, 12 глава, 28 стих. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поедающий». Мы вообще любим слушать о том, что кто-то любит нас. Мы любим слушать проповеди о том, что Бог нежен, любящий, добрый. И это правда. Он правда любящий. Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть дух, но Бог есть огонь поедающий. Многие приходят к Богу и хотят только слышать о том, что Бог их любит. Но мы должны знать, что Бог очень строгий к грехам человеческим. Если человек, зная Бога, живет греховной жизнью, здесь говорится, Бог есть огонь поедающий, и время суду начнется с дома Божьего. Бог очень ревнивый. Ему имя Ревнитель. Он хочет, чтобы мы хранили эту благодать. Так и написано. Храни себя чистым. Или рожденный от Бога хранит себя. Это усилие воли. Я не буду делать грехов. Я буду уклоняться от грехов. Я буду хранить эту благодать. Когда страх Божий есть в человеке и становится сокровищем страх Божий, то сам страх Божий хранит человека от многих грехов. В этом мире есть страх человеческий, есть страх демонический, есть страх Божий. Страх человеческий, он необходим нам. Что имеется в виду? Ну, имеется в виду, когда человек боится перед машиной переходить дорогу, потому что машина может сбить. Страх хранит нас, нашу жизнь, потому что мы знаем, что здесь опасно. Страх демонический мучит человека, потому что в страхе демоническом есть мучение. Когда человек имеет этот страх, и демоны мучают его, он боится спать без света, у него жуткие проблемы с депрессией, иногда его посещают мысли о самоубийстве. Зачем жить вообще? И страх Божий – это благоговейное хождение перед Богом. Это когда ты одинаковый дома, в церкви, на работе. Ты ходишь перед Богом, и ты одинаковый. У тебя нет двойного лица, двоедушия нет. Тебя не могут застать, что он сегодня и здесь вот такой, а вот там он совершенно другой человек. Почему? Потому что человек, который имеет страх Божий, он одинаковый везде, он боится Бога. Посмотрите второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Здесь говорится: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Оказывается, не только можно принять благодать, но возрастать в благодати. Когда человек возрастает в благодати, он приходит к научающей благодати Божьей. И здесь нужно отвергнуть нечестие и мирские похоти. В различные храмы ходят люди, и они вроде набожные, но те, которые знают их близко, они говорят, да, неверующий он иногда поступает точно так, как и мы, потому что он принял спасительную благодать. А вот научающую благодать, которая связана с тем, чтобы отвергнуть нечестие, мирские похоти, похоти, извращенные желания. В этом мире, в греховном мире, есть три момента. Похоть плоти, похоть очей и что еще там? И гордость житейская. Это раздирает человечество. Эти три демона мучают человечество. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Здесь нужно отвергнуть нечестие, мирские похоти. Многие приходят в различные храмы, с удовольствием слушают, со слезами слушают проповедь о том, что Бог любит их, о том, что во Христе Иисусе мы имеем прощение грехов, и приходят к Богу. А чуть позже Бог говорит: а теперь научающая благодать, а теперь ты должен поменять свою жизнь, и грехи не должны именоваться у тебя. Ты должен измениться. И некоторые христиане говорят: мы не желаем слушать это. Нам нравится только спасительная благодать. Об этом и говорите нам. Придет такое время, Писание говорит, что будут поставлять учителей, которые бы льстили слуху их. То есть грешники приходят в церковь, их нужно развлекать, и им нужно говорить: да ничего страшного, все нормально, грешите, Бог простит, Он любит вас и понимает, что вам нравится грешить. Ничего страшного. Льстить слуху. То есть грешников нужно обмануть так, чтобы они набожные ушли в ад. А научающая благодать, она указывает моему сердцу, я думаю, и твоему, от чего я должен избавиться, или ты должен избавиться. Научающая благодать – это ученичество. Ну, ученичество предусматривает регулярное посещение школы, вуза. Внимательно нужно изучать то, что преподают. Там есть домашние задания, там есть экзамены, проверка, оценки есть. Точно то же в школе Христа. Научающая благодать – это когда ты достигаешь результатов в своей жизни. Плоды есть в твоей жизни. Изменение характера, отношение к людям изменяется. Научающая благодать. Наша тема сегодня – смотри, не лишился ли ты благодати Божьей. Это важно. Это важно для меня, я думаю, для тебя. Часть христиан лишаются благодати Божьей. Они напрасно уверовали, тщетно уверовали. Почему? Потому что они не захотели утверждаться и укореняться в благодати. Они готовы только принимать от Бога прощение, исцеление, материальные блага. Они хотят молиться, чтобы Бог благословил. Но бунтарский, непокорный характер в семье, на работе они не хотят оставлять. Они меняться не хотят. Им нужна церковь для того, чтобы, ну, немножко коснулся Бог, и как-то после церкви, ну, немножко легче на душе. Ну, вот хорошо. Ну, вот посещаю, ухожу с церкви, ну, хорошо на душе. Они не хотят самолюбие оставлять, сребролюбие, сластолюбие. Это любовь к удовольствию. Они этого не хотят оставлять. Послание Иуды, 1 глава, 4 стих, говорится так: «Обращают благодать Божию в повод к распутству». Люди, которые посещают церковь, «мне это хочется». Я без этого не могу. И я хочу грешить. Если это мне нравится, я буду это делать. Вот посмотри послание к евреям. 10 глава, 29 стих. Очень серьезное слово. «Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Это верующие люди, потому что здесь говорится, который освящен. Он пережил благословение Божье. Он знает вкус духовной жизни. Неверующие иногда спрашивают: а чего вы туда сходитесь? Там, ну, начинают разные глупости говорить, потому что они не понимают духовной жизни. Они душевные и почитают вообще все духовное безумием, потому что их дух не рожден, они не знают Бога. А вот здесь говорится о том, что человек освящен кровью Иисуса Христа. Но у него есть тайные грехи, ложь, воровство, блуд, любая нечестность в деньгах или в семейной жизни. И человек пребывает в этом. Это не случайно, что в его жизни случилось так, и он рыдает, и он исповедуется, и он хочет возвратить радость спасения. У него проблема начинается. Он склонен к обрядовому христианству. Суть вымыта, а он имеет религиозные законы. Он появляется в церкви или в том, или в другом храме. Но суть вымыта, у него есть другая жизнь, греховная жизнь. Но внешне набожный человек. Один человек такой был с апостолом Павлом. Его звали Димас. И Павел говорит: он оставил меня, возлюбивший нынешний век. Он продал свое первородство за греховную поклепку этого мира. Мы чуть позже будем говорить об Исаве. Так вот, когда человек получает благословение и благодать Божью, у него есть усыновление, дитя Божье. И наш текст говорит о том, что можно продать свое первородство за поклепку. Так сделал Исав. И вообще все греховные дела начинаются с мыслей. Человек сначала в мыслях грешит, а потом начинается дружба с этим миром. Как говорит Иаков: прелюбодеи и прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? А потом эта дружба перетекает в любовь, и когда эта дружба перетекает в любовь к грехам, человек оставляет Бога, он лишается благодати. И наш текст говорит, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. А как Исав? Давайте попытаемся вспомнить эту древнюю историю. Я думаю, что это полезно нам будет. Исав – это сын Исаака, старший. Двойня у него была. Первый Исав, второй Иаков. И однажды он, уставший, пришел с поля. Очень голодный, пришел с поля. Его брат Иаков, меньший, сварил чечевичную похлебку. И Исав просит у него, говорит, дай мне поесть этого красного. А Иаков говорит ему следующее. Слушай, я тебе дам эту чечевичную похлебку, только продай мне свое первородство. Ну, продай. А Исав говорит, а что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне. И тот клянется ему и говорит, только дай поесть. Он уставший. И вот здесь интересная мысль, я хочу, чтобы вы проследили. Вот смотрите, первородство – это невидимое Божье благословение. Тарелка супа и кусок хлеба, когда ты голоден – это реальность, это материально. Исав говорит, что мне в этом первородстве? Он пренебрег своим первородством и говорит, только давай мне вот суп, а остальное меня вообще не интересует. И Исав продал свое первородство. У него тарелка супа, чечевиц, хлеб, а у того благословение, первородство, невидимое. Так вот, Исав продал свое первородство, точно то же в реальной духовной жизни, точно то же. Когда мы приходим к Богу, мы имеем духовные благословения, усыновление, вечную жизнь, это духовные вещи. Библия говорит, что мы войдем в Новый Иерусалим, будем в раю. Библия говорит, что Бог будет заботиться о тебе. Библия говорит, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Так утверждает Библия. Это духовные вещи, они невидимые. И человек, который посещает разные храмы, сталкивается со следующей ситуацией. Человек, который знает уже Бога. Он сталкивается с такой ситуацией. Есть материальное, видимое, но надо пойти в грех, чтобы иметь это. Есть духовное, которое невидимо. И за этим духовным Господь. И человек мечется, что выбрать, духовное или материальное. И сам выбрал материальное. Часть христиан тоже выбирает материальное. В старину говорят, что индейцам белые привозили огненную воду, водка. И бусы. И они за водку и бусы выменивали. Золото, алмазы, драгоценные камни, ценные шкуры зверей. Все. И те отдавали им. Потому что не соображали ценности, что у них в руках. Какая ценность. И они за бусы отдавали все это. Представьте человека, который получил чек. У него тетя в Америке, и она прислала ему чек. Ну, богатенькая тетя прислала просто чек на 10 миллионов долларов. Он получил этот чек. А сам не понимает в этих вещах. Ему сказали, что этот чек – это состояние огромное. И он пришел к одному человеку, который соображает в этих делах, посмотрел на эту бумагу, говорит, слушай, что тебе за эту бумагу дать? А тут говорит, ну что дашь? Ну, если отдашь, вот мотоцикл отдай, дай покушать, и мотоцикл вот этот старенький отдай. Он говорит, давай. На тебе кушать, и на тебе вот этот мотоцикл. Тот довольный поехал домой, за бумажку выменял себе мотоцикл. А тот, который получил чек, понимает, что он выиграл. Он таких мотоциклов за 10 миллионов купит сколько? Вот точно такая ситуация с духовной жизнью. В церквах не должно быть ни блудника, ни нечестивца. Блудник – это человек, который имеет добрачные и внебрачные половые отношения. В Коринфе был такой человек, это 2000 лет назад было. Был такой человек, который грешил этим грехом. И он менял свое первородство, благословение Божье на проходящие мимолетные грехи. Апостол Павел говорит, что такого человека надо предать во измождение плоти сатане, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел учит, кто, называясь братом, остается блудником, с таким даже не есть. Почему? Потому что этот продает свое первородство, продал свое первородство за греховные удовольствия. Там говорится, чтобы не было никакого нечестивца в церкви. Человек нечестивый – это человек без чести, мерзкий человек.
1: Он может критиковать прелюбодеев, а сам, как говорит Писание, берет взаймы нечестивые и не отдает деньги. Мошенничает, обманывает, не платит работникам, утопает во грехах тайных. Это горький корень. И когда горький корень возникнув, появляется в церкви, Писание говорит, им оскверняются очень многие. Если им это можно, то и мне это можно. Потому что малая закваска квасит все тесто. И вот здесь я хотел бы, чтобы некоторые услышали. Соблазн имеет страшную разрушающую силу. Соблазн имеет страшную разрушающую силу. Одни тоже начинают грешить. Потому что внутри они были готовы к этим грехам, только боялись начинать первыми. А если кто-то уже начал это делать, то я тоже начинаю. Потому что внутри уже он готов к этому, он ждал, кто бы первым пошел. А другие притыкаются, изнемогают, начинают быть духовно больными. Ну разве это можно? Ну как это понимать, начинают они говорить. Этого нельзя, это грех. Но ты пришел к Богу, а не к людям. Проблема последнего времени. По причине умножения беззакония что случится? Охладеет любовь. Трудности возникнут, потому что те, которые посещают различные храмы, далеко не все будут соответствовать благодати Божьей, научающей. И еще. В греховной жизни человека, верующего человека, есть точка невозврата. Я хотел бы, чтобы мы услышали это. Вот посмотрите, 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того, после продажи первородства, он, Исав, желая наследовать благословение, вот теперь он желает благословения. Тогда поменял на тарелку супа. А теперь хочет благословения, был отвержен и не мог переменить мысли отца Исаака, хотя просил о том со слезами». Вот теперь он рыдает. Вот теперь он понимает, что произошло. Вот теперь он понимает, что 10 миллионов чек отдал. А теперь рыдает, плачет, но ничего сделать нельзя. Все кончено. Все кончено. Есть такое слово «поздно». Вот уже ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Есть время, когда можно сделать, а есть, когда вообще ничего уже сделать. Основная проблема людей, которые продают свое первородство, вот давайте, чтобы мы услышали это, не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное, чем верою слушающих. Я еще раз эту мысль. Человек ходит в церковь, понимает, что нужно делать, но думает, да ладно, когда-то, а сейчас так нравятся грехи. Сейчас так нравится вот это делать. Когда-то покаюсь, и он не применяет слово к себе. Когда мне было 7 лет, у меня был друг Колька. И когда Колька приходил домой, у него мама спрашивала: «Коля, что вам задавали?» А он говорил: «Мне лично ничего. Классу да, а мне лично ничего». Некоторые так и живут. Церкви говорилось, а мне лично не. И заканчивая мысль, я хотел бы попытаться ответить на вопрос, с кем пребывает благодать Божья. Это очень важно. С кем пребывает расположение Божье? Писание говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если Дух Святой касался тебя сегодня, и ты понял, что ты грешник или грешница, тебе сегодня можно подойти к престолу благодати и сказать: «Господь, я грешница, я хочу, чтобы жизнь моя менялась. Я хочу, чтобы кровь Сына Твоего Иисуса очистила меня от всякого греха. Он принес благодать и истину, Сын Божий. Вначале благодать, прощение грехов, а потом научающая благодать, изменение жизни». Послание к Ефесянам, 6 глава, 24 стихе, святой Павел говорит: «Благодать со всеми неизменно любящими Господа». Вот это расположение Божье со всеми неизменно любящими Господа. Эти люди могут ошибаться. Если они что-то сделают неправильно, они не успокоятся, пока не попросят прощения, пока не примирятся с Богом, а если нужно, и с человеком, потому что они ценят благодать Божью. Они ценят духовное, и они не продадут своего первородства. Писание говорит: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». У тебя чек на огромный выигрыш. Бог благословил тебя. Бог на земле благословляет. Я не говорю, что верующие не имеют скорбей и сложностей. Но в целом рука благословляющая Божья над людьми, неизменно любящими Бога. И он осматривает всю землю, и где находит только человека, вполне преданного ему, он благословляет этого человека. Девушку, парня, мужчину, женщину. Он благословляет. А когда Бог за тебя, то никто тебе ничего не может сделать. Когда Бог за тебя, когда Бог в друзьях у тебя. У тебя есть возможность сегодня прийти к престолу благодати и получить прощение грехов. Если кто-то оставил научающую благодать и зашел слишком далеко, и Бог сегодня говорил ему, что у тебя же двойная жизнь, ты же обманешь сам себя, ты же придешь к моменту смерти, потому что написано, однажды человеком положено умереть, а потом встреча с Богом, а потом есть такое слово, ему дадим отчет, каждый за себя, ему дадим отчет. Вот представь на мгновение, что за всю свою жизнь, за тайные грехи, тебе предстоит стоять перед судьей, который все знает, и которого ты не сможешь обмануть, потому что он знает мотивы, по которым делался то или другой грех. И кто хочет прийти к престолу благодати, вы можете выйти наперед и сказать, «Господь, я хочу получить дар вечной жизни. Я хочу, чтобы ты благословил меня». Писание говорит, «Жаждущий, иди». Престолу благодати. Бог ждет всякого человека, который действительно хочет, чтобы он был благословенным и имел благодать Божью. Поэтому пусть Дух Святой сейчас коснется каждого человека. И если ты понимаешь, что тебе нужно покаяться, выходи наперед и скажи, «Господь, я хочу иметь прощение моих грехов».

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Радостная весть от Луки, 21 глава, стих 34. «Смотрите же с собой, чтобы ваши сердца не отягочались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Про пьянство вроде бы все понятно. Многие христиане вообще не употребляют алкоголь. А что насчет обжорства, тяга неограниченно есть? С этим ситуация сложнее. Можно заметить, сколько тучных людей вокруг. Не только из числа людей вне церкви, но и в церкви. Часто это не имеет никакого отношения к болезни, это просто тяга к еде, когда человек не может ограничиться определенной нормой, не приводящей к ожирению. Тело каждого искупленного Христом – это храм Святого Духа. Кто о храме не заботится, того покарает Бог. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Это касается не только обжорства, но и много другого, что противоречит слову. Обжорство. Всему должны быть какие-то пределы. В том числе и еде. Нельзя, чтобы еда превращала наше тело в тело бегемота. Нет, мы люди. У человека должны быть человеческие части тела, как по весу, так и по структуре. Заботьтесь о храме Бога в вас, чтобы потом не пожинать плачевных последствий. Во всех СМИ трубят про возможный конфликт России и НАТО. Постоянно то России угрожает, то НАТО. А много ли вы слышите о конфликте приграничном между Индией и Китаем? Об этом мало кто говорит. Между тем и Индия, и Китай – это тоже ядерные державы. Они никак не могут договориться по вопросу границы и находятся в постоянной конфронтации. Постоянно какие-то столкновения, правда, без огнестрельного оружия, пока обходятся палками и камнями. Сегодня палки и камни, а что будет завтра? Как говорится, раз в год и палка стреляет. Ведь за мелкими столкновениями кроется намного больше. И при любой эскалации конфликта обе страны могут применить ядерное оружие, которое у них есть. А это Индия и Китай. Две самые населенные страны мира. Кстати, Индия еще и с Пакистаном имеет пограничные проблемы. И у того тоже есть ядерное оружие. В общем, мир все ближе подходит к порогу Третьей мировой войны, которая является одной из частей конца этого мира. Откровение 9 глава с 13 по 19 стих. Все ближе подходит к этому, потому что у многих стран есть оружие, много между стран есть агрессии, которая в конечном итоге просто так не останется. Но обязательно произойдет то, что написано в Библии. Когда грузовик висел на высоте почти 30,5 метров над рекой Огайо, Сидни сказала, что она оставалась неподвижной, опасаясь, что любое движение может привести к тому, что автомобиль упадет в воду вниз. Она сказала, я сидела и просто начала молиться. В течение 40 минут пожарные неустанно работали, чтобы добраться до Сидни. В конце концов, пожарный спустился с крана, чтобы добраться до нее. Это был непростой пожарный, потому что в острый момент, когда он приблизился к ней, он спросил, может ли он помолиться вместе с ней. Они вместе искали божественное вмешательство в эту ситуацию, которая оказалась критической. Их молитвы были услышаны, и Сидни благополучно вытащили из кабины грузовика. Что только не происходит в нашей жизни, мы не можем быть уверены, что будет именно так, как мы хотим. Но когда Бог с нами, тогда ни кабина грузовика, висящая над рекой, ни дрейфующая льдина, ничего из этого и другого. Ничего и ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе, любви, которой мы облечены, в которой мы достигнем вечного счастья с Господом. Римлянам 8 глава, 39 стих, Откровение 21 глава, стих 3. Вы видели хоть раз, как удаляют татуировки? Это жуткое зрелище. Наша кожа. На нее надави. Ее ущипни, уже больно. Представляете, мало того, что кто-то делает татуировки, сделать это одно. Удалить это другое. Один человек сделал себе татуировки даже на лице, на носе, на губах. То есть абсолютно был покрыт в татуировках. А потом решил их удалить. Он стал удалять, да. Но ему было очень больно. Это болезненная процедура. И стоит она прилично. Я знаю одного человека, которому пришлось преодолеть приличное расстояние, чтобы ошибку молодости исправить. А в другой истории один человек хотел сделать себе медведя в шляпе на плече, но мастер выдался неопытный, и вместо медведя получилась морда собаки. Так и ходит он теперь, собакой в шляпе, вызывать недоумение увидящих. Зачем вообще создавать себе самому такие проблемы? Если бы люди знали волю Бога о татуировках, никогда бы их не делали. А так делают. А потом очень многие сожалеют о сделанном. Но вернуть свою кожу в нормальное состояние получается лишь у единиц. Левит, 19 глава, 28 стих. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Хранители света. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Потому что Бог озарил наши сердца». Их называют хранителями света. Возле маяка на мысе острова Хаттерас, к северу от побережья Южной Каролины, стоит памятник тем, кто заботился о маяке с 1803 года. Вскоре после того, как существующая конструкция была перемещена дальше от берега из-за эрозии побережья, имена прежних хранителей были высечены на камнях старого фундамента. Эти камни разместили в форме амфитеатра, обращенного к новому месторасположению маяка. Таким образом, посетители могут пройти по историческим следам хранителей и тоже проследить за маяком. Иисус Христос – главный источник света. Он сказал: «Я – свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это радикальное заявление. Но Иисус сделал его, чтобы подтвердить свои отношения с пославшим Его Небесным Отцом, Создателем света и жизни. Когда мы обращаемся ко Христу за спасением и следуем Его учению, Он примиряет нас с Богом и дает новую силу и цель в жизни. Его преображающая жизнь и любовь – свет людей, сияет в нас и через нас освещает темный и порой опасный мир. Мы последователи Иисуса, хранители света. Пусть люди увидят в нас Его свет и откроют для себя жизнь и надежду, которую может дать только Он. Как на практике вы можете сиять светом Христа? В чем сегодня Бог призывает вас быть послушными Ему? Господь Иисус, я славлю Тебя за Твой свет и любовь. Помоги мне сиять для Тебя.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, последнее время часто поднимается вопрос и ставится под сомнение существование ада. Конечно, люди часто, некоторые также теологи, они различают, есть ад, есть озеро огненное, потому что написано, и смерть, и ад будут ввержены в озеро огненное. Об этом мы сможем поговорить попозже. Когда мы говорим даже об аде, мы говорим о месте вечных мучений. То есть как бы в общем описываем. Разницу мы можем немного обсудить позже. Я бы хотел продолжить. Помните, мы в прошлый раз об этом говорили. Вы знаете, друзья, я понимаю, что часто бывают такие события в нашей жизни, которые мы не ожидаем, которые происходят в нашей жизни настолько неожиданно, и, казалось бы, даже хотелось бежать от реальности и не верить в то, что говорит Библия, выбирать то, что, возможно, бы польстило бы нашему слуху, то, что бы вызвало в нас более положительные эмоции, мысли, особенно в такие моменты, когда мы теряем близких людей. Я понимаю боль, я понимаю, сам переживал эту боль при потере моего отца. Я понимаю боль многих матерей. Вы знаете, я знаю одну сестру, у которой муж умер в состоянии алкогольного опьянения. У него была эта проблема. Также характер свидетельствовал о том, что он не познал Бога, он не возрожденный христианин. И тяжело воспринимать такие вещи. И в такие моменты, конечно, человек ищет утешение. Это утешение должно быть, но оно должно быть также здравым. Утешение, оно не должно переходить границы и рамки того, что говорит Писание. Я был немного поражен тем известием, которое я далее услышал, о том, что ей сказал служитель из нового поколения, это такое харизматическое больше движение, что ада на самом деле не бывает, ведь Бог же любящий, Он милостивый, Он не может позволить такому быть. Это не может быть вечно. Бог прощает даже там в вечности. Мы не можем об этом судить и говорить. Хотя мы знаем, что апостол Павел со всей твердостью, уверенностью произносил слова «Не обманывайтесь». И перечисляя те, которые творят различные виды беззакония, нечестивые люди, которые заключая это словами, я вас предваряю, то есть я вас предупреждаю, как и раньше предупреждал, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Тяжело говорить или переубеждать человека в такие моменты. Я также знаю, в жизни этой сестры была еще одна потеря, совершенно недавно. Потеря сына, которого нашли в парке и от передозировки наркотиков. Также знаю о самоубийстве молодого парня. И также знаю лично его маму. И знаете, когда я это все слышу, я переживал. У меня слезы накатывались, потому что я понимаю, что сегодня мы убаюкиваем христиан. Сегодня мы не предупреждаем, мы сегодня льстим слуху, мы сегодня несем только позитивное, то, что даже не соответствует Писанию, но потому что мы сегодня находимся под большим влиянием мира, вседозволенности. Люби. Это значит, принимай все. Люби. Это значит, все можно, люби, и даже ты не будешь иметь никакого страха перед Богом и впасть в Его руки. Но мы забываем очень важную деталь. Написано, любовь не радуется неправде.
В английском переводе iniquity, то есть нечестию, нечестивой жизни, не радуется, но сорадуется истине. Мы подменяем мирское понятие, гуманистическое понятие любви под библейское, под Божье понятие, самого Бога, который нам передает настоящую любовь. Любовь не радуется неправде, не радуется. Нам иногда нужно столкнуться с этой реальностью. Но я знаю, что в жизни и этих людей часто не было предупреждающего слова. Я бы не хотел никогда испытать это ни на своих детях. Никому бы не пожелал такого испытать. Что бы человек ни сделал, каким бы он ни был врагом в твоих глазах, мы понимаем, это ужасная участь. Мы понимаем, как души, подобные души, могут быть терзаемы и мучимы и сожалеть о том, что уже было сделано, а пути назад уже нет. Дай Бог, чтобы мы произносили эти слова «пути назад нет», будучи верными Богу здесь на земле и зная, что у нас уже готовится венец славы, венец жизни вечной. И здесь мы можем сказать «пути назад нет». Я не хочу. Я не буду следовать. И вот здесь Христос произносит такие слова теологам того времени. Он сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний». Вы знаете, сегодня часто люди делают акцент на переживаниях. У меня есть общение с мусульманами. У меня есть общение с харизматами. У меня есть общение с людьми с разного толка, даже с атеистами, которые в жизни что-то переживали духовное. Вы представляете? На сверхъестественном уровне. Они уверены, что это было от Бога. И все претендуют на то, что это было от Бога. Они не находят в Писании подтверждения, но они говорят: я же пережил. Вы понимаете, Христос здесь не говорит о чудесах и знамениях. Оно может проявляться в нашей жизни, потому что наш Бог, Он сверхъестественный Бог. Он вне этой, Он может существовать вне этой реальности, но Он эту реальность тоже создал для нас. И вы знаете, Бог, Он нас предупреждает. Он говорит о серьезных вещах, те, которые являются реальностью и духовной реальностью. Поэтому Христос произносит такие слова: «Заблуждаетесь». Почему? Не зная Писаний. Мы можем сегодня гордиться тем, что мы являемся проповедниками полного Евангелия. Есть такие христианские круги, которые именно так себя называют. Но когда послушаешь и увидишь, что происходит, о чем проповедуется, то там даже не проповедуется и половины. Жизнь не соответствует тому, о чем говорит Писание. Бог и все, что нам написано в Библии, это не просто какая-то традиция, сказка, где мы можем выборочно что-то откидывать, что-то к себе применять. Нет. Богу нужен ты на 100%. У тебя есть отношения с Богом? Не так, как ты себя ведешь, не сколько ты десятин или с правильной чаши принимаешь причастие, или в каких служениях ты только не задействован. Может быть, твой график настолько занят, что у тебя не остается даже времени. Нет, это тебя не спасет. Знаешь ли ты самого Бога? Лично ли ты пережил Бога настоящего, соответствующего Писанию? Не через живые какие-то переживания, а соответствующее Писание. Знаешь ли ты его лично? Значит, у тебя есть сила. Если ты познал настоящего Бога, у тебя есть сила. У тебя есть вера, стойкая, непоколебимая. Ты уже не будешь увлекаться различными увлечениями. Тебе не нужен будет вопрос музыки, чтобы, главное, тебя что-то развлекало, чтобы тебя как-то удержать в церкви. Потому что это только говорит о бессилии христианства сегодня. Когда мы ищем других путей. Кто-то ищет их в установлении правил жестких, потому что по-другому рамок не может установить, чтобы не терять людей. Другие же ищут во вседозволенности, в развлечениях. Какая музыка будет? Это будет все неважно перед приходом Сына Человеческого. Потому что их многие христиане будут скитаться, прятаться. Скорбь,
она грядет. И это время мы уже видим. Нам не нужно быть обманутыми, существует ад или нет. Мы люди, нас пугает реальность. Реальность библейская нас также пугает. Сегодня говорят, что наказание вообще противоречит любви Божьей. Разве мы не читаем в послании к евреям, что Бог кого любит, того наказывает? Разве мы не читаем о том, что печаль такая в нас от наказания производит мирный плод праведности? Мы стали таким изнеженным поколением, что все, что теперь противоречит нашему пониманию любви, любви этого мира, когда говорят «любовь». Вы знаете, когда я смотрел одно видео, где выходит на поддержку ЛГБТ-сообщества гей-парад, и там люди говорят «почему ты так злишься христианину, который говорит, что вам нужно оставить эти пути? Потому что у тебя нет терпения, у тебя нет любви». Любовь! Мы проводим парад любви. Вы слышите этот голос? Тот же самый голос прямо из преисподней, который сегодня звучит, к сожалению, в христианских церквах. Люби. Все хорошо. Любовь. Но наш Бог, Он справедливый Бог. Наш Бог имеет совсем другое понимание любви. Не такое, как мы. Поэтому мы должны обратиться к любви Божьей. Любовь сегодня равняется вседозволенности. Любовь сегодня, она никак не отходит от нечестия. Она, наоборот, сорадуется ему. Это не Божье понимание любви. Любовь не сорадуется неправде. Она не радуется неправде. Такая любовь, сегодня мирская, первая, пренебрегает проблемой греха. То есть она не учитывает грех в жизни человека. Второе, также не обращает внимания на тот факт, что Бог не только любящий, но и справедливый, о чем я уже сказал. Бог также является справедливым Богом. Зачем наказывать грех? Некоторые, может быть, зададутся таким вопросом. Сначала давайте узнаем, что такое грех. Итак, Бог совершенен. Иисус учил также нас, чтобы мы были совершенны, как Отец наш. Он сказал, как Отец ваш совершенен. В английском переводе это звучит больше даже. Будьте perfect, то есть будьте идеальны, как Отец. Мы сразу можем воскликнуть: Боже, это невозможно. Христос, это невозможно. На что можно услышать слова Христа? Да, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Богу, поселившимся в тебе Духом Святым внутри, если Он действительно в тебе поселился, оттого Он и зовется Святой Дух, потому что не терпит ничего не святого. И там написано, помните, Павел говорит, что если кто разорит этот храм, то есть осквернит этот храм, который будет скверну впускать в этот храм, который не будет порабощать тело свое, того покарает тот, который поселился в тебе. Мы сталкиваемся здесь и с тем, который карает. Это неприятная реальность, но это Слово Божье. Веришь ли ты Слову Божьему? Является ли оно для тебя авторитетом? И далее звучат также слова, как и в Ветхом, так и в Новом Завете. Будьте святы, потому что я свят. Послание к евреям, апостол Павел нам пишет такие слова, что Дух Святой, придя, помните, даже это было предсказано в Ветхом Завете, что напишет моральные, именно моральные законы, морали Божьей, напишет их в сердцах наших. Это станет нашей сущностью. Это дарует нам силы противостоять греху. Вот она сила. Сила прежде всего. Чудеса, знамения, они только могут сопровождать это. И Бог не раскидывается ими. Он делает ими на пользу человеку и с целью. Они иногда не приносят пользы. Но сила противостоять этому миру. Сила сохранить веру до конца. Вы заметили, что такой силы часто нет. Дорогие друзья, мы продолжим говорить на эту тему также в следующий раз. Я бы хотел, чтобы мы искали Господа. И желаю,
чтобы мы нашли настоящего Бога в нашей жизни. Сейчас время не для шуток. Сейчас время серьезных разговоров, когда теряются такие души, и молодые люди умирают. Тогда очень печально, очень горько слышать о том, во что сегодня христиане готовы верить. Очень печально, горько осознавать то, где находятся сейчас эти души, где они будут находиться в будущем. Очень горько осознавать. Да благословит вас Господь всегда бодрствовать. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
2: «И случилось, в субботу во второй день Пасхи проходил он засеянными полями, и ученики его срывали колосья и, растирая руками, ели. А некоторые из фарисеев сказали им: „Почему вы делаете то, чего не позволяется делать в субботу?“ В ответ Иисус им сказал: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда проголодался сам и те, кто был с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения и ел их, которые нельзя было есть никому, кроме одних священников, и дал тем, кто был с ним. И он сказал им: „Сын человеческий, Господь и субботы“.

Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. Весь христианский мир уже празднует Рождество Христово. В России, живущей по григорианскому календарю, вместе со всем цивилизованным миром, привыкли все же праздновать Рождество по юлианскому, хотя все эти даты условны, так как в Евангелии не отражена точная дата прихода в этот мир Спасителя. Но мы, пользуясь случаем, поздравляем и тех, для кого этот праздник уже наступил, и тех, кто еще его ожидает. Ведь для каждого христианина рождение Христа наступило в тот особый и памятный для него день, когда он принял Иисуса в свое сердце. Каждому Господь дал свой знак, кому звезду, кому ясли, кому Голгофу.

0: 53 глава книги пророка Исаии – это одно из самых замечательных мест Библии, предсказывающих о грядущем Мессии и Спасителе мира об Иисусе Христе. И начинается эта глава вопросом: «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Последующие пророческие изречения казались настолько невероятными, что пророк Исаия должен был начать с вопроса: «Кто поверил слышанному от нас?» Действительно, человеческому уму непостижимы повествования об Иисусе Христе, о Его рождении, о Его жизни, о Его служении, о Его смерти и воскресении. Благая весть неприемлема и непонятна для человеческого разума по той простой причине, что грех омрачил ум его. Давид-псалмопевец восклицает: «Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубокие помышления Твои!» И добавляет: «Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того». Да, кто поверил слышанному от нас? И тут же ответ: «Тот, кому открылась мышца», то есть спасительная сила Господня. Только тому, кто в своей жизни пережил силу и реальность спасения, возрождения в Иисусе Христе, ему это понятно. Поэтому наша искренняя молитва, чтобы многие сегодня, кто еще не познал Его, пережили сами спасительную силу Иисуса Христа, познали, как благ и многомилостив наш Бог. Христос пришел на землю нашу для определенной цели. Он пришел, чтобы спасти нас от грехов наших. Он пришел, чтобы исцелить сокрушенных сердцем, объявить пленным освобождение, слепым дать прозрение и отпустить измученных на свободу. Люди не ожидали такого предсказания о явлении Мессии, Спасителя мира. Разумеется, если Он царь, Избавитель, то Ему следует прийти в силе, в роскоши и величии. Он Бог всемогущий, Творец неба и земли. А оказывается, как пишет пророк Исаий, Он взошел как отпрыск и как росток из сухой земли. В глазах человека что может быть в равной степени незначительным и бессильным, как это жалкое растение? Но именно так явился в мир Сын Божий. Да, Он мог бы сойти с неба силой и величием в сопровождении ангелов и архангелов. Нам кажется, что так именно подобало бы Ему явиться. Однако еще за 700 лет до Его явления на эту землю пророк Исаия говорит, что явление Спасителя мира можно сравнить со всходами малого, едва заметного растения из сухой земли. Наш Спаситель пришел к нам беспомощным младенцем, целиком зависящим от матери, родившей его. Воистину, его явление на эту землю было настолько убогим и незначительным, что пророк сравнивает его с отпрыском, беспомощным слабеньким побегом, стебельком, только что выбившимся из-под земли. Его приход был буквально исполнением пророчества – Он пришел к нам без вида и величия, презренный и умоленный пред людьми. Не мудрено, что тот, который должен был умереть за грехи наши и за грех всего мира, позорной смертью преступника, должен был родиться не в царском дворце, а в хлеву, рядом с животными. Ясли и крест можно назвать пограничными столбами в земной жизни нашего Спасителя. Он взошел, как росток из сухой земли, родился в хлеву, и постелью его были ясли, и отторгнут был от земли живых, то есть умер, как преступник, казненный на кресте. Простым, обыкновенным людям был дан знак, по которому они должны были узнать Спасителя мира. Какой знак? Скипетр и меч? Нет. Престол и венец? Нет. Властелин в царских ризах? Нет. Но вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Сын Божий родился в такой убогой обстановке, чтобы он мог быть доступным для всех. Для бедняка и богача, для сильного и слабого, для мудрого и невежды. Но в то же время, кем бы они ни были, они должны прийти к Нему, сознавая свою греховность, в смирение, надеясь лишь на милость Божью. Никто не смеет явиться перед Ним на своих условиях, рассчитывая на какие-то личные заслуги и достоинства. Богу было угодно, чтобы в первую очередь благая весть была возвещена простым, обыкновенным людям, рядовым из рядовых, а не вельможам, богачам и ученым. Почему Бог поручил ангелу пойти с благой вестью сперва к бедным, простым и немощным мира сего? Почему Спаситель взошел как отпрыск и как росток из сухой земли? Почему Он родился в хлеву, и первой Его колыбелью были ясли? Не потому ли, что этим Бог хочет сказать: «Спаситель мира доступен всем»? Любой человек, бедняк или богач, мужчина, женщина или ребенок, молодой или пожилой, белокожий или чернокожий, все, без исключения, могут прийти к Иисусу. Но кто бы ты ни был, помни, что ты должен прийти как недостойный грешник, уповая только на благодать и милость Божью. Да, условия, в которых родился Иисус Христос, говорит нам еще и о том, что младенец, лежащий в яслях, это гарантия того, что даже самый окаянный грешник может получить дар спасения. В кормушке для скота лежит Спаситель мира. Не подсказывает ли это нам, что даже совершенно опустившийся, подобно животному, человек может прийти к Иисусу и получить прощение грехов и жизнь вечную? Уважаемый радиослушатель, как бы низко ты ни пал, Господь Иисус Христос все равно может спасти тебя. В этом и заключается благая весть, что пришел на эту землю Спаситель, как отпрыск и как росток из сухой земли, не имея вида ни величия, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, мой дорогой радиослушатель, если ты еще не принял этот величайший дар из всех даров, дар вечной жизни, то прими его сейчас». О, дал бы Господь, чтобы ты в смирении склонился перед твоим Спасителем Иисусом Христом и принял Его в твое сердце, и тем самым стал Дитем Божьим.
1: Наша программа подошла к концу. В ней прозвучала проповедь Ярла Николаевича Писти «Вот вам знак». Пишите нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Говорит радио «На пути».
3: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
4: Момент творения. Несколько вопросов к эволюционистам. Почему у жирафа длинная шея, а у кенгуру – сумка? Эволюционисты отвечают, что в процессе естественного отбора одни признаки развивались, а другие подавлялись. Но если дело действительно обстояло так, тогда у нас, сторонников теории сотворения, есть несколько вопросов. Эволюционисты говорят, что у жирафов длинные шеи, поскольку условия окружающей среды благоприятствовали животным, способным питаться верхней частью кроны деревьев. Однако многие другие травоядные животные сосуществовали с жирафами и как-то умудрялись выживать. У лошади, согласно эволюционной точке зрения, для выживания в их среде обитания появились зубы особого строения, но в то же время коровы, не имея таких зубов, также прекрасно выживали в подобной среде. Некоторые сторонники теории эволюции утверждают, что ягоды появились на растениях для того, чтобы голодные птицы могли распространять их семена на большие расстояния, обеспечивая таким образом выживаемость того или иного вида растений. Но тогда почему у некоторых растений ядовитые ягоды? И если материнский инстинкт развивался для того, чтобы беречь и сохранять подрастающее поколение, почему некоторые существа, такие как колюшка, морской конек и жаба-повитуха, оставляют свое потомство на попечение самцов? Истина в том, что теория естественного отбора не дает ясного и последовательного объяснения того, как функционирует этот мир. Многообразие сотворенного мира говорит не в пользу эволюционных идей. Оно свидетельствует о делах нашего Бога-Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими». Второзаконие, 6 глава, 5 стих. Заповеди Бога для своего народа неизменны. Начало взаимоотношений Всевышним начинается с повеления. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения». Исход, 20 глава, 2 по 4 стих. Христос напомнил первую заповедь, говорит: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, всеми крепостью твоей». Вот первая заповедь. Марка, 12 глава, 29 и 30 стихи. Мы по-разному понимаем слово «любовь», но Библия дает точное описание любви. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 1 Иоанна 4:16. Когда сказано, что Бог возлюбил, это означает, что Он отдал, пожертвовал, принял, простил и так далее. В нашем обществе понятие любви настолько размыто, что трудно рассмотреть истину о любви. Любовь всегда в действии. Любовь и есть действие. Поэтому, когда мы говорим о нашей любви к Господу, она проявляется тем, как мы исполняем Господни заповеди и Его повеления. Иисус сказал: «Если вы любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иоанна 14:15. Любить Господа на словах – вот что мы наблюдаем сегодня в мире. Писание говорит: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Матфея 6:21. Поэтому оценить можно любовь к Господу через наше пристрастие, куда уходит наше время, наши финансы, наши мысли и желания. Любить Бога не из страха, а от понимания Его любви. Он прежде возлюбил нас. Наш мотив любви должен быть основан не на страхе, а любовь к Господу. Любовь проявляется в следовании Божьему Слову. Внутренний человек и внешнее поклонение Создателю. Душа моя любит Господа, мой разум поклоняется Всевышнему. Я люблю Бога осознанно. Бог не желает слепого поклонения или из страха, так как эти проявления могут измениться, и тогда пропадает любовь к Богу. Возлюби Господа. Это мощное основание твоей жизни.

Что делать? Язычники, христиане, буддисты, магометане, оставьте бомбометанье на суше и океане. И, о люди, оставьте раздоры, довольно таиться и красться. Об этом взывают просторы, долины взывают и горы, и авто, и авиатрассы. И громче торжественные мессы звенят магазинные кассы. О люди, умножьте запасы пшеницы, маиса и риса. Мир зябнул, от голода трясся, авось он напьется, наестся, ведь мы же не звери, чтоб грызться.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Божья десница». Сегодня третья, заключительная часть. Для рассмотрения страданий Иисуса, которые Святой Дух показывает нам в Псалме 88, я обращаю ваше внимание главным образом на стих 39, где написано: «Но ты отверг и изгнал, очень прогневался на помазанника твоего». Так гласит этот стих в оригинале. Поразмыслим и займемся страданиями нашего Господа, потому что мы знаем, что Его страдания являются ценой нашего вечного спасения. Поразителен тот факт, что страдания Христа очень точно и выразительно описаны в Ветхом Завете уже много столетий до Голгофы. А теперь наш верный Господь предоставляет нам возможность посредством этого псалма глубоко заглянуть в Его суд. Его суд был нашим судом, который мы заслужили, потому что стояли на стороне греха, на стороне сатаны. В стихе 36 этого псалма слово говорит: «Однажды я поклялся». Как поклялся? «Святостью моею солгу ли Давиду?» Сообщение о происхождении этой клятвы мы в Библии не находим, поэтому мы постараемся понять, как Давид пришел к этому познанию, о котором Бог в то время не оставил никаких сообщений в своем слове. Об этих взаимосвязях мы познаем только в Новом Завете из речи Петра в Деяниях апостолов, глава 2, стихи с 29 по 31. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престол его, он предсказал о воскресении Христа». В стихе 29 слово говорит о Давиде, а в стихе 30 оно сообщает, что он был пророком. И это является решением нашего вопроса. Будучи пророком, Давид точно знал, что Бог поклялся ему. В стихе 31 он переходит ко Христу. Этот псалом написал Эфам. Его имя означает «Бог постоянен». В стихе 37 нашего текста слово говорит, что семя Давида в перспективе на Христа, сына Давида, пребудет вечно. И что это семя Давида так светло, как стоит солнце перед Богом. В этом солнце праведности мы видим Иисуса Христа, Сына Божьего, стоящего перед своим Богом и Отцом. В Евангелии от Матфея, глава 17, стих 2, мы читаем об этой полноте света в Иисусе. «И просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Это указывает на взаимосвязь с нашей темой. Согласно стиха 37, семя и престол должны стоять вечно и прочно. А стих 38 добавляет: «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Теперь знаем, для чего Бог создал луну. Верный свидетель. Луна будет до тех пор существовать, пока существует материальное небо. Переходим к стиху 39. исходному пункту нашей темы. «Но ты отверг и изгнал» – это не человеческие слова, а высказывание Библии. Исходный пункт этого высказывания мы видим у Давида. Бог не изгнал Давида, но в семени Давида это пророчество исполнилось. Иисус был отвергнут и изгнан. В выражении «но ты» имеется в виду Бог, совершающий суд. В соответствии с Его праведностью и святостью Христос должен был пострадать и понести на Себе этот суд, как сам Иисус затем подтверждает в Евангелии от Луки, глава 24, стих 26. Причина Его изгнания заключается в том, что Он возложил на Себя грехи всего мира. Царская власть и священство Божьего народа пришли к концу. Почему? Из-за неверия, неверности, непослушания и мерзости, в которых пребывал Божий народ. Но производителями грехов, из-за которых Христос был изгнан, являются все люди. В конечном счете, никто из нас не знает, чем являются наши грехи в глазах Господа. Даже по отношению к своему Сыну праведный Бог не мог закрыть глаза. Грех является изобретением сатаны в активной борьбе против Бога. Осознают это люди или нет, в существе этого вопроса ничего не меняется. Праведный Бог должен был отвергнуть и изгнать Христа, поскольку Он нес на Себе грех мира. Кто имеет общение с грехом, тот должен быть отвергнут и изгнан Богом, даже если это Сын Божий, явившийся во плоти. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Послание Римлянам, глава 6, стих 23. А мы можем добавить, невзирая на лица. Следствием изгнания Христа является то, что Бог должен был его оставить. Поэтому в Псалме 21, стих 2 и в Евангелии от Марка, глава 15, стих 34, читаем: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Праведный Бог не может иметь общения с грехом, потому что преступление Божьей праведности влечет за собой суд, который совершается Богом. Никогда этот суд не будет совершен Отцом. Этот факт подтверждает Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22. Запомним это предложение: «Ибо Отец не судит никого». Это вопрос веры. Поэтому в Псалме 21, стих 2 не написано: «Отец мой, для чего Ты меня оставил?» Но написано: «Боже мой». Это не совпадение в Слове Божьем. Так как Небесный Отец не совершает суд, то Он не мог оставить Сына. Об этом написано и в других местах Нового Завета. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 32, Господь говорит о том, что в связи с Голгофой ученики оставят Его одного, то есть покинут. Затем Господь говорит: «Но Я не один, потому что Отец со Мною». Это тоже является вопросом веры, признаем мы это или нет. Это будет лишь тогда признанием, когда оно не перейдет в ложное толкование. Что касается вопроса Сына, то Отец очень любил и любит Его и поддерживает связь с Сыном на основе Божьей любви, но не суда. А я добавлю: никогда Отец не мог прогневаться на Сына Своей любви за Его послушание и добровольное принесение Себя в жертву на Голгофе. Что касается праведности и суда в отношении греха, что этот вопрос лежал в руках Бога. Отец и Бог – это одна и та же личность. Но, несмотря на это, мы не можем сказать «это все равно», как мы скажем в молитве, так как Бог является и Отцом. Именно в этом Слово Божие понимается и растолковывается неправильно. В Церкви Иисуса и сегодня имеются такие люди, которые на основании своей страсти говорить превращают истину в ложь. Мы это знаем, такое бывает. Хотя полного Бога мы видим в триединстве – Отце, Сыне и Святом Духе, но лично мне абсолютно не все равно, впаду ли я в руки праведного Бога, совершающего суд, или я попаду в руки Отца, который на основании своей любви является хранителем жизни, и я буду предназначен для вечной славы. Я предпочитаю последнее, поэтому верил свою жизнь Иисусу Христу. При разграничении понятий «Отец и Бог», как нам показывает Библия, речь идет о Его сущности, любви и суде. Кто не разграничивает того, что разграничивает Библия, тому многого не достает в познании самого Бога. Рассмотрим в Бытие, глава 22, прообраз Авраама, отца Исаака. В стихе 6 читаем: «И пошли оба вместе». Куда они пошли? В землю Мория, к месту приношения жертвы. Как долго они шли? В стихе 4 читаем: «Три дня». Бог сказал Аврааму, чтобы он принес во всесожжение своего сына. В течение этих трех дней Исаак был для своего отца Авраама мертвым, ибо за этим событием стоит Слово Божие. Это были те три дня, в течение которых Христос был мертвым для своего Бога и Отца. Мы видим, как они идут к горе Мория. Авраам возложил на Исаака дрова для всесожжения, которые указывают на Голгофский крест. Здесь мы видим, что отец и сын идут одной и той же дорогой, на протяжении которой уже в прообразе отец страдал не меньше, чем сын. Но одно я должен сказать. Советую всем внимательно и с молитвой прочесть эту историю. Ни в одном месте мы не найдем сообщение, что Авраам убежал и оставил сына одного. Это не библейское учение. Возвращаемся к нашему исходному тексту, где в стихе 39 сказано: «Но ты очень прогневался на помазанника твоего». Этим помазанником является Иисус Христос. Следовательно, Бог очень прогневался на Господа Иисуса, когда Он находился в суде. Почему Бог так сильно прогневался? Ведь хватило бы обычной скромной смерти, которой наш Господь Иисус мог бы умереть, чтобы представить истинную жертву Агнца. Недостаточно ли было бы, чтобы эта смерть свершилась где-нибудь в скромном месте Иерусалима и очень быстро? Нет-нет, обратим внимание на последовательность событий. Иисус пошел за нас на суд. А так как Он нес на Себе грех всего мира, то и суд над грехами всего мира был совершен над Ним на Голгофе. Из-за бесконечной массы грехов и вины всего человечества излился весь Божий гнев на Его помазанника. По отношению к Иисусу в Его осуждении не проявлено ни малейшей пощады, несмотря на то, что Он Сын Божий. Сам Бог совершил суд над помазанником. Сверх этого, в излиянии своего гнева, Бог разрешил даже своему творению выступить против Иисуса. Прообразно читаем об этом в Псалме 21, стихи 13 и 14. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Какое намерение имеет львиная пасть, мы все хорошо знаем. Я высоко ценю и придаю большое значение буквальной точности. В этом суде наш Господь погиб. Правомерно и совершенно точно мы можем сказать, что лишь на основании добровольности его жертвенного хода он оставил свою жизнь. Это верно. Но ценой своей жизни он оплатил наш суд и всю вину греха. Мы не можем себе представить, что пережил Иисус в часы суда на кресте. Но чтобы глубже заглянуть в страдания Иисуса, коротко коснемся Иова, который является прекрасным прообразом Иисуса, о чем многие дети Божьи, к сожалению, не знают. В послании Римлянам, глава 3, стих 10, и в книге Иова, глава 1, стих 8, и глава 2, стих 3, читаем: «Нет праведного ни одного. И сказал Бог сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Такими качествами, какими Бог наделяет Иова, обладал единственный человек Иисус. Среди людей на земле, как говорит Бог, действительно не было равного ему. Я думаю, что в Евангелиях по воле Господа Иисуса основное внимание уделяется его служению людям во время его пребывания на земле. Святой Дух открывает нам желание Господа спасти всех людей. Но чтобы мы могли немного глубже заглянуть в страдания Господа, Бог вводит в свое слово образ Иова. В книге Иова, глава 6, стихи со 2 по 4 читаем: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне. Яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня». Дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, глубоко вдумайтесь в слова этих трех стихов. Если вы теперь поняли, что в лице Иова речь идет об Иисусе, то здесь не требуется разъяснений. Стрелы Божьего гнева, Божьего суда во всей своей остроте мощной лавиной беспощадно обрушились и впились в душу Господа Иисуса. И яд этих стрел пил дух нашего Господа, наслаждаясь его бесконечными страданиями. Это говорит о том, что духовные боли и страдания Иисуса были безмерно больше его физических болей и страданий, и лишь потому, что Иисус возложил на себя грехи всего мира, стало возможным, чтобы стрелы Божьего гнева со всей яростью и силой вонзились в него. В этом мы видим Божий суд гнева над нашими грехами. Наш суд, который нес на себе праведный Господь, был нашим вечным судом. Поэтому Бог излил свой великий гнев на нашего Господа. Лично я убежден, что только в вечности мы поймем, что в действительности претерпел Господь за нас на кресте. Освященный, исполненный Святым Духом, помазанный Сын Божий был предан мраку, и согласно стиха 40 нашего текста Бог пренебрег, то есть отверг или расторгнул завет с рабом Своим. Поэтому мученическая смерть Иисуса из-за наших грехов была так ужасна. Теперь возникает вопрос, какой это был завет, которым Бог пренебрег? Это мы должны знать, иначе не поймем это место Писания. На примере этого текста мы видим, как нам нужны глубокие познания Писания, чтобы хоть немного понять великие страдания нашего Господа. Обратим снова наш взор к стиху 36 нашего текста, где Бог клянется своему слуге Давиду своей святостью. Эта клятва связана со второй книгой Царств, глава 7, стих 16, где Бог клялся Давиду и заключил с ним завет. Давид был пророком, и на этом основании Бог открыл ему свои намерения. Именно об этой клятве, данной здесь Богом Давиду, говорится в Псалме 88. В этой клятве Бог обещает сделать вечным и непоколебимым престол Давида и его сына Соломона. По этому поводу читаем в Псалме 88, стихи 4, 5 и 29. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навеки утвержу семя твое, в рот и рот устрою престол твой. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». Итак, мы оказались перед вопросом, который следует решить. В стихе 29 Бог говорит, что сохранит свой завет, а в стихе 40 сказано, что Бог пренебрег завет с рабом своим. Если бы либералисты это заметили, то наверняка ухватились бы за этот пункт, чтобы лишний раз доказать противоречивость Библии. Нет, противоречия находятся только в мозгах беспризорных верующих. Я говорю вам об этом совершенно ясно, не утаивая ни единой буквы. Либерализм идет против Бога, является отрицанием Бога. Мы должны это знать. Слово Божье дано нам для того, чтобы получить в нем понятие. Как можно объяснить это кажущееся противоречие? Оба пророчества находят свое исполнение во Христе. Что Бог сохранит завет и клятву, данную Давиду, исполнилось в том, что Он послал к нам Своего Сына. А пренебрежение заветом с рабом своим вызвано неверностью и грехами под

грешней Ахава или Ахаза, если Библия говорит: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех», то Ахаву было еще далеко до этого. Из-за нашего греха завет престола Давида был в лице Иисуса, сына Давидова, расторгнут и повергнут на землю венец его. Стих 40. В Англии престол занимает женщина, что указывает на феминизм. Под солнцем это не ново, потому что такой случай мы имели уже в Савве во времена Соломона. Мы видим, откуда это происходит, но время не позволяет рассмотреть этот вопрос. Итак, царь – это личность, которая в определенное время одевает венец, украшенный золотом и драгоценными камнями. Грешные цари Израиля и Иудеи осквернили престол своими грехами, а наши грехи осквернили царский венец Христа до земли. Впрочем, это выражает образ Иисуса на кресте. Осквернять означает сделать недостойным. Осквернение нашего Господа выражено терновым венцом. Повержение венца Иисуса указывает на его погребение. Прообразно мы видим это в Бытие, глава 3, стих 18, когда Бог выгнал Адама и Еву из Эдемского сада. Там сказано: «Тернии и волчцы произрастит она тебе». На столбе позора наших грехов было написано: «Царь иудейский». Это возмутило фарисеев и книжников, и они хотели изменить эту надпись. Но Бог не допустил этого, потому что Иисус действительно был царем. В стихе 41 далее читаем: «Разрушил все ограды его». Ограды городов в древние времена являлись защитой от нападения врагов. Когда стены Иерихона пали, то для его жителей остался только суд. Этот стих означает, что Бог удалил от своего помазанника всевозможную защиту, обнажил его, чтобы суд полностью поразил его. Иначе Иисус не мог бы взять на себя наш суд. А далее Писание говорит: «Превратил в развалины крепости его». Крепость является укреплением сопротивления. Бог с неба преградил и уничтожил своему Сыну всевозможные пути сопротивления путем разрушения крепости. Иначе враги не добились бы своей цели – распятия Иисуса. В Евангелии от Луки, глава 20, стих 14, читаем: «Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: „Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше“». И если бы Бог не уничтожил своему Сыну всевозможные пути сопротивления и дал ему возможность избежать смерти, то мы не имели бы спасения от вечной смерти. А теперь обратим наш взор на Голгофский крест. Об этом мы читаем в стихе 42. «Расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих». Об исполнении этого пророчества читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 39. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими». Писание обращается сегодня ко всем кивающим головами на Иисуса, потому что они обворовывают его. Не только римские воины, которые бросали жребий о его одежде, но и все проходящие обворовывали Господа. В чем же заключалось их расхищение? Да в том, что киванием головы они обворовывали Божьего Сына в чести и славе. Поэтому каждый, кто сегодня равнодушно проходит мимо Иисуса Христа,

0: является разбойником. В Библии это, правда, не написано, но можете мне поверить. Поэтому мы все должны прийти ко Христу, иначе Бог поступит с нами в своей праведности, как с такими, которые прошли мимо креста. Унижение Христа сделало его посмешищем. Это поношение сокрушило сердце мое. Псалм 68, стих 21. А согласно стиха 43 нашего текста, Бог возвысил десницу противников его, то есть противников Иисуса, потому что власти и силы врагов не хватило бы, чтобы убить Иисуса. Все Божьи враги безмерно радовались в часы страданий Иисуса. Они ликовали над страданиями и смертью Иисуса. Даже враждующие между собой стали при этом друзьями. Евангелие от Луки, глава 23, стих 12. Но враг человеческих душ не знал, что Иисус своей смертью лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание евреям, глава 2, стих 14. Чтобы достичь величайшей из всех побед победы, Бог обратил назад острие меча его, меча своего сына, стих 44, чтобы никого не поразить. В борьбе за собственную жизнь Иисус не должен был побеждать, он должен был погибнуть, иначе вечная смерть коснулась бы нас. Как бесконечно много претерпел Господь Иисус ради нашего спасения! Какую великую любовь Он явил! Как мы можем выразить Ему нашу благодарность? Не в том ли, чтобы стать все более похожими на Него и вместе с Ним умереть? Но одно мы не можем. Мы не можем взять на себя суд нашего Господа. На этом было бы все закончено. Но мы все, принадлежащие нашему Господу, воскреснем с Ним и вечно пребудем в ликовании на небесах в Его славе, потому что Христос возлюбил нас, когда мы были еще Его врагами. Коротко вернемся к символике. Выше я упомянул, что Божья десница встречается в Библии 41 раз, а число 41 символизирует подъем. Я думаю, что вы это поняли. Это значит, все, что мы с вами рассмотрели в отношении Божьей десницы, в которой мы видим Иисуса, ведет нас в духе от откровения Господа Иисуса в пророчествах Ветхого Завета, а также в символике, как, например, в проповедях колодцы, ведет нас к пришествию Господа Иисуса, к нам на землю в плоти. В этом пути Божьего плана спасения людей мы видим подъем от пророчества к практическому осуществлению Божьего плана спасения людей через своего Сына Иисуса Христа. А тот факт, что в Новом Завете Божья десница встречается 8 раз, говорит о том, что в Новом Завете Бог сделал через Иисуса с людьми новое начало. Сообщаю вам эти места и предлагаю самостоятельно продолжить исследование темы «Божья десница», но в Новом Завете. Деяния апостолов, глава 2, стих 33, глава 5, стих 31. Откровение, глава 1, стих 16, 17 и 20, глава 2, стих 1 и глава 5, стихи 1 и 7. Желаю вам обильного Божьего благословения и радости в этом труде. На этом мы закончим рассмотрение страданий нашего Господа Иисуса и вообще нашу тему «Божья десница». Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Реха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа Лареха. Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, Дима. Мне радостно снова тебя слышать. Скажи, пожалуйста, сегодня о чем ты будешь нам говорить?
1: Шалом, Татьяна. Рад тебя тоже слышать и видеть. И сегодня мы поговорим на такую интересную тему, попытаемся дать ответ на вопрос, когда нам надо искать Бога. И у меня сразу вопрос к тебе. Вот как ты думаешь, когда нам надо искать Бога?
0: Ну, правильный ответ – это всегда. Но насколько я наблюдаю за моим окружением, за нашим народом, то, наверное, такая тенденция у людей есть искать Бога тогда, когда в жизни случаются какие-то трудности или беда. И мне кажется, что и Библия, в принципе, говорит об этом очень часто. И очень многие библейские герои, они искали Бога тогда, когда им было сложно.
1: Действительно, часто беды толкают нас к поиску ответов у Бога. Но, однако, не всегда беды приводят человека к Богу. Как пример, после разрушения небоскребов в Нью-Йорке люди только лишь на время заполнили пустующие места в евангельских церквях, а впоследствии ушли. А после губительного цунами в Таиланде и Японии, которые принесли и горе, и разрушение, что произошло? Многие люди восстановили свое хозяйство и продолжили жить так, как и жили раньше. Даже я больше скажу, даже столь чудовищная вещь, как Холокост, не привела наш народ к массовому пробуждению или приходу к своему еврейскому Богу. Наоборот, многие из нас потеряли веру в Бога. Но есть и другой пример. Война. Казалось бы, это не радостное событие, тем не менее, шестидневная война 1967 года и воссоединение Иерусалима привели к совершенно противоположному эффекту, то есть положительным духовным действиям. Люди увидели в этих событиях исполнение библейских пророчеств, и одновременно в Израиле начался процесс умножения евангельских церквей и общин.
0: Да, на самом деле очень много примеров, но у меня все же есть такой вопрос, почему же некоторые люди идут к Богу и находят его, а другие не могут найти?
1: Ну, как мне кажется, наверное, потому что мы сами наполнены самим собой, своей самоправедностью. Ведь чтобы обрести отношения с Богом, нужна полная и безоговорочная капитуляция. Нужно, чтобы рухнули идолы в наших сердцах, ложные опоры века сего. Это можно сравнить с нашим состоянием, когда в свое время рушилась наша вера в стабильное советское государство и в лозунг «Коммунизм победит». Когда исчезла наша надежда на накопление на сберкнижках, а многие из нас накопили очень много. Так и сегодня Бог старается развенчать нашу «веру» в кавычках, которую мы строим своей праведностью на основании наших собственных добрых дел. А ведь нам для того, чтобы найти Бога, необходимо только одно. Нам, евреям и неевреям, в том числе, нужен Иисус. Нам нужно вернуться к еврейскому Богу единственно возможным путем, через еврейского Мессию Иешуа, по-русски Иисус. Как это можно сделать? Очень просто, нужно совершить тшуву. На еврейском языке это слово означает «возвращение», и на русский язык чаще всего переводится как «покаяние». Нам нельзя откладывать возвращение к Богу на завтра. На завтра, простите, можно отложить только суп в холодильнике, чтобы он не прокис. А вот вопрос о собственной душе надо решать именно сегодня. Бог говорит, что все мы, и евреи, и неевреи, ушли от Него. Каждый пошел по своей дороге. Библейское повеление «покаяться» означает полюбить Иисуса так сильно, что ничего другого тебе уже не нужно. Он слишком много сделал для нас, чтобы мы его игнорировали. Ради нашей судьбы в вечности он пошел на римский крест. И он единственный, кто сегодня о нас заботится.
0: Хорошо, Дима, спасибо. Но скажи, как человеку понять и узнать, что Иешуа, Иисус, заботится о нем?
1: Очень просто. Откройте Новый Завет и прочитайте, что евреи первого века писали об этом другим евреям и всем остальным людям. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. «Ищите и найдете». Я даже больше скажу, у каждого человека поиск Бога – это особый и уникальный путь. И вот сейчас я вспоминаю такую историю, которая произошла со мной в далеком 2004 году. Я стоял на привокзальной площади в городе Одессе и раздавал проходящим мимо меня людям буклеты с Евангелием, когда внезапно один мужчина подошел и обнял меня и спросил: «Ты меня помнишь, брат?» Я ответил, что честно не помню, мимо меня столько людей проходит каждый день. И он мне рассказал историю, как ровно год назад он был в поисках Бога. И ровно год назад он шел мимо этого места, где я стоял. И он подошел и говорил со мной. И я оставил ему адрес в евангельскую церковь. И после того, как он посетил это собрание, он нашел то, что долго искал. И теперь он мой брат во Христе. У этого брата был свой путь, и он нашел Бога. Но самое главное, не надо ждать стрессов, трудных обстоятельств. Приходить к Богу нужно сейчас, искать Его нужно сейчас, в спокойные и добрые времена, чтобы не наступили времена тяжкие, тяжелые и скорбные. А в нашей истории достаточно было трагедий. Куда приятнее бежать к Богу со счастливой улыбкой и сердцем, полным радости и света, чем с глазами, влажными от слез, и впереди кнута. Поэтому, наверное, ответ на этот вопрос, когда нам нужно искать Бога. Искать Его нужно нам сейчас, сегодня.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу: Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

Брань пред Богом. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Ефесянам 6:13. Всякую же молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом. Стих 18. Вы должны бороться с тем, что мешает вам пробиться к Богу, и бороться в молитве за другие души. Но никогда не говорите, что вы боретесь с Богом в молитве, потому что это духовно неверно. Если вы будете бороться с Богом, вы останетесь калекой до конца ваших дней. Если Бог придет к вам, каким путем, которого вы не хотите, вы ухватитесь за него, как Иаков, и будете бороться с ним. Вы принудите его искалечить вас. Не будьте хромым на Божьих путях, но будьте борцом перед ним с вещами, которые мешают на пути, чтобы быть более чем победителями в нем. Борьба пред Богом засчитывается в Царстве Божьем. Если вы попросите меня молиться о вас, а я не вполне во Христе, я могу молиться, но пользы от такой молитвы мало. Но если я вполне во Христе, моя молитва превозмогает постоянно. Молитва только тогда плодотворна, когда в нас есть полнота Христова. Примите все оружие Божие. Всегда делайте различие между Божьим порядком и Его позволительной волей, то есть Его предведением по отношению к нас. Порядок Божий неизменен, но есть позволительная воля, то есть то, что Он допускает в нашей жизни по Своей воле. Это то, с чем нам приходится бороться. Наша реакция по отношению Божьих допущений в нашей жизни делает нас способными примыкать к Его порядку. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Любящим Бога, тем, кто остается верным Божьему порядку, Его призыву во Христе Иисусе. Божья допускающая воля – это то средство, через которое дети Божии проявляют себя. Мы не можем быть, как бесхребетные создания, говорящие «это воля Божия» и ничего не делающие. Но мы должны бороться с вещами, которые препятствуют делу Божьему. Мы не должны сидеть лениво пред Богом, но должны вести славную брань, чтобы прибегать к Его силе, которая проявляет себя в борьбе. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Всякою же молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом.

До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».

Наше интервью. Мы нуждаемся в Павлах. Беседа с руководителем молодежного служения Союза ЕХБ России Евгением Бахмутским. Евгений, представьтесь, пожалуйста, нашим читателям. Христианин, пастор церкви, муж, отец троих детей. Моя экклезионная принадлежность – Российское евангельско-баптистское братство, в котором я руководитель молодежного служения. Чем вы, как руководитель молодежи всего Союза ЕХБ России, занимаетесь? На сегодняшний день у меня несколько основных задач. Первое – обучение молодежных служителей на разных уровнях. Второе – помощь и обучение пресвитеров церквей в том, как организовывать и заниматься молодежным служением. Третье – организация, проведение или участие в различных направлениях, служениях и проектах для молодежи братства, поощряющих к духовной жизни, благовестию и служению. Четвертое – представительство российской молодежи на международном и национальном уровне как среди христианских организаций, так и государственных или общественных. Много в церквах ЕХБ молодых людей. На сегодняшний день нас больше 20 тысяч человек, и их количество растет с каждым годом. Сложившиеся церковные традиции мешают или не мешают приходу молодежи в церковь? Местами мешают, где-то наоборот помогают. Самая большая сложность – это не смена поколений даже, а смена эпох, советской на российскую. Особенно это коснулось молодежи. У нас уже есть молодое поколение, которое ничего не знает о пионерии или комсомоле. Они впитали воздух новой свободы. А большинство наших церквей были сформированы в советское время. Их внутренняя культура, церковная ментальность, защита, оборона, закрытость. Отсюда и трудности. Многие просто боятся нового времени и не знают, что делать. Да и члены церкви нередко Евангелие плохо понимают, но хорошо знают все правила и обычаи своей церкви, что сильно отталкивает новую молодежь. Как складываются у молодежи отношения со старшим поколением? По-разному. Есть церкви, где присутствует настоящая общинная жизнь, и там поколения дружат, участвуют в жизни друг друга. Если церкви, и это чаще всего крупные церкви, где можно заметить разрыв в общении между молодежью и старшими братьями и сестрами, не обязательный конфликт, но недостаточное сотрудничество и взаимодействие. Отвечая на ваш вопрос, должен признать, что сегодня молодежь общается со старшим поколением чаще всего в лице своих пресвитеров, но с остальными членами намного реже и не всегда с особым желанием. Поэтому как складываются отношения, без особых проблем, потому что их почти нет. Стоит ли винить в этом молодежь? Не обязательно. Они стали такими, но есть ли в этом только их вина? Чем это вызвано? Здесь существует несколько причин. Я уже указал одну из них в отчете на четвертый вопрос. Разные эпохи. Но есть еще несколько других, не менее значимых. Во-первых, старшее поколение в некотором смысле было потеряно или растеряно до и после перестройки. Оно утратило свою руководящую и направляющую роль, пытаясь найти себя в новых условиях и в новом мире. И когда спохватилось, то чаще всего занимало карательную и нравоучительную, а не отцовскую роль, тем самым оттолкнуло от себя молодежь. Во-вторых, большинство людей старшего поколения в наших церквах сегодня – это люди, которые обратились к Богу не так давно. И хотя они имеют солидный возраст физический, духовная зрелость не всегда присутствует. Поэтому они испытывают все трудности в отношениях, которые свойственны духовно развивающемуся человеку. Нередки случаи откровенного законничества и элементарного горделивого превозношения. В-третьих, молодежь изменилась. А лучше сказать, изменилась ее социальная парадигма в обществе. От нее стали многого ожидать, и она действительно стала играть большую роль в обществе, чем раньше. Некоторые церкви все еще подсознательно исповедуют молоканские и духоборческие традиции. До 45 лет нельзя говорить и что-то серьезное делать. И это правда, что у молодежи не хватает терпения и смирения. Уже на этой почве возникает непонимание и недоверие. В-четвертых, растет уровень урбанизации в нашей стране. Более 70% населения страны живет в городах, и это число растет. В городе нет такой нужды в серьезных взаимозависимых связях, как в деревне, например. Поэтому возникает проблема общения,
и она не только между поколениями, но и внутри поколений. Но ярче, конечно, ее замечают в системе молодежь, старшие или пожилые. Раньше в церквах ЕХБ было принято помогать старикам, посещать их с пением, помощью, в огороде поработать, квартиру отремонтировать. Помните, раньше тимуровцы были? Есть ли в настоящее время такое движение среди молодых? Я помню, как мы каждое воскресенье посещали кого-то. Помню, как модернизировали эти посещения, стараясь сделать их более эффективными. Причем мы делали это не только в воскресенье, но и на неделе. Но справедливости ради надо сказать, что часто наши церкви, и это вполне понятно и вполне объективно, были опутаны родственными узами. Поэтому мы посещали то троюродную, то родную, то еще какую-то бабушку кого-то из нас. Это добавляло и ответственности, и особой теплоты. С другой стороны, мы действительно жили общинной жизнью, и посещение наших стариков и больных было нашим реальным служением любви друг к другу. Итак, что есть сейчас? Молодежь посещает и во многих местах с той же интенсивностью, но это уже не такое массовое явление, как раньше. Почему? Ну, во-первых, у молодежи появилось больше других возможностей для жизни и служения, чем было раньше, а следовательно, и времени меньше, и ориентиры сменились. Когда я был подростком, то посещение было почти единственным возможным служением Христу в воскресенье после богослужения. Во-вторых, это служение, посещение не признается таким значительным служителями церкви. Они не против, но чаще считают, что молодежь – это не лучшие посетители, в лучшем случае помощники для старших братьев и сестер. В-третьих, приходской дух появляется в наших собраниях и, соответственно, ослабевают взаимоскрепляющие связи, а такое явление, как посещение, угасает. Сегодня поднимается новая волна посещений, но уже с другим содержанием и с другой основой. Это некое подобие волонтерского или социального служения, а также возможность евангелизации, особенно родственников того, кого посещают. Я все чаще встречаю специальные команды посещения, раньше просто вся молодежь посещала. Как молодые относятся к тому, что старшее поколение прошло тюрьмы и лагеря, преследование и дискриминацию за свою веру? Поразмышляйте над одним важным фактом. Сегодня не менее 60% молодежи в наших церквах из неверующих семей. Поэтому они плохо знают историю ЕХБ. Мы, как молодежный отдел, стараемся учить их, но эта история для них не так реальна и жива, как для тех, чьи отцы и деды прошли через годину гонений. В конце концов, их воспитывали в безбожной среде. Поэтому они относятся к этой истории как к тому, что принадлежит им, но все-таки это далекая история, просто история. Я думаю, что многие из них поймут богатство наследия славянского баптизма намного позже, возможно, лет через 10-15. Кроме того, большинство западных миссионеров и миссий принесли, и немало продолжает в том же духе, принесли нам идею развлечения и поверхностного христианства как основного инструмента и цели молодежного служения. И сегодня мы это пожинаем. Молодежь стараются удержать какими-то побрякушками и завлекалочками. А многих был сбит фокус, и не было правильного понимания и отношения к молодежи. Это было особенно заметно несколько лет назад, когда мы только начали общероссийское молодежное служение. Сейчас это выправляется, но принцип действует. Что посеешь, то и пожнешь. Что предпринимается церковью ЕХБ для того, чтобы не было напряжения между поколениями? Когда люди становятся ближе ко Христу, то они становятся ближе друг к другу. Это наш главный принцип и главная стратегия. Помимо акцента на духовное развитие, мы делаем следующее. Первое. Проводим встречи для пресвитеров церкви и объясняем, какая молодежь сегодня, каков ее потенциал и что следует делать. Призываем их, а иногда просто умоляем, стать наставниками, духовными отцами для молодежи. Второе. Большое внимание уделяем воспитанию молодежных служителей, чтобы они были миротворцами и поощрителями созидания общения между поколениями. Проводим праздники поколений, помогаем им дружить. Третье. Говорим о нашей истории. У нас есть огромное наследие. У нас есть за что славить Бога и чему учиться. Мы делаем историю живой и тем самым изживаем недоверие и недопонимание со стороны молодых. Каковы перспективы для развития отношений между поколениями? Они огромны. Принцип синергии никто не отменял.
Наш классик как-то сказал: «О, юность, если бы ты знала, о, старость, если бы могла». Нам нужны дружба и сотрудничество между поколениями. Нам нужно явить миру подлинную любовь, не через проекты или просто как-то урывками. Это идет из сердца, возрожденного от Духа Божьего. Что вы, как представитель молодежи баптистов, хотели бы сказать нашим пожилым читателям? Молодежь — это результат нашей жизни, наших ценностей, нашего поведения. Они станут такими, какими мы их сделаем, какими вы их сделаете. Начните уделять больше внимания молодежи, но не как какой-то великий гуру или учитель, а как духовный друг, желающий их понять. Они не так просто воспринимают авторитет положения, но они хотят иметь героев и авторитетов, которые доказали или показали это своей жизнью. Они живут в очень и очень непростое время. Если вы придете к ним, чтобы помочь, а не осудить, то вы приобретете их. И потом они будут воспринимать и принимать вашу критику и рекомендации. Это поколение нуждается в Павлах, чтобы стать Тимофеями. Ему нужны наставники. И эти люди — вы. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.

с миссионерских полей. Петр Луничкин. Миссия выполнима. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Второзаконие 34:7. Счастливый человек Моисей. Ушел из жизни в 120 лет. До самой смерти был крепок физически, умер в здравом уме. О подобном переходе в небесные обители мечтают многие христиане. Хочется уйти из жизни так, чтобы не причинять неудобства окружающим тебя людям, уйти со словами «иду домой». По телефону я регулярно общаюсь с одной пожилой, нет, в сравнении с Моисеем, довольно молодой женщиной. Нине Васильевне только 74 года, но в отличие от Моисея она уже физически слаба. Недавно перенесла инсульт, у нее повышенное артериальное давление, сахарный диабет. Общаться с этой женщиной мне приятно, а потому стараюсь звонить ей часто. Я поддерживаю ее духовно и получаю поддержку от нее. Нина Васильевна искренне верующий человек. Она неподдельно любит Бога. Более 50 лет назад, покаявшись в своих грехах пред Богом, получила прощение. С прощением – жизнь вечную. В этом Нина Васильевна твердо убеждена. Не так давно эту женщину я посетил, провел с ней в общении несколько часов. Я еще раз убедился – Нина Васильевна – простая, искренняя христианка, и именно такими должны быть все дети Божьи. Жизнь моя подходит к концу. Удивительно, как быстро пролетели года, но, знаете, взяв меня за руку, Нина Васильевна утвердительно заявила: «Я очень, очень счастлива. Я знаю, что однажды перешагну порог вечности, и передо мной откроется небо, и я увижу того, кому посвятила всю свою сознательную жизнь. С Богом мне было всегда легко, Он был постоянно со мной и во мне. Я не просто это чувствовала, я знала в этом, я была уверена. Об этом говорит его слово, Библия. Но а Библию я люблю. Мой муж умер, когда ему было всего 53 года. Он не увидел ни внуков, ни правнуков. С мужем прошли через голод и холод. Жизнь сложна, но все заботы мы возлагали только на него. И хотя я довольно часто соприкасалась с трудностями и различными переживаниями, жизнью я довольна. При всех скорбях и переживаниях повторю, я счастливый человек. У меня 6 детей, правда, осталось 5. 3 назад похоронила сына. Он был диаконом нашей церкви. Умер скоропостижно, а было ему всего 35 лет. Хоронить детей тяжело, но с мужем и сыном я увижусь. Они ждут меня на небесах. У меня более 20 внуков, есть и правнуки. Все они, за исключением правнуков, ходят в церковь. Правнуки мои в церковь не ходят». Посмотрев на меня, Нина Васильевна расплылась в улыбке. Выжидающе помолчав, продолжила: «Правнуки мои еще слишком малы. Их на каждое богослужение в церковь приносят родители. Я тоже так поступала, а потому все мои дети знают, любят Бога и служат Ему. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине», засвидетельствовал в своем 3 послании Иоанн Богослов. «Действительно, видеть детей, ходящих в истине, и слышать о том, что Бог совершает через них, — наивысшее счастье». Недавно в Санкт-Петербурге прошла встреча тружеников полей. Культурная столица России принимала пахарей, сеятелей и жнецов. Их было немного, всего 25 миссионеров, поддерживаемых христианской миссией «Свет на Востоке». Но они представляли всю географию огромной России. Благовестники юга, севера, востока и запада собрались вместе для общения и совместной молитвы. Парадокс. Совершенно разные по национальности люди представляли собой единую нацию – христиане. Молодые люди среднего возраста и даже пожилые в рядах действующих миссионеров христианской миссии «Свет на Востоке». Свет Божьей любви для Востока воссиял в далеком 1920 году, и он не угас до настоящего времени. В Певеке, самом северном городе России, проповедуется Евангелие чукчем. Об этом народе основная масса жителей России знает лишь из анекдотов.
В интернете поисковик Google вам предложит 125 тысяч страниц со смешными, а на мой взгляд, порой оскорбительными и пошлыми анекдотами про этот малочисленный народ Севера. На протяжении 12 лет Грин Вячеслав с супругой и тремя детьми проживает в суровых условиях Севера. Поверьте, не ради зарплаты, она невелика. Вячеслав и его супруга Валерия любят чукчей. Ну, а чукчи, в свою очередь, любят их и принимают верой Иисуса Христа, Бога, распятого на Голгофском кресте, за всех без исключения. Миссионерская семья Гринь исполняет волю Божью. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Матфея 28:19-20. В Благовещенске ведется работа со студентами вузов. Наш миссионер в Благовещенске убежден, современной молодежи нужна не религия, а живая вера. Не так давно в городе Барнауле среди студентов Алтайского государственного университета был проведен опрос. Что для вас религия? Нужна ли она современной молодежи? Ответы молодых людей оставляю без комментариев. Вячеслав, студент третьего курса физфака. Когда речь заходит о религии, то мне вспоминается один сюжет из фильма «Жестокие игры». Там девушка говорит: «Когда мне тяжело, я обращаюсь к Богу». Потом достает свой крест, а там кокаин. Что касается моего субъективного мнения, то, безусловно, я считаю себя православным христианином. Но это не гипертрофированное чувство религии, параноидальное, когда нужно соблюдать пост, предписания и так далее. По крайней мере, что-то внутри должно быть, хотя мне кажется, что в настоящий век люди теряют чувство общности, связи с космосом. Эвелина, молодая студентка, помощник депутата Госдумы. «Вообще, я сама человек верующий, но для меня религия не значит, что я должна ходить в церковь и разбивать лоб, молясь о чем-то. Для меня религия — это в первую очередь вера в добро и какой-то внутренний ограничитель». Владимир, студент третьего курса. «Для себя я разграничиваю религию и веру. Для меня важна вера, я думаю, что человеку нужна вера. Я верю не в Бога, а в абстрактное существование какой-то энергии космоса, Вселенной, высшего разума». В молодости я прочитал книгу Эриха Шнепеля «Иисус Христос. Конец религии». С автором согласен. Мы, евангельские верующие, прежде всего, носители не религиозных традиций, правил и устоев, а веры действенной, живой и спасительной. Вера наша утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 1 Коринфянам 2:5. В поселке Ачан Амурской области Жирнов Олег проповедует нанайцам. В Тыве возвещает благую весть тувинцам Раиса Кичил. В Нальчике балкарцам свидетельствует Алим Кульбаев, адыгейцам в Адыгейске Шурхат Абидов. А еще у нас есть благовестники в Самаре, Чебоксарах, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Саратове, Калининграде, Челябинске, Владивостоке, Москве и других городах России. Если вы имеете от Бога желание поддерживать молитвенно и материально любого миссионера, я готов предоставить вам более подробную информацию о совершаемом христианской миссией «Свет на Востоке» миссионерском служении не только в России, но и в Украине, Молдове и других странах. В очередной раз при встрече с Ниной Васильевной я услышал от нее интересное свидетельство. Она сказала: «Я очень рада тому, что в нашей стране трудятся миссионеры. Читая ваш журнал, знаю их поименно, молюсь о них. Когда я была молодой, о миссионерстве мы не мечтали. В Советском Союзе благовестие преследовалось по закону, но мы были убеждены в том, что последователи Христа не могут не благовествовать. И вот тогда, в далекие 60-е годы прошлого столетия, мы с мужем приняли решение приложить все силы и старания для того, чтобы наши дети стали детьми Божьими. Сейчас смело могу сказать, нашу миссию мы выполнили. Через нас пришли к Богу все наши дети, а через детей — внуки. Верю, через внуков к Богу придут и правнуки. Мы были миссионерами, миссионерами своей семьи». Встреча тружеников полей прошла благословенно.
Мы имели очень хорошее духовное общение. Наши миссионеры поближе познакомились друг с другом. Дни мы проводили в совместном собрании и молитве друг за друга. Мы слушали свидетельства о чудесах, совершаемых Богом в разных регионах России. Скажу с восхищением. Бог жив. Он по-прежнему являет свою спасательную силу. Миссионер, миссионера, от латинского «миссио» – посылка, отправление. Лицо, посылаемое колониальным и зависимым народом. Для религиозной пропаганды или насильственного обращения в религию, господствующей церкви и фактически являющейся политическим агентом, пославшего его правительство и церкви. Католические миссионеры в Китае, православные миссионеры среди народов Северной Сибири. Толковый словарь Ушакова. Миссионер – духовное лицо, посылаемое церковью для распространения своей религии среди иноверцев. Вообще человек, распространяющий среди других учения какой-нибудь религии, секты. Толковый словарь Ожогова. Миссионер – представитель религиозного объединения, распространяющий вероучение путем организации публичных религиозных мероприятий. Данное понятие содержится в законодательстве ряда субъектов Российской Федерации. Юридический словарь. А что по поводу миссионерства думаешь ты?

Вера и жизнь. Я окрепла духовно. Здравствуйте, уважаемые сотрудники журнала «Свет на Востоке», братья и сестры. От всей души благодарю вас за журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». В тяжелые старческие годы они поддерживали меня морально, не давали упасть духом, когда я осталась одна, без средств к существованию, со своими проблемами и букетом болезней. Но, слава Богу, через журналы я имела большую поддержку и дожила до 80 лет. Сейчас мне пошел 81 год. Я окрепла духовно, все свои заботы возложила на Господа нашего и Спасителя, и со спокойной душой доживаю оставшиеся годы, зная, что Он не оставит меня, не покинет меня, как и обещал в Своем Слове, а слова Его истины. Вся моя жизнь в руках Господа. Сейчас я могу обходиться уже без журналов. Можете мне их не высылать, кому-то они нужнее. А я достаточно укрепилась в вере. К тому же зрение из-за катаракты ухудшилось, читать становится затруднительно. Господь поддерживает меня, а я молитвенно поддерживаю ваше служение, которое так необходимо людям в это тяжелое время. Кому-то эти журналы помогут найти путь к Господу, кого-то избавят от нехороших поступков. Да благословит вас Господь и ваше служение. Обильных Божьих благословений всем, кто причастен к вашему труду. С молитвой и любовью, сестра Мария Максимовна. Молилась и буду молиться о вас постоянно. Творческих успехов вам в работе и в личной жизни быть всегда на высоте. С нами великий Бог. Мария Орзул, Одесская область. Говорю всем, веруйте. Уважаемые братья и сестры, авторы журнала «Вера и жизнь», большое спасибо за ваш труд. Журнал ваш получаю уже несколько лет, а пишу впервые. Так получилось, что жизненные обстоятельства поколебали мою веру. Сын попал в больницу с диагнозом туберкулез. Дочь уехала очень далеко. Братья и сестры разъехались из поселка. Муж у меня не верует, так что я осталась со своим горем одна. Мне даже начало казаться, что мои молитвы к Иисусу подслушивает кто-то другой. И все, о чем я прошу, исполняется с точностью да наоборот. И я стала колебаться, слышит ли Иисус мои молитвы. Но то, что произошло недавно, иначе как чудом с его участием, я не воспринимаю. Сына отпустили на 3 дня из санатория, чтобы дополнительно пройти обследование желудка. Это можно было сделать в райцентре за 40 километров от нас. Обследование делают на голодный желудок, а сыну нужно было соблюдать диету. Но мы решили все-таки поехать. Обратно автобус возвращается только в 6 часов вечера. Теперь о главном. Иисус позаботился о нас. В больнице нас приняли, несмотря на то, что прием ведется по предварительной записи и по направлению терапевта. К 10 часам утра сын прошел обследование, и ему уже было назначено лечение. Больше того, пока мы проходили обследование, Иисус нам послал человека на легковой машине. Он подошел к кабинету врача в тот момент, когда мы из него выходили. Он подождал нас, пока я покупала таблетки для сына, и довез до самого дома. Все мои страхи оказались напрасными. Иисус услышал мои молитвы. Через 2 недели после этого я поехала в санаторий к сыну. От моего дома это больше 200 километров. Несмотря на расстояние, я должна была вернуться домой к 9 часам, к приходу стада. Уповая на Иисуса, я вышла на дорогу в 4:45. И в этот путь была послана попутная машина до райцентра, а в 6:15 – до областного центра. А на вокзале я успела точно к отходу автобуса. Меньше чем через 2 часа я была уже у сына. Обратный путь был таким же легким, и к 7 часам вечера я уже была дома. Иисус дал мне почувствовать свою заботу и свое присутствие в моей жизни, утвердил меня колеблющуюся. Слава Ему за скорую помощь. Я молюсь об исцелении сына и верю с новыми силами. И говорю всем, веруйте, Иисус не оставит детей своих. Прошу, братья и сестры, помолитесь об исцелении сына моего от его немощи, об утверждении его в вере. Ольга Ярошенко, поселок Михайловка, Казахстан. Переворот.
Сердечно благодарю сотрудников миссии. Да благословит вас Господь, даст силы, терпения, мудрости и средств. Через статьи журнала «По воле Божьей» проливается свет в сердца жаждущие. Свет от Бога через ваши немощи в нашей семье пролился, произвел переворот. Я ожидаю достойного плода покаяния. Да воздаст Господь за вашу любовь, идущую от Бога через ваши сердца. И. В. Шипилова, Казахстан.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Ведущая Ольга Феофанова.
4: Из моря поднимаются новые острова. Горы стареют и разрушаются. Реки прокладывают себе новые русла. Медленно, но неуклонно. Правда ли, что благодаря этим процессам мы можем узнать возраст нашей Земли? И если да, то насколько точно? Разобраться в этом вопросе нам поможет гость нашей студии, кандидат физико-математических наук Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
5: Здравствуйте.
4: В прошлой программе мы говорили о том, что возраст Земли по библейским, как бы их назвать, маркерам, можно посчитать очень легко, и с этим можно справиться без какого-то исторического образования. А вот можно ли возраст Земли...
5: За исключением
4: Земли,
5: начальной точки, здесь история понадобится.
4: Да, посчитать тоже, исходя из теории эволюции.
5: Угу. Можно ли так же просто посчитать, к сожалению?
4: Сделать какие-то отметки.
5: Или, к счастью, я уж не знаю, как здесь сказать, но нет. Так вот взять и расписать по датам, когда и как происходила эволюция, мы не можем. На самом деле основным принципом эволюционистской хронологии является так называемый принцип актуализма или... Раньше его называли принципом униформизма, суть которого заключается в следующем. Он, собственно, лежит в основе вот этих вот датировок, которые нам дает теория эволюции, или, скажем так, геохронологии, которая связана с теорией эволюции. А принцип сам звучит просто. Все процессы в прошлом, можно его так сформулировать, все процессы в прошлом протекали таким же самым образом, каким они протекают и сегодня. То есть, другими словами, законы природы, они оставались такими же и в прошлом, и они не претерпевают никаких изменений со временем. Соответственно, все процессы, которые происходили сегодня, они происходили и 1 000 000 лет назад, и 1 000 000 000 лет назад. И если мы этот принцип применим в геологии, то это означает, что, предположим, те же осадочные отложения, они... формировались, вот как они сейчас откладываются, эти пласты осадочных пород, очень медленно, постепенно. Точно так же этот процесс формирования этих пластов происходил и в прошлом, соответственно, в результате большого числа мелких, ну, медленных таких и незначительных процессов. Тех же самых, что мы наблюдаем и сегодня. Вот основа актуализма. На этом принципе как раз и базируется один из методов датирования в эволюционизме. Вот. Хотя сейчас говорят, что он уже... не используется, как бы он уже потерял свою актуальность. Это не так, потому что, насколько мне известно, до сих пор с этими оценками, сделанными по этому методу, сверяются, например, те данные, которые получаются в результате радиометрических методов датирования. А это так называемый стратиграфический метод датирования осадочных пород. Если очень коротко и просто попытаться описать его суть. Предположим, что в каком-то месте на поверхности Земли, вот в данном месте, мы измерили, разумеется, мы измерения производим сегодня, мы не можем их провести там 1 000 000 лет назад. То есть мы производим их сегодня, и эти измерения показывают нам, что скорость отложения осадочной породы вот в этом конкретном месте, где мы проводим измерения, составляет, ну, предположим, 0,1 миллиметра в год. Вот. Дальше мы применяем метод или концепцию актуализма или униформизма. И, соответственно, применение этой концепции говорит нам, что раз сегодня 0,1 миллиметра в год у нас, так сказать, происходит отложение этой породы, то и в прошлом этот процесс шел с той же скоростью. И, грубо говоря, если мы прокопаем шахту глубиной 100 метров, то на дне этой шахты мы как бы движемся
4: в прошлое
5: назад во времени, погружаясь, так сказать, вот в толщу осадочных пород, да, и на дне этой шахты на глубине 100 метров мы окажемся в пласте, которая имеет возраст 1 000 000 лет.
4: Угу.
5: Вот. И, соответственно, то, что мы там найдем в этом пласте, оно тоже должно иметь возраст 1 000 000 лет. То есть просто делая такой срез, шахту на соответствующую глубину, мы полагаем, что движемся назад во времени, и самое главное, мы полагаем, что знаем, где мы в этом прошлом, в данный момент времени находимся, просто на основании, грубо говоря, глубины, на которую мы эту шахту прокопали. Вот, вот так вот просто. Но очевидно, что для, критически важно здесь, чтобы в течение этого 1 000 000 лет, на которой мы, значит, пытаемся провести измерения, да, скорость отложения осадочных пород в течение этого 1 000 000 лет, она должна была оставаться именно такой, как сегодня. То есть эти 0,1 миллиметра в год. Иначе все наши расчеты, они разрушаются. Но здесь возникает еще один вопрос важный. Ведь в данном случае мы считаем возраст только для вот нашего места, да, где мы эту шахту прокопали, и самое главное, где мы измерили скорость отложения этих пород. В другом месте на поверхности Земли эта скорость может быть и больше, и меньше. То есть если мы хотим где-то в другом месте измерить возраст горных пород, то нам опять нужно все проделывать заново. Нам нужно, так сказать, измерять, с какой скоростью сейчас угу. они откладываются. Это может быть совсем не 0,1 миллиметра в год, это может быть и больше, и меньше, потому что место поменялось, условия поменялись и так далее.
4: Угу.
5: А, вот. Это не очень удобно, поэтому придумали, так сказать, в купе или в плюс к методу, значит, стратиграфическому, придумали еще метод палеонтологический. Вообще это все было придумано еще в 19 веке.
4: Если, не так давно. 18,
5: да, это было, ну, как... Достаточно давно уже. Еще задолго до того, как появились радиометрические методы, то есть десятилетия до того, как впервые, так сказать, мы стали применять радиометрические методы для датировки. Вот. Значит, как отвязаться от конкретного места? Здесь нам помогает палеонтологический метод датировки. Что он из себя представляет? Во-первых, он работает в тесном контакте с стратиграфическим методом. Предположим, что вот копая эту шахту, прокопав ее на определенную глубину, мы на этой глубине в нашей шахте обнаруживаем какой-то окаменелый, значит, окаменелый остаток живого существа. Предположим, трилобита, да. Каков возраст, когда этот трилобит жил? Ну, мы вроде бы знаем, да, мы... Измеряем глубину, на которую прокопали, и говорим, вот этот трилобит, я могу даже продемонстрировать здесь опять на экране, значит, как это работает. Значит, вот этот трилобит, кстати, здесь у меня действительно трилобит
4: изображен. Да вы что?
5: Да.
4: Хорошо.
5: Вот этот трилобит, значит, жил, предположим, 200 миллионов лет назад. Мы определили с помощью стратиграфического метода. Он на той глубине находится, на которой соответствует 200 миллионам лет назад, в этом конкретном месте. Вот. Копаем шахту глубже, на каком-то еще из уровней, еще глубже находим, предположим, окаменелость аммонита. Вот. Мы, опять же, определяем, говорим, что вот этот аммонит жил на, значит, 400 миллионов лет назад, предположим. Вот. Что мы делаем дальше? А мы предполагаем, что, вообще говоря, ведь, наверное, трилобиты, если они, вот он жил 200 миллионов лет назад, то и другие трилобиты жили 200 миллионов лет назад.
4: Да, плюс-минус.
5: Не плюс-минус, да, какая-то ошибка, конечно, есть, но, в общем, так сказать... Это так. И, соответственно, где бы мы трилобита не нашли, то есть уже не обязательно в этом месте, а где-то еще, копая шахту где-то в другом месте, и находя в нем трилобита, мы тоже предполагаем, что растут, тому было 200 миллионов лет, значит, и этому примерно тоже 200 миллионов лет. То есть таким образом выбираются так называемые руководящие ископаемые, то есть вымершие виды окаменелости, которым приписывается определенный возраст.
4: То есть это какие-то ключевые фигуры, да?
5: Да, да. Ага. Некоторые, так сказать, ключевые фигуры. Вот мы считаем, да, вот трилобиту 200... Если мы находим трилобита, значит, это 200... Угу. Он жил примерно 200 миллионов лет назад. И что мы делаем дальше? Когда мы передвигаемся, переходим, так сказать, с этого места, где мы уже определили, как работать со стратиграфическим методом, какой глубине, какой возраст соответствует, мы передвигаемся в другое место, мы уже не определяем, сколько, как там осадочная порода отлагались,
4: 10, 1,
5: с какой скоростью, неважно.
4: Да?
5: Ага. Мы просто копаем шахту до первого, ну, скажем так, трилобита. Находим в трилобита, и что мы дальше говорим? Мы говорим, что этому слою, раз в нем есть трилобит, раз в нем находится какое-то руководящее ископаемое, возраст которого мы знаем, как мы считаем, мы говорим, что теперь вот этому всему слою, в котором мы нашли этого трилобита, 200 миллионов лет, поскольку он там существует. Если мы находим аммонита, мы говорим, вот этому слою 400 миллионов лет. А как быть в случае, если у нас вдруг аммонит оказывается сверху, а трилобит внизу?
4: Да, что делать?
5: Очень просто. А это значит, что в результате каких-то геологических процессов, ну, предположим, два слоя, один просто наполз на другой. То есть изначально аммонит был ниже, но в результате каких-то геологических процессов, значит, ну, они же все-таки происходят, значит, получилось так, что нижний слой оказался сверху, а верхний слой оказался снизу. И, в общем-то, проблема все в каком-то смысле решена. Да? Вроде бы логично звучит, да? Или не очень?
4: Ну, уже вот какой-то подвох есть.
5: На ваш взгляд, вот если такой вопрос задавать. Вот, то есть мы видим, что оба этих метода, они работают в тесном контакте. Да? Сначала делается то, что в науке называется калибровкой. То есть мы калибруем вот эти вот руководящие ископаемые стратиграфическим методом, а потом начинаем уже применять... Причем их возраст, этих руководящих ископаемых, определяется, исходя из... того, в каком слое они лежат, на какой глубине. Да? А потом мы с помощью этих руководящих ископаемых начинаем уже датировать в других местах возраст слоев значит, породы, осадочных отложений. Не кажется вам, что здесь есть проблема?
4: Что-то, типа, как рука руку моет.
5: На самом деле я проиллюстрирую эту проблему с помощью такого, ну, постараюсь, более-менее простого примера.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
5: Предположим, что один, значит, человек, занимающийся сельским хозяйством, ну, сейчас фермеры, да, принято так называть их, он хочет определить вес своей коровы. Вот. Но при этом весов у него нет в хозяйстве. Не знаю, сломались или не озаботился их приобрести. Но вес ему определить нужно. Как ему быть? Он решает сделать следующим образом. Он находит большой камень и предполагает, что этот камень весит вот столько. После чего он устанавливает, значит, ну, берет такие весы-качели, да? На одну чашку он кладет этот камень. Он предположил, что он весит столько-то, а на другую чашку ставит свою корову, и оказывается, что они вот уравновешивают друг друга. Вот. После этого он радостно говорит, ну вот теперь я знаю, сколько весит моя корова, а потом, исходя из того, своего вот этого знания веса коровы, он говорит, о, хорошо, теперь я знаю, сколько весит камень. Логично или нет?
4: Ну, не знаю, все-таки вы же сначала сказали, что там-то вычисляли скорость отложения осадков все-таки.
5: А что получается? Получается, что сначала с помощью, ну, это в логике это называется проблемой порочного круга. То есть заключается эта проблема в следующем. С помощью, когда мы с помощью утверждения А какого-то, ну, обозначим его буквой А, доказываем какое-то утверждение Б. С помощью А доказываем Б. А потом, считая Б доказанным, используем Б для доказательства утверждения А.
4: Ну да, и все, круг замкнулся.
5: И круг замкнулся, но на самом деле мы, это, мы вышли за пределы формальной логики. То есть это неправильно, это нелогично. То же самое происходит и здесь. Мы, получается, что мы сначала с помощью породных, ну, с помощью слоев, да, вот этих, определяем возраст руководящих ископаемых, а потом начинаем определять с помощью руководящих ископаемых возраст слоев. Понимаете, да, это в чистом виде порочный круг. То есть на самом деле когда-то стратиграфическим методом и на основе вот этих вот униформистских или, как сейчас принято говорить, актуалистских допущений были приблизительно определены возраст определен приблизительно возраст некоторых геологических слоев и составлены вот эти вот списки руководящих ископаемых для палеонтологического метода. Угу. По большей части, как я уже сказал, это произошло еще в XIX веке, то есть более 150 лет назад. Причем возраст этих слоев и возраст руководящих ископаемых был определен именно с помощью вот, униформистских оценок скорости формирования этих слоев, которые сами по себе являются весьма спорными. А вот потом уже определенный таким спорным способом возраст руководящих ископаемых начал повсеместно использоваться для датировки.
4: То есть, как бы
5: самых слоев.
4: Проверки он уже,
5: понимаете, да,
4: не подвергается.
5: О чем речь идет.
4: Да,
5: то есть получается вот такая вот связка камень. Корова-камень. И что с этой связкой делать? В принципе, сторонники теории эволюции, они прекрасно понимают проблему вот, порочного круга, который лежит в основании вот этого вот стратиграфического и палеонтологического методов. Поэтому сегодня очень редко, когда можно услышать, что вот этот метод был использован для датировки. В основном все базируются, все апеллируют к радиометрическим методам датирования. Вот. Но происходит, может быть, меня поправят, может быть, я не прав, но насколько мне известно, вот, происходит следующее. Если, предположим, радиометрические методы датирования дают нам расходящиеся оценки, то есть один метод дает одну оценку возраста, другой другую, третий третью, или, возможно, так сказать, разные образцы, датированные с помощью одного и того же метода, но разные образцы, они дают различающиеся, так сказать, оценки возраста. Спрашивается, какую из оценок возраста выбрать, когда у нас есть такой разброс. И насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, но пусть меня тогда поправят, но насколько мне известно, то, в общем-то, сверяются именно вот с этими таблицами, которые были составлены 150 лет назад на основе вот этого палеонтологического, стратиграфического палеонтологического метода. Вот. Таким образом, он, в общем-то, хотя вроде бы и утверждается, что радиометрические методы, вот они этой проблемы лишены, они не относительны, они абсолютно, здесь никакого порочного круга нет, но как только возникает вопрос, к чему обращаются? Обращаются вот к этим вот старым таблицам, они до сих пор в ходу, и, насколько мне известно, так сказать, своей актуальности не потеряли. Хотя в них уже изначально заложена вот эта вот проблема. Ну, наверное, то, еще раз повторить этот момент, потому что он важен, что все это получено на основе предположений о постоянстве физических процессов, ну, физических, геологических, биологических процессов. Вот.
4: Так, а тут какой-то подводный камень есть?
5: Конечно, есть. Вообще, когда мы говорим и о происхождении Вселенной, когда мы говорим о происхождении жизни, когда мы говорим о происхождении там, нашей планеты, предположим, мы ведь говорим о тех событиях, которые происходили в прошлом, и свидетелями которых мы не были, и никто не был. Никаких научных, значит, измерений, каких-то экспериментов в то время не производилось. И, в общем-то, достаточно, я бы сказал, смело, если не сказать больше, утверждать, что тогда, скажем, и тем более, когда мы говорим о миллионах, сотнях миллионов, миллиардах лет, это, мне кажется, мягко говоря, смело утверждать, что, значит, все процессы тогда происходили точно так же, как и сейчас. У нас нет никаких свидетельств этого. Но, с другой стороны, просто ничего другого не остается, потому что у нас нет никаких, так сказать, возможностей. Если бы у нас была машина времени, чтобы мы могли перенестись в прошлое, то тогда было бы хорошо. Но такой машины нет, нам приходится базироваться на том, что у нас есть. Но это может подвести очень сильно. И мы чуть позже об этом тоже поговорим. Дело в том, что если мы все-таки говорим о библейском мировоззрении, то мы можем точно сказать, что в истории Земли были периоды времени, когда законы в том виде, законы физики в том виде, и биологии в том числе тоже, и химии, и, в общем-то, вообще законы природы, наверное, так правильнее сказать, они точно не действовали так, как сегодня.
4: Вообще глобально для всей Земли?
5: Ну, я бы сказал, по крайней мере, в один из таких периодов, наверное, глобально для всей Вселенной.
4: Как интересно.
5: Ну, когда происходило творение Вселенной, понятно, что появление чего-то из ничего – это что-то такое, что сегодня не происходит. Вот поэтому туда вот экстраполировать, туда двигаться, используя униформизм или актуализм, ну, в общем-то, достаточно смело и, скорее всего, неправильно.
4: Ну, там же все-таки неделя творения наша не длинная.
5: А какая разница? Хотя она и не длинная, но, скажем так, те же самые докембрийские отложения, которые там километровой толщины достигают, они, скорее всего, образовались именно во время недели творения. То есть большая часть земной коры, вот верхняя часть земной коры, она образовалась во время недели творения. То есть по времени это занимало мало, но по последствиям, по, значит, количество сформированной, так сказать, вот, толщи земной коры, она имеет определяющую роль. Угу. Большая часть земной коры тогда, судя по всему, сформировалась.
4: Да, интересно. А вот как интересно быть с такими, с глобальными катастрофами, которые предполагается, что были в прошлом? Например, падение астероида, из-за которого вроде бы как динозавры вымерли. Угу. Они-то, наверное, повлияли на какие-то глобальные процессы.
5: Угу. Да, на самом деле, в последнее время даже в эволюционизме появился крен в сторону катастрофизма. В этом смысле, если еще 100 лет, ну, даже не 100 лет, десятилетия назад, скажем так, любое упоминание каких-то катастрофических процессов, которые серьезно повлияли на историю Земли, вызывало у сторонников теории эволюции, значит, резкое отторжение, потому что принцип актуализма, или, как тогда говорили, униформизма, он жестко господствовал, все должно происходить именно так, как сейчас, и никаких глобальных катастроф быть не могло.
4: Он регламентировал, да,
5: все это? Но теперь вот этот вот крен наметился, и в некотором смысле, я бы сказал, это какое-то такое положительное явление, хотя, конечно, сторонники теории эволюции, они не перестают быть сторонниками теории эволюции. Да, например, тоже сейчас, значит, господствующее представление о гибели динозавров в результате падения астероида, то есть какая-то катастрофическая причина привела к тому, что, значит, вымерло огромное количество живых существ. Не униформистская причина, не какое-то, значит, постепенно нарастающее явление, а вот именно катастрофа. Да? Вот. На самом деле теория сотворения и вот те, значит, модели, которые используют креационисты сейчас, они также подразумевают, ну, скажем так, не исключают того же падения астероида или кометы на поверхность Земли вот во времена, либо во время всемирного потопа, либо вскоре после него, и это действительно могло оставить свой след. И у нас есть, в общем-то, экспериментальное свидетельство того, что такие, значит, удары из космоса Землю постигали. Вот. И, в принципе, в этом плане мы не спорим с тем, что такое могло происходить. Но что важно, что, на мой взгляд, важно, это то, что катастрофизм приобретает все-таки определенный вес в научных кругах. Если раньше на это вообще смотрели как на некую ересь, да, которая не принималась во внимание, то сейчас катастрофические модели, в общем-то, порой даже для, значит, как механизмы эволюции используются. Если я правильно помню, есть такая модель, называется модель пунктирной эволюции, которая, ну, здесь, конечно, больше вопрос к биологам, поэтому я на простом уровне об этом сказать. Может быть, я не совсем правильно что-то скажу. Но, насколько я понимаю, значит, модель пунктирной эволюции, она призвана ответить на вопрос о том, почему мы не находим переходных форм. Потому что их должно быть огромное количество, а мы, по сути, их не находим. Вот. И в этой модели предполагается, что эволюция, она идет не вот постепенно, а она идет как бы скачками. То есть в течение там миллионов лет никакой эволюции не происходит. Все виды остаются такими, какими они были. Вот. Потом происходит какая-то катастрофа, вот как раз. Падает там астероид, комета, извержение вулканов или что-то еще. Резко возрастает из-за того, что, значит, условия становятся неблагоприятными для жизни. Резко возрастает количество мутаций. Резко возрастает темп эволюционных изменений. И вот буквально на протяжении там сотен лет, значит, происходит вот такая взрывообразная эволюция, Потом последствия, значит, этих извержений или падения астероида, они сходят на нет, и эволюция прекращается, опять там на протяжении миллионов лет ничего не происходит. Вот такие вот, значит, периоды, длительные периоды затишья в эволюционном процессе сменяются такими резкими и короткими периодами бурной эволюции. То есть здесь тоже уже как бы вот катастрофизм привлекается. Хотя с точки зрения теории вероятности, вот о чем мы чуть позже будем говорить, это, конечно, кажется еще более невероятным. То есть если там были хотя бы миллиарды лет, хотя этого очень мало, то здесь мы, значит, сторонники этой теории пунктирной эволюции, они предполагают, что вот эти гигантские, огромное количество информации в генетический код, разумной информации, может быть внесено там буквально за сотни лет. Ну, честно говоря, в это сложно поверить. Но сам факт того, что катастрофизм находит свое место в аппарате даже сторонников теории эволюции, это да, это факт, это вот тенденция последних десятилетий, я бы сказал.
4: Ну, так это как расценивать? Это хорошо или это плохо? С одной стороны, они вроде бы даже все объясняют.
5: С одной стороны, значит, хорошо, что они, по крайней мере, это начали признавать. Mm. С другой стороны, как я уже сказал, конечно, это не ведет никого, я имею в виду и сторонников теории эволюции, к признанию, значит, теории сотворения и разумного замысла. То есть в этом плане мы можем только констатировать то, что это так. А хорошо ли оно или плохо? Может быть, для кого-то хорошо. Может быть, кто-нибудь, по крайней мере, об этом говорят. Эти данные публикуются, эти теории публикуются. Может, кому-то, для кого-то будет повод задуматься. Вот. А действительно ли, может быть, действительно катастрофы играли определяющую роль в истории Земли? А там, как знать.
4: Да, кто-то, да, может быть, начиная со всемирного потопа, угу, придет к вере в творение.
5: Да, потому что с точки зрения Библии, на самом деле, современный облик Земли был сформирован именно благодаря катастрофам. Ну, катастрофу либо всемирному потопу, либо творению, но творение нельзя назвать катастрофой. Но это все равно период бурных и очень серьезных изменений, которые происходили за короткое время.
4: Хорошо, спасибо, Алексей Валерьевич, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами, что смотрите наши программы. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 31 августа, суббота. Прежде чем мы перейдем к обзору событий недели, напомню слова, которые, верю, отзовутся во многих душах. Я прочитал Цицерона и Платона и открыл в их трудах много мудрого, но ни один из них не осмелился заявить: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Слова эти сказал некогда познавший мудрость Августин, и с ним невозможно не согласиться. Только Спаситель имел право и дерзновение пообещать приходящим к нему покой. Абсолютное, кстати говоря, дефицитное качество в современном мире. Около 40% российской молодежи, по последним опросам, не верят в Бога. С учетом повышения среднего возраста населения, эти данные породили разговоры о причинах столь огромного количества неверующих в, казалось бы, православной стране. Население России становится все старше. По данным Росстата, россиян в возрасте от 20 до 20 лет примерно 19,5 миллионов, а от 30 до 39 лет почти 24 миллиона. Так вот, почти половина из них – атеисты. Социологи успокаивают себя предположениями. Например, один из них заявляет: «Когда эти 40% молодых станут пожилыми, думаю, многие из них под влиянием разных жизненных обстоятельств обратятся к религии». Верующие же люди задумываются о причинах столь масштабного безбожия. Кто-то вспомнил, например, антирелигиозную кампанию Никиты Сергеевича Хрущева. Она была, если вы помните, направлена прежде всего против молодежи. Это бабушки пусть в церковь ходят, а молодежь мы никому не отдадим. Вот каков был главный лозунг хрущевских гонений. И настрой этот, помнится, у партийных идеологов сохранялся почти до самого развала Советского Союза. Поэтому и крутили в пасхальную ночь по телевизору дефицитную зарубежную эстраду, а возле храмов выставляли милицию и комсомольский патруль, не пускавший молодежь вовнутрь. Сегодня этого нет. Более того, по утверждению патриарха Кирилла, РПЦ строит по 3 храма в сутки, но молодежь в них идти не спешит. Вероятно, ей попросту нужен Бог, а не храмы, Христос, а не иконы. Известный церковный публицист иеромонах Макарий подчеркивает, что помимо активного строительства храмов, нужно не менее активно строить веру. На мой взгляд, именно этим и занимаются другие конфессии, в частности, евангельские христиане, но православные от этого в восторг почему-то не приходят. А вот Украина, в свою очередь, рискует столкнуться с подобной проблемой чуть позже, через несколько лет, как минимум. Зеленского просят запретить преподавание христианской этики в школах. На официальном сайте президента Украины появилась петиция о запрете преподавания христианской этики в школах и запрете религиозной деятельности для государственных служащих и работников образования. Автор инициативы, некий Виталий Федочкивский, считает необходимым издать указ, который запретит президенту Украины, а также государственным служащим, главам областных, городских, районных администраций заниматься религиозной пропагандой, как назвал он это, в рабочее время, а также организовывать и принимать участие в мероприятиях религиозного характера. Кроме всего прочего, в петиции требуется, чтобы Министерство образования и науки Украины издало приказ о соблюдении конституционного принципа отделения церкви от школы и принципа светскости образования. И выдвигается требование президенту отменить стратегию, которая предусматривает преподавание в школах учебных дисциплин духовно-нравственного направления, в частности, христианской этики. Чем это закончится, судить сложно, но предположить мы все-таки можем. В США заключенный признался в убийстве после того, как прочитал слова христианской песни. 23 августа на заседании окружного суда штата Теннесси Дженни Холмс, заключенный, признал себя виновным в похищении человека, убийстве и грабеже. В 20-минутной речи Холмс объяснил, что покаялся около года назад и понял, что должен признаться во всех преступлениях, и сделал это после того, как прочитал слова песни с названием «Искупитель» одной христианской музыкальной группы. Кстати говоря, в Ютубе эта песня набрала уже около 40 миллионов просмотров.

0: Ты освободил меня, поэтому я стряхну с себя тяжелые цепи. Смой с меня все пятна. Я не тот более, кем был раньше. Я искуплен. Я понимал, что это был важный момент в моей жизни, и Бог вел меня к нему, свидетельствует Холмс. Мне 30 лет. Я бессмысленно растратил свою жизнь. Был период, когда я сражался за бандитов. Теперь же Бог велит мне сражаться за него. Я просто почувствовал это внутри. Дэнни Холмс добавил, что молится за семью человека, которого застрелил в декабре 2016 года. Также он обратился к своей маме и пообещал до конца жизни служить Господу. Добавил, что планирует делиться своей верой с другими заключенными, отбывая пожизненный срок.
1: Конференция Международной христианской газеты в 11-й раз пройдет в Германии. Событие состоится 9 ноября в церкви города Тройсдорфа. В конференции будет участвовать струнный оркестр из Бреста, а также музыкальная группа «Ковчег» из Донецка. Пастор Вениамин Назарук из США приглашен редакцией в качестве проповедника. Отметьте для себя эту дату и обязательно приезжайте. 9 ноября в Тройсдорфе.
0: Ученые вычислили, существуют или не существуют в человеческом организме гены, отвечающие за нетрадиционную сексуальную ориентацию. После многолетних исследований им удалось выяснить, что никакой предрасположенности к порочному влечению на генном уровне не существует. По словам профессора Института генетики Калифорнийского университета, эти результаты ясно показывают, что такого понятия, как ген геев, не существует. В ходе научных исследований удалось проанализировать данные порядка 500 000 граждан, которые выбрали в спутники жизни партнера своего пола. Таким образом, наука в очередной раз подтвердила верность Библии, которая говорит: «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Все разговоры о якобы какой-то предрасположенности являются не более чем жалкой попыткой грешных людей оправдать собственную распущенность.

0: Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 31 и 32 стихи. Этот текст почти каждый раз читается во время Вечери Господней. Завтра, как раз тот день, когда многие из нас будут вспоминать страдания Спасителя, и мы вновь будем слышать слова: «Да испытывает же себя человек». В испытании этом непременно обнаруживается граница, на которой заканчивается благодать Божия и начинается человеческий, греховный, самооправдательный беспредел. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, открывает нам Слово Божие, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда. И далее. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Попытка все и вся покрыть любовью Божией, всепрощением, отрицание возможности всякого над собой суда – в этом ли суть Евангелия? Или же это лишь одна из форм отношений с Богом, придуманная человеком, которая призвана выполнять роль своеобразного буфера, не позволяющего лишний раз тревожить человека Божьей святостью? Слово Божие провозгласило закон, по которому каждый, судящий себя самого и раскаивающийся, не будет более судим Богом. Таким образом, первый суд принадлежит нашей совести. Этот закон един для всех. Для человека, не судившего себя, не раскаявшегося, приговор один – возмездие за грех. И это смерть. Для того же, кто судит себя сам, дано Божье обещание: «Я не сужу вас». Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот откуда происходит важность, величие и, можно сказать, жизненная необходимость строгого суда над собою. Суда первой инстанции, в котором каждый человек – является ключевым действующим лицом, за которым наблюдает Господь. Он при нашей искренности смотрит на нас через кровь Иисуса Христа, и уже не меч правосудия опускается на нашу голову, а милость и прощение. Они даруются нам по благодати Иисуса Христа. Это величайшее право открывает нам возможность добровольного выбора. Кто желает судить себя, пусть судит, а кто не желает, пусть не судит. Свобода нашего волеизъявления неразрывно связана с неминуемыми последствиями. Если не судим себя, то будем судимы Господом. Вникнем в суть происходящего. В своей любви Господь подарил нам величайшее право – право первого суда над собой – испытание собственного сердца и покаяние. Это таинство, которое совершается без всякого широкого судебного разбирательства. Бог не вводит сюда ни судей, ни обвинителей, ни свидетелей, ни даже адвокатов. Этот первый суд, главный и основной, Бог отдал в наши руки. И если все в нем совершается верно, то он абсолютно удовлетворяет требования Божьей святости. И тогда во всех судах высшей инстанции просто нет более никакой необходимости. Но возникает вопрос: как судить себя? Слово Божье говорит: кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Бог Духом Святым обличает нам, и уж то, что мы ему скажем в молитве, в чем покаемся, какие уголки сердца откроем, таким и будет наш суд. При этом нужно помнить, что осуждению подлежат не только греховные дела, но и слова, и даже помышления плотские, которые суть – вражда против Бога. В искренней душе процесс подлинного очищения и восстановления перед Богом всегда начинается со строгого суда над собою. Глубокое сокрушение непременно приведет человека к исповеданию греха, в первую очередь перед тем, против кого он согрешил. В этом залог того, что человек в покаянном духе обращается от худых мыслей к добрым, от греховных поступков к святости и деятельной жизни во Христе Иисусе. В этом суть истинного покаяния. Пусть звучит это слово в нас, побуждая судить не только свои несвятые деяния, но даже и самые сокровенные помышления, о которых, возможно, никто не знает. И тогда при всей нашей юридической неопытности сам Бог, видя искренность нашего покаяния, дарует амнистию, помилование через голгофскую жертву Спасителя. В этом судебном процессе, в этом судебном священнодействии уже никакие другие суды не будут иметь власти. Их отменит сам Господь. Суды Божии исполняются над нами. Это реальность, это факт. Господь посещает нас напоминаниями, когда мы нечутки к Его голосу, когда не судим себя за грех и остаемся в нем. Поэтому Он в милости и любви Своей каждый раз напоминает нам при соблюдении заповеди Его: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей».
1: Что еще?
0: Позавчера, 29 августа, христианский исполнитель и композитор Вадим Дахненко достиг очередной вехи. Ему исполнилось 55. Поздравляем брата с днем рождения и заканчиваем наш сегодняшний подкаст одной из его лучших, на наш взгляд, песен. «Ты есть», так она называется. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Словами «Мир вам». Мы начинаем нашу очередную программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 AM в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.

Мир вам, братья и сестры. Я хочу прочитать один стих из Священного Писания. Это Иоанна, 17 глава, 17 стих. Легко запомнить. «Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Это Господь сказал это слово, когда молился Отцу Небесному, и Он просил, чтобы Бог освятил христиан, верующих людей, истиной, а истина – это и есть Слово Божие. Итак, мы помолимся, чтобы Господь сегодня благословил каждое сердце и всех, кто будет участвовать в этом служении.

0: Мир вам, братья и сестры. Мы откроем 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих, 2 часть. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, мы по-настоящему благословенные люди сегодня, что мы можем прийти сюда, собраться с нашими друзьями, братьями и сестрами вокруг Слова, которое у нас есть сегодня. Мы можем сегодня благословлять наших детей, как мы видим. Наши дети сегодня благословляют нас пениями и их участием. И по-настоящему мы благословенны, братья и сестры. Аминь. Это благословение, как мы здесь прочитали, это место Писания, которое говорит о юношах, но не только о юношах, об этой силе. Как мы прочитали, написано: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Братья и сестры, зачем мы сегодня пришли сюда? Я надеюсь, одна из самых главных причин, что мы любим Слово Божие, и оно очень важно нам для нашей жизни, и мы осознаем эту реальность, и мы идем в церковь. Мы желаем иметь это общение, потому что здесь будет Слово Божие, здесь будет проповедовать Слово Божие, здесь будет читать его. И это очень важно нам, и я надеюсь, это одна из самых главных причин, почему мы пришли сюда сегодня, потому что мы любим Священное Писание. Мы прочитали здесь об этих юношах, об этих людей. Они, написано, победили. Почему они победили? Потому что они были просто молодые люди, потому что у них было, наверное, много силы, потому что у них было хорошее здоровье. Мы читаем здесь: они победили, потому что Слово Божие было в них, потому что Слово Божие пребывает в вас. И, братья и сестры, в нашей жизни мы будем побеждать, мы будем исполнять то, что Господь приготовил до нас, когда Слово Божье, оно будет пребывать в нас, и мы будем победоносны в этом мире. Господь призывает нас к этому. Он даже пишет Откровение, 21 глава, 7 стих: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Я верю, что каждый из нас, мы желаем побеждать, особенно, может, не только для нас, для наших детей. Мы желаем что-то оставить для наших детей, чтобы они были сильными в этом мире. Многие люди, они желают что-то оставить своим детям. Многие из нас, мы можем думать, может быть, какое-то имущество мы оставим нашим детям, может быть, дом, машину, какие-то деньги. Это хорошо, это все нормально. Кто-то думает, может быть, какие-то знания, у меня есть знания, которые я какие-то имею. Я это желаю передать своим детям, и это хорошо. Но, братья и сестры, самое главное, чтобы мы передали серьезность и важность Священного Писания, чтобы Слово Божие, оно пребывало в них. Не просто они знали какие-то местописания, но оно было в их сердце, оно наполняло их жизнь. И когда мы уйдем с этой жизни, наши дети, они будут ходить в этой истине, они будут знать, что самое главное. Священное Писание, то, которое мы читаем, которое мы все знаем, какое место оно занимает в нашей жизни. Как серьезно мы подходим сегодня к нему. Как часто мы сегодня бежим к нему, познавать, что Господь желает сказать нам. Знаете, многие люди сегодня не желают услышать Слово Божие. Они говорят: ну почему Господь не говорит со мной? Но этот человек даже, может быть, не читает Священное Писание. Он говорит: я не хочу читать Священное Писание, я просто хочу, чтобы, может быть, открылось небо, и Господь прямо проговорил ко мне с облаков, чтобы я точно знал, что Он желает для моей жизни. И многие люди, они не желают просто даже посмотреть Священное Писание, поразмышлять, там есть все для нашей жизни, есть все, что нам нужно, которое Священное Писание, которое очень доступно нам. Но люди сегодня не идут к этому доступному, они ищут каких-то пророков, может быть, каких-то конференций, каких-то проповедников, чтобы им сказали, что они желают. У нас есть Священное Писание, знаете, люди меняются, проповедники меняются, церкви меняются, но Священное Слово, оно никогда не меняется, оно вечно, оно не проходит никогда. Мы читаем Исаия 40 глава, 8 стих, написано так: «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». Все в этом мире, оно проходит, люди проходят, мы стареем, но Слово Божие, оно не стареет. Оно актуально сегодня в нашей жизни, в этом мире, который меняется. Слово и Священное Писание, оно никогда не меняется. Мы смотрим сегодня на Священное Писание, как оно важно для нас. И что оно сегодня должно делать? Я сегодня хотел, чтобы мы посмотрели на две вещи, что Священное Писание должно делать в нашей жизни. Вначале Священное Писание, оно должно менять нас. И второе, оно должно менять этот мир. Священное Писание должно менять нас. Когда приходят проблемы в нашей жизни, бежим ли мы сразу к Священному Писанию? Или, может, мы бежим сегодня на интернет, в какие-то книжки, какие-то советы? Священное Писание – это то, что должно менять нас, то, что приводит нас к действию. И многие люди сегодня, они просто читают Священное Писание, почитали, положили и забыли. Многие люди сегодня приходят в церковь, они услышали Священное Писание, они вышли и они забыли, потому что они не держат это Священное Писание в их сердцах. Но Священное Писание, оно всегда призывает нас к действию, что мы шли и делали что-то. Мы знаем Иаков в 1 главе, в 22 стихе написано так: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя». Будьте же исполнители слова. Братья и сестры, когда мы слышим слово, мы должны желать исполнить это в нашей жизни. Когда мы приходим в собрание, мы слышим проповедь, задаем ли мы себе вопросы, как я могу изменить свою жизнь, как я могу улучшить и приблизиться к Богу. Не просто какую информацию я сегодня могу получить, что-то нового услышать. Нет. Священное Писание дано нам для того, чтобы оно привело нас к действию в нашей жизни, чтобы мы меняли, чтобы мы были похожи на нашего Господа Иисуса Христа. А мы читаем 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вникай в себя и в учение. Как многие люди сегодня, они не вникают в себя. Они, да, они могут ходить на разборы, они могут ходить на служение, они слышат Священное Писание, но они не задают этот вопрос. Как я могу измениться? Как это влияет на мою жизнь? Здесь написано «вникай в себя». Многие люди сегодня, они редко делают то и другое. Они, может быть, просто вникают в себя, смотрят на свою жизнь и живут дальше. Некоторые люди, они просто вникают в Священное Писание, но не смотрят на свою жизнь. Они смотрят, может быть, на жизнь соседа своего. Но Священное Писание говорит: «Вникай в себя и в учение, чтобы было изменение». Священное Писание нам дано, чтобы наша жизнь, оно изменялась, чтобы мы сохраняли его. Мы все знаем это прекрасное место Писания, где Давид говорит, что он сокрыл слово в сердце своем, чтобы не грешить против Господа, потому что это было важно для него. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить против тебя». Братья и сестры, ложим ли мы это слово в наше сердце? Сохраняем ли мы его? Важно ли оно в нашей жизни? «В сердце моем сокрыл я слово Твое». Когда мы слышим это слово, мы должны его хранить в нашем сердце. Не просто легкомысленно смотреть на него, но размышлять, когда приходят проблемы в нашу жизнь, чтобы мы можем посмотреть, а что говорит об этом Священное Писание. Чтобы не просто учили какие-то места Писания, но чтобы это была реальность в нашей жизни. Не просто знать какую-то информацию, какие-то факты, но чтобы это изменило нашу жизнь. Священное Писание должно менять нашу жизнь, и чтобы мы были похожи на Него. И через это мы приходим к второму пункту. Священное Писание должно менять этот мир. Как же Священное Писание меняет этот мир? Открываются ли сегодня просто облака, и Господь говорит с неба просто всем людям? Конечно, нет. Господь говорит, чтобы мы передавали это священное слово. Когда мы осознаем, что наша жизнь должна измениться, когда мы изменяемся и приближаемся к Нему, мы становимся светом, мы становимся примером. Многие люди сегодня, они, может быть, желают засвидетельствовать кому-то, но их жизнь, она не поменялась. Мы должны меняться, приближаться к Нему, и только тогда у нас есть это право нести Его Слово. Иисус Христос, когда Он уходил отсюда, Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Священное Писание». Знаете, многие люди, даже верующие, они думают, что церковь – это и все. Приходить сюда, может быть, слушать, петь хорошо, чтобы нам было все хорошо, чтобы чувствовать хорошо, может быть, как-то починить свою жизнь, и на этом все. Но Господь нас призывает чему-то намного больше, чтобы мы не просто держали это в нашем сердце, но чтобы шли и проповедовали Его Слово. Что мы сегодня делаем для Господа? Изменило оно нас, чтобы мы шли и проповедовали Его Слово. Иисус Христос не сказал: просто собирайтесь, чтобы вам все было хорошо, чтобы вам было удобно. Он говорит: идите. И знаете, у нас как церковь, у нас есть эта возможность. И сегодня, как мы видим, у нас хорошая погода, у нас будет возможность нам как церковь выходить, проповедовать, разговаривать с людьми, раздавать, может быть, какие-то трактаты, приглашать людей в церковь. Это по-настоящему прекрасное благословение, которое мы имеем здесь. Знаете, многие люди думают, просто нужно куда-то поехать, где-то там далеко проповедовать. Иногда мы пропускаем тех наших соседей, которые вокруг нас. Господь дает нам эту возможность. Если Господь сегодня изменил нашу жизнь, если мы по-настоящему сегодня живем через это, Господь меняет нас и приближает нас к Нему, мы должны идти и говорить другим людям об Иисусе Христе. Если мы желаем, чтобы наша жизнь, она будет правильная, священное Писание, оно должно пребывать в нас. Оно должно пребывать в детях наших, чтобы они познавали эту истину и жили этой истиной, чтобы ихняя жизнь и наша жизнь, она менялась, и мы светили людям вокруг нас. Братья и сестры, будем молиться, будем настраивать наши сердца, чтобы мы не были просто пассивные сегодня, где мы просто слышим какую-то информацию, но чтобы мы искали менять нашу жизнь и проповедовать Его Священное Писание. Аминь, братья и сестры.
1: Да, устанешь ты в пути суровом, когда о камни ноги разобьешь, открой, мой друг, святое Божье Слово, в нем ободрение для души найдешь. Открой его, чем чаще в те страницы ты будешь сердцем пламенным вникать, чем ярче будет луч твоей зарницы, твой каждый шаг и мысли освещать. Чем тверже вера, искренней надежда, светлее взгляд и ближе вечный Бог. Вникай в Писание чаще и прилежней, чтобы ты другим ты свидетельствовать мог. Читай его, чтобы душой постигнуть великий смысл века прожитых слов. Нам это слово не дало погибнуть, избавило от смерти и оков. Когда устанешь ты в пути суровом, когда тебя собою грех зовет, открой тот час святое Божье Слово. Оно тебя к блаженству приведет. Аминь.

0: Послание к евреям, 4 глава, мы прочитаем 2 стиха, 12 и 13 стих. Послание к евреям, 4 глава, 12 и 13 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Я приветствую вас, дорогая церковь, и мы продолжаем наши размышления об этой важной теме. Сегодня наши подростки уже многое напомнили из Писания, были зачитаны стихи, говорящие о Слове Божьем. И вы знаете, это привилегия для нас сегодня, каждому иметь возможность держать в руках написанное Слово Божие. Когда-то люди только мечтали об этом. Когда-то они могли только прийти в синагогу, чтобы там прочиталось это слово. Но сегодня Господь дает нам эту возможность. И картина, с которой мы, наверное, сталкиваемся все чаще и чаще, это то, что это слово, оно перестает нас тянуть к себе. И действительно сбываются слова Амоса, который тоже сегодня мы даже пели в песне общей, где Амос пророчески сказал, или Господь через него сказал, что наступает время, я пошлю голод. Пошлю голод не хлеба, не воды, а жажду слышания слов Господних. И написано, будут люди ходить, по всей земле скитаться, и хотели бы услышать, и не найдут. И вы знаете, братья и сестры, сегодня... Казалось бы, этого голода нету. Казалось бы, сегодня все есть вдоволь, но наше отношение или отношение христиан сегодня к Слову Божию, оно изменилось. Я не буду говорить за каждого. Каждый из нас знает свое отношение. И хотелось бы, братья и сестры, чтобы после этого служения, когда мы с вами разойдемся по домам, хотелось бы не просто уйти с мыслью о том, что Слово Божие – это хорошо. Хотелось бы уйти с каким-то определенным планом, целью, поставленной перед собой задачей, какое отношение я дальше буду складывать со Словом Божьим. Что сегодня Слово Божие для меня? Я сейчас предложу то, что я за кафедрой обычно не предлагаю, но хочу вас попросить об одном – на несколько секунд подумайте о той пище, которую вы бы ели 24 часа в сутки, если вам желудок позволял. Вот представьте себе вот это блюдо, которое вот у вас сейчас может вызвать слюновыделение. Вот почувствовали в своем рту, вот слюни уже начали, потому что вы начали думать об этой пище. Я понимаю, еще не обед, но вместе с тем подумайте об этом блюде, может быть, об этом продукте. Братья, наверное, подумают о стейке, хорошем стейке, да? Кто-то еще подумал о чем-то. Ответьте на вопрос, почему? Почему эта пища, она влечет нас? Почему даже мы, даже не видя этой пищи, но если мы почувствовали запах приготовленной пищи, у нас уже возникают эти процессы, и нас неумолимо тянет к тому, чтобы попробовать покушать. Потому что эта пища, она каким-то образом однажды, да, мы понимаем, что мы не родились с этой любовью. С чем рождаются дети? С какой любовью? Любовью к молоку, да? Вот. Они еще не знают, что такое стейк, они еще не знают, что такое, не знаю, чикен марсала, да? Они не знают многие другие блюда, но они знают молоко. Богом вложенное вот это влечение, и им не надо объяснять. Ты знаешь, что тебе надо пить молоко, потому что иначе ты не вырастешь. Уже когда они становятся старше, да, мы им стараемся дать молоко и пытаемся объяснить. Но вот это Богом вложенное влечение, чувство, понятие, что они не просто скривившись пьют жидкость, которую им так не хочется пить, они находят наслаждение в этом молоке. Они пьют, потому что оно им нравится. оно затрагивает все их вкусовые сенсора, которые Бог вложил в человека. Когда мы говорим с вами о Писании, о Слове Божьем, и мы с вами прочитали вот одно из мест, которое говорит нам о Слове Божьем, мы должны спросить себя, сегодня это слово, оно затрагивает наши сенсора. Вот сегодня действительно ли мы думаем о том, что Слово Божие – это какая-то микстура, которая так неприятна, ее надо просто зажмурившись проглотить и забыть о том, что мы с этим соприкасались. Или же сегодня, как та пища, которая действительно нас располагает, и мы готовы ее кушать, и после нее у нас сердце радуется. Знаете, вот Слово Божие, оно было сделано таким. И сегодня, если у нас сегодня наши сенсора или наше восприятие Слова Божия сегодня не находится на этом уровне, братья и сестры, по одной единственной причине, потому что мы не распробовали его. Потому что Слово, оно действительно слаще меда. Может, кто-то мед не любит, я не знаю. Но оно действительно вкуснее любого физического продукта. Оно полезно. Оно нас насыщает. Оно нас врачует. Если бы мы знали, какой суперпродукт нам Бог дал, у нас было бы совершенно другое отношение. Поэтому если сегодня мы задаемся вопросом, если сегодня мы, смотря на свою жизнь, видим, что это слово, оно для нас не привлекательно, по большой причине, потому что мы не до конца понимаем, с чем мы имеем дело. И я бы хотел, чтобы сегодня Господь по-особенному проговорил каждому из нас, чтобы мы сегодня могли не только услышать определенные истины, чтобы мы сегодня для себя приняли решение. Это то слово, без которого я не вижу дальше жизни. Мы с вами хорошо помним историю Марии и Марфы. Евангелист Лука записал эту историю, когда Христос пришел, и когда Марфа заботилась о большом угощении, Мария сидела, написано, у ног Христа и слушала его слова. И сегодня эта картина повторяется. И сегодня многие из нас принимают решение, нам лучше позаботиться о большом угощении, нам лучше посуетиться, нам нужно заняться. И вы знаете, может быть, наши занятия, они действительно необходимы. Но мы должны понять, что вот это то, что было у Марии, то, что есть у детей Божьих, то, за что люди, как мы читаем с вами в Откровении, они отдавали свою жизнь. Помните, когда идет повествование о печатях, там написано, когда он снял пятую печать, что там Иоанн увидел? Души убиенных за Слово Божие и за свидетельство. За Слово Божие. Это слово было частью их жизни. Это не было то слово, которое они думали, ну, мне же надо сказать что-то, а чтобы не свое сказать, надо прочитать из Библии или же из тех свитков или тех пергаментов, которые были на то время. Они жили в этом слове, и это слово жило в них. И это была неотъемлемая часть. И они готовы были пойти на смерть, и они шли на смерть, и они умирали за Слово Божие, за их любовь к Слову Божию. Братья и сестры, где сегодня такие христиане? Что сегодня происходит с нами? Почему это слово, оно перестало быть таким привлекательным, притяжательным? И я хотел бы, чтобы мы сегодня увидели, посмотрев на это место, которое мы с вами прочитали, чтобы мы увидели, что это слово, оно делает в нашей жизни. Итак, мы с вами прочитали, я хочу напомнить этот текст, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, первое, что мы здесь замечаем, то, о чем Павел говорит, естественно, мы смотрим контекст, мы смотрим, о чем здесь идет речь вообще в этом послании, и мы видим, что это послание написано еврейскому народу, евреям, которые имели очень большую историю, очень богатую историю общения с Богом, как Господь их проводил, как Господь их учил, и эти люди, они познали Христа. И вот апостол Павел, как мы понимаем, написал это послание для них, для того, чтобы направить их. И мы с вами видим, что в этой главе он говорит немножечко о покое, и, естественно, не о покое, как просто о бездействии. Он говорит о том, что во Христе мы с вами входим в это состояние, когда мы чувствуем удовлетворенность и законченность. Когда Бог закончил творить мир в седьмой день и почил, мы читаем с вами, да, и когда Он утвердил или установил этот седьмой день, день покоя, это не значит, что Бог перестал вообще все делать и сел на лавочку или же где-то там и начал отдыхать. Это было состояние законченности. И апостол Павел здесь напоминает евреям, что когда вы познали Христа, вы пришли в это состояние, когда вот все, что вам нужно для жизни, для благочестия, для спасения, для жизни благочестивой, оно все во Христе, и вы входите в этот покой. Но как сохранять свою жизнь в этом покое? Что нужно делать, находясь в этом покое? И он говорит, что вот здесь нужно обратить особое внимание на эту нить, которая связывает нас с Богом, на то, что сегодня непосредственно дает нам силы, на Слово Бога живого. И мы с вами прочитали, что это Слово, оно живо и действенно. Оно живо. Слово, которое мы с вами держим в руках, братья и сестры, это не просто буквы, это не просто напечатанные страницы. Сегодня мы, может быть, действительно уходим уже от этой практики иметь Библии напечатанные. Нам проще иметь это в телефонах, в различных цифровых девайсах. И надо сказать, друзья, что это не лучшая форма для того, чтобы вникать в Писание. И не потому, что, знаете, у кого-то, может быть, кто-то скажет, ну, знаете, тяжело листать страницы, не знаю еще где, какие авторы, какие книги. Знаете, друзья, вопрос здесь не в этом, вопрос здесь в нашем отношении к Слову Божию. Когда мы, к примеру, идем в собрание, знаете, мы не задаем себе вопрос, взять с собой телефон или не взять. Мне кажется, мы можем носок забыть одеть, но телефон мы точно возьмем, я не знаю. Настолько уже у нас такая взаимосвязь и привязанность, это первый предмет, который мы с утра начинаем, последний, наверное, предмет, который мы заканчиваем день. Это предмет, без которого мы просто не мыслим в жизни, особенно если мы куда-то едем, это просто невозможно. Мы понимаем с вами нашу привязанность и необходимость. Но вы знаете, когда мы идем в собрание, когда мы хотим быть в общении со святыми, мы должны понять, что вот наша Библия, которая, я уверен, что у каждого она есть. Надеюсь, что еще никто не пришел к такому высшему духовному состоянию, что сказал, ну, мне достаточно электронной версии. Вот это Слово Божие. Вы знаете, то, что мы берем ее с собой, и не просто для того, чтобы она полежала рядом с нами, пока мы в собрании. Знаете, когда мы открываем ее, когда мы ищем эти места Писания, когда мы для себя читаем, это показывает о том, что мы действительно любим это Слово. Что это особая пища для нас. Что это не одно из разновидностей или все это вместе, в принципе, нам не важно. Потому что когда оно у нас в электронном формате, там куча всего другого. И, к сожалению, иногда все другое, оно преобладает над Библией. И Библию мы открываем, может быть, в самый последний момент. Но когда мы действительно имеем ее с собой, когда мы ее открываем, когда мы пытаемся найти места Писания, мы читаем, мы запоминаем, визуально запоминаем, на какой странице находится. Каждый по-разному из нас читает Библию. Но, по крайней мере, мы с вами показываем, что для нас Библия matters. Она для нас значит и многое значит. Это та вещь, которую мы действительно обособляем в своей жизни.
1: Это не должна быть одна из книг, лежащих у нас на полке. Это самая лучшая книга. Это то, что дает нам жизнь. И апостол Павел здесь он говорит, что это Слово Божие, оно живо. Оно дает жизнь. Оно дает жизнь грешнику. Как сегодня люди приходят к Богу? Как люди сегодня приходят к осознанию своей греховности? Как сегодня люди возрождаются свыше? Не от проповедников, не от хора, не от хорошей музыки, потому что Слово Божие слышит. Оно имеет эту жизнь. Только оно может дать жизнь, как об этом писал Иаков. Мы читаем 1 глава, 18 стих. «Восхотев, — говорит Иаков, — родил он, то есть Бог, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Бог так рождает людей в этот мир через Слово. И это Слово дает жизнь. И это Слово сегодня не только возрождает неверующих людей, это Слово сегодня укрепляет нас, верующих. Оно дает нам, но оно оживляет нас. Мы сегодня сталкиваемся с моментами где-то выгорания, как мы говорим. Где-то перестает нравиться что-то. Знаете, человек устает где-то от служения, говорит, нет, не могу дальше нести, устал служение нести. И нужно покопаться глубже. Что стоит за этим? Потому что, может быть, это перегорание сегодня. Это Марфин труд. Это сегодня такая суета, это сегодня действительно нужно сделать одно, второе, третье, и человеку некогда напитать своего духовного человека. Ему некогда просто сесть, вникнуть в Писание, почитать, насладиться, раствориться. И это слово, чтобы растворилось в нем. И поэтому, когда мы только Марфы, когда мы только заботимся, суетимся, нам нужно сделать то и то, и это бывает в контексте церкви или церковного служения. Братья и сестры, неудивительно, что приходит и перегорание, и выгорание, и все, как мы хотим это назвать, потому что нету питания, нету питания. Почему апостолы не перегорали? И это не секрет, что апостолы трудились столько, сколько никто из нас никогда даже не придумал трудиться. Сколько апостол Павел создал церквей? Через что апостол Павел прошел? Я нигде не читал, чтобы он написал, знаете, церковь, не могу, уже перегорел. Наверное, уже просто нету силы. Бог давал ему силы, потому что он знал, где их черпать. Потому что он питался сам. И была эта жизнь. И эта жизнь сокрыта в Слове Божьем. Поэтому почему сегодня нам нужно любить Слово Божие? Потому что это единственное, что даст тебе и мне жизнь. Настоящую жизнь. Любишь жизнь, любишь жить, духовно жить. Слово Божие – это единственный ответ. Это единственное средство, которое сегодня способно дать тебе жизнь. Оно живо и оно действенно. Вы знаете, это слово «действенно» в греческом оно звучит как «энергео». Догадайтесь, какое слово мы взяли от этого слова. Энергия, да? Энергео. Энергия. Оно заряжает. Слово Божие несет в себе эту силу. Слово Божие. Неспособный проповедник, нехорошая заряжающая музыка или пение. Слово. Его слово, оно дает эту силу. Оно давало силу всем проповедникам, которых мы с вами знаем. Почему они были такими успешными? Почему они шли, несмотря ни на что? В чем секрет, мы спрашиваем. А тут нету тайны. Они читали Слово. Они жили этим Словом. И оно давало им силу. И оно действенно. И Бог об этом сказал. Мы с вами читаем в книге пророка Исаии, 55 глава. Я напомню это место. 10-11 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и производить, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Это слово, оно имеет силу. Ни одно из слов Божиих не проходит напрасно. Оно имеет силу. Но мы можем с вами вспомнить одну из иллюстраций, которую Христос приводил при своей жизни, когда Он говорил о притче о сеятеле, о семени. И Он говорит, семя есть Слово Божие. Но вот это семя, оно падает на разные виды почвы. Он привел 3-4 вида почвы. И только одна почва, да, которая была названа как добрая земля, она была способна принять это семя. И это семя произросло, и оно дало этот плод. Было другие 3 вида почвы, которые абсолютно не оказали ничего для этого семени. И это не значит, что туда плохое семечко упало. Проблема была в почве, в сердце человеческом. Братья и сестры, это еще раз показывает, ну, что Слово Божие, оно действенно. Оно действенно, но Бог никогда не насилует человека. Бог никогда не делает так, чтобы человек пошел против своей воли. Господь предлагает. Он говорит, это семечко, оно доступно. Оно сегодня падает на почву твоего сердца. И если у кого-то сегодня оно действительно начинает производить большие плоды, и кто-то сегодня вдохновляется, и ему действительно открывается этот духовный мир, и он видит себя в этом мире, и он действительно желает и любить Бога больше, и служить Богу. И если я сегодня смотрю на этого человека, думаю, а почему у меня нету такого? Братья и сестры, ответ может быть очень простой. Где-то почва очень твердая. Это семечко, оно не может попасть. Оно такое же семечко. Но оно не может пробиться через этот твердый покров нашей почвы. Поэтому нам нужно где-то позаботиться об этом. Это наша с вами задача. Позаботиться, чтобы это слово, оно упало. Чтобы оно проникло. Чтобы не было там тех птиц, которые бы уносили. Как это может быть? Это может быть очень просто. Может быть, в этом собрании есть очень много птиц. Очень много. И кто-то уже, может быть, забыл, о чем была первая проповедь. И кто-то, может быть, сегодня уйдет, и в фойе он уже настроен на то, чтобы поговорить о вещах важных. И, может быть, сядя в машину, он уже забудет даже тему сегодняшнего служения, потому что птиц много, они коварные птицы. Они хотят забрать, все похитить. У кого-то сегодня много суеты, много различных переживаний, может быть. И все это наша почва. И все это то, что заглушает сегодня и может заглушить. Кто-то сегодня, может быть, сейчас в собрании сидит и думает, все, начну читать Писание. И вы знаете, вы можете до дома не доехать, и это желание уже загниет, уже пропадет, может быть. Поэтому нужно бодрствовать. Это слово, оно живо, оно дает жизнь. Оно действенно, оно заряжает, оно действительно дает нам эту энергию. Но оно не только дает жизнь. Мы с вами видим, что апостол Павел говорит, что оно также является нашим хирургом. И острее написано всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Естественно, он здесь не говорит о скальпеле. Он говорит об оружии. Он говорит о мече. Меч, который заострен с двух сторон, да, мы понимаем, обоюдоострый, это значит заостренный с двух сторон. Обычно эти мечи, они были, во-первых, чуть-чуть легче, чтобы ими можно было управлять лучше, вот, и они приносили двойную пользу, вернее, не двойную пользу, а дважды увеличивали результат нападения, потому что воину не нужно было думать, какой стороной пользоваться. С обоих сторон был меч отточен, он причинял двойную рану, можно сказать. Но вот этот образ, который здесь Павел рисует, и он хочет дать нам, он хочет сказать, что это даже острее Слово Божие, оно даже острее такого меча, такого оружия. И мы с вами должны понимать, что слово, которое мы с вами имеем, вот эта книга, Библия, это очень опасная книга. И мы с вами учим наших детей, знаешь что, сынок, не трогай ножик, порежешься. Потому что мы понимаем, что эта вещь очень опасная. Мы с вами имеем этот инструмент, если можно так сказать, и он очень острый. Он очень острый. Для чего сегодня Бог создал Писание с таким качеством остроты, проникать до разделения души и духа? Потому что сегодня мы понимаем с вами, мы как живущие на этой земле, Мы страдаем с вами очень много от всяких болезней. Знаете, всякие наросты есть на нашем теле, да, наши тела, они меняются с процессом роста, что-то появляется, и мы с вами думаем, кто мы такие, почему и что нам делать, может, операцию надо делать или еще какие-то. У нас переживания есть всякие разные. Но вы знаете, есть болезни, которые действительно мы сами не подвластны над ними. Нам приходится идти назначать appointment, к врачам мы идем, врачи вникают, врачи опытные уже делают какие-то операции. И вот мы должны понять, что в духовной сфере, братья и сестры, то же самое происходит. Наше тело, да, оно стареет, оно видоизменяется, оно поражается. Наш внутренний человек, он обновляется, написано, но очень многое вещей, которые происходят, которые тоже влияют на нашего внутреннего человека, и поэтому нам нужно это слово. Потому что если вовремя эта операция не будет сделана, если какой-то грех, если какое-то беззаконие, если вещи, которые нам не нужны, но они возникают у нас, то никто другой, как Бог, и через свое слово не сделает лучше эту операцию. И это все происходит, братья и сестры, у нас на дому. Я вам скажу так. Для этого не нужно назначать appointment и платить большие деньги. Для этого все, что нужно, нужно приблизиться максимально к Слову Божьему. Потому что оно достаточно, оно настолько мудро, оно настолько тщательно проникнет туда, куда ни один врач не проникает. Оно знает, куда проникать. Вы знаете, нам даже иногда не надо говорить, знаешь, Господи, Ты поправь, у меня там вот с этим проблема. Бог знает, с чем у нас проблема. Мы иногда не думаем, что у нас это проблема, а Бог говорит, что у тебя проблема, и очень большая проблема, и нужно делать операцию как можно скорее. Вы знаете, когда мы не обращаемся к Слову, когда мы просто живем своей жизнью, это греховная опухоль, она растет и растет и растет. Хотелось бы, чтобы мы увидели в этом ценность. Хотелось, чтобы сегодня мы понимали, не будешь читать и не только слушать. Знаете, иногда люди идут по пути меньшего сопротивления и говорят, я не буду читать, но я буду слушать проповеди. Я вот всегда, у меня YouTube работает, там всегда проповеди звучат, или я подкасты слушаю. Вы знаете, это неплохо, но отнеситесь к этому как supplement. It's a supplement, когда мы слушаем проповеди, когда мы где-то подкасты слушаем, но когда мы лично сидим и читаем, и Господь с нами говорит, вот это мы на приеме у врача. Вот это врач, который начинает работать там внутри, где никто не видит. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня мы поблагодарили особо Бога за то, что Он дает нам не только жизнь, не только оживляет нас, Он и врачует нас. Но еще есть один момент, который здесь Писание предупреждает, или Павел предупреждает. Он говорит, оно не только врачует, оно и является и судьей нашим. Оно судит. Судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, все обнажено и открыто пред очами ему, ему дадим отчет. Это слово, оно является нашим судьей. И вы знаете, это не судья, с которым можно договориться. И я думаю, что мы должны сказать, слава Богу, что у нас неподкупный судья. Слава Богу, что мы не можем не судить это слово. Хотя иногда почему-то есть такие даже верующие, которые хотят поспорить со словом. Хотят найти где-то несовершенство слова. Знаете, друзья, никогда не нужно вставать на эту сторону. Нужно понимать совершенство Слова Божия. Нужно понимать его полный авторитет и принимать этот авторитет. И нужно смиряться с тем, что это слово, оно говорит нам сегодня. И написано, что придет время, даже если мы здесь, на этой земной жизни, мы где-то были не способны вместить какие-то истины, нам все равно нужно будет отвечать перед этим словом. Это слово, оно будет судить нас. Ему дадим отчет. И оно написано, что оно судит помышления и даже намерения. Даже намерения. Видите, как Господь смотрит. Он не просто говорит о том, что ну, зачем ты сделал эту вещь или не сделал эту вещь. Когда мы читаем Писание, мы видим, что Господь начинает работать через Духа Святого даже над нашими намерениями. мы думаем, и Слово Божие уже даже вот на этом уровне, вы помните, как это когда-то было у Адама, да, Адам еще не согрешил, Каин. Каин еще не согрешил, он еще не убил брата, но Бог ему сказал: у дверей уже есть мысль, у тебя есть мысль, и я ее вижу, остановись. Нам нужно быть в Писании, нам нужно читать Писание. Если мы читаем Писание, оно как судья, оно воздержит нас. Мы будем видеть вот эту серьезную справедливость, как судья. Вы знаете, я не помню, чтобы кто-то приходил на суд и, знаете, был в таком веселом и смешном настроении. Вы знаете, это место, особенно когда двери закрываются, когда начинается этот процесс, когда судья заходит, когда все встают, это страшный процесс, все дрожат, потому что что-то особенное происходит. Слово Божие будет говорить каждому из нас, когда мы с ним сталкиваемся, когда мы его читаем. И должно быть это благоговение, должно быть это особое почтение. Поэтому я и сказал в самом начале, что нам нужно, чтобы это было отдельной книгой, и где мы стараемся назидаться, и где нас ничего другое не интересует. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждого из нас. Мы сейчас будем молиться, мы будем благодарить Бога за то, что это Слово, оно сегодня доступно для каждого из нас, что мы сегодня с вами еще не ходим от моря до моря и не ищем, где бы послушать. Господь дает эту возможность сегодня не только слушать, читать, вникать, исследовать. Это сегодня доступно каждому из нас. Это слово, которое дает жизнь. Это слово, которое сегодня врачует. Это слово, которое сегодня судит, останавливает. Это слово, которое сегодня действительно дает нам полную жизнь и торжество в Иисусе Христе. Будем дорожить этим словом. Давайте мы сегодня поставим это за цель. Ни одного дня без Слова Божия. Ни одного дня. Сделаем

И, как всегда, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами на этой же волне, ровно через неделю, в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, уважаемые радиослушатели, желаем благословенной жизни с Господом. И спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: «Библейский радиоурок», программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Следование за Иисусом в повседневной жизни. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 11 глава, тексты с 37 по 54, 12 глава, тексты с 4 по 21, с 35 по 53. Амос, 6 глава, текст 1. Евангелие от Луки, 8 глава, тексты с 4 по 15. И 22 глава, с 24 по 27.
3: Памятный текст. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Евангелие от Луки, 17 глава, 5 текст. Хотя Иисус был великим учителем, Он не создал богословскую или философскую школу. Его целью было взыскать, не спасти погибшие. Он пришел, чтобы явить характер Бога, откровение, кульминацией которого был крест, где Он не только показал человечеству и безгрешным мирам, каков на самом деле Бог, но также принял наказание за грех, чтобы люди, несмотря на их греховную природу, могли быть искуплены. Кроме того, Он создал искупленное сообщество, сообщество тех, кто, будучи спасены Его смертью, избрали быть примером Его жизни и учения.
2: Призыв быть частью этого искупленного сообщества является призывом не к преимущественному положению жизни, но к абсолютной верности призывающему, самому Христу. То, что Он говорит, становится законом жизни для человека. То, чего Он желает, становится единственной целью ученика. Никакое количество внешнего добра или доктринального совершенства не может заменить собой всецелую верность Христу и Его воле. Ученичество, которое возможно только благодаря пребыванию Христа внутри нас, выдвигает определенные обязательные требования. Не может быть никакой конкуренции и не допускается никакая замена.
3: Берегитесь фарисейства. В Евангелиях более 80 раз упоминается о фарисеях, причем четверть всех текстов находится в Евангелии от Луки. Фарисеи характеризовались доктринальным консерватизмом, в отличие от саддукеев, которые были известны своими либеральными идеями. Фарисеи, как правило, были законниками, которые, заявляя о своей вере в благодать, учили спасению, основанному на соблюдении закона. Прочитайте Евангелие от Луки, 11 главу, с 37 по 54 тексты.
4: Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему:
5: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того».
4: На это некто из законников сказал ему:
6: «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь».
4: Но он сказал:
5: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши, Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали.
4: Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.
3: О чем предупреждает Иисус и почему его слова не менее актуальны сегодня? Как нам убедиться, что мы не делаем того, против чего предостерегал Иисус?
2: Обзор предупреждений «Горе вам», адресованных фарисеям и книжникам, показывает, насколько призыв к истинной религии затрагивает каждое поколение, в том числе и наше. Например, десятина, являясь благодарностью Богу за его заботу, никак не может заменить основных требований любви и справедливости в человеческих отношениях. Или люди, которые не радеют о суде и любви Божьей, любят председания в синагогах. Вот что значит упустить суть настоящей веры. Иисус предупреждал также, что те, кто сводит истинную религию только к внешним ритуалам, являются нечистыми, вроде тех, кто прикасается к мертвому телу. Как легко перепутать тривиальное с тем, что священно в глазах Бога.
3: Кроме того, Иисус произнес «горе вам» в адрес знатоков закона, которые использовали свое образование и опыт, чтобы накладывать невыносимые религиозные бремена на других, а сами и одним перстом своим не дотрагивались до них. Тем временем фарисеи почитали уже умерших пророков и при этом противодействовали живым. Даже в тот момент, когда Иисус говорил эти слова, некоторые помышляли убить Сына Божьего. Важно не просто почитать пророков, но прислушаться к их пророческому посланию любви, милости и суда. «Последнее горе вам воистину ужасно. Люди, которым был доверен ключ от Царства Божьего, не оправдали этого доверия. Вместо того, чтобы мудро использовать этот ключ и помогать Божьему народу входить в Царство, они заперли вход и выбросили ключ».
2: Убойтесь Бога. Бояться Бога не значит дрожать перед Ним от страха, как полагают многие. Это значит понимать, кто такой Бог и каковы его права на нас. Это акт веры, который включает абсолютную преданность Ему. Бог становится единственным, кто определяет и судит нашу жизнь, наши мысли, действия, взаимоотношения и вечную участь. Ученичество, основанное на такого рода страхе, стоит на непоколебимом основании. Прочитайте Евангелие от Луки, 12 главу, тексты с 4 по 12.
5: «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
2: Что Иисус говорит здесь о страхе? Этот отрывок показывает нам, кого бояться, а кого не бояться. Мы не должны бояться сил, которые могут повлиять только на наше тело в современном мире. Вместо этого мы должны бояться Бога и повиноваться Ему, потому что в Его руках наша вечная участь. Но наш Бог – это Бог, у которого не забыта ни одна малая птица. И кто знает количество волос на наших головах? Любящий и заботливый Бог, следовательно, каждый из нас бесконечно дорог в Его глазах. И если бы мы действительно верили в это, сколько бы страхов исчезло из нашей жизни?
3: Прочитайте Евангелие от Луки, 12 главу, с 13 по 21 текст.
4: Некто из народа сказал ему:
7: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
4: Он же сказал человеку тому:
5: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
4: При этом сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
4: И сказал им притчу:
5: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
3: О чем нас предупреждает Иисус в этих текстах? Хотя Иисус отказался вмешиваться в спор двух братьев, враждующих из-за дележа имущества, Он подчеркнул актуальность десятой заповеди, предупреждающей против порока жадности, и указал на важнейшую истину всех времен: жизнь не состоит из материальных вещей. Богатый купец жил в маленьком мире, ограниченном только им самим. Ничто другое для него не существовало. Как осторожны мы должны быть, чтобы не попасть в эту же ловушку. Это особенно важно для тех, кто имеет благословение в виде материальных благ. Хотя все мы наслаждаемся материальными благами, подумайте, как мало настоящего удовлетворения они могут дать, особенно в свете вечности. Почему же тогда так легко совершить ошибку, о которой предупреждал Иисус в Евангелии от Луки в 12 главе с 16 по 21 тексты?
2: «Будьте готовы и бдительны». Бдительность и верность – вот те качества, которые в любую эпоху нужны последователям Христа. Но теперь, когда мы стоим на самом пороге вечного мира и имеем такие истины, такой великий свет и такое важное дело, мы должны удвоить наши старания. Прочитайте Евангелие от Луки, 12 главу, тексты с 35 по 53.
5: «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
4: Тогда сказал ему Петр:
8: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или ко всем?
4: Господь же сказал:
5: Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут.
9: Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей.
2: И суммируйте то, что эти тексты означают конкретно для вас, особенно если вы уже долгое время ожидаете второго пришествия Иисуса. Христиане не могут позволить себе быть слабыми или вялыми. Его бесспорное возвращение в неизвестный час должно побудить нас держать наши одежды припоясанными, а светильники горящими. Эсхатологическая надежда должна быть движущей силой нашей жизни и работы, нашей готовности и верности. Именно эта верность и исполнение Его воли и готовность встретить Его отличает доброго слугу от злого.
10: Любая небрежность в отношении верности под предлогом «не скоро придет господин мой» означает, что человек подпадает под жесточайший суд Божий. Текст из 45 по 48. Чем больше преимущества, тем выше ответственность, следовательно, от тех, кому много дано и ожидается много. Слова древнего пророка «горе беспечным на Сионе» отражены в предостережении Христа о том, что христианское ученичество – это не состояние праздности. Павел объясняет, что христианская жизнь – это духовная война. Главный фокус в том, что каждый христианин участвует в космическом конфликте между Христом и Сатаной, а крест проводит четкую грань между ними. Только благодаря постоянной вере в распятого Христа можно одержать окончательную победу. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Лука 12:48.
2: Быть плодотворным свидетелем. Отец, Сын и Святой Дух на своем вечном совете прежде создания мира составили план искупления. То есть у Бога был готов план спасения мира еще до появления этого мира. И, конечно же, до появления греха в нем. План основан на кресте, и благая весть о кресте должна быть рассказана всем людям в мире. Ответственность за это свидетельство лежит на каждом христианине. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Последнее предписание Иисуса подчеркивает важную роль, которую Господь отводит проповеднической деятельности его последователей.
10: Какие уроки христианские свидетели должны извлечь из притчи о сеятеле и почве? Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 по 15 тексты.
4: Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею.
9: Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный.
4: Сказав сие, возгласил:
9: кто имеет уши слышать, да слышит.
4: Ученики же его спросили у него:
6: что бы значила притча сия?
4: Он сказал:
9: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим — в притчах. Так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшее при пути — это суть слушающие, в котором потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
4: Сказав это, он возгласил:
9: кто имеет уши слышать, да слышит.
10: Какая награда и когда ожидает тех, кто свидетельствует? Евангелие от Луки, 18 глава, с 24 по 30 текст.
4: Иисус, видя, что он опечалился, сказал:
9: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
4: Слышавшие сие сказали:
11: кто же может спастись?
4: Но он сказал:
9: невозможное человеком возможно Богу.
4: Петр же сказал:
6: вот мы и оставили все и последовали за тобою.
4: Он сказал им:
9: истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной.
10: Что притча о десяти дминах, Лука 19, с 11 по 27 тексты, говорит о верности и ответственности в свидетельстве?
4: Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие, и так сказал:
9: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною».
10: В каждом из этих текстов, а также и в других, описаны опасности, обязанности и награды, которые ожидают тех, кто свидетельствует и верит. Нам дано торжественное поручение, но учитывая, сколько мы получили, как мало на самом деле от нас ожидается.
2: Быть лидером-слугой. Прочитайте Евангелие от Луки, 22 главу, тексты с 24 по 27.
4: «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им:
9: „Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий».
2: Даже во время Тайной Вечери ученики спорили о том, кто из них будет большим в Царстве Божьем. Как Иисус реагирует на их конфликт и почему его ответ можно считать революционным? Ответ Иисуса не имеет аналогов в истории лидерства. Фараон, Навуходоносор, Александр Великий, Юлий Цезарь, Наполеон и Чингисхан все рассматривали лидерство с точки зрения силы и власти над другими. Именно так мир всегда рассматривал понятие власти. «А вы не так, — говорит Иисус, — но кто из вас больший, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Этими словами Господь Вселенной ввел новое определение лидерства. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
10: Таким образом, назвав служение и самоотречение основными принципами своей жизни и своего лидерства, Иисус представил новую динамику человеческих отношений. Чувство удовлетворения приходит не от власти, а от служения. Лидерство получает свои полномочия не от положения в обществе, но от служения. Преобразование начинается не с престола, а с креста. Жить значит умереть. В Евангелии от Луки в 9 главе с 46 по 48 текста описано, как среди учеников Иисуса возник спор о том, кто будет большим. Принципы мира очень крепко сидели в умах его учеников. Ответ учителя нацелен в самую суть проблемы и представляет собой одну из самых сложных задач в жизни вообще и в христианской жизни в частности. Слова Иисуса о том, чтобы быть меньше всех, показывают, насколько светские приоритеты выстроены в обратном порядке. Если принципы мира до такой степени противоположны тому, что говорил Иисус, как нам выжить в этом мире, если мы будем применять его принципы в своей жизни?
2: Для дальнейшего исследования. Кому принадлежит наше сердце? Кто владеет нашими помыслами? О ком мы любим говорить? Кому посвящены самые нежные чувства? Кому отдаем наши силы? Если мы Христовы, то нам приятнее всего думать о Нем. Мы отдаем Ему самих себя и все, что имеем. Мы полны желания отражать Его образ, исполняться Его Духа, творить Его волю и угождать Ему во всем. В нашей земной жизни, хотя и испорченной грехом, мы можем найти вечную радость и достойно служить другим. А в будущем, не будучи скованы рамками грешного естества, мы найдем величайшую радость в служении, которая не будет более ограничена грехом. Мы по-новому узнаем богатство славы в тайне сей, которая есть Христос в вас, упование славы.
10: Вопросы для обсуждения. Первый. Безумным Иисус назвал богатого и успешного фермера, но безумным мог бы оказаться не богатый и неуспешный человек. Что делает человека безумным или глупцом в глазах Бога?
2: Вопрос второй. В большинстве наших церквей можно увидеть две категории людей. В первую входят профессионалы, руководители предприятий, церковные и общественные лидеры, а также влиятельные люди, все, кто пользуются уважением, вниманием и расположением. Ко второй категории можно отнести тихих и незначительных людей, которые просто приходят и уходят, никем не замеченные. Что вы можете сделать, чтобы люди из второй категории чувствовали себя такими же важными, как люди из первой категории?
10: Вопрос третий. Хотя сегодня легко упрекать фарисеев за то, что они извратили истину, как нам не совершать тех же ошибок? Как научиться твердо отстаивать то, что правильно, не становясь при этом фарисеями? Или, что еще более важно, как мы определяем, что правильно и за что стоит бороться, а что является всего лишь отцеживанием комара?
2: Вопрос четвертый. Как мы можем сохранять бдительность и готовность к возвращению Иисуса, когда с каждым годом все легче и легче утратить бдительность?

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

У русского писателя Владимира Крымова двумя тиражами была издана книга «Богомолы в коробочке». Название книги не было выдумано. Кто такой богомол? Богомол – это насекомое вроде кузнечика. По латыни он называется мантис, молящийся мантис. Он любит сидеть в траве, сложив передние лапки, как будто в молитве. На самом же деле мантис – это злейшее насекомое. Знаете ли вы, что самка богомола поедает самца прямо во время спаривания? Будучи в Японии, Крымов собрал несколько этих насекомых, посадил их в коробочку и, положив для них листья и травы, оставил их на ночь. Утром в коробке не было ни одного мантиса, остались только кусочки ножек и крылышек. Они сами убили друг друга. Богомол лишь с виду вполне безобидное насекомое, да еще и в молитвенной позе. Так и у человека. Под оболочкой религиозности может скрываться злое, невозрожденное сердце. Многие люди напоминают этих богомолов. Они делают вид, что любят Бога и окружающих их людей, посещают по праздникам церковь, молятся и участвуют в благотворительности, но на самом деле под оболочкой религиозности у них может скрываться злое и испорченное грехом сердце, наполненное лицемерием и искусственной маской святости. Что такое лицемерие? Русское слово «лицемерие» похоже на греческое слово «лицедеи». Этим словом называли актеров, потому что каждый актер исполнял сразу несколько ролей. Перевоплощаясь в нового героя, актер надевал новую маску. Многие люди являются хорошими актерами. Лицемер напоминает хамелеона. Он может также меняться в зависимости от обстоятельств. Во втором послании Тимофею, в 3 главе с 1 по 5 стихи, говорится о состоянии и поступках людей, которые будут в последнее время, перед вторым пришествием Христа. Там написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, и, наконец, имеющие вид благочестия, то есть посвящение Богу, силы же Его отрекшиеся, таковых удаляйся». Так вот, речь идет как раз о тех людях, которые выдают себя за христиан, однако совершенно таковыми не являются. Рассказывают, что в турецком городе Смирна жил своеобразный актер-комик. Когда он произносил какое-нибудь слово, в то же время он умел ловко подыскать какой-нибудь совершенно противоположный предмет, на который указывал. Например, произнося фразу «О, небо!», он указывал пальцем прямо в землю. Наверное, вы согласитесь, что и в нашей жизни таких актеров немало. Они говорят одно, а делают другое. У них небо на конце языка, а земля на конце пальцев. Если бы были институты по лицемерию, многие люди туда поступали бы без экзаменов. Притворство – опасная и заразная болезнь. Говорят, у некоторых так называемых христиан уже и наклейки появились со следующим текстом: «Иисус грядет, делайте вид, что вы что-то делаете». Деловой вид на себя напустить, конечно, можно, но Бога мы не обманем. Он знает нашу веру и наши помышления. Лицемер – это тот, кто утром в воскресенье не похож сам на себя. В церкви он как ангелочек, на улице обычный человек, а дома подобен животному. Он имеет только вид благочестия, а силы его отрекшейся. Но невозможно быть в церкви одуванчиком, а вне ее амброзией. Давайте рассмотрим несколько примеров лицемерия, о которых говорится в Библии. В книге пророка Иеремии, в 3 главе, в 10 стихе написано: «Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь». В этой главе пророк говорит, что народ иудеи на словах называет Бога своим отцом и путеводителем, а сам делает зло и преуспевает в нем. Эти люди всего лишь делали вид, что обратились к Богу, сердце их было от него далеко. Лицемерие – привычка древняя, но не вышедшая из моды и по сей день. Во времена Иисуса Христа существовала религиозная секта фарисеев. Это были люди, которые устраивали религиозный маскарад. Для похвалы они публично молились, постились, делали добрые дела, они учили закону Божьему, но главного не могли понять и исполнить из этого закона. В Евангелии от Матфея, в 23 главе,
с 1 по 4 стих записаны слова Христа об этих людях. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: „На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Какой грех Иисус осуждал больше, чем какой-либо другой? Это именно грех лицемерия, особенно лицемерие явное, самодовольное, которое было распространено среди религиозных вождей его времени. Христос называл фарисеев порождениями ехидины, то есть детенышами гадюк, змей. Змея может поменять кожу, однако она останется той же самой змеей. Фарисеи делали вид верующих людей, однако оставались змеями.

Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, в 14 стихе, рассказывается об источнике лицемерия – дьяволе. Сам сатана, написано там, принимает вид ангела света. Дьявол прекрасно может маскироваться под хорошее существо. Он может одеть на себя маску святости и с ее помощью начать вводить людей в заблуждение. Но лицемерие рано или поздно обнаруживается. В Эрмитаже, в Санкт-Петербургском музее под стеклянным колпаком хранятся 12 чаш, которые принадлежали знатному богатому человеку. 11 из них прекрасные в золотом блеске, а вот 12-я чаша ржавая и никуда не годная. Она стоит рядом с 11-ю, и посетители, естественно, задают один и тот же вопрос: как здесь могла оказаться эта ржавая чаша? Экскурсовод отвечает: эта чаша была когда-то такой же сверкающей, как и другие 11. Разница была лишь в том, что те были из чистого золота высшей пробы, а это подделка. Вначале она ничем не отличалась и была в употреблении у графа, как и все другие. Но вот чаша попала в музей. Здесь атмосферные условия бывают разные, и через 100 лет обнаружилось, что эта чаша не была золотой, она была сделана из железа. Со временем позолота потускнела и обнаружилось железо, и теперь чаша занимает неподобающее ей место. Не все то золото, что блестит, подделка рано или поздно обнаруживается, все тайное становится явным, лицемер рано или поздно откроется. Во втором послании Тимофея в 3 главе, 5 стихе записано: «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся», и говорится здесь о фальшивых христианах, о лицемерах. И вот в этой же главе, чуть ниже, в 9 стихе написано: «но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми». Если лицемерие обнаружится, то логично спросить, каково же будет за него возмездие. И действительно, грядет страшное наказание для лицемеров. В 27-м псалме, в 3-м стихе, Божий человек Давид говорит: «не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло». Давид просит Господа здесь, чтобы он его не погубил с нечестивыми. Состояние нечестивых людей выражается в лицемерии. Они говорят с ближним о мире, а в сердце у них зло. Бог строго наказывает за лицемерие. Иудеи за свое лицемерие и грехи были надолго уведены в плен. Фарисеи за их лицемерную праведность не унаследовали Царство Небесное. Источник лицемерия, дьявол, навсегда гарантировал себе место в озере огненном. Наказание за лицемерие очень серьезно. Подумаем же об этом и сделаем выводы. Если вы, дорогой друг, слушатель, замечаете, что в вашем сердце есть притворство и лицемерие, тогда молитвенно и серьезно проанализируйте свое состояние. Попросите Бога избавить вас от этого качества. Будьте навсегда исцелены от лицемерия. Будьте настоящими христианами, а не фальшивыми.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Рассказы для детей. Рассказ 11. Чудеса царства рыб. Кто из нас не восхищался коллекцией рыб в аквариумах? Их изворотливостью и красотой, симметричностью тела и мозаичностью чешуи. Есть рыбы покрытые разного рода чешуей, но есть вовсе без чешуи. Есть рыбы покрытые не чешуей, а разного рода броней, колючками, латами. Есть рыбы с зубами непревзойденной остроты и есть без единого зуба, с воздухоносным пузырем и без пузыря, с глазами и без глаз. Есть рыбы с глазами наподобие очков с двойным полем зрения. Верхняя часть глаз служит для дальнего расстояния, нижняя для близкого. Верхняя часть глаз видит врага, а нижняя служит в поисках пищи. Легендарное подводное царство, начиная громадной акулой весом в 5000 килограмм и до мельчайшей плотвы, только вышедшей из икры, может смело присоединиться к общему голосу свидетельства живых тварей о Творце. Некоторые рыбы издают звуки – скрип, хрюканье, лай, свист, пение. Рыбы не имеют голосовых связок, и каждый такой звук исходит из каких-то не всегда установленных и непонятных источников, за исключением глотки, носа и воздухоносного пузыря. Есть рыбы, имеющие своеобразные фосфорические лампочки, которые зажигаются и гаснут по желанию их обладательницы. Есть летучие рыбы, они выпрыгивают из воды и держатся некоторое время в воздухе. К ним относится стрелок рыба. Она имеет удивительную способность сбивать добычу с древесных веток, повисших над водою. Эта небольшая рыбешка редко достигает 15-16 сантиметров длиной. Имеет в носу специальное отверстие для воды. Наметив жертву, стрелок рыба выпускает через это отверстие острую струю воды на расстояние метра и больше, попадает без промаха в цель. Иногда эта рыбка, выскочив из воды, хватает летящее насекомое и исчезает с ним под водой. Стрелок рыба озадачивает, кладет пятно на эволюцию тем, что у нее нет никакого основания для надводной охоты. Эволюционеры учат, что борьба за существование, безвыходная нужда – заставляет вначале мертвую природу из царства минералов создать жизнь, а после и живые существа, очутясь в крайне безвыходной нужде, придумают себе способы питания и добывания пищи. К удивлению ученых, такого правильно нельзя применить к рыбке-стрелку. Зачем ему лишняя забота? Ведь масса рыб обходится без таких приспособлений. Стрелок мог бы не сбивать своей струей беспечных насекомых, но вот он этим занимается. Почему? Для чего? Гадают ученые и не находят ответа. Ответим мы.

Гладкие, гладкие, блестящие перламутровые чешуйки вполне защищают нежное тело рыбы. Они очаровательные на вид, незаменимые по своей упругости, прочные и практичные. Размер чешуи и ее плотность увеличиваются вместе с ростом рыбы. Кто способен был создать подобные роговые пластинки, снабдить их способностью расти, увеличиваться, развиваться? В этом фантастическом подводном царстве ученым приходится иметь дело с непостижимыми явлениями. Одним из таких явлений может служить сокровенная тайна жизни и смерти лосося или семги – салмон. Рыбопромышленники и ученые установили, что лосось живет 4 года, не больше. Незадолго до смерти он покидает воды Тихого океана и устремляется к пресной воде в реки. Там в первый и последний раз в своей жизни мечет икру и умирает. Икра лосося, оказавшись в реке, превращается в плотву, которая плывет вниз по течению и исчезает в том же океане. 4 года это речное поколение живет в необъятных просторах океана, достигает весом 10 и больше килограмм. К концу 4-го года своей жизни, вдруг ни с того, ни с сего, лосось предпринимает свое последнее длинное путешествие, более 1000 миль по направлению к месту своего рождения. Ничто не может заставить лосося изменить своего действия или остановить его пути. Достигнув устья реки, лосось идет против бурных течений, преодолевает мелководье, пороги и даже водопады. Добравшись наконец цели, лосось мечет икру и прекращает свое существование, умирает. Так поступает лосось из рода в род, из тысячелетия в тысячелетие. Скажите, если знаете, кто снабдил его таким точным календарем, географическими картами, компасом? Известно, что зубастая щука, ленивый карп и маленький пескарик достигают столетия. Кто ограничил жизнь лосося 4 года и не больше? Кроме рыб морских, в океанах есть еще так называемые морские чудовища. В книге Ио говорится о морском чудовище Леофане. Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его, круг зубов его ужас? Крепкие щиты его великолепия, на шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Сердце его твердо, как камень, жестоко, как нижний жернов. Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою светящуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. Книга Иов, 41 глава. Приведенный Богом образец его творчества, мудрости и силы, вместе с другими вескими доводами, подействовал на Иова оздоровляюще. Иов, обвиняющий во многом Бога в начале, после беседы с ним скорбит об этом, кается и говорит: «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Книга Иов, 42 глава. Вторым обитающим в море чудовищем является дельфин. Это особенное существо с клювообразным рылом и серповидным спинным плавником. Называется еще морской свиньей и зубастым китом. Он имеет зубы с обеих челюстей и 2 ноздри, сливающиеся при выходе в одно отверстие. Ученые рассматривают дельфина одним из самых разумных и смышленных животных. Дрессировщики считают дельфина гораздо сообразительнее собак, лошадей и обезьян. Дельфины плавают под командой дрессировщиков рядами, а вынырнув из воды, надевают на свои шеи брошенные им плавающие кольца. Дельфины легко и охотно играют в мяч, бросают его на 20 метров с безукоризненной спиралью. Они бросают брошенные им вещи и могут попадать ими в цель с большой точностью. Ученые поражаются многими способностями дельфинов. Происхождение дельфина необъяснимо для ученых. Происхождение человека для некоторых ученых как 2×2, из человекоподобной обезьяны.
Древний Египет своей мудрой науки утверждал, что человек произошел из червяка или старики Нил.

0: Но над мудрецами древних времен мудрецы нашего времени теперь смеются и не верят им, и утверждают, что человек от обезьяны человекоподобной. За 2500 прогресс, смеются ученые, не верящие в эволюцию. Ученых смущает то, что дельфины, морские рыбообразные чудовища, одновременно млекопитающиеся животные. Поражает ученых и то, что дельфины не имеют жабр, дышат атмосферным воздухом. Они обладают способностью задерживать и контролировать свое дыхание. Рыбы тоже дышат воздухом, извлекая его из воды при помощи жабр. У дельфина нет жабр, он дышит легкими, как надземные животные. Подобной способности контролировать свое дыхание ученые не встретили ни среди земных, ни среди морских тварей. Человек, погрузившись на глубину 200 футов и выплывший на поверхность, внезапно может умереть. Дельфины погружаются на 1000 футов и, выплывая, не чувствуют никакой перемены. Зрение дельфина отлично не только в воде, но и на воздухе. Непостижимо для ученых и то, что рождают дельфины под водой. Раздившись под водой, детеныш дельфина выплывает кверху, чтобы впервые вдохнуть воздуха, после чего погружается в воду обратно к матери и, как ни в чем не бывало, плавает с родителями. Это необыкновенно, это чудно. Сделай детеныш этот по неопытности свой первый вздох в секунде раньше. Он, конечно, утонул бы, захлебнувшись. Интересная подробность. Питаясь сами матери в воде, детеныш с первого же раза знает, как надо присосаться к я груди, чтобы принять в желудок только молоко и ни одной капли морской воды. Ученые все еще не знают, каким образом дельфин добывает для своего организма пресную питьевую воду. Ученые-материалисты выдумывают о происхождении дельфина, чтобы вложить его в цепь эволюции, такую былину. Когда-то, с незапамятных времен, предки современного дельфина вели надземный образ жизни и имели нормально развитые задние конечности, но потом решили возвратиться обратно в воду, из которой вышли, и вот до ныне, живя в воде, остаются все еще млекопитающимися животными. Это наука не колхоза или концлагеря. Если кто не выучит этого, не пройдет экзамен в университете. Этим ученым следовало бы все же чуточку подумать, что должно бы произойти с наземным животным, если бы оно впервые решило напиться соленой морской воды, задержать в воде на продолжительное время свое дыхание или впервые родить детеныша в воде. К глубокому сожалению, как в данном случае, так и во всех подобных явлениях, некоторые ученые способны видеть только тварь и не замечают Творца. Китриба и кашалоты тоже морские чудовища, вроде дельфина, но во многом отличаются от них. Кашалоты достигают 20 метров длины, а киты 35 и больше. Весом киты бывает 250 тонн, позвоночники так, как ствол большого дерева. Главная артерия, как труба, в ней слегка пролезть человеку. Рот кита необыкновенно мал, а вот пасть кашалота способна проглотить лодку вместе с командой. На площади языка кашалота легко укладывается полдюжины человек. Хвост — это плита в 100 квадратных футов и обладает мощью. Маленький пароход, не подходи близко, одним ударом хвоста превратится в щепки. Кит проводит много времени в воде на глубине сотни футов. Давление там очень сильное, а потому его глаза предохранены толстыми и твердыми веками. Замечено, когда главные враги кита, громадные акулы и большие меч-рыбы, атакуют его, кит спокойно завлекает врагов на глубину, где они погибают от сильного давления. Дети, кто снабдил кита такой мудростью и свойствами? Откуда появились киты и кашалоты? То же, как и с дельфинами, наука ожидает, что мы уверуем в теорию эволюции, предполагающую, что некоторые морские животные были вынуждены окружающую их необходимостью выйти из воды, потерять свою чешую и плавники, обрести шерсть и обзавестись ногами, а позже снова возвратиться к морской жизни и так далее. От первоклассника до академика упражнение в такой науке. Дорогие слушатели, дети, верите ли вы в эти научные сказки? Человек – самое умное существо на Земле, на земном шаре. И вот он мог бы выдумать такой вздор, назвать наукой и одурачивать подданных. Если бы эти ученые, набравшись мужества, как особо мудрые, решились продемонстрировать то на себе, войти в море и жить там, без малейшей философии можно сказать, что они бы захлебнулись и умерли бы в течение одной недели, а то и скорше. Размышляя над такими людьми, учеными, не знаешь, чему удивляться больше, крайней ли их узости, закоснелости и безразличием, или отсутствием у них всякого смысла. Да благовеют пред Богом люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем. Книга Иов, 37 глава. Читайте Библию и слушайтесь Бога. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 и 16 стихи.
1: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, Церкви Христа, почтовый ящик 5333 Edmond Edmond, Оклахома, две буквы О и К. Почтовый код 73083 США. До свидания.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Сегодня утром один брат сказал, что в нашем собрании очень много было сказано об осленке. Это неудивительно, потому что история так написана. И пусть не думает осленок, что одежды постилали ему, одежды постилали Иисусу. И если идет упоминание об осленке, то лишь только как что-то побочное, что нужно было в тот момент, и о чем было сказано в пророчестве. Я прочитаю тоже текст, в котором тоже упоминается осленок. Это Святое Евангелие от Марка, 11 глава, 7 стиха. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна у вышних». Я слышал одну кассету, где один служитель, он сам еврей и живет в Израиле, в городе Хайфа. И в этой кассете он рассказывает немножко о настоящем времени, о том, что переживают евреи. И он там говорит следующее. «Каждый раз, когда беременная женщина входит в общественный транспорт или общественное место, одновременно несколько мужчин вскакивает, уступая ей место. И когда их спросишь, почему они это делают, они говорят одно единственное: а вдруг она носит Мессию? Это говорит о том, что на сегодняшний день евреи ожидают Мессию, ожидают своего царя, ожидают своего избавителя. Точно так же было и в то время, которое мы сегодня вспоминаем. Для каждого еврея слово «Мессия» означало очень много. И вспомните, хотя бы не так давно мы праздновали один из праздников, это когда Симеон встретился с Иисусом Христом. Что это был за человек? Это был один из евреев, чающих утешение Израилю. То есть, который все то, что он мог себе представить, влаживал в одно единственное, это в то, что придет наконец-то долгожданный Мессия. И как он был счастлив, когда он держал этого младенца на руках. Сегодняшняя история, о которой мы говорим целый день, она повествует нам о том, что когда Иисус Христос въезжал на осленке, написано: и предшествовавшие, и сопровождавшие, и те, которые шли с ним, то есть ученики, и те, которые встречались по дороге, они кричали одно единственное. Они говорили: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Слава Вышних!» Вы знаете, из истории, и сегодня приводилось и вспоминалось, как раньше воцаряли царей. Евреи умели радоваться и умели поднимать шум. И даже нам Священное Писание говорит, что иногда, когда они это делали, и они делали это с таким восторгом, что земля стонала. Вспомните хотя бы, как они воцаряли Соломона, сына Давида. В действительности, сколько было радости. И трубили, и кричали, и восклицали от радости, потому что славно было царство Давида. И теперь наследник, сын его, воцаряется на престол, имя которому Мирный. И Израиль тоже ожидал и надеялся, что они будут жить прекрасно при этом царе. Царство Давида, отца ихнего. И теперь, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, стоит один единственный вопрос. Понимали ли эти люди, которые восклицали эти слова: «Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних», понимали ли они, что они говорили? Или это было просто, ну, такое стадное чувство, когда один кто-то сказал, потом второй повторил, потом третий, а потом все вот так кричат: «Давай и я буду кричать». Я думаю, что нам стоит вспомнить всего лишь одно место, я думаю, что его будет достаточно. Это записано в Евангелии от Матфея, во 2 главе 42 стиха, когда Иисус Христос спрашивает: «Что вы думаете о Христе, чей Он Сын?» И как вы думаете, что ответили на это Иисусу Христу? Ответили одно единственное, что это Сын Давидов. Скажите, пожалуйста, что значит этот ответ? С чем он связан? Не говорит ли нам о том, что у их представление о Мессии, о Христе было связано с чем? С Давидом, с его царством. Да, это был обещанный Богом. Это был тот, который должен был в последнее время воссоздать падшую скинию Давидову. Так говорит нам Слово Божие. Прочитайте книгу «Деяния святых апостолов», о чем говорили апостолы. Они говорили об этом, что он в действительности должен воссоздать падшую скинию Давидову. И кто это был? Это был сын Давидов. Так они понимали, и так это было по пророчеству. Это был не просто сын Давидов, это был обещанный. Это был, как они говорили, сын благословенного, чтобы не употреблять в суе имя Господне. Это был ихний Мессия. Сегодня уже упоминался текст из Захарии, который говорит нам так. «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, это царь твой грядет к тебе». Праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Когда мы прочитаем немножко выше, что нам говорит текст? Он нам говорит о том, что в действительности для Израиля должно быть трудное время. «Я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель». «Ибо ныне моими очами я буду взирать на это». И дальше идет этот стих «Ликуй от радости, дочь Сиона». Когда мы посмотрим историю, или хотя бы у кого из вас есть схема Иерусалима того времени, посмотрите, пожалуйста, где был дворец Ирода, где был форум, где было зрелище, где был храм. И немножко поотдаль, чуть повыше, вы увидите, там нарисована крепость Антония. Если бы убрать вот эту крепость, казалось бы, было бы все нормально, было бы все закономерно. Но она говорила очень о многом. Она говорила о трудных временах в Израиле. Она говорила о том, что в этой крепости там восседает Пилат. И зорко смотрит, что происходит вокруг. И вспомните, когда возле храма возник вроде мятежа, когда схватили апостола Павла, что сделали воины? Они тут же явились, чтобы не было мятежа в народе. То есть они контролировали весь Иерусалим. Поэтому, когда народ израильский увидел входящего в Иерусалим Иисуса Христа, а передо мной брат говорил, о нем многие спрашивали. И Иисус Христос неоднократно спрашивал, что думают люди обо мне. И люди не один раз задавали себе вопрос, кто же этот? Я не буду тратить время и объяснять, почему они задавали этот вопрос. Потому что они неоднократно встречались с тем, что они не могли объяснить сами себе. Они много слышали из пророчеств о Мессии, но то, что они видели, оно превосходило все. И они говорили, даже не только говорили, а в одно время они решили, как будто бы вроде нечаянно, взять и сделать его царем. И это было после того, когда он накормил 5000 людей. И там сказано, что Христос, когда узнал об этом, он удалился от них. Вроде бы нечаянно, а как было бы хорошо. Какой прекрасный царь, какие чудеса творит. Да если он нас еще от римлян освободит, да и хлеб нам будет подавать на каждый день. О, как прекрасно, давайте будем искать его. И искали, нашли. И Иисус Христос им отвечает и говорит, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а потому что ели хлеб и насытились. Одно единственное привлекало их в этом царе, и больше им ничего не нужно было. Еще на один момент хочу обратить ваше внимание на то, что не только простолюдины, которые ожидали Мессию, которым было трудно, они кричали и восклицали «Осанна сыну Давидову!». А этот вопрос интересовал буквально всех, начиная от упомянутого Никодима и заканчивая первосвященниками. Прочитайте внимательно Священное Писание, когда Иисуса Христа арестовали и привели. Какой вопрос ему был задан? Что их больше всего интересовало? Да, они поставили лжесвидетелей, которые свидетельствовали против Иисуса Христа, но это был обман, и все это прекрасно понимали. Им нужно было найти причину, и эта причина крылась в одном единственном. Это кто он есть на самом деле. И ему так и задали этот вопрос, скажи нам. И каждый евангелист описывает этот момент. Все четыре евангелиста упоминают нам, что они ему задавали один единственный вопрос. Ты ли Христос? Ты ли Мессия? Ты ли Сын Божий? Ты ли Сын Благословенного? Всех интересовал этот вопрос. И думаете, только их интересовал? Когда он предстал перед Пилатом, Пилат спрашивал то же самое. Ты царь иудейский? А ведь когда они привели его к Пилату, причина какая была? Что они сказали? Они сказали о трех моментах, которые они выдвигали, то есть причину, которую они выдвигали. Первая из них, мы нашли, что он развращает народ наш. Вторая причина, он запрещает давать подать кесарю. И третья из них, называя себя Христом, царем. Вот какие три причины были выдвинуты. И они были выдвинуты ими не случайно. Когда мы прочитываем тексты, или когда вы придете домой, возьмите и внимательно прочитайте, что происходило после того, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим. Казалось бы, вроде ничего особенного, кроме некоторых моментов, за которым зорко следили враги Его. И эти моменты были следующие. Первый из них было это очищение храма. И стоял один единственный вопрос. Какой властью ты это делаешь? Кто дал тебе на это право? Что ответил им на это Иисус Христос? Следующий момент, это было то, что Иисус Христос говорил им притчу о злых виноградарях. И сказано в конце этой притчи, что они поняли, что Он о них это говорил, когда Он уподабливал Царство Небесное винограднику и хозяину, который отлучился и поручил им виноградник. И как они должны были поступать, и как они поступали. И сказано, что они поняли, что о них Он говорил. Еще один вопрос, который их очень интересовал, это вопрос политики. Позволительно ли давать подать кесарю? Вот эти моменты после того, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим, когда они все это взвесили, встал один единственный вопрос. Или принять его, или его нужно отвергнуть. Одно из двух. Серединки не было. Если его принять, они говорили так, с таким царем, который будет у нас, придут римляне и овладеют нами, и нам тогда в действительности придет конец. Да, они хотя бы какое-то преимущество еще имели. Они могли служить Господу, у них был храм, они приносили жертвы, они решали свои вопросы, религиозные вопросы, в которые римляне не вмешивались, а только так издали посматривали на это, потому что они знали, что это люди-фанатики, так они их называли. Но здесь стоял вопрос, если мы примем такого царя, вот такого кроткого, как сегодня утром говорилось, который только думает о любви, о мире, и который не касается политики, не касается совершенно вот этой стороны, которая угрожала для них. Нам такой царь не нужен. Над арестованным Иисусом Христом тоже насмехались. И вспомните, как поступили с ним воины. Они дали ему трость в руки, одели его багряницу, одели терновый венок на голову. И что они говорили? Преклонялись перед ним и говорили: «Радуйся, царь иудейский». Когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», заметьте, о чем думали ученики. Оно вроде бы кажется, как будто бы что-то постороннее, как будто бы это уже другой момент, но это относится к ученикам. Это не относится к остальным евреям. Но тем не менее, их интересовал тот же самый вопрос. Хотя они ходили 3,5 года с Иисусом Христом, они имели особые откровения от Бога. Они знали, с кем они имеют дело, за кем они ходят, за кем они последовали. Но тем не менее, после его воскресения, они спрашивали его, не в сие ли время восстанавливаешь ты царство Израиля? То есть, не сейчас ли начнется то, о чем нам говорило пророчество, о нашем славном царстве, о том, что ты восстановишь это царство Давида, и мы будем царствовать на земле? Друзья мои дорогие, вопрос заключается в следующем. Мы очень часто спрашиваем, мы очень часто говорим с кафедры, почему же не приняли Иисуса Христа? И отвечаем и говорим, фарисеи из зависти его предали, а остальные люди его не узнали. Мне кажется, здесь кроется одна очень важная истина, не только для того времени, но эта истина кроется и для нас. Истина кроется в следующем. Да, мы согласны принять такого царя, мы согласны признать его мессией, и это факт. И будет прекрасное царство, но одно единственное, он должен был согласиться с евреями. То есть он должен был только освободить их от римлян и царствовать, чтобы им было хорошо. Не касайся остальных вопросов, пожалуйста, не трогай наш храм. Пожалуйста, не задавай нам лишних вопросов в отношении нашей жизни, в отношении нашего духовного отношения к Богу. Этого делать не нужно. Нам нужен только царь. Чтобы и мы были, помните, как они когда-то во времена судей, когда судьи правили над ними, и вдруг они приходят к Самуилу и говорят: «Поставь нам царя». И что они там еще сказали? «Мы хотим быть, как прочие народы, чтобы у нас было просто, как у прочих людей. Нам хорошо жить, нам прекрасно будет жить. Ты только будь нашим царем, ты согласись с тем, что у нас есть». Но они не учитывали одного единственного. Что же именно? Вспомните, когда Иисус Христос стоял перед Пилатом, и Пилат ему задал вопрос: «Ты царь иудейский, Что ответил ему Иисус Христос? Ответ был тот, которого Пилат не понял, и которого многие израильтяне не понимали, потому что они думали только о земном. Они больше ни о чем другом думать не хотели. А Иисус Христос ответил ему следующее: «Царство мое не от мира сего». И только, как брат говорил, один разбойник на кресте понял это и сказал: «Помяни меня, когда придешь в царствие твое». Нет, не здесь, на этом царстве, которые насмехались и говорили: «Сойди с креста и уверуем в тебя». Да, тогда тебя сразу на престол поставим, ты будешь прекрасным царем для нас. Нет, не об этом царстве. И не это царство пришел Иисус Христос, чтобы воссоздать. Не эту падшую скинию восстановить, нет. А общение с Господом. Чтобы Израиль, он был в действительности избранным народом, чтобы они поступали по заповедям Господним. Но на самом деле Израиль этого не хотел. И поэтому царство мое не от мира сего, непонятно было как для Пилата, так и для первосвященников, и так и для тех, которые кричали: «Распни!». Я думаю, это была одна единственная причина, почему по прошествии буквально нескольких дней та толпа, которая не однажды видела Иисуса Христа, как Он совершал чудеса, какие прекрасные речи Он говорил, что они говорили: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». И теперь, казалось бы, воочию увидев то пророчество, которое сбылось, о том, что это действительно Мессия въезжает в Иерусалим, что им нужно его принять, нужно радоваться, нужно прославлять и нужно повиноваться Ему, а не буквально через короткое время та же толпа кричит: «Распни Его». Нас не устраивает то, что ты хочешь, нас устраивает то, что хотим мы. Дорогие братья и сестры, мы сегодня вспоминаем этот пример, и это не просто пример, а это история, история израильского народа. Это был тот момент, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Эта история говорит нам очень и очень о многом. Как мы сегодня живем? Кто сегодня царствует в нашей жизни? Кто является нашим царем? Каково наше отношение с миром, с этим земным, к чему мы так привязаны? И порою у нас не хватает времени для того, чтобы нам заглянуть в Слово Божие, для того, чтобы нам помолиться, для того, чтобы нам прийти на наши собрания. Что происходит, братья и сестры? Почему так случается? А всего лишь причина одна единственная. Мы хотим, чтобы нам было удобно, чтобы нам было уютно, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были как прочие люди. Царство мое не от мира сего. И в действительности дал бы Господь, чтобы мы могли понять эту истину, что Иисус Христос пришел, и вот Израиль, который, казалось бы, не принял его, не захотел такого царя, нам предоставлена эта возможность. Нам предоставлена, братья и сестры, язычникам, чтобы мы могли присоединиться, чтобы мы могли радоваться с нашим Господом, чтобы мы могли служить Ему. И поэтому дал бы Господь, чтобы мы стремились к тому, чтобы нас не интересовало это земное, но чтобы нам во всем угождать нашему Господу. В заключение я скажу следующее. Придет еще момент, когда история повторится. История еще повторится дважды. Однажды она повторится для израильского народа, когда узрит его всякое око. Каждый израильтянин, и там сказано, что каждое колено будет оплакивать его. И будет еще один момент, когда еще раз история повторится, и тогда весь мир увидит вот этого царя, как сказано, царя царей. Это записано в книге Откровения, в 19 главе. Там записаны следующие слова, с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который правильно судит и воинствует. Глаза у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в весон, белый и чистый. И из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Друзья мои дорогие, только стоит один единственный вопрос. Где мы с вами будем находиться в то время? В точиле или позади царя царей в его славном воинстве? Дал бы Господь, чтобы в своей земной жизни мы могли позаботиться о том, где нам быть в будущем, в то время, когда Он будет приходить на эту землю. Аминь.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Сие творите в мое воспоминание». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 24 стих. Оказывается, христиане могут забыть Христа. Не было бы нужды в этом любящем наставлении, если бы не существовало ужасного предположения, что память наша может оказаться предательской. И это не голое предположение. Увы, слишком основательно подтверждается оно в нашей жизни не как возможность, а как прискорбный факт. Кажется почти невозможным, что те, кто искуплен кровью умирающего Агнца и кого неприходящей любовью возлюбил предвечный Сын Божий, могут забыть такого милосердного Спасителя. Но хотя это и звучит ошеломляюще для уха, увы, это слишком очевидно для глаза, чтобы можно было отрицать подобное преступление. Забыть того, кто никогда не забывал нас. Забыть того, кто пролил свою кровь за грехи наши. Забыть того, кто возлюбил нас даже до смерти. Возможно ли это? Да, это не только возможно. Но совесть наша признается, что к великому огорчению все мы виноваты в том, что делаем из него странника, задерживающегося лишь на одну ночь. Тот, кого мы должны сделать постоянным жильцом в нашей памяти, всего лишь гость в ней. Крест, где, казалось бы, утвердится память, а забывчивость будет неизвестным пришельцем, осквернен ногами забвения. Разве не говорит ваша совесть, что это именно так? Разве не случается вам забывать Иисуса? Какое-то плотское создание похищает ваше сердце, и вы забываете того, кому должна принадлежать любовь ваша. Какое-то мирское занятие поглощает ваше внимание, в то время как глаза ваши должны быть постоянно устремлены на крест. Именно нескончаемая суматоха мира сего, постоянное увлечение земным уводят душу от Христа. В то время как память слишком хорошо сохраняет ядовитые сорняки, она позволяет увянуть нарциссу Саровскому. Возьмем же на себя заботу оплести небесными незабудками сердца наши ради Иисуса, возлюбленного нашего, и чтобы мы не теряли, будем крепко держаться за Него».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Живчик. Третья книга царств, 17 глава, 6 стих. «И вороны приносили ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил». 12 лет чайка по кличке Живчик каждый день прилетала к человеку, который вылечил ее сломанную лапку. Джон подманил Живчика собачьим кормом и смог ему помочь. Живчик прилетает в английский городок Уинстон-Бич только на период между сентябрем и мартом. Но, несмотря на это, они с Джоном Самнером легко находят друг друга. Каждый день Джон приходит на пляж, и Живчик летит прямо к нему, хотя к другим людям не приближается. Необычная дружба, не правда ли? Дружба между Джоном и Живчиком напоминает мне о других необычных взаимоотношениях между человеком и птицей. Когда Илия, один из Божьих пророков, на время засухи скрылся у потока Харав, Господь велел ему пить из потока, а также посылал к нему воронов с едой. Несмотря на трудные обстоятельства, нужда Илия в пище и воде восполнялась. Вороны – необычные поставщики. В природе они питаются тем, что человек не станет есть. Но они приносили Илии вполне пригодную пищу. Нет ничего удивительного в том, что человек помогает птице. Но когда птицы приносят человеку хлеб и мясо утром и хлеб и мясо вечером, это можно объяснить только Божьей властью и заботой. Подобно Илии, мы тоже можем довериться Божьему попечению о нас. Как Бог заботился о ваших нуждах необычайным образом? Как это укрепило вашу веру в Него? Любящий Бог, помоги мне доверить Тебе восполнение моих нужд, какими бы ни были обстоятельства.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Жизнь христианина полна конфликтов. Однако в то же самое время эта жизнь исполнена самых драгоценных благословений Божьих. Иисус никому никогда не обещал, что жизнь верующего будет легкой, без проблем и страданий. Начинается эта жизнь с желания найти Бога. Это желание появляется в результате убеждения, внушенного человеку Святым Духом, убеждения в том, что человеку необходим Господь. Господь Иисус Христос сказал: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Луки 13:24. Человек долгое время следует широким путем, ведущим к погибели, но, услышав Слово Божье, он узнает, что Бог дарует вечное спасение всем тем, кто поверит в Иисуса Христа и в то, что ради подвига Христа ему прощаются все его грехи. Все это время главный враг Бога и Божьего народа, сатана, старается удержать человека от веры в Слово Божье, точно так же, как он сделал это в случае с Адамом и Евою, намекнув им на то, что Бог сказал им неправду. Однако Дух Божий также воздействует на человека, привлекая его к Богу, и человек следует за ним. Библия говорит, что мы рождаемся свыше от Святого Духа, становимся членами Божьей семьи, детьми Божьими или христианами. Так верующий вступает на узкую дорогу, ведущую в вечную жизнь. В этот момент в жизни верующего возникает еще один конфликт. Библия говорит, что у христианина три основных врага – мир, плоть и дьявол или сатана. На протяжении всей его новой жизни во Христе верующего будут преследовать эти три врага. Самый главный и самый могучий из этих трех врагов – сатана. И он наделяет своей силой двух других. Вследствие этого конфликта христианину приходится быть постоянно начеку, постоянно помнить о своих христианских обетах. Апостол Павел призывает верующего подвязаться добрым подвигом веры. 1 Тимофею 6:12. В конце своей жизни Павел написал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Павел постоянно предостерегает христиан, чтобы они помнили о происках сатаны и о всем том, что находится под его контролем. В послании к Ефесянам 6:10 мы находим следующие слова: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Здесь Павел объясняет, в чем состоит конфликт и как к нему должен относиться и реагировать на него христианин. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских», продолжает Павел, «потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных». «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», говорит нам апостол Павел. Большая ошибка, которую временами допускают христиане, состоит в том, что они пытаются противостоять сатане своими собственными силами. Он с удовольствием поощряет это и всегда выходит победителем в таком поединке с верующим. В подобном конфликте очень важно, чтобы я мог укрыться в крепости, которую врагу не под силу взять. Этой крепостью для верующего является Господь Иисус Христос, и пока мы пребываем в Нем, мы непобедимы. Вот что говорит о такой крепости Псалом 45: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Бог посреди его, он не поколеблется. Господь сил с нами. Бог и Иакова заступник наш. Стихи 2, 6 и 8. Бог предусмотрел для христианина оружие и средства защиты, которыми верующий может воспользоваться во время конфликта. «Примите все оружие Божье», — говорит Павел, и далее перечисляет все элементы этого оружия. Ефесянам 6, 14, 18. С таким всеоружием верующий сможет успешно отразить все нападки врага, потому что наш враг чрезвычайно опасен, он невидим, и из-за этого часто его очень мало боятся. Но он ослепляет человека с тем, чтобы человек не сумел его увидеть, рассмотреть и понять. 2 Коринфянам 4, 4. Он даже может явиться верующим в образе ангела света, как говорит об этом Библия, 2 Коринфянам 11, 14. Он приходит к нам, так сказать, в замаскированном виде с тем, чтобы мы его не узнали. Но он часто приходит, по словам Петра, как рекающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5, 8. Петр, подобно Павлу, предостерегает христиан, чтобы они были бдительны и постоянно помнили, что их враг способен. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рекающий лев, ища кого поглотить». Петр сам лично был хорошо знаком с этой битвой веры. Петр был человеком порывистым, часто рисковал заходить туда, куда бы ангелы побоялись зайти, и в результате часто попадал в неприятности. Он был слишком самоуверенным. Как-то Господь Иисус Христос сказал ему: «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих и 32. У Петра, безусловно, были свои слабости, и мы знаем, что при определенных, очень трудных обстоятельствах он даже публично отрекся от того, что знает Иисуса Христа. Сатана никогда не дремлет. Он постоянно готов уловить верующего в момент слабости и ослабления бдительности. И тогда он толкает верующего на совершение греха. Почему такой конфликт называется битвой веры? Потому что, как сказал Иисус Петру, нельзя допускать, чтобы оскудела вера твоя. Господь Иисус Христос молился о Петре, чтобы тот, проходя через искушение, не потерял веры в Иисуса. И он, как вы помните, добавил: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Луки, 22 глава, 32 стих. Петр был необходимым для развития христианства, необходимым как апостол Господа Иисуса Христа. И Иисус знал, что Петр станет главою той миссии, которую Господь Иисус Христос доверил своим апостолам. Победу верующий может обрести только в Господе Иисусе Христе. Только Господь способен одерживать победу над сатаной. И только Он может дать победу над сатаной Божьему народу. Если мы пребываем в Нем и живем верою в Него, победа над сатаной будет нам обеспечена. Мы учимся этому на опыте, и из своего личного опыта узнаем, что, как писал пророк, не ваша война, а Божья. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. 2 Паралипоменон, 20 глава, 15 стих, книга Исход, 14 глава, 14 стих. Тот факт, что христиане нуждаются в помощи Господа Иисуса Христа, ясно виден из слов Иисуса к Петру: «Я молился о тебе». Без его постоянного ходатайства за нас на небе у нас было бы слишком мало сил, чтобы противостоять врагу, который гораздо сильнее нас. Но Господь Иисус Христос и сегодня сидит одесную Бога на небе, молясь за нас, как Он молился когда-то за Петра, чтобы не оскудела вера наша. Он одержал победу над нашим врагом сатаной в тот момент, когда взошел на Голгофский крест за наши грехи. Он приходил в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. И Он совершил это. Наступит день Его возвращения в славе на землю, когда Он уничтожит самого дьявола, как говорится об этом в Откровении, 20 главе, 10 стихе. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное. Мы можем благодарить нашего Бога за то,

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Еще раз поздравляю вас с Рождеством Христовым. Может, для кого-то Рождество уже прошло, уже все закончено, действительно. Но мы с вами продолжаем тему Рождества. И я хотел бы сегодня, чтобы мы еще поразмышляли. Я думаю, что можно говорить бесконечно о личности Христа, потому что все-таки центр нашей жизни и смысл нашей жизни – это сам Христос. Хочу вспомнить одну историю. Может быть, вы слышали, как-то на днях была информация о том, что одна женщина из Московской области выиграла 1 миллиард рублей. Не знаю, что вы подумали, когда вы слышали, если слышали эту новость. Можете себе представить эту сумму? Миллиард. И дайте угадаю, когда вы услышали эту новость, что вы подумали? Что? Бедная. Не знаю, но может быть кто-то подумал, а если бы я выиграл 1 миллиард, что бы я с этим делал? Что бы вы с этим делали? Как бы вы распорядились? Ну, знаете, у нас есть у всех желания определенные, да, там какие-то мечты, может быть, ну, в материальном плане. И, ну, какого не масштаба, ну, наверное, там, не знаю, сколько вам нужно для исполнения всех своих мечтаний? Ну, миллион, два, ну, 10, ну, 50 миллионов. А тут представьте, да, 10 раз по 100 миллионов, да, правильно я посчитал, да? То есть это сложно представить. И вот представляете себе, как сильно изменилась жизнь этой женщины, получив такие деньги, и что теперь, что дальше? Ну, наверное, трудно сказать, как жизнь человека меняется, да, вот при таком выигрыше, и что могло бы измениться, в какой степени, это все, наверное, отдельный разговор, но было ли в вашей жизни, я знаю, что вы не выигрывали миллиард, вот, но было ли в вашей жизни какое-то событие, которое очень круто изменило вашу жизнь? Ну, какие события, наверное, могут изменить сильно жизнь? Ну, наверное, там, не знаю, рождение ребенка. С самого начала, наверное, вот, да, когда замуж вышли, женились, да, семья, брак, наверное, да, там рождение ребенка сильно меняет жизнь. Ну, переезд на новое место жительства, а если вообще в другую страну переехал, то еще более, больше изменений, да. Ну, какие-то, может быть, особые знакомства, друзья, которые тоже сильно повлияли, может быть, на жизнь. Может быть, новый какой-то удачный бизнес, там, не знаю, взлет карьеры, как мы говорим, новая какая-то работа интересная. Все это может сильно изменить жизнь, в хорошую сторону, да, как мы говорим. Вот. Но бывают, конечно, и такие сильные отрицательные изменения в жизни, когда человек теряет близкого человека, когда происходит развод, может быть, в жизни, там, потеря хорошей работы, там, или неудачи в бизнесе, долги там, и так далее. То есть все это может в плохой степени поменять жизнь человека. Но все же я думаю, что все, наверное, или большинство людей хотят вот этих добрых или хороших, или положительных изменений, перемен в своей жизни. И, наверное, в какой-то степени мечтаем об этом, мы хотим каких-то перемен, изменений, чего-то лучшего. Более того, что многие люди в истории хотели поменять жизнь других людей. Хотели обрести вот это влияние на судьбы других людей, управлять судьбами других людей или повлиять на то, чтобы изменилась жизнь многих людей или всего мира. Ну, может быть, ученые, которые что-то изобретают, открывают для себя, там, для мира что-то особенное, да? Может быть, вот эти нобелевские лауреаты, которых отмечают особым образом, да, потому что эти изобретения, они как-то какие-то особенные. Может быть, это бизнесмены, которые внедряют что-то такое, как вот айфоны сегодня, да, телефоны, это все настолько вошло в нашу жизнь, да. Может быть, врачи, которые создают какие-то особые лекарства, лечение каких-то особых болезней, прививки, операции какие-то особенные проводят и так далее. Политики, которые издают какие-то особенные законы, может быть, или пытаются как-то изменить в стране жизнь к лучшему. В истории строились эти империи, да, люди пытались что-то сделать. Но как сильно повлияли эти люди на нас с вами? Насколько сильно эти люди изменили нашу жизнь? Да, в какой-то степени мы можем говорить, в той или иной степени относительно конкретных людей, мы можем говорить, да, что определенное влияние оставили эти люди. Какой-то рывок, может быть, в какую-то сторону на уровне всего человечества, да, происходил, может быть, благодаря отдельным личностям. Но все-таки есть эта историческая личность, которая оказала влияние на каждого человека и значительно сильнее, чем все великие личности во всей нашей истории. И, конечно же, это сам Иисус Христос. Я выписал слова Наполеона, который тоже строил империю и остался в истории как один из великих завоевателей. Он сказал об Иисусе Христе, он долго не признавал Иисуса Христа, но когда в конце своей жизни, потеряв все, он стал задумываться, и он сказал о Христе такие слова. Он, то есть Христос, единственный, который после своей смерти остался живым и могущественным. Почти во всех краях земли проповедуется Его Слово. Иисуса любят и Ему молятся. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий и я, мы были основателями мощных государств. Но на чем держалась наша власть? На силе. Иисус Христос основал свое царство на любви. И в настоящее время тысячи людей отдали бы с радостью за Него свою жизнь. Это лишь фрагмент Его высказывания. Рождение Иисуса Христа, вот то, что мы празднуем этот праздник, да, личность Иисуса Христа, центр этого праздника. Рождество – это вот та точка отсчета, которая изменила человечество, изменила историю и изменила судьбы многих-многих людей. Послание к Галатам, 4 глава, с 4 стиха мы читаем слова. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Когда пришла полнота времени, Бог послал. Это точка в истории, этот момент в истории. Я представляю себе, что в то время жизнь шла, наверное, тоже так же своим чередом. Люди стонали от безысходности, грех мучил людей. Религия, которая была призвана, чтобы людей как-то возвышать, поднимать к Богу, но религия не меняла человека. Она превращалась в политическую силу, в источник приобретения материальных ценностей, наверное, как и сегодня. Религиозные обряды не приближали человека к Богу, и грех настолько въелся в человеческую природу, что не было никакой надежды. И вот Бог, глядя на этот мир наш, сказал: «Все, вот сейчас пришло время, пора». Это была та критически важная точка в истории, когда Бог сказал: «Я посылаю в мир Сына Своего, потому что больше невозможно на это смотреть». И мы с вами знаем теперь вот эту дату или эту точку в истории, мы ее отмечаем, потому что наши календари изменились. Какое-то время стали отсчитывать календарь, годы, именно как мы говорим, от Рождества Христова, ну или светские люди называют наша эра, да, когда мы говорим о какой-то исторической дате, мы говорим нашей эры или до нашей эры, и все это отсчет идет от этой точки в человеческой истории, когда родился Иисус Христос. Началась христианская эра, наше вот это новое летоисчисление. История человечества поделилась на эти две части: до и после. Рождество Христа стало спасением для всего человечества. Наверное, трудно вот так оценить, насколько рождение Христа реально повлияло на человечество. Это невозможно объять разумом и все это оценить. Но знаете, мое мнение, что если бы не Христос пришел в то время, сегодня мир бы не существовал. Мы бы давно уничтожили друг друга. Сегодня зло настолько бы захлестнуло всех нас, что мы не могли бы выжить. Помните, Христос сказал христианам: «Вы соль земли». Церковь является вот этой солью, этой силой, которая сдерживает мир от разложения, от уничтожения. Христос сказал о самом себе, что «Я свет миру». Без этих ориентиров человечество давно зашло бы в тупик. И даже неверующий человек, атеист, он не осознает того, что он пользуется делом Христа, пользуется этим благословением, которое сегодня Христос дает этому миру. Конечно, мы, глядываясь на эту историю 2000 лет, как мы говорим, христианской эры, мы тоже можем увидеть очень много ужасного, что происходило в истории, но истина Христова, она всегда торжествовала, она всегда была этой искоркой, она всегда была этой надеждой, она всегда приходила или открывалась человеку, или человек цеплялся за нее в самые отчаянные моменты жизни своей. Это был как свет в конце туннеля. Христос всегда был этой надеждой для человека. Опять с микрофоном. Я не знаю, можно ли перечислить количество людей, чьи судьбы изменились, когда они встретились со Христом. Представьте себе вот тех жестоких преступников, людей, которые совершали злодеяния, но однажды, повстречавшись со Христом, их жизнь была кардинальным образом изменена. И мы не можем перечислить количество. Мы не можем даже представить себе, что если бы их жизнь не изменилась, сколько бы сегодня зла еще больше совершалось в этом мире. Но только благодаря Христу это зло, оно достигало своего предела. Христос завоевывал эти сердца своей любовью. И кто-то, может быть, думает, что политики меняют жизнь. Может быть, кому-то кажется, что ученый, прогресс, наука, вот это совершенствует наш мир или меняет наш мир к лучшему. Но это не так. Это лишь кажется, что так. Рождество Христа – это, как мы уже сегодня слышали, это радостная новость каждому человеку, абсолютно каждому человеку. Эти слова я хочу еще раз напомнить вам. Евангелие от Луки, 2 глава, 10 стиха. «И сказал им, то есть пастухам, ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И мне так кажется, что до этого момента, как до рождения Христа, наверное, люди не могли найти вот этой настоящей радости. Да, мы все пользуемся этими радостями земными, временными какими-то радостями. И люди перебивались этими земными радостями, мелкими радостями. Но вот здесь мы видим, что пришла эта великая радость, настоящая радость в этот мир, когда родился Иисус Христос. И мы называем это Евангелием. Слово «Евангелие» переводится как «благая весть», как «радостная новость» о Спасителе или о спасении, которое Бог даровал через Спасителя Иисуса Христа. Действительно, всем людям здесь сказано. Всем людям. То есть ни один человек не может пройти мимо этого. Всем людям предназначена радость через Иисуса Христа. Не только людям одной нации, не только людям одной страны, одной какой-то категории, но всем людям. Но что же радостного здесь, в этой новости или в этой истине о рождении Христа? Вот здесь же в Евангелии от Луки, в 4 главе, чуть позже мы читаем слова, которые говорит Иисус Христос, уже проповедуя в синагоге. Точнее, слова эти Иисус Христос приводит из пророка Исаии, но эти слова были как пророчество о Мессии, об Иисусе Христе. Прочитаем эти слова. Евангелие от Луки, 4 глава, Христос говорит эти слова: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное». Вот что принес Христос, когда Он пришел на эту землю. Он говорит: «Я, моя миссия в том, чтобы благовествовать нищим», то есть эту новость, или эту радостную новость о новых возможностях, о благословениях Господь принес нищим, сокрушенных сердцем, или людям со сломанной судьбой. Господь дает исцеление сердца. Вот эти осколки разбитого сердца Господь снова собирает в одно целое. Пленным, несвободным, связанным Иисус пришел дать свободу. Слепым, невидящим, или, образно говоря, слепым, то есть непонимающим, не осознающим какие-то важные моменты в своей жизни, Иисус принес прозрение, понимание, свет. Измученных, истерзанных, избитых жизнью отпустить на свободу. И всем, всем проповедуется это лето Господне благоприятное, то есть время возможностей. Время возможностей. Сегодня эра или время, когда есть эти возможности. Возможность изменить свою судьбу. Для всех перечисленных здесь категорий это крутой поворот в жизни, когда приходит Христос в мою жизнь и дает то, что здесь мы читаем. Никто из великих людей не мог дать вот то, что мы читаем здесь, согласитесь. Да, политики что-то меняют к лучшему, но никто не может дать вот то, что здесь сказано. Это может дать только Иисус Христос. И встреча со Христом для многих людей стала вот этой точкой отсчета, личной точкой отсчета, когда началась новая жизнь, когда все поменялось в жизни. И я вспоминаю эту историю, будет у нас скоро праздник, называется Сретение. Это праздник, когда мы вспоминаем историю одного старца по имени Симеон. Мы читаем эту историю в Библии, когда Бог ему сказал о том, что ты не увидишь смерти, пока не увидишь младенца Иисуса, да, то есть вот этого Спасителя, Сына Божьего. И вот представьте себе, да, этого человека в глубокой старости, который ждет уже: «Господи, когда ты меня заберешь, да, душу мою?» Но Господь говорит: пока не увидишь Спасителя, Сына Божьего, ты не умрешь. И вот он, приходя в храм или идя по улице, может быть, заглядывал в эти люльки для того, чтобы увидеть, он ли, этот ли Иисус, этот ли младенец является Сыном Божьим. И вот в какой-то момент Бог ему показывает, что вот этот младенец, когда он встречает Марию с младенцем, Бог ему открывает, что вот именно этот младенец является Сыном Божьим. И он говорит такие слова, Евангелие от Луки, 2 глава, с 34 стиха написано: «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: „Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец“». Посмотрите, что он, какие слова он говорит, что многие, вот этот младенец, он лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Представьте себе, сколько личностей в истории, да, прошло до этого, и какое они имели влияние, на человечество. Но вот здесь мы читаем это пророческое слово Симеона. Он говорит: этот младенец лежит на падение и на восстание многих, и в предмет пререканий. Ну, предмет пререканий, то есть предмет споров. Посмотрите, сколько уже времени, да, но о Христе не умолкают споры. Кто-то его ненавидит, кого-то раздражает имя Христа, кто-то, наоборот, поклоняется Христу. Христиан ненавидят, убивают, о нем спорят бесконечно. И также сказано, что нападение и на восстание многих. Одни люди, встретившись со Христом, падают, другие восстают. Знаете, это похоже на ту, те сказки, которые у нас в России. Помните, идет человек по дороге, дальше камень, развилка, да, и на камне написано: направо пойдешь, это потеряешь, налево пойдешь, что потеряешь. Знаете, встретившись со Христом, человек оказывается на вот этой развилке. Только путь не направо и налево, да, а вверх и вниз. Либо ты идешь вверх, либо ты наследуешь вечную жизнь, либо у тебя благословение в жизни, либо ты теряешь все. И это падение, точка отсчета, когда все идет вниз. Два пути, только два пути. Либо вверх, либо вниз. И знаете, мы все, наверное, где-то в какой-то мере пытаемся в жизни искать какую-то золотую середину. Но знаете, вот в этом вопросе нет золотой середины. Невозможно найти какой-то третий путь. Невозможно даже остаться где-то посередине. Невозможно просто проигнорировать. Когда ты оказываешься на этой развилке, тебе нужно сделать выбор. Либо Христос, либо без Христа. Со Христом ты обретаешь все, будущее, вечность, Бога. Без Христа ты теряешь все, абсолютно все. Это критически важная точка отсчета в жизни человека. Как можно назвать эту точку отсчета в жизни каждого человека? Что это за момент, как он называется, то, что может произойти в жизни человека при встрече со Христом? И Библия называет это таким событием возрождения свыше. Когда Христос рождается в нашем сердце, это и есть возрождение свыше. Когда внутри все меняется кардинальным образом, когда приходят вот эти кардинальные перемены в жизни человека. Ну вот, что говорит Библия об этом, послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Смотрите, здесь сказано: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Мертвых по преступлениям. Из-за наших грехов, из-за наших преступлений мы не могли иметь никаких отношений с Богом. Мертвые для Бога. Посмотрите, по природе были чадами гнева. То есть мы изначально предназначены на погибель, на уничтожение. Но сказано: Бог богатый милостью. Бог богатый милостью. Он жалился над нами. Он пожелал воскресить нас для новой жизни. Он пожелал что-то сделать для нашего спасения. Написано: по своей великой любви. А знаете, любовь делает невозможное. И Бог делает это невозможное для нас. Он оживотворил нас. Но сказано: оживотворил со Христом. То есть вот эта новая жизнь, она приходит через Христа. И все меняется в жизни человека. Знаете, недавно прочитал, кто-то сказал так, что в позапрошлом году мы жили как собаки. Да? Потому что год был, по-моему, собаки. В прошлом году жили мы как свиньи. Потому что был год свиньи. В этом году уж будем жить как? Как крысы. Это вы сказали. Потому что год крысы. Когда же мы будем жить по-человечески? Или по-божьему? Что только люди не придумывают, да? Но вот та жизнь, которую принес нам Христос, ведь она доступна каждому человеку. Абсолютно каждому человеку есть этот шанс, есть эта возможность. Лето благоприятное, то есть это время возможности. Ты можешь изменить свою жизнь. Может начаться новый год в твоей жизни. Неважно в какой, в марте, в мае, в июне, какая разница. Но в твоей жизни может наступить эта точка отсчета, новая история, новая эра, когда ты будешь жить совершенно другой жизнью. И это то, что многие из нас могут свидетельствовать, потому что в нашей жизни произошли эти перемены. И поэтому мы проповедуем вновь и вновь об этом, потому что есть эта возможность для многих людей. Что же это за новая жизнь, которую предлагает Христос? У пророка Иеремии, 24 глава, 7 стих, сказаны такие слова. «И дам им», Бог говорит эти слова, «дам им в будущем, да, сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Посмотрите, Бог говорит, «я дам им», что? Сердце. Другое сердце, чтобы знать меня. Наше сердце испорчено грехом, оно не способно ощущать Бога, понимать Бога или стремиться к Богу. Это неизлечимая болезнь, которая ведет к смерти. Но посмотрите, Бог говорит, я дам им другое сердце. Бог делает как бы вот эту операцию на сердце, меняет, новое сердце дает нам. Замена сердца на другое. Изменение внутренности, изменение нашего существа. Знаете, мне кажется, что многие люди, видя вот такого злого человека, который однажды изменился и стал вдруг таким святым, праведным, стал проповедовать что-то хорошее, доброе, стал жить порядочной жизнью. И, наверное, люди думают, ну, молодец, он взялся за ум, да? Или там, наконец, вразумился, или наконец, одумался, вот молодец, да? То он по тюрьмам сходил, а теперь он, смотри как, он, семья у него хорошая, и жизнь, все нормально в жизни, да? За ум взялся человек. Но не понимают, что человек сам себя изменить не может. На самом деле произошла метаморфоза внутри человека. Когда его сердце становится другим, когда Бог меняет внутри этого человека, тогда меняется все. Сегодня признают люди власти, что там те, кто работают в тюрьмах, те, кто работают с наркоманами, люди признают, что ничто не может поменять человека. Ничто, никакая сила, никакая власть в обществе, никакая наука, ничто не может поменять человека, если его сущность вот такая. Но только Христос, когда Он приходит, Он меняет эту сущность, меняет эту внутреннюю микросхему, самую главную, и все меняется, все преображается в жизни человека. Сердце, чтобы знать меня, так здесь сказано. Сердце, которое обретает Бога, сердце, которое становится, обретает способность общаться с Богом. Вот тогда в жизни человека все действительно меняется. Многие воспринимают христианство как религию, как такую, одну из тех религий, которые существуют в мире, которая тоже учит, как нужно жить, как нужно поступать. Но, знаете, многие люди не любят, чтобы их учили, правда? Поучают. Многие люди не хотят быть рабами каких-то систем, каких-то идеологий. И знаете, на самом деле христианство – это не правило для жизни. Христианство – это не система там, или мировоззрение какое-то. Христианство – это встреча со Христом. Это личность Христа прежде всего. Христианство – это когда человек встречается со Христом, и его жизнь преображается. Все меняется в его жизни. Тот, кто встретился со Христом, он впечатляется вот этой личностью Христа, его силой, его любовью, его величием и добровольно соглашается последовать за Ним. 1 Иоанна 5 глава 4 стих сказано, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Посмотрите, всякий, рожденный от Бога, какую способность обретает? Побеждать мир. Все эти Наполеоны, Александры Македонские, все эти великие завоеватели, они пытались побеждать мир. Сегодня политики стремятся, там люди стремятся занять какое-то положение в обществе, победить этот мир. Но посмотрите, рожденный от Бога побеждает мир. Вот тот, кто родился от Бога, в чьей жизни произошла вот эта внутренняя перемена, он обретает силу, внутреннюю силу, которая способна победить все вокруг. Эта сила поднимает, эта сила вдохновляет, эта сила помогает в жизни преодолеть все трудности. Она всепобеждающая сила, потому что это сила Божья, это сила самого Христа. Имеешь ли ты эту силу? Произошла ли эта метаморфоза в твоей жизни? Есть ли в твоей жизни эта точка отсчета, после которой началась новая эра твоей жизни? Знаете, есть такой сборник детских писем Богу. Может быть, вы читали, знаете. Называется «Дети пишут Богу». Потрясающие мысли, оказывается, у детей есть. Мы думаем, что это вот старцы способны высказывать какие-то мудрые афоризмы. Но знаете, иногда детские уста, они говорят настолько точно, отображают эту истину. Я приведу несколько таких высказываний детей. Вот ребенок, третий класс, Леня пишет. «Вчера в школе объявили, что ты есть. Здравствуй!» Знаете, вот почему-то люди, которые спрашиваешь, ты веришь в Бога? Да, я верю в то, что Бог существует. Но ты хоть когда-нибудь обращался к этому Богу? Ты когда-нибудь хотя бы искал отношений с Богом? Нет? Еще одно высказывание ребенок пишет. Вера, третий класс. «Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад. Хочу к тебе». Ведь правильно. Люди сегодня стремятся что-то получить, но упускают важность этой личности, которая все дает нам. Ведь Христос важнее всего. Личность Христа – это самое главное. Неважно, рай и ад. Мы приходим в церковь, мы становимся христианами не потому, что мы хотим попасть в рай. Не потому, что нас пугает ад. Не потому, что мы хотим получить какие-то благословения от Бога. Не потому, что мы что-то ищем, мы хотим какой-то защиты, какого-то успеха или еще чего-то от Бога. Не поэтому. Потому что мы любим Иисуса Христа. Потому что личность Иисуса Христа нас потрясает. Его любовь для нас драгоценна. Вот почему. Еще высказывание. Саша, третий класс. У детей должен быть свой Бог. Славный, добрый богиненок. Не знаю, может быть, мы взрослые вот такого Бога детям показываем, что они хотят какого-то своего Бога. Но посмотрите, все равно ребенок ищет Бога, им нужен этот Бог. Бог, которому вот этот славный, добрый, любящий Бог. Их сердце тоже хочет знать Бога своего, который будет близок лично ему. Еще высказано. Ева. «Я еще маленькая, учусь в третьем классе. Грехов пока нет. Но собираются». Откуда у ребенка вот это ощущение греховности? Ведь чувствует, да, потенциал-то греха есть. Собираются грехи, потому что никуда не деться, все равно рано или поздно согрешишь. Еще одно высказывание. Галя, цветы у тебя получились лучше, чем человек. Ведь сказано в Библии, что человек – венец творения, правда? Человек – это самое лучшее, что Бог сотворил. Но вот грех настолько извратил человека, что, наверное, цветы, правда, лучше. Иногда и так кажется. Марина, 4 класс. «Зачем ты создал этот мир? Ты что, не понял, что будет такая заморочка?» Мне кажется, когда Бог лепил человека и думал, каким сделать человека, мне кажется, в какой-то момент Бог задумался, дать человеку свободную волю или нет. Вот этот дар. Быть свободным, принимать собственное решение. Этот драгоценный дар. Ведь Бог мог сделать нас послушными роботами. Да? Как компьютер. Задал программу, команду, и он выполняет. Ведь Бог мог сделать таким человека. Но почему-то он дал человеку эту свободную волю, чтобы человек сам выбирал. Разве он не знал, что будет большая заморочка с этим? знал. Знал, что многие не примут отвергнуть Христа. Многие не будут Его любить. Но Господь ожидает, дал нам этот дар для чего? Чтобы мы Его добровольно, вот так свободно любили. Любовь, она всегда должна быть добровольной. Рая, третий класс. В разных книгах тебя описывают по-разному. Где бы достать твою фотокарточку? Ну, хоть допотопную. Все-таки для человека естественно искать Бога, правда? Вот если ребенок тоже стремится, пытается, да, как-то понять Бога, наверное, это все-таки заложено в нас. Человек создан таким, что он не может быть без Бога. Наша душа, она ищет Бога. И мы где-то, становясь взрослее и взрослее, мы стали умнее, как мы думаем, что мы ставим эти заслоны, мы находим себе какие-то оправдания, мы заглушаем этот внутренний голос души нашей, нашего сердца, этот вакуум, который просит Бога. Но посмотрите, дети, они говорят то, что думают. Роман, второй класс. Знаешь, хоть мне кажется, что души у меня нет, но иногда она все-таки побаливает. Если быть честным каждому, мне кажется, наверное, если бы был бы честным даже атеист, неверующий человек, душа-то все равно побаливает. В душе-то все равно есть вот что-то, что просит чего-то большего. Но никуда от этого не деться. Это есть. И вся эта наша наука, все вот эти, то, чему нас учили в школе, там, что человек произошел от обезьяны, что Бога нет. Да хоть ты что говори, ну душа болит, ну душа ищет этого настоящего счастья, душа тоскует, ну нельзя это никак никуда деть, душа болит. Наташа, второй класс. Почему весной, когда вечером ты включаешь на небе звезды и дуешь на землю теплый ветер, и вокруг тихо-тихо, мне иногда хочется плакать? А действительно, почему? Почему так? Почему наша душа не может просто так жить? Почему вот что-то, какая-то тоска? И посмотрите, ведь люди заглушают эту тоску, вот эту боль, эту зияющую пустоту внутри чем? Посмотрите, громкой музыкой. На природу выезжают, что делают? Врубают музыку в машине. Ну, посиди спокойно. Насладись этой тишиной. Нет. Люди боятся тишины. Потому что можно услышать вот этот голос души своей. Потому что вдруг могут прийти эти какие-то странные мысли. А что там? А вдруг Бог есть? Люди боятся признаться в этом. Еще одно высказывание. Марик, 4 класс, Богу пишет: «Я написал стихи. Они стыдные. Я их никому не показывал, но тебе, Боженька, я покажу. Вот они. Взрослые плачут слезами. Взрослые плачут глазами. Маленькие плачут сердцем. Маленькие плачут жизнью. Но если взрослый плачет, как маленький, значит, он и правда плачет». Вы видели, как взрослые плачут, да? И вы сами, наверное, плакали. Знаете, я видел, когда плачут сильные, гордые, мужественные, очень взрослые люди, которые, может быть, никогда в жизни не плакали. Но когда, встретившись со Христом, когда Бог касается сердца, ты не можешь не плакать. Я помню эту историю, когда еще в 90-е годы мы ездили у нас была музыкальная группа, мы ездили с проповедью, с песнями по тюрьмам. Я помню, в одну тюрьму нас пустили, собрали всех зэков в большой зал. И мы, молодежь были, ну сколько нам было, там 16-17 лет. Мы проповедовали о Христе, мы пели песни. Я помню, ну, когда в начале этого собрания, когда все приходили на это собрание, я помню, в центре сел такой, пришел человек такой лысый, с грозным видом. Ну, по всему было видно, что какой-то здесь авторитет местный, вокруг него тут все, там группа, все ему прислуживали. Он уселся гордо так, типа, ну и что вы мне тут будете сегодня рассказывать интересного? И знаете, мы начали петь песни христианские, начали говорить о Христе, и в какой-то момент я посмотрел на него, и я увидел, что он не находит себе места. Он пытался спрятать свои слезы, а не может. Слезы просто текут. Этот, вот этот гордый человек, он просто плакал, как ребенок. А что произошло с ним в этот момент? Просто Христос обнял его. Просто Христос пришел к нему, и он понял, что он не может без него. Потому что он ему нужен, потому что без Христа жизнь пуста. От Бога невозможно спрятаться. И когда человек соприкасается с Богом, не знаю, мне кажется, что больше от Бога невозможно уйти. Если ты однажды встретился со Христом, ты больше никогда от Него не уйдешь. Потому что вот эта Божья любовь, которой Он поражает, потрясает, она настолько потрясающая, что ты понимаешь, что вот это то, что тебе нужно, то, чего жаждет твоя душа. Может быть, сегодня в нашем собрании есть такие люди, которые тоже хотят встретиться с Богом. Может быть, вы еще не ощущали вот этой Божьей любви, особенной Божьей любви. Может быть, Христос еще не приходил в твою жизнь и не являл тебе вот эту любовь свою безмерную, вечную, не говорил еще с тобою. Но если твоя душа Его ищет, если ты хотел бы знать Его, если твое сердце черство, но оно стонет, оно все-таки дает вот эти сигналы. Мне нужен Бог. Я призываю вас сегодня обратиться к Богу, искать Его сегодня. Давайте встанем для молитвы. Забыл еще одно высказывание ребенка привести. Ольга, третий класс, она сказала так. Знаешь, а у некоторых людей на сердце ставни. И ведь правда? Мы сами своими руками закрываем свое сердце. Конечно, мы боимся довериться людям. Да, может, и не надо людям доверять. А Богу? Хотел бы ты Богу открыть свое сердце? Если есть сегодня люди, которые хотят покаяться в своих грехах, выходите сюда вперед. Я хочу помолиться о вас. Я хочу, чтобы в вашей жизни вот этот свет воссиял, чтобы Господь изменил вашу жизнь, чтобы началась новая эра в твоей жизни прямо сегодня. Просто ищи Господа, просто всем сердцем скажи: Господь, мне нужен Ты. Выходите вперед еще, кто желает. Это время, когда мы можем сказать Богу какие-то важные слова. Давайте сейчас в тишине помолимся, и вот вы также помолитесь Господу. Попросите у Него прощения за свои грехи и скажите: Господь, мне нужен Ты. Я хочу, чтобы Ты изменил мою жизнь. Давайте обратимся к Господу.

Господь мой Иисус Христос, я молюсь Тебе вот за Андрея, который ищет Тебя, который хочет, чтобы Ты пришел в его жизнь и простил его грехи. Я прошу Тебя, услышав вот сейчас тихую молитву, и прошу Тебя, Господь, чтобы Ты совершил эти великие перемены в его жизни, чтобы Ты, его Господь и Спаситель, пришел в его сердце и сделал его другим. Господь, услышь стон его души, его желание сердца, его обращение к Тебе. Прости его грехи и возроди его свыше. Родись в его сердце, чтобы вот эта новая жизнь пришла, чтобы он стал другим человеком. Я прошу Тебя о тех, кто еще сегодня на пути, кто еще пока размышляет и не может принять этого серьезного решения в своей жизни, последовать за Тобою. Господи, Ты привлеки каждого. Чтобы не мы, люди, говорили что-то и привлекали и убеждали, но чтобы Ты просто пришел и соприкоснулся с этим человеком. Чтобы Ты открылся тем, кто еще Тебя не знает. Даруй сердце другое тем, кто ищет этой другой жизни, чтобы их сердце, оно, наконец, способно было познать Тебя, услышать Тебя, понять Тебя, соприкоснуться с Тобой, Всевышним Богом. Господь, мы благодарим Тебя сегодня за то, что Ты однажды пришел в этот мир. Ты родился, чтобы даровать нам эту великую радость, эту надежду, это спасение. Благодарим Тебя за этот великий подарок. Мы славим, поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь на свои места.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма.
1: В наши дни все чаще в оценке настроения людей употребляются такие слова, как пессимизм, отчаяние, разочарование, неверие. Нас столько лет уверяли в неизменной стабильности нашего бытия, воспитывали в нас чувство уверенности в завтрашнем дне, что когда в 80-х годах жизнь наша начала быстро меняться, мы получили свободу и демократию вместо стабильности, а давно привычные жизненные устои и принципы резко пошатнулись и стали разрушаться на глазах. Многих это состояние неустойчивости и неуверенности привело к глубокой депрессии и стрессам. Трудности, с которыми мы сталкиваемся сейчас, конечно, не прибавляют хорошее настроение. Поэтому и так много стало вокруг грустных и озабоченных лиц. Но так ли все плохо?
2: А может быть, если вдуматься, в этих несчастьях и бедах, которые мы переживаем, есть и хорошая сторона? Ведь недаром японцы говорят: «Страдание – семя радости». А англичане подтверждают: «Несчастья говорят нам о том, что такое счастье». Русская же пословица утверждает: «Бояться несчастья и счастья не видать». А что по этому поводу написано в Библии? Давайте послушаем.
1: «В скорби своей будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Когда суды твои свершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся ко Господу».

0: Надо честно признаться, что бывает очень трудно бороться с отчаянием, которое порой завладевает душой, лишает ее силы и веры. Может быть, советы, которые дает Билли Грэм в своей проповеди, помогут вам вновь почувствовать уверенность, обрести смысл в жизни. Послушайте, пожалуйста, перевод этой проповеди.
1: «Мы заложники своего времени. Задумывались ли вы о том, как быстро бежит время? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень, сказано в Писании. Даже если кому-то дано прожить 100 лет, для вечности это всего лишь мгновение. Перед очами твоими 1000 лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, сказано в Писании. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет, сказано в Библии. И еще: дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в род и род. Времени всем нам отпущено поровну. 1440 минут. Вот и день прошел. 168 часов. Вот и неделя. Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. На что мы тратим свои 70 лет? Первые 15 лет жизни — это годы детства. Около 20 лет уходит на сон. Последние 5 лет жизни мы уже не так сильны физически, часто болеем. Остается каких-то 30 лет. Часть этого времени уходит на завтраки, обеды, ужины, еще часть — на работу. На что мы тратим оставшееся время? Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время и исчезающий, сказал апостол Иаков. Как пар появляется она и исчезает. Вот что такое наша жизнь в сравнении с вечностью. Так проходит она перед очами Всевышнего. Время владычествует над нами. Его власть огромна. Оно буквально сокрушает нас. Мы начинаем бегать туда-сюда, делая то и это, и в конце концов заявляем, что времени у нас ни на что не хватает. Иисус сказал: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Подумайте, что сумел сделать Иисус за 33 года жизни на земле? О его жизни, за исключением последних 3 лет, известно немного. Но именно за эти 3 года он сделал то, что ему нужно было сделать. Он исцелял больных, кормил голодных, учил народ и учил так, как ни один учитель ни до, ни после него. Но не ради этого Христос пришел на нашу землю. Он пришел, чтобы умереть на кресте и искупить нас от греха. «Я на то родился». Вот его слова. «Он умер за наши грехи». Во Вселенной бесконечно много планет и звезд. Но только одна из них подняла мятеж против Бога. Мы – единственные создания во всей Вселенной, которые осмелились бунтовать против Бога. Господь мог бы разрушить Землю, и вечность поглотила бы нас. Но Он не сделал этого. Он сказал: «Я люблю их». И вот что я вам скажу. Если Иисус на этом кресте отдал свою жизнь, чтобы заплатить за наши грехи, другого пути в небеса, кроме креста, нет. Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец». Время может работать на вас или против вас. Но оно в ваших руках. Дорожите временем. У вас его не так-то много. Дни лукавы, жизнь коротка, время быстротечно, не теряйте его понапрасну, ведь в день суда вам придется предстать перед Богом. На суде том вы дадите отчет за каждое сказанное вами слово, за каждую мысль, за все свои дела. Время не ждет, нужно действовать быстро, теперь время благоприятное, теперь день спасения. Так придите же к нему сегодня». Если вам хоть чуть-чуть слышен голос Божий, обратитесь ко Христу. Время также предупреждает нас. Настанет день, когда будет поздно, и вы потеряете свой последний шанс. Никто не знает своего часа. Времени слишком мало, чтобы мы могли колебаться и откладывать до завтра свое решение. Разве не сказано в Писании: «Изберите ныне, кому служить»? Дьявол шепчет: «Можешь обратиться к Богу. Мне все равно, я не против, но лучше сделай это в другой раз, в другом месте. Не спеши, ведь это не так срочно. Он знает свое дело. Если вы будете слушать его раз от раза, вам будет все труднее обратиться к Богу». «Долго ли вам хромать на оба колена?» — спрашивал Бог во времена пророка Илии. «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему». Обращаясь ко Христу, вы делаете выбор. Вы выбираете, по какому пути идти, по широкому или по узкому. Вы выбираете, кому подчиняться, Христу или своим прихотям. Когда вы приходите ко Христу, вы обретаете в Нем не только своего Спасителя, искупившего вас от грехов, но и Господина. Вы становитесь Его учеником и подчиняете всю свою жизнь Его воле. Вы, вероятно, спросите: «Что же мне для этого нужно сделать?» А сделать нужно будет вот что. Во-первых, покаяться в своих грехах. Скажите Богу: «Господь, я грешен, прости меня, я изменю всю свою жизнь, все свои привычки». Во-вторых, нужно осознать, что Христос спас вас от греха, и доверить Ему свою жизнь. В Библии много сказано о разумной вере, но когда вы обращаетесь ко Христу впервые, нужно довериться Ему, как доверяются дети своим родителям. И в-третьих, нужно следовать за Христом, стать Его учеником. И в-четвертых, открыто исповедуйте свою веру. Скажите миру: «Отныне я буду следовать за Христом, служить Ему и жить для Него».

Хорошо, что в мире есть невзгоды, неудачи, даже брань порой. Как бы шли уныло наши годы в летний тихий монотонный зной. Мучаясь, мы оживаем, скука не сумеет сердцем завладеть. Может, и последняя разлука для того, чтобы в вечности не тлеть.

Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Тема проповеди – «Путь мудрого вверх». В этой проповеди мы постараемся максимально глубоко вникнуть в место Писания притчи 15:24. «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу». Этот стих вроде бы понятен сам по себе и несложный для понимания, но в нем сокрыта большая глубина и очень большое значение для практической христианской жизни. Поэтому постараемся как можно лучше и глубже вникнуть, а самое главное – исполнить. Интересно, что в те времена, далекие еще до рождения Иисуса Христа, когда был сделан перевод Ветхого Завета на греческий язык, он называется «Септуагинта», то есть перевод 70 человек, 70 человек трудились над ним, то это место Писания сделали в стиле, как современные переводы делают, то есть в толковательном смысле. Оно звучит так. «Мысли проницательного человека – это пути жизни, отвращающие от ада, чтобы он мог спастись». И мы таким образом обнаруживаем еще одну грань этого стиха. В современном переводе, который недавно вышел Международного библейского общества, еще одна грань. «Путь жизни ведет рассудительных вверх, чтобы спасти их от мира мертвых внизу». У всех этих переводов притчи 15:24 говорится о том, что мудрый человек, проницательный, рассудительный, стремится вверх, стремится идти как можно дальше и выше от путей, которые низводят человека в преисподнюю. И в Писании образ жизни человека часто называется путем, потому что это легко, понятно и естественно для человека. Этот путь начинается с колыбели и заканчивается переходом в вечность, но большинство людей не идут путем, предначертанным Богом. Они выбирают путь, проложенный сатаной и падшими ангелами. Это путь греха, безбожия и безумия. Существует только два пути, нет третьего. От Матфея 7:15 наш Господь говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». И наш Господь добавляет от Иоанна 14:6: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть истинный путь – это Христос. Выбор пути, которым ты идешь, это выбор между жизнью и смертью, между благословением и проклятием, еще при этой жизни. Путь жизни, в отличие от пути смерти, ведет вверх. И этот путь имеет небесное происхождение, и туда он и ведет. Бог издревле предложил человеку выбор. Еще Адаму и Еве он предложил выбор. Дерево жизни, дерево познания добра и зла. Но интересно, что от дерева жизни они не побежали есть, а вот от дерева познания добра и зла побежали Адам и Ева. Бог израильскому народу предлагал и говорил, Иеремия 21:8. «Вот я предлагаю вам путь жизни и смерти». И во Второзаконии 11:26 продолжает: «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа». Человек при этой жизни выбирает либо жизнь, либо смерть, либо благословение, либо проклятие. И в Писании это совершенно четко и ясно говорится. Теперь, точно так же, как есть два пути, есть и две вечности. С Богом вечность в радости и без Бога в муках. Но немногие люди хотят идти за Богом, как положено. а в то же самое время в ад не хотят. Поэтому они в своем лукавстве придумали в качестве выхода такое понятие, как чистилище, то есть место временных мучений, временной чистки страданиями, отсюда и чистилище слова, из которого потом люди переходят в рай, после того, как будут отмучены за свои грехи. Это выдумка и вымысел. Другие люди придумали полное уничтожение, учат, как безбожники, умер и на этом конец. А некоторые язычники придумали перевоплощение. Это тоже безумие и вымысел. Бог дает праведнику просвещение Словом Божьим, чтобы увидеть этот обман. И Слово Божие совершенно четко и ясно учит, что существует только две вечности. Однако плотские христиане дают сатане обмануть себя еще более ухищренным обманом. Это на практике осознанно, неосознанно, но получается так. Периодически перескакивают с узкого пути на широкий, а потом обратно. Но это великий самообман. На самом деле, кто так поступает, он идет широким путем, но в стиле узкого. А путь остается все равно широким. Вообще такое двойственное состояние Богу противно. Откровение 3.15 наш Господь говорит: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Это состояние хуже, чем холодный, хуже, чем человек безбожный. Поэтому не будем заигрывать с путем смерти. Теперь давайте посмотрим глубже на подлинные причины, почему же человек избирает именно тот путь, которым он в реальности идет, а не только как он говорит об этом или думает, но идет в реальности. Каждый человек устраивает свой жизненный путь в соответствии со своим жизненным идеалом. Поэтому, прежде чем мы углубимся в тему о пути жизни, нужно немножко остановиться на том, что такое жизненный идеал в истинном библейском понимании. Мирские люди понимают идеал жизни как благоустроенное, счастливое, долгое существование, где человек сам себе хозяин, по возможности никому не подчиняется и делает то, что хочет. Ну, конечно, в рамках того, что позволяет ему делать его совесть, воля и разум. В таком мышлении Богу нет места. Однако и Божьего покровительства тоже нет в этом случае. А сатана легко вмешивается в жизнь человека. Поэтому типично получается так. Когда люди мира сего смотрят на прожитые годы, часто испытывают разочарование и недовольство. Лишь отдельные приятные воспоминания скрашивают серость прошлых воспоминаний. Но хуже всего то, что в вечности их ожидают вечные муки, если они, конечно, не примирятся с Богом. Но в это они не верят, либо думать об этом они не хотят. Как-то давно был случай, когда один простой человек задал Ленину вопрос: «А как же мы будем без Бога жить?» Тот ответил: «Как-нибудь проживем». В реальности народ прожил эти десятилетия с тех пор намного хуже, чем как-нибудь. Без Бога счастья нет. Жизненный идеал мирского человека – это утопия, это фантазия, вымысел, которым обманывает дьявол человека. Он просто ловко, красивыми фантазиями отводит от Бога, а потом начинает в жизни вредить человеку и изводить его и загонять в погибель. Но мало кто это сегодня понимает. Теперь библейский идеал жизни рассмотрим. В его центре стоит сам Бог, даятель самой жизни. Все подчинено его воле. И когда человек живет по этому библейскому идеалу жизни, он, естественно, находится под Божьим благословением, покровительством и водительством. И ничто нет сильнее этой силы Бога. Ничто не может отлучить нас от Бога, учит Писание. И человек в конце своего жизненного пути перейдет в совершенство вечной жизни, для которой он изначально и был создан. Здесь на земле он определяется с выбором, с путем, должен проявить постоянство на этом пути, а в вечности он попадает к той блаженной, счастливой, вечной жизни, для которой он был изначально создан. Но человеку необходимо постоянно учиться этому библейскому идеалу жизни. Для этого Бог оставил свое слово. И в притчах 13:15 написано: «Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Также притча 14:27 говорит: «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». И 16:22: «Разум для имеющих его – источник жизни». Смотрите, что является источником жизни в этих трех местах: наставление в мудрости, богобоязненность и благоразумие. В этом постоянно необходимо пребывать, чтобы подпитываться от источника жизни и идти этим возвышенным путем вверх. Наставляться в мудрости Господней, в страхе Господнем и в благоразумии, то есть здравомыслии. Запомните и усвойте это. Учение о пути вверх и о пути вниз является центральным в учении мудрости Соломона, потому что практический выбор духовного направления в жизни, что мы выбираем, решает все. А остальное – это уже детали. То, что человек может попасть в преисподнюю, служит нам в качестве стимула, чтобы мы выбирали истинный путь, чтобы реально осознавали опасность, которая угрожает для каждого, ну и, естественно, чтобы могли избежать эту самую великую опасность. Ценность пути жизни особенно ясно подчеркивается, когда мы начинаем сравнивать его с путем смерти. В контрасте, в противоположности лучше понимается то, что мы имеем, и обнаруживаем разницу между этими двумя путями. В центральном стихе этой проповеди говорится о возвышенном пути, пути божественной мудрости и святости. Так вот, этот путь нельзя заменить путем мирской мудрости, философии, человеческой порядочности. Спасает мудрость Божья, не человеческая философия. Человеческая философия часто ошибается, недальновидна, несовершенна. А самое главное, она не способна наделить человека силой духа, которая необходима для преодоления всех духовных препятствий, которые возникают на пути. Человеческая сила мудрости слабее силы греха и соблазна. И достаточно случаев, когда по-человечески мудрые и разумные философы все равно падают в те или иные грехи. Они осознают, что это плохо, но делают, они бессильны. И толку тогда от человеческой философии, если она силы не дает жить и поступать благоразумно. Поэтому Писание учит: облекитесь в Христову мудрость и живите, по-настоящему живите. Хорошо, а что же тогда мудрость по Писанию, если человеческая мудрость непригодна? Мудрость по Писанию – это прежде всего поиск Бога. Это также способность не попадаться в ловушки греха. Это способность и сила вести святой образ жизни во всех обстоятельствах. И в этом случае на задний план уже отодвигается способность глубоко и красиво рассуждать, что очень ценится у философов. Много знать или всем давать умные советы. Важнее и несравненно важнее искать Бога и исполнять Его волю. Некоторые мудрецы любят блистать своим умом, но их образ жизни говорит о том, что они глупцы, идущие в преисподнюю, потому что не ищут мудрости от Бога, и они не стремятся примириться с Богом. Это подобно тому, как, например, начинается пожар в доме, а человек начинает рассуждать о том, как он в отпуск будет отдыхать и как лучше его устроить. Дым проникает в комнату, все начинает заполнять, надо думать о спасении, а он рассуждает красиво о чем-то другом. Это мудро, это крайне безумно. Каждому человеку угрожает величайшая опасность погибели, а они начинают высокомудрствовать о других вещах. Не безумие ли это, когда себя спасать надо? И сейчас мудрецы мира сего, которых превозносят в этом мире, мудрецы древности, находятся в аду и мучаются. Ну и толку от того, что они высокомудрствовали, если у них ума не хватило избежать преисподней. Понимаете, как именно Писание подводит нас и раскрывает глаза на подлинную мудрость и то, над чем действительно надо думать и чего нужно искать? Истинно мудрый человек не просто идет путем мудрости, он хватается за него, как только может, и с другой стороны удаляется, как только может, от пути смерти. Очень глупо делают христиане, когда начинают искать. А вот где та грань между грехом и не грехом? А можно ли чуть-чуть расширить границы? Они что, пытаются у широкого пути часть пространства отвоевать? Это же глупо, это не мудро. Что учит нас Писание? Удаляться, убегать от всякого греха, то есть быть от него как можно дальше. Это Божья мудрость. Сатана же и плоть человеческая учат другому. Ищи, где крайняя граница, как бы ее подвинуть. Это стремление идти широким путем. И Бог это не поощряет, и такие люди обязательно в грех попадают. Потом они входят во вкус, и им хочется большего и большего, и в итоге, не замечая, они становятся на широкий путь. И этому обольщению и разврату последовали сегодня многие верующие люди на земле. В те времена, когда Соломон писал эти слова, не было свободы во Христе. Поэтому эта свобода носила больше внешний характер. Бог наделил народ Божий свободой властвовать над землей, которую Он дал им в удел. Давал им возможность и способность приобретать знания о мире, о себе ограниченные знания и о своем месте в этом мире. Бог хочет, чтобы каждый человек искал Его, и с этого начинается путь мудрости вверх. И Бог ищет таких людей. Вот одно из этих мест, Псалом 13:2. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». Смотрите, разуметь и искать Бога – это одно и то же. Значит, кто не ищет Бога, кто не ищет поступать по Его заповедям, говорить по Его заповедям, мыслить, желать по Его заповедям, тот не мудрый, тот не ищет Бога, тот не идет путем, ведущим вверх к Богу. Лишь тот по-настоящему целеустремленно ищет Бога, кто является с позиции Бога разумным. А Божья позиция единственно правильная, ибо все от Него, им и к Нему. Ищущий Бога действует проницательно и осмотрительно, потому что он уже поступает по мудрости Божией. Он старается верою разглядеть за пеленой видимой жизни, невидимого Бога, Его силу, любовь, воздаяние, как праведным, так и нечестивым. И поэтому постоянно стремится в соответствии с волей Божией приводить свое естество, свое духовное состояние. И разумным людям Бог дает разумных супругов, как написано 19:14 в притчах. «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Аналогично и разумный муж. Поэтому Бог есть Бог устройства и порядка. Когда человек ищет Его волю, он устраивает и остальные пути его. Теперь далее. Вникая в притчи 15:24, мы видим, что для того, чтобы идти путем, ведущим вверх, необходимы бдительность, самодисциплина, проницательность, целеустремленность, ну и, естественно, назидательные поучения мудрости. И Соломон все эти качества не упускает в притчах и в разных местах оговаривает, только в форме образных сравнений, чтобы было человеку понятней. Он их называет сердцем, устами, глазами, стопами. Нечестивые же используют свои части тела для разрушительных целей. И об этом тоже пишет Соломон. А у пассивных христиан к божественной мудрости сердце черство, уста и глаза сомкнуты, а стопы не идут по возвышенному пути. Таким необходимо раскаяние, изменение. Как Писание учит: «Стань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». А теперь, как определить, насколько мы любим путь жизни? Соломон дает совет. Притчи 6.23. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни». Отсюда, из этих слов, мы находим ответ. Насколько мы любим назидательные поучения, настолько мы и любим путь жизни. Если у нас нет тяги к наставлениям Господним, то нет тяги любить этот путь. Поэтому, у кого недостает этой любви, просите у Господа. Бог ли не даст любовь к Его Слову тому, кто ищет этой любви? Конечно, даст по вере. Но только надо быть готовым принять этот дар, а не растоптать его. Бог смотрит на готовность сердца принять. И это вообще один из важнейших ключей получения ответа от Бога – готовность принять просимое. С глупцами же мира сего дела обстоят очень плохо. Они даже не стремятся к каким-либо высотам. Они любят низменное, приземистое. Им даже противно культурное, человеческое, не говоря уже еще о чем-то. Они пресмыкаются в прахе земном и высоко ценят греховную грязь и мекину. Некоторые из них даже стремятся в ад напрямую и поют об этом в своих песнях современных. Но путь мудрого ведет вверх, и на этот путь ставит его вера. Именно через веру Бог привлекает человека на путь истины. И настанет момент, когда благоразумные праведники и неразумные грешники, идя по этим путям противоположным, настолько далеко удалятся, что даже видеть друг друга не будут. Всю вечность. Глупые и разнузданные люди даже не хотят напрягаться, чтобы осознать возвышенные вещи. Им даже противно пытаться понять, как мыслит праведник. И насмехаются над этим. Либо чуждаются этого. Они не могут своим превратным умом мыслить здраво и богобоязненно. Поэтому путь духовного слепца – это путь к смерти. И до тех пор, пока человек идет этим путем, то он встречает еще по дороге в преисподнюю множество ловушек, которые крепко его засасывают и удерживают в путах смерти. Он даже пожелать не хочет измениться или подумать над другим образом жизни. И таких людей становится все больше и больше. Все более и более углубляясь в притчи 15.24, мы видим, что опасно не быть мудрым. Это еще более отчетливо видно из притчи 21.16. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Вот что страшно. И это еще одна причина и стимул для достижения мудрости. Кроме того, глупцы даже опасны для общества, потому что заражают своей глупостью других и своими поступками могут сделать много зла, и не только отдельным людям, но и обществу в целом. Соломон говорит в притчах 17.12: «Лучше встретить медведицу, лишенную ее детенышей, чем глупца с его глупостью». Почему же так? Потому что, когда видишь разъяренную медведицу, то мгновенно осознаешь крайнюю опасность и мгновенно понимаешь, что тебе надо делать. То есть спасаться бегством, как только можешь. И мысли не приходят, а на какое расстояние отбежать, чтобы она не была опасна? Не глупо ли так думать? Глупо. Да чем дальше, тем лучше. Вот так и от греха надо бежать, и от глупости. Глупость незаметная, нередко приятно входит в человека, поражает его естество и ставит обманутого человека на путь смерти. Поэтому она страшней разъяренной медведицы. Что опасней, когда преступник кричит и бежит на тебя и хочет причинить тебе зло, или он потихоньку за углом тебя подстерегает? Где потихоньку подстерегает, там намного опасней. потому что ты не готов. И уже поздно будет убегать, когда дойдешь до этого угла. Вот почему глупость страшнее разъяренной медведицы. И это надо так действительно и понимать, и так воспитывать своих детей. Необходимо удаляться от всякой греховности, убегать от нее. Как Писание учит, убегайте от греха. То есть не просто от него отходите, убегайте. Это зараза страшная, которая поражает человека и ставит на путь смерти. Далее, нам важно правильно понимать, в каком смысле Соломон описывает конец пути жизни и каково евангельское понимание этого пути. Ключом для этого понимания является понимание самого Завета, в рамках которого Бог произнес свои обещания. Потому что Бог строит свои отношения с человеком на основании Завета. Бог создал Адама и Еву и заключил с ними завет. Бог спас от потопа Ноя, праведника, с его семейством, и в лице их заключил с человечеством завет. Бог заключил на горе Синай с Израилем завет. Бог заключил завет через Иисуса Христа в крови Его с искупленными детьми Божьими, с христианами. Поэтому жизнь осмысливается в рамках завета. Когда жил Соломон, он жил под заветом, который Бог заключил с Израилем на горе Синае. И в обещаниях, которые Бог в этом завете излагал, мы не находим обещания блаженной вечной жизни, которую Христос обещал своим искупленным детям. Она была, так сказать, под тенью, под покрывалом. Из Нового Завета мы знаем, что те, которые в Ветхом Завете, подобно Иоанну Крестителю, пророки святые, являются как другом жениха, а невеста – это церковь. Их положение будет ниже, чем положение церкви на небесах, но Бог этого в Ветхом Завете не обещал. Это было еще не раскрыто, это было тайной, потому что тайна раскрывается Христом, и пелена с глаз снимается Христом. А что же Бог им обещал? Благословенную, долгую жизнь здесь на земле, которую имели люди. И было открыто, что праведники после смерти шли в преисподние места земли на лоно Авраамова и не вели активной жизни, а находились там в утешении, в покое и ожидании. Лишь только были отдельные намеки и проблески в евангельском понимании. Вот смотрите, притча 14.32. «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Какую надежду, когда он умирает? Надежда только лишь подразумевалась, что будет воскресение мертвых. Как Иов говорил, ему было открыто Духом Святым за его праведность. «А я знаю, Искупитель мой жив, и в последний день он восставит распадающуюся кожу мою сию». То есть будет воскресение мертвых, жизнь вечную. Но это только как намеки говорилось, а не ясно и прозрачно, как это говорится в Новом Завете. Поэтому путь жизни, понимание ветхозаветним – это путь благословения, устройства, долголетия здесь на земле. И потом переход на покой. А в евангельском понимании путь жизни – это путь на небеса ко Христу. Потому что после того, как Христос воскрес из мертвых, праведники стали идти не на лоно Авраамова, а ко Христу, там его присутствие. Потом вместе со Христом, как Павел говорит первым фессалоникийцам, они будут приведены сюда, воскреснут из мертвых. Мы, оставшиеся в живых, написано, изменимся, будем взяты на небеса к Господу, в небесный Иерусалим, и там всегда с Господом будем. Поэтому ветхозаветное понятие о пути жизни и новозаветное имеют разницу. Там откровение было неполным, а здесь, в Новом Завете, полное откровение. Дальше. Что лежит в самом фундаменте возвышенного пути, ведущего на небеса? Вера, надежда и любовь. Этот фундамент невидим, но он есть, и он реально действует. Взор веры сосредоточен на невидимом Христе. на небесах, на вечной жизни, а не на земном, не на земных ценностях, а на духовных невидимых ценностях. Надежда помогает вере своим ожиданиям исполнения Божьих обещаний и идет следом, так как терпеливо ожидает исполнения того, что видит вера. А любовь, как духовный магнит, притягивает естество христианина ко Христу, к тому, что видит вера, но не видит наши земные глаза, и что ожидает надежда. И вот вместе, в совокупности, они помогают и толкают нас по этому пути. И эта привязанность к Господу и к горнему, то есть к небесному, к высшему, необходима крайне для того, чтобы мы шли и восходили этим возвышенным путем небеса. Евангельский путь вверх к вечной жизни – это возвышенный путь. Но это, к сожалению, понимают далеко не все христиане. Господь призвал нас быть возвышенными, быть выше мелочных обид, быть выше суетного мышления, выше жизни в подавленности, в недовольстве от того, что мы встречаем шероховатости этой жизни и разные неустройства мелкие. И многое другое, что нас лишает подлинной духовной радости, подлинного вкуса духовной жизни во Христе здесь на земле. И сатана всячески стремится мешать нам и создавать ложное впечатление, что путь Христов скучный, трудный, и когда все это закончится, для того, чтобы отбивать нас от вкуса духовной жизни. Для этого важно постоянно направлять взоры веры и желания своего сердца к небесам. Как написано Колоссянам 3:1. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Также сказано Филиппийцам 3:20, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Путь возвышенной жизни – это еще и путь перехода к более высоким ступеням духовной зрелости, духовной чистоты и духовной силы. А это, в свою очередь, повышает общий уровень нашего духовного благополучия и производит плод радости. Возвышенный путь – сокрыться Христом в Боге, поэтому на этот путь невозможно стать без Духа Святого или идти этим путем без силы Духа Святого. Это невозможно. Этот путь приносит и радость, и удовлетворение, и все Божьи благословения. А конец этого пути – вечная жизнь, вечная слава, вечное счастье, наследие со Христом и со всеми святыми, где нет проблем, неудобств нашей нынешней жизни. И пусть никто из христиан не обманывается, что трудности здесь на земле делают нашу жизнь серой и мрачной. Происходит духовная борьба, не забывайте. Силы зла и плоть, неискупленная Господом, восстают против Духа. Но когда христианин верою побеждает все, преодолевает, и Бог его ободряет, вселяет надежду, и упование на небеса это приносит ему радость и удовлетворение. Научитесь получать удовлетворение и радость от духовных побед. Это очень сильно поможет скрасить наши трудности и борьбу. Бог с своей стороны делает все, чтобы устроить возвышенный путь здесь на земле. А конец этого пути в вечности. Сам Христос, как мы уже слышали, назвал себя путем истины и жизнью. Христос открыл для нас этот путь кровью Своею, страданиями Своими. Он проявил полное повиновение Отцу, смирение и смерть на кресте. И Он не говорил, что мой жизненный путь на земле сер, тяжел и неприятен, и скучен. Наоборот, Он шел напролом и преодолевал, побеждал все силы ада, потому что Он знал, что Он делал и для кого Он делал. Если мы идем путем Христа, путем тернистым и трудным, знайте, что мы идем по стопам Христа. А это возведет нас на престол Господу. Как написано, «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Побеждающему дам сесть на престоле Отца моего, как и я победил, и сел с ним на престоле его. Наши мысли, речь, поступки должны иметь отпечаток возвышенности, а это невозможно без возвышенного состояния духа. А чтоб оно было, наше влечение сердца, наша система ценностей, разговоры, мысли, стремления, необходимо постоянно воспитывать в духовном состоянии возвышенном. Тогда и состояние духа будет возвышенным. Однако далеко недостаточно лишь просто стать на этот путь и идти. Нужно идти до цели, надо идти целеустремленно. Как Павел говорит, ни на что не взирает, не дорожит своей жизнью, а только бы достичь познания Христа, стремиться к высшей цели, вышнего звания во Христе Иисусе. Необходимо, чтобы Бог освещал нас сиянием истины, мудрости и заповедей своих. Не просто читать, не просто слушать, а освещаться, просвещаться, пропитываться этим, чтобы не сбиться с пути, не свернуть от него. Существует множество ответвлений, которые незаметно уводят с истинного пути и ставят на широкий. И многие попадаются на это. Вот почему каждому из нас жизненно необходимо постоянно пребывать в Слове Божьем, читать его, слушать, рассуждать, назидаться проповедями, рассуждениями, быть в общении друг с другом. Таким образом, сияние истины будет нас постоянно просвещать, просвещать каждый шаг, куда бы мы ни ступали, чтобы не соскользнуть внезапно на широкий путь. И Бог утверждает стопы праведника на пути праведном. Как написано в Псалом 17, стих 33. «Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не поколеблются ноги мои». Только Бог может утвердить, и чтобы ноги не поколебались. Кто преследует святые цели, этим самым удерживает себя от греха и заранее пресекает всякую нечистоту, а это крайне важно для духовного благополучия. Многим людям нравится конец возвышенного пути, но им не нравятся шероховатости, через которые приходится идти. Подобно им, многие христиане слишком много недовольствуются тем, что путь узкий и тернистый. Ну так это признак истинности. Давайте верою взирать на вечную жизнь и проходить через все то, что Бог нам предназначил идти. Будем себя постоянно испытывать и просить Бога просвещать и показывать истинное положение вещей, как это делал Давид, Псалом 138, стих 23. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Уж если Давид такие слова говорил, тем более мы должны, хотя он был мужем по сердцу Божьему. Путь вверх может казаться иногда слишком тяжелым и болезненным, и сатана может навевать такие мысли, чтоб он таким казался, и раздувать из мухи слона, как говорится. Но конечная цель компенсирует любые усилия. Человек избегает погибели и обретает блаженную вечную жизнь. Кто вкусил, как благ Господь, и кто верой предвкушает вечную жизнь со Христом, тот прекрасно понимает, что жизнь без Бога, какой бы она ни казалась по плоти прекрасной, пуста, лишена Божьей премудрости и всегда очень опасна. И тот мир, который создает человек, очень легко разваливается. И таких примеров много. Какой же в заключении мы можем сделать вывод? Тема двух путей служит для нас великим предупреждением. И нельзя духовно расслабляться. В настоящее время силы тьмы делают упор не на гонения, а на стирание границ между запретным и незапретным. Сатана хочет ловко, мягко и красиво увести праведников на широкий путь. И многие идут на эту приманку. Они стали на широкий путь с ярлыком христианства. Но потом придут и грубые гонения. А эти люди устоять не смогут, потому что они лишены силы духа и находятся не в том состоянии, в котором Бог хочет видеть человека. У них лишь внешняя оболочка вроде как христианская. И на поддельном пути человек устоять не сможет. Поэтому да благословит нас Господь всегда.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Братья и сестры, с сегодняшнего дня мы начинаем изучение книги пророка Даниила. Мы живем в мире политики, в мире правителей, в мире империй, и часто мы задаем вопрос, как воспринимать весь этот мир, всех правителей, стран, все, что происходит в нашем мире, как нам воспринимать все это с точки зрения Библии? Задавая этот вопрос, мы не всегда находим ответы, и часто люди не могут найти правильного ответа. Не только люди, христиане, не всегда находят правильный ответ и начинают склоняться к различным убеждениям, к различным к партиям, пытаясь увидеть, как, кто прав, кто виноват. И вот когда мы вникаем в эту книгу, книгу пророка Даниила, здесь есть очень важный ответ. Увидеть Бога, который стоит над всем, что происходит, который стоит над империями, над странами, над правителями, который совершает свое дело, и нам, как христианам, важно увидеть его действия, увидеть Божье правление для того, чтобы занимать правильную ситуацию. Как мы знаем, империи начались с человека по имени Немрод. В книге «Бытие» мы читаем о том, что от Хама родился Хуш, Хуш родил Немрода, и дальше сказано, что царство его – Вавилон, Эрех, Аккад и Хални в земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию. Вот с этого момента на земле начинается правительство, начинаются империи. И смотря вот на всю историю земли, как она записана в самых разных источниках, смотря на то, как развиваются страны, смотря на то, куда двигаются империи, мы часто задаем вопрос, что происходит в мире? Какие силы двигают империями? Куда направляются все страны? Какие цели они ставят перед собою? И нам важно видеть библейский ответ, потому что мы тоже живем в истории, мы тоже живем в стране, и в этой стране есть правительство, и в этой стране есть президент. Этот год, год выборов президента. И христиане начинают задавать вопросы, за кого голосовать, как голосовать, кто прав. И нам важно смотреть в книгу Даниила. Не смотреть на те события, не столько быть вовлеченными в новости, в политические движения, в выборы. Нам важно сегодня, изучая книгу Даниила, увидеть те библейские ответы, для того, чтобы на любое движение, на любую политическую ситуацию, на любое событие, которое происходит в стране, у нас был библейский ответ и библейская перспектива. И поэтому, когда мы начинаем изучать книгу пророка Даниила, мы видим, что основная цель этой книги – показать Божье владычество над царствами и над всей человеческой историей. В этой книге показан Божий план от падения Иерусалима и до вечного царства Мессии Иисуса Христа, который в этой книге назван Сын Человеческий. Ключевой стих этой книги, я хочу его прочитать, и вы видите, вот здесь он у нас на экране есть, это книга пророка Даниила, 2 глава, 44 стих. Здесь сказано так: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Посмотрите, вот в этом ключевом тексте всей книги пророка Даниила мы видим указание на историю человечества. В этом стихе сказано, что во время жизни, во время истории человечества будут различные царства. Что будет с ними происходить? Сказано, что эти царства будут переходить из рук в руки, власть будет переходить от одного народа к другому, но здесь показана и конечная цель, и конечный результат, потому что здесь сказано, что однажды возникнет царство, которое вовеки не разрушится. Однажды наступит тот момент, когда вот это царство, царство Иисуса Христа, разрушит все остальные царства, потому что это будет вечное царство. Книга пророка Даниила отвечает на те вопросы, которые возникли, когда народ израильский оказался в плену. Когда народ израильский оказался в плену, люди начинали ставить под сомнение само владычество Бога, которому они поклонялись. Они задавали, они спрашивали, где Бог? Что происходит? Почему храм разрушен? Почему народ уведен в плен? И вот как раз книга пророка Даниила и отвечает на эти вопросы. Она показывает нам то, что произошло. И этот ответ, он, наверное, наиболее ярко открыт в словах пророка, в словах царя Навуходоносора. Мы будем касаться этого текста, но сейчас я хочу просто прочитать, чтобы мы увидели общую идею, которую выражает Навуходоносор, когда он пришел в себя. Посмотрите, 4 глава книги Даниила такие слова записала, слова Навуходоносора. «Я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Вот эти слова Навуходоносора, они показывают то, что было ему открыто, когда он пришел в себя, когда Бог вернул ему разум, который он потерял, когда он увидел Бога, который действует в царствах и в народах. Когда мы касаемся этой книги, сегодня мы сделаем только вступление, мы посмотрим на те события, которые предшествовали этой книге. Моя цель сегодня, чтобы прежде чем мы коснемся тех событий, которые описывает Даниил, когда он будет описывать владычество Божие над всеми империями будущего, начиная с Вавилона, и потом Медоперсия, и потом Греция и Рим, Бог покажет Даниилу, как все происходит в мире. Но я хочу, чтобы сегодня мы посмотрели на то, что было до этого момента, на определенный период истории до Вавилонского пленения, чтобы мы увидели, что и до пленения Бог действует в народах, Бог действует в царствах. Вот эта книга, она показывает нам эту историю от времени Навуходоносора до пришествия Христа. Мы видим в этой книге описан вот этот великий конфликт, конфликт, который происходит в физической и в духовной сфере. Потому что у Даниила мы находим два послания. Первое послание, которое обращено Даниилом к империям мира, в которых был и Навуходоносор, Валтасар, Дарий, Кир. Они были главными представителями. И вот эту часть Даниил в своем пророчестве пишет на арамейском языке. Это был официальный язык империй. И Бог показал вот этим империям, что произойдет с ними. Есть вторая часть в этой книге, и вторая часть написана к Израилю, поэтому она в оригинале написана на иврите. И в этой второй части главное послание, которое Бог дал Даниилу, это то, что будет с народом израильским. То, как Бог правит, направляет все эти империи и к чему это придет в конечном итоге. Когда мы смотрим на книгу Даниила, мы можем сказать, что книга пророка Даниила в Ветхом Завете занимает то же самое положение, как и книга Откровения в Новом Завете. И когда мы размышляем вот об этом, мы понимаем, что книга Даниила вместе с Откровением – это пророческие книги, которые указывают на будущее. Именно поэтому в этих книгах очень много символов. Иногда это сложные символы, иногда нам трудно понять эти символы. Но вникая в эту книгу, мы видим, что некоторые эти образы, они истолкованы самим Даниилом. Это помогает нам понять то, о чем идет речь. Более того, мы находим с вами в 12 главе Даниила сказано, Господь говорит, «И ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Мы говорим, что мы находимся в последнем времени. И ведение умножается все больше и больше. Кроме того, у нас есть Новый Завет сегодня. В Новом Завете мы находим 125 указаний на книгу пророка Даниила. По сути, сам Даниил даже не был таким пророком, как многие ветхозаветные пророки. Он никогда не приходил к своему народу. Он и не был никогда вот в этом положении. Он прожил всю свою жизнь в плену. Он не был тем пророком, как многие ветхозаветные пророки. Но мы находим с вами, что сам Христос называет его пророком. И мы так и воспринимаем, что Даниил – этот пророк. И вот эти 125 указаний новозаветных на книгу пророка Даниила, они тоже помогают нам понять, о чем там идет речь. Они тоже помогают нам правильно истолковать этот текст. Поэтому сегодня, приступая к изучению этой книги, нам важно помнить новозаветные указания. Посмотрите, мы с вами читаем в первом послании Петра, в первой главе, 20 стихе. Сказано так: «Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собою». Что имеет в виду Петр? Он говорит, что если это пророчество, то человек сам по себе, он не сможет его истолковать. Человек сам по себе, вот в своем плотском характере, своим человеческим разумом, не может объяснить это пророчество. И вот, начиная с толкования пророческой книги, нам очень важно, чтобы это не было просто наше истолкование. Нам важно, чтобы Господь Духом Святым, Он помогал нам вникать в это слово. Он помогал понимать нам, что говорится в этом тексте. И вот именно с такого подхода нам и важно начинать истолкование книги пророка Даниила. Итак, как я сказал, сегодня мы сделаем только вступление. Мы посмотрим на период истории, который предшествовал тем событиям, которые находятся в книге пророка Даниила. Мы начинаем с 760 года до Рождества Иисуса Христа. В это время Ассирия правит миром. Ассирия является мировой империей, в это время ее столица Ниневия. Ассирийцы – это были люди, которые за всю историю назывались самыми нечестивыми людьми. И Бог наказывал этих людей, и Бог обещал наказать их в конечном итоге. Но прежде чем послать суд на Ассирию, Бог давал свои предупреждения. Бог посылал своих пророков. И мы с вами находим в Ветхом Завете указания, что Бог послал пророка Иону. И пророк Иона, естественно, не хотел идти в Ассирию, он не хотел идти в Ниневию, потому что это была столица мира в то время, в которой было собрано все нечестие, все грехи того мира. Более того, мы с вами находим, что эти люди порабощали всех, кто были вокруг их, в том числе и народ израильский. Иона не хотел идти туда, чтобы возвещать им покаяние. И мы читаем книгу пророка Ионы, что после того урока, который получил пророка в чреве кита, Иона все-таки идет в Ниневию, и он проповедует там. Он говорит о том, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И результатом этой проповеди было великое покаяние. В книге Ионы сказано, что все, начиная от царя и до раба, они все обратились, они все покаялись. И как результат, Бог отвращает свой гнев от Ниневии. Через 40 дней не было разрушения Ниневии. Но тем не менее, мы видим, что грех этой империи продолжает развиваться. В 745 году правителем Ассирии становится Тиглат-Паласар, или как в Библии он назван, Фиглав-Филасар. Он занимает престол и ведет Ассирию к новым высотам. Высотам величия и в том числе и высотам греховности. Энциклопедия Британика говорит нам такую информацию. Тиглат-Паласар III, царь Ассирии, который правил с 745 до 727 года, до Рождества Христова, взошел на престол в последнем и самом великом периоде расширения Ассирии. Он покорил Сирию и Палестину, позже он соединил царство Ассирии и Вавилона. В это время начинает свое служение пророк Исаия. Бог дает предупреждение через Исаию о том наказании, которое придет на Ассирию. И мы с вами читаем текст из книги пророка Исаии, 10 глава, 5 и 6 стихи. Здесь так сказано: «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах». Посмотрите, вот в этом слове, которое говорит Исаия, Бог говорит о том, что эта нечестивая империя будет использована Богом для того, чтобы наказать народ израильский. Для того, чтобы через этих нечестивцев пришло Божие наказание на израильтян, на народ Божий, который отвергается Божьего владычества и не покоряется Ему. Мы с вами читаем в Ветхом Завете, что во времена Исаии Израиль уже был разделен на две части. Это было Северное Царство, которое состояло из 10 колен, и столица Северного Царства был город Самария. И Южное Царство, которое состояло из 2 колен, из колена Иудина и колена Вениамина, и столица была в городе Иерусалиме. Северное Царство служило идолам. Они поклонялись, находились в идолопоклонстве, и они не принимали те предупреждения, которые говорил Бог. Бог посылал к ним своих пророков, это был пророк Илия, это был пророк Елисей, это был пророк Амос, это был пророк Иона. Бог предупреждал их о том, что за их нечестие, за их идолопоклонство, за их отступление от Бога, Бог пошлет свое наказание. Но они не слушали, и в конечном итоге пришел Божий суд. Пришло Божие наказание на это Северное Царство. И мы читаем об этом наказании в 4 книге Царств, 17 главе, с 22 стиха написано так: «И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». Вот это Божье наказание исполнилось на протяжении 10 лет. В 732 году Фиглав-Филосар вторгается в Северное Царство. Он не закончил свое дело, потому что в 727 году он умер, и царь Салманасар V, сын Фиглав-Филосара, продолжает это дело. Самария пала после 3 лет осады. Историки по-разному говорят, кто именно захватил Самарию. Некоторые говорят, что все-таки это был Салманасар, другие говорят, что, возможно, это был его преемник Саргон II. Но, тем не менее, Северное Царство пало. Оно было наказано Богом. 10 колен уводятся в плен, и с этого момента они рассеиваются по всей земле до сего дня. Земля была заселена пленниками из других земель, и Божий суд, Божье наказание свершился над этим северным государством. Но Иудея осталась. Южное царство по-прежнему существовало. Саргон умер в 705 году, и в это время на его престол вошел царь Синахирим. Царь Синахирим приходит в Иудею. Он подходит к стенам Иерусалима, и мы помним, что в Священном Писании сказано, он посылает Рабсака, который подходит к стенам Иерусалима, и начинает насмехаться. И он говорит, обращаясь к Езеке, он говорит: «Что это за упование, на которое ты уповаешь? Разве боги других народов спасли их? Неужели ты думаешь, что твой Бог спасет тебя из руки моей?» И вот в ответ на молитву, когда Езекия обращается к Богу и говорит: «Господи, услышь, что говорит этот человек», в ответ на молитву Езекию Господь через пророка Исаию посылает ему такие слова, и мы читаем об этом в 4 книге Царств. В 4 книга Царств, посмотрите, мы читаем 19 глава, 28 стих. Господь обращается и говорит: «За твою дерзость против меня, за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которой ты пришел». Это слово обращено к Синахириму, к правителю, к императору, тот, кто правит миром, тот, кто подошел к Иерусалиму, тот, кто считает, что он является правителем всего мира, он имеет власть, он может сейчас очень просто захватить Иерусалим. Бог через Исаию обращается к нему и говорит: «Вот таким образом я уведу тебя отсюда». И дальше мы с вами читаем то, что произошло. Исаии 37 глава написано так: «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, по той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. 185 тысяч трупов поутру. Естественно, царь Сеннахерим уходит в Ниневию после того, что произошло. Как Бог сказал, так и произошло. Бог правит империями, Бог правит царями. Если Бог сказал, что это так будет, мы видим, что Сеннахерим в этот же момент, он отступает от Иерусалима, он возвращается в свою столицу в Ниневию. Но в пророчестве Исаии есть еще одно предупреждение об Ассирии. Мы читаем об этом в 10 главе Исаии, в 12 стихе написано: «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятый глаз его». И дальше в 25 стихе: «Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их». Бог использует Ассирию для того, чтобы исполнилось его слово, для того, чтобы пророчество достигло своего результата. Но потом он говорит: моя ярость придет на Ассирию, потому что они нечестивцы, потому что они не повинуются Богу, потому что они не принимают то Божье слово, которое он посылает к ним через своих пророков. Бог всегда предупреждал. Бог всегда, прежде нежели послать свое наказание, послать свое разрушение, он посылал своих пророков, которые говорили свое слово, которые говорили свое предупреждение. И когда человек, будь это император или простой человек, будь это великая империя или кто-то еще, не принимает Божье предупреждение, Бог посылает свой суд. Мы читаем дальше, что в 669 году на престол Ассирии взошел последний ассирийский царь Ашурбанапал. В это время Ассирия еще по-прежнему в своем величии. Они по-прежнему на высоте своего могущества, но Божье слово исполняется в любом случае. И это был последний ассирийский царь. Мы читаем, что в 640 году Бог избирает Наума, который стал Божьим пророком. И перед тем, когда Ассирия начала угасать, Бог посылает Наума, чтобы он пошел и сказал последнее ясное предупреждение Ниневии о ее разрушении. Подобно как когда-то, за много лет до этого, Иона делал это. Теперь мы видим, Наум посылается Богом, чтобы пророчествовать против Ниневии. Мы читаем в книге пророка Наума следующие слова, 3 глава с 5 стиха. «Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою, и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: разорена Ниневия, кто пожалеет о ней, где найду я утешителей для тебя». Царь Ашурбанапал не принял предупреждения пророка Наума. В 627 году он умер. После этого в Ассирии начинается гражданская война. И в 620 году к власти приходит халдей Набал-Паласар, который положил начало империи Вавилона. В 612 году Набал-Паласар посылает армию из Вавилона в Ниневию. Генералом этой армии был Навуходоносор. В 605 году Ниневия была разрушена, и Навуходоносор становится правителем Вавилона. Ассирия с этого момента перестала существовать. То, что Бог сказал через своих пророков, исполнилось полностью. Ассирия, великое государство, великая империя, которая была на пике своего могущества, не послушала Божье предупреждение, не восприняла Божье слово, и как результат пришел Божий суд, и она перестала существовать. Вся территория Ассирии была разделена между медянами и между вавилонянами. В это время была третья мировая империя. И третьей мировой империей был Египет. Медяне занимали северную территорию. Вавилонская империя находилась в Междуречии, между границ, которая была отделена рекой Ефрат. А Египет в это время занимала территорию, в которой находился Израиль. И кроме этого, вся Северная Африка. Иудеи, которые находились под рабством или владычеством Египта, в это время больше доверяли Египту, нежели Господу. Они верили, что египтяне помогут им. Они верили, что Египет защитит их. И в этом была их большая ошибка. Мы читаем об этом в 4 книге Царств, сказано так, в 23 главе, с 34 стиха. «И воцарился фараон Нехао, и воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосина, вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иакима. И Ахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро и золото давал Иаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли по оценке своей он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао». Евреи, вместо того, чтобы повиноваться Богу, они платили дань Египту. И они ожидали и надеялись, что за то, что они повинуются египтянам, повинуются фараону, за то, что они платят фараону, фараон будет их защищать. Фараон даст им охрану в особые моменты опасности. Они не полагались на Бога в это время. В 605 году происходит великая битва между империей Вавилона и между империей Египта. Эта битва произошла на реке Ефрат при Каркемише, и она так в истории стала известна, битва при Каркемише, или Каркемис, как это поселение называется в Священном Писании. И вот об этой войне мы читаем с вами у пророка Иеремии, 46 глава, такие слова. «Слово Господне, которое было к Иеремии, пророку, о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Ефрате в Кархимисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского». Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую, возвестите в Египте и дайте знать Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, становитесь и готовьтесь, ибо меч пожирает окрестности твои. И дальше мы читаем с вами следующий текст, 25 стиха. «Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит, вот я посещу Амона, который в Но, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона, и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его, но после того будет он населен, как прежние дни, говорит Господь». Происходит битва между двумя мировыми империями. Египет с одной стороны и Вавилон с другой стороны. И когда мы смотрим через Слово Божие, мы видим то, что добиваются эти великие императоры. То, что они стремятся, то, что они хотят сделать, это не просто их планы. Через это Бог совершает свое действие. И Бог через свое слово говорит фараону, он будет поражен. Он говорит, что он будет покорен Навуходоносору. И мы видим, что это так и произошло. Во время этой войны, здесь, в битве при Кархимисе, Навуходоносор победил Египет, и фараон вынужден был бежать, бросив все свои провинции, в которой находился Израиль, и вернуться обратно в Египет. Но еще в этот момент Навуходоносор не имел полной власти над Иудеей. Пройдя через Иерусалим, Навуходоносор захватывает первую партию пленников. В этой первой партии пленников оказался и Даниил, и его друзья. В 605 году, вот в этот момент, происходит то, с чего начинается книга пророка Даниила. Мы иногда смотрим на то, что произошло в Иерусалиме, и думаем, что это самое главное событие – падение Иерусалима, завоевание Иерусалима Навуходоносором. Это действительно важное событие. Но когда мы смотрим со стороны истории, мы видим, что самым главным в этот момент была война между Египтом и Вавилоном. Вот это было главное для правителей. Они воюют за мировое господство. И когда Навуходоносор одерживает победу, он идет, и его цель не Иерусалим. Его цель дальше добить фараона. Он идет туда на юг, он идет туда к Египту. И как бы между делом, проходя через Иерусалим, он захватывает вот эту партию пленников, он отправляет их в Вавилон. И знаете, к чему мы здесь приходим? Бог действует через правителей. Бог совершает свое дело тогда, когда правители пытаются достигнуть своих целей. Тогда, когда они совершают свое дело, ставят свои планы, ставят свои какие-то достижения, Бог через это совершает исполнение пророческого слова. Мы видим, что в это время царь Иоаким должен платить теперь подать Навуходоносору. И вот мы читаем 4 книга Царств, 24 глава, описывает эти события так. «Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, который он изрек через рабов своих пророков». Последующие годы Навуходоносор по-прежнему совершает свои походы на Египет. Он по-прежнему идет, и в 601 году он вновь идет на Египет, он вновь вступает в бой с фараоном, но в этот раз он проиграл. Там, на границе с Египтом, именно фараон одержал победу. И Навуходоносор вынужден был вернуться в Ниневию. В этот момент вот этот проигрыш Навуходоносора привел к восстанию в Иерусалиме. Потому что царь Иоаким подчинялся Навуходоносору, он платил ему дань, но когда он услышал о том, что Навуходоносор проиграл битву, он сказал, зачем я буду покоряться ему? Он опять подумал, что египетский фараон станет властителем, и он возмутился против Навуходоносора и перестал платить ему свою подать. О завершении вот этой войны, которая произошла, мы читаем с вами в 4 книге Царств, 24 главе, 7 стихе. «Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все, от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому». Мы видим вот таким образом, что из-за этой войны, которая произошла между Египтом и Вавилоном, исполнилось Божье слово о том, что должно произойти на земле израильской. Мы читаем как раз начало книги Даниила, той книги, которую мы начинаем изучать. Она начинается такими словами. «В 3-й год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Итак, мы видим, что Навуходоносор забрал пленников, он отправил их в Вавилон. Он вновь совершил битву с фараоном, он проиграл, он вернулся обратно в свой Вавилон, восстановил свои силы и потом вновь пришел туда. В 586 году Навуходоносор вновь приходит к Иерусалиму. Он осаждает Иерусалим и захватывает его. И в 9-й год, мы так с вами читаем, в 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал, и находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли, и взят был город. И побежали все военные ночью по дороге к воротам между 2 стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, А самому Сидекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сжег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. Мы видим то, что произошло. Величайшая трагедия Ветхого Завета, когда город Иерусалим, храм был полностью разрушен. Жители, все знатнейшие, переселены в Вавилон, только простые люди остались там, и власть наступает с этого момента вавилонян. Мы видим дальше, когда читаем это повествование, что начальником над городом Иерусалима Навуходоносор ставит Гадолию. Мы задаем вопрос, что было причиной этого плена? Почему произошла эта трагедия с Иерусалимом? И Писание показывает, причиной был грех и отступление народа Божьего. Много раз на протяжении многих лет Бог предупреждал свой народ. Бог говорил о том, что произойдет, если они будут продолжать идолопоклонство. Бог предупреждал и призывал их к покаянию. Но они не приняли это предупреждение. И мы видим, что Господь совершает это действие. Они были уведены в Вавилон, в центр идолопоклонства. За свое идолопоклонство Бог отправил их в центр идолопоклонства. В самый нечестивый город. Они там находились. И вот это Божье наказание, оно имело величайший урок. Потому что мы с вами читаем историю, что уже после Вавилонского плена народ израильский никогда не поклонялся идолам. Бог совершил очищение этого народа. Мы читаем о том, что, как мы говорили, что первые пленники, в составе которых был и Даниил, были уведены в плен в 605 году. Вот с этого времени начинается 70-летний период Вавилонского пленения. И когда Даниил и его друзья были отведены в плен, они проходили эту дорогу через Харан. Из Иерусалима через Харан они попали в Вавилон. То есть они шли тем же самым путем, которым когда-то патриарх Авраам шел из Ура Халдейского через Харан. Он шел туда, в землю обетованную. И они были в отчаянии. Они были полностью разбиты. Они не понимали, что произошло. Они не понимали, почему это произошло. И только одно слово, пророчество Иеремии, давало им утешение и давало им силы. Мы читаем об этом пророчестве, которое знал Даниил, которое наверняка знали многие те пленники. В 29 главе книги пророка Иеремии записано это пророчество, и там сказано так. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне. И я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь. И возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Это слово знал Даниил. Именно это слово, это Божье пророчество, которое всегда исполняется над любой империей, над любым народом. Именно это слово давало силы Даниилу в тот момент, когда юношей, молодым мальчишкой он был забран со своей страны и переселен в Вавилон. Мы смотрим с вами на книгу пророка Даниила, которую мы сегодня начали изучать. Она имеет огромное значение для нас сегодня. Мы оглядываемся вокруг, задаем вопросы, что происходит сегодня. Мы просмотрели этот исторический период, чтобы увидеть, до начала книги Даниила Бог совершал свое дело в империях. Бог совершал свои суды. Бог управлял тем, что происходило. И само наказание Иерусалима, это было Божье наказание. Книга пророка Даниила покажет нам, что и после этого Бог будет совершать свои суды. В этой книге будет показано наказание Вавилона, будет показано движение Медоперсии, Греции, Рима и так далее. То есть книга Даниила покажет нам, что Бог не перестал совершать свои действия. Так как Бог правил историей до этого момента, Бог будет править историей и после того, когда произошло вавилонское пленение. И теперь мы возвращаемся в наш 21 век. И мы задаем вопрос, а разве сегодня Бог перестал действовать так, как Он действовал тогда? Мы смотрим сегодня, оглядываемся на то, что происходит вокруг нас. Мы смотрим на мировые империи, которые возникают и пропадают. Мы смотрим на императоров, на президентов, на царей, на правителей. Мы смотрим на то, что происходит сегодня вокруг. В Америке, или в России, или в Сирии, или в Африке, или еще где-то. И читая книгу пророка Даниила, мы должны задать вопрос, а разве сегодня Бог перестал действовать так, как Он действовал тогда? И когда мы понимаем, что Бог по-прежнему сегодня совершает свое дело, мы должны задать себе вопрос. Во всех этих политических движениях, выборах, политических направлениях, государствах, мы, как христиане, на чьей стороне будем стоять? Мы будем поддерживать одного правителя или второго правителя? Мы будем говорить, что этот прав или тот прав? Или же мы склонимся перед Богом, который управляет всей историей, и скажем, Господь правит всем. Господь направляет. Это все нечестивые правители, через которых Бог совершает свои суды. Поэтому для нас сегодня очень важно, когда мы смотрим на книгу пророка Даниила, увидеть, чтобы сегодня наше время мы могли использовать те же самые принципы, те же самые истины, которые были открыты тогда Даниилу. Чтобы мы сегодня в 21 веке склонились перед Богом и благодарили Его за то, что мы знаем этого Бога, за то, что мы можем поклоняться Ему и повиноваться этому Богу. Давайте еще раз вернемся к ключевому тексту всей этой книги, о которой мы будем говорить во все последующие наши служения. Даниила 2:44. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Царства передавались и будут передаваться. Империи возникали и будут возникать. Но так как они возникали, так они будут разрушаться, так они будут и переставать свое существование. Но книга Даниила говорит, однажды возникнет царство Иисуса Христа, которое будет вечным. И для того, чтобы нам оказаться в этом царстве, нам нужно поклоняться Богу, который открыт нам в Священном Писании. Быть гражданами этого вечного царства. Понимать, что Господь наш правитель всего. И дай Господь, чтобы, вникая в эту книгу, мы видели этого Бога. Чтобы книга Даниила помогала нам правильно жить сегодня. Аминь.

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, на волне программы «Слово на сегодня». Темой нашей программы сегодня будет одно из самых знаменитых чудес, совершенных Иисусом Христом во время своей земной жизни – насыщение 5000 человек. Это событие настолько примечательно, что оно записано у всех четырех евангелистов. Одно из повествований содержится в Евангелии от Иоанна, 6 главе, с 5 по 14 стихи. Огромное множество народа пришло к Иисусу, когда Он сидел на горе со Своими учениками. Так было всегда. Когда Иисус Христос ходил по городам и селениям, Его, помимо учеников, сопровождало множество народа. Мотивы, которые двигали людьми, были разные. Одни прилепились сердцем к Иисусу и хотели слушать и принимать Его божественное учение. Другие ходили за Ним, потому что получили исцеление от болезней и делали это не в знак признательности. Третьи видели чудеса, которые Он творил, и, возможно, надеялись увидеть нечто еще более необычное. Многих привлекала молва, которая ходила об учителе, и они желали собственными глазами увидеть и убедиться, не обманывают ли слухи. Нужно заметить, что Иисус никогда не творил чудес, чтобы просто поразить воображение людей. Это не было Его целью. Чудеса совершались, чтобы явить могущество Господне, чтобы люди приняли Господа. Чудеса Иисуса были проявлением Его милосердия, сострадания. Он хотел освободить людей от сил зла, сковывавших их, показать, что Он есть Бог и Мессия. Он хотел, чтобы люди увидели реальность Божьего Царства. Еще одна категория людей – ученики Иисуса. Это были самые близкие к Иисусу люди, которые всегда были рядом с Ним и видели все, что Он совершал. В сцене из повествования Иоанна представлены двое из учеников – Филипп и Андрей. Филипп – это ученик Иисуса родом из Вифсаиды, ближайшего к ним крупного города. И он должен был хорошо знать о продовольственных ресурсах той местности. Возможно, поэтому именно ему Иисус задал вопрос: «Где нам купить хлебов, чтобы накормить их?» Филипп оценил ситуацию со своей, человеческой точки зрения, взвесил все свои возможности и признал: «Нет, Господи. При всех моих способностях и знакомствах в этой местности я ничего не могу сделать. Ведь так много нужно хлеба. Да здесь и 200 динариев не хватит, чтобы всем досталось хотя бы понемногу, даже если мы и сможем найти столько хлеба в окрестных деревнях. А что мы сможем приобрести при наших скудных запасах денег, которые имеются в нашей казне? Ведь там только то немногое, что нам пожертвовали. Нет, учитель, здесь мы ничего не можем сделать». Филипп настолько озабочен проблемой, что он забывает о том, кто находится рядом с ним. А Иисус словно хочет сказать ему: «Эх, Филипп, мне совсем не нужны твои возможности, твои связи в этой местности. Я ни в чем этом не нуждаюсь. Я совсем не этого ожидал от тебя, когда задавал тот вопрос. Я лишь хотел увидеть твою веру». Да, Господь задал тот вопрос, чтобы испытать веру Филиппа. Как ученик Христа, он должен был бы ответить так: «Господи, я ничего не могу сделать, но я знаю, что ты всемогущ. Ты уже совершил так много чудес, и я знаю, что для тебя нет ничего невозможного». Это был бы настоящий ответ веры. В этом отрывке мы встречаемся с еще одним учеником Иисуса. Это Андрей, брат Симона Петра. Его подход к разрешению проблемы уже более практический. Услышав вопросы Иисуса, он тут же бросается на поиски. Но результат его усилий тот же – полная неудача. Он отвечает: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Ну что это для такого множества?» Ученики, которые были гораздо ближе к Иисусу, чем другие люди, долгое время остаются духовно слепыми. В другом тексте, в Евангелии от Марка, 8 главе, Иисус даже упрекает их за то, что они по-прежнему не осознают того факта, что с ними находится Он Сам. У них были глаза, которые не видели, и уши, которые не слышали. В этом они мало чем отличались от внешних. Мало того, у них еще была и короткая память. Ведь описанное выше чудо было уже вторым случаем насыщения Иисуса огромной толпы людей. Но как в первом, так и во втором случае, вместо простого шага веры и признания силы Иисуса, ученики стараются изыскать человеческие ресурсы и терпят неудачу. И здесь, на фоне полного бессилия и человеческой беспомощности, так впечатляюще проявляются всемогущество Господа и его сострадание к людям. В другом эпизоде Иисус предложил ученикам самим накормить народ. Ученики при этом должны были осмыслить, насколько это по-человечески невозможно насытить такую толпу. Но мы знаем, что невозможное людям возможно Богу. И в этом предложении ученикам накормить людей Иисус показал им смысл их будущего служения – давать людям пищу, но уже пищу духовную. С тем немногим, что мы имеем, мы приходим к Иисусу вновь и вновь, чтобы пополнить наши духовные запасы, чтобы возобновить наш духовный потенциал, с тем, чтобы, не переставая, питать других. И мы верой осознаем, что без Господа Иисуса мы ничто, мы ничего не способны сделать без Его силы. В нашей жизни часто возникают трудности, проблемы. Перед нами встают, как нам кажется, неразрешимые задачи. Живя с Господом, мы уже много раз испытывали Его помощь и поддержку. И, подобно Его ученикам, видели все чудесные дела, которые Он совершал в нашей жизни. Но вот возникает какая-то новая проблема. Кто-то потерял работу, у кого-то проблемы со здоровьем, кто-то сильно нуждается. Число трудностей и испытаний нескончаемо. Мы можем настолько сконцентрироваться на нашей беде, что забываем о том, что наш Господь рядом. Он – наш добрый пастор. Помните, что Он велел рассадить народ на зеленой траве и накормил их? Мы можем истощить все наши человеческие ресурсы, и проблема так и не будет разрешена. А ведь стоит с верой взглянуть на Иисуса и сказать Ему: «Господи, я ничего не могу сделать, но я верю, что Ты всемогущий, и Ты знаешь решение этой проблемы». Наш Господь знает совершенно, что есть самое лучшее для нас. Его решение нашей проблемы всегда будет самым верным. Он знает, что нужно сделать, каким образом это сделать и в какое время. Мы лишь должны предоставить Ему возможность действовать в нашей жизни, и тогда Он благословит нас. Богу не важно, многим мы обладаем или малым. Он готов благословлять то, что есть. Важно отдать в руки Бога то, что мы имеем, как и ученики отдали рыбу и хлеб. И Бог благословит это малое. Господь, принимая наши жертвы, ценит доверие, а не количество. И то малое, что мы посвящаем Богу, Он приумножит и превратит в изобилие. Нам же в моменты испытаний и проблем надо просто устремить взор на могущество Бога, довериться Ему, отдать то, что мы имеем, и ожидать от Него благословения. Наш Господь знает совершенно, что является самым лучшим для нас, и Его решение нашей проблемы всегда будет самым верным. Он знает, что нужно сделать, каким образом это сделать, в какое время –

Его благословение всегда обильно. Пусть Господь поможет нам всегда все наши нужды и проблемы с верою приносить к Нему, и Он нас обильно благословит».

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест,

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Наши чувства и воля Господа. Эта тема вытекает из повседневной нашей жизни. Если бы наши чувства касались только нас самих, или нас и наших ближних, это дело одно. Но наши чувства пересекаются с волей Господа, и происходит это на постоянной основе. Что мы видим у себя или же у других людей? Мы видим, что в Библии, например, написано одно, а мы сами хотим поступать по-другому. Почему? Потому что у нас чувства наши человеческие хотят, чтобы мы поступали по-другому. Наша плоть, по-другому говоря. И происходит вот это постоянное пересечение наших чувств. А помимо чувств еще есть и эмоции, и много чего еще. Мы говорим сегодня о чувствах. Хотя эмоции спряжены с ними. Наши эмоции. Давайте посмотрим в Библию. Там есть примеры, на каком месте должны быть наши чувства, а на каком месте должна быть воля Господа по отношению к нашей жизни. Книга пророка Осии, 1 глава, мы прочитаем с 1 по 3 стих. «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биерину, в одни Озии, Иофама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских, и в одни Иерваама, сына Иоасова, царя израильского. Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует эта земля, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлеама, и она зачала и родила ему сына». Знаете, в чем одна из главных наших проблем при чтении Библии? Я не говорю конкретно о вас. Я говорю в принципе. Одна из основных проблем — это то, что когда мы читаем что-то, мы читаем это просто как какие-то сторонние наблюдатели. Мы не представляем, что переживали эти люди тогда, описываем в этих историях. Это происходит очень часто. Если мы не представляем, что они переживали, нам очень тяжело понять до конца сущность библейского текста, который мы изучаем. Что переживали описываемые личности? Вот сейчас мы прочитали начало книги пророка Осии. Представьте себя в этой ситуации. Кто вы? Мужчина ли? Женщина? Это не важно. Но если бы вам сказали: возьми себе спутника жизни, который занимается проституцией. Проституция. Что это тогда было позорно? Что это сейчас так же? Ведь мало кто скажет, что занимается проституцией другим. Обычно это скрывается. Представьте себя, если вам сказали бы это. А пророк Осии, Бог сказал сделать именно так. И здесь мы видим вот этот самый пример, когда переплетаются наши чувства и воля Господа. А какие у него были чувства, Осии, пророк? Он что, был не мужчина? Мужчина? Мужчина, который хотел жену? Явно не из женщин. Проституток. Но воля Господа была другой. Он как раз-таки сказал взять себе такую жену из этой, кавычка, древней профессии. Здесь в Библии не описаны его чувства, но теперь представьте, что он испытал. Что испытал этот человек? Божий пророк должен был жениться на проститутке. Третий стих. Он пошел, взял Гомерь, дочь Дивлаима. Он сделал то, что сказал Бог. Хотя, как человек, он и не хотел этого делать. Он питал чувства, возможно, к другой женщине. Не к той, что занимается проституцией. Но Бог сказал ему сделать именно так. Воля Господа была, чтобы он сделал так, не для того, чтобы наказать пророка Осию. Нет. Чтобы показать перед Израилем то, кем они стали для Бога, отступив от него. Вот этот пример. Говоря о наших чувствах, откуда они у нас? Конечно, они заложены Творцом. Мы не можем от них избавиться. Почему? Потому что чувство любви, например, было изначально при создании людей. Мы не роботы, и у нас, безусловно, они есть, эти чувства. Но эти чувства мы, как люди, носим в себе. Мы люди несовершенны, поэтому и наши чувства не могут быть совершенными. В книге пророка Иеремии, 17 глава, стих 9, сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его». Даже наши чувства, они испорчены. Но мы здесь не делаем акцент на то, что они испорчены, негодны. Нет, мы созданы по образу и подобию Божьему. Эти чувства хоть и испорчены, но мы как люди чувствительны. Поэтому для нас любое, что касается наших чувств, это ранимо. Есть люди более ранимы, менее, но для всех, что касается чувств, это рана. Итак, давайте еще посмотрим, чтобы понять нам, что такое воля Господа. Вот мы видели пример про Косии. Теперь посмотрим Римлянам 12 глава, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот это определение воли Божьей. Она благая, угодная и совершенная. Нам часто кажется, что мы знаем о себе все. Ну, кто, кроме нас, знает о нас все? Ну, конечно же, мы. Но нет, больше знает нас Бог, который нас создал. Вот Бог абсолютно знает про нас все. И Бог знает, как нас вести в нашей жизни. Что это означает? Что хотя у нас и есть чувства, мы всегда должны следовать за Господом. Это следование за Господом, потому что Его воля благая, угодная и совершенная. Потому что Его воля – это воля Творца по отношению к творению. Часто можно услышать от людей, когда, например, они влюбляются, хотят, возможно, пожениться, а родители против таких отношений. Что они говорят? Сердцу не прикажешь. Игра на чувствах, понимаете? Чувствам ты, мол, не прикажешь. Вот как сердце сказало, так и должно быть. Но мы видим в Библии, что должно быть не так, как сказало сердце. И не так, как подсказывает чувство любви. А так, как угодно Господу. Эта тема не только о любви, о любовных чувствах. Не только о чувстве ревности, например. Ревности? Почему мы говорим о ней? Потому что книга про Колоссии, которую мы начали читать, там в 3 главе, если мы посмотрим, описывается то, что вот эта женщина, проститутка, на которой женился пророк Осия, продолжает делать свои вот эти гнусные дела. Она общается с другими мужчинами. Как это, вы считаете, была ревность у пророка по отношению к своей жене? Что она делает? Что она делает с другими мужчинами? Безусловно, она была. Поэтому это громадная тема, о которой мы говорим сегодня. Наши чувства, любовь Господа. И даже несмотря на это, пророк Осия пророком, ведь он понимал, что воля Господа — это то, что для него главнее, чем его чувства. Есть в Библии другой пример. Книга Ездры. 10 глава, мы читать не будем полностью, мы лишь отметим, что там была проблема по возвращению евреев из Вавилонского плена. Там многие мужчины имели народных жен, что законно было запрещено. И вот Ездра предлагает: заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедям Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. 3 стих, 10 глава книги Ездры. Опять эти чувства. Какие чувства испытывали мужчины, которые взяли инородных жен? Ну, конечно, не секрет, чувство любви, чувство привязанности. Что говорит Ездра делать? Отпустить их. Да там касался еще не только жен, но и детей. То есть, понимаете, такие примеры описаны в Библии. Они очень серьезные. Они касаются очень многих интимных моментов нашей жизни. И показывается, что воля Господа, она главнее наших чувств. Не потому, что мы люди, такие беспомощные, хотя мы и беспомощные в каком-то роде. Не потому, что Бог хочет нас мучить. Нет. Бог хочет, чтобы все было нам во благо. Мы же прочитали, что есть воля Господа. Благая, угодная, совершенная. Чтобы все было так, как должно быть. А так, как должно быть, знает только Бог. Что нам делать? Об этом сказал Иисус Христос. Матфея 16, глава, стих 24. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Вот эта тема. Наши чувства и волю Господа. Вот слова Христа. Напоследок мы прочитали. Что мы можем сказать? Что чувства наши есть, они будут чувствами. А у нас есть разум. Разум, если мы знаем, что говорит Слово Божье, если мы знаем, какие Слово Божье расставляет приоритеты, что стоит над чем, воля Господа стоит над нашими чувствами. Потому что наши чувства могут завести нас очень глубоко в какую-то яму или болото. Легко, и только Бог знает, как должно быть и как нужно нам правильно сделать. Дорогие друзья, ставьте всегда волю Господа выше ваших чувств. Освящайтесь, потому что Господь свят. Контролируйте свои чувства, чтобы они не затмили вам голову, потому что вы принадлежите Господу. Вы Его дети. Вы те, за кого Он пролил святую кровь. Хвала Ему и благодарение. У нас на этом все. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж. Духовные беседы». И в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Дорогие друзья, приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию очередную радиопередачу Малого Библейского колледжа. Сегодня мы продолжим свои беседы о ценностях Христа.
1: Размышляя над учением Иисуса Христа, обращали ли вы внимание на то, как много Он говорит о Своем учении? Обращали ли вы внимание, как высоко Он его ценил? Он говорил, что это учение Бога. Он говорил, что если мы откликнемся на это учение, то с нами произойдет духовный переворот. В нас зародится духовность. В прошлый раз мы говорили, что благодаря Его учению между нашей волей и волей Отца возникает гармония. И тогда Отец отвечает на наши молитвы. А сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на другие стороны Его учения. Иисус начал свое служение в этом мире со встречи. Я называю ее первой встречей христиан или первым христианским общением. Большинство людей называет ее Нагорной проповедью. Там, на вершине горы, Иисус выбирал себе учеников. Некоторые из них стали его апостолами. Он призывал их стать солью земли и светом мира, то есть частью его ответа на все вопросительные знаки в мире, частью его решения проблем всех людей мира. И 3 последующих года своего служения в этом мире Иисус провел с этими 12 людьми. Он обучил их, воспитал, подготовил к тому, чтобы они стали Его ответом, Его решением всех проблем, которые одолевают людей этого мира. Незадолго до окончания своего служения Он устроил еще одну встречу. Мы называем ее встречей в горнице или тайной вечерей. Иисус организовал ее, зная о своем предстоящем аресте и последующих крестных мучениях. Он устроил эту встречу, уединившись в горнице со своими 12 учениками, чтобы сказать им свои последние слова. А последние слова его были подобны разорвавшейся бомбе. Он сказал: «Я оставляю вас». Конечно, ученики были очень взволнованы этим. Но затем Иисус сказал им поразительную вещь: «После того, как я вас оставлю, вы будете еще более близки друг к другу, чем были все эти 3 года». Всем было жаль слышать, что Он оставляет их, но Он пытался утешить их: «Я не оставлю вас сиротами. После того, как я покину вас, случится чудо. Это чудо сблизит нас больше, чем прошедшие 3 года». Конечно, зная о дальнейшем развитии событий, мы понимаем, что Иисус говорил о Святом Духе. В разговоре о Нем Иисус использовал греческое слово «параклет». Во многих изданиях Библии его переводят как «утешитель». Иисус сказал нам: «Я не брошу вас, я дам вам утешителя, я дам вам некую личность, которая будет рядом с вами». Греческое слово «параклет», переводимое как «утешитель», означает того, кто идет рядом, чтобы присоединяться к нам, чтобы помогать нам. Иисус говорил ученикам, что на них сойдет Святой Дух. Он присоединится к ним, чтобы помочь им. Услышав это, Иуда, другой Иуда, не Искариот, спросил его: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Очень логичный вопрос. Иными словами, Иуда спросил: «Как у тебя это получится? Почему мы сблизимся, а неверующие вокруг нас не будут даже осознавать этого?» И мы должны будем задать себе такой же вопрос: «Как? Как нам поступить, чтобы между нами и Святым Духом возникла гармония?» Здесь Иисус снова показывает, насколько высоко Он ценит свое учение. И Он отвечает такими словами: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Незадолго до этого в главе 14 Иоанна он говорил: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Без сомнения, Иисус здесь говорит о Святом Духе. Он рассказывает о событиях в день Пятидесятницы и о том, что последует за ними. Но обратите внимание, что, говоря о Святом Духе, он одновременно подчеркивает значимость своего учения. Он говорит: «Мое учение, особенно понимание его, повиновение ему, претворение его в жизнь, его действие на вашу жизнь и вашу систему ценностей – вот что позволит вам войти в общение с Утешителем. Это общение будет более тесным, чем мое общение с вами в течение 3 лет». Во время своего последнего христианского общения перед распятием Иисус говорил: «Когда придет Дух Святой, если вы будете так же близки к Нему, как Я был близок к Отцу Моему, то мир услышит Мои слова через ваши уста, так же, как мир услышал слова Отца Моего через Мои уста». А дальше Он развивает эту мысль: «Вас поразили дела, творимые Мною, но они всего лишь следствие Моего единства с Отцом. И если вы будете близки с Духом, так же, как Я был близок с Отцом, то через вас сотворятся дела Отца и Мои дела, воскресшего, живого Христа, так же, как дела Отца творились через Меня». И Он добавляет: «Более того, вы совершите дела, которые превзойдут Мои дела». Какой замечательный призыв содержится в Его словах. Я всегда считал, что Иисус имеет в виду превосходство скорее количественное, чем качественное, то есть огромное число своих последователей по всему миру. И везде, где будет находиться исполненный Духом, ведомый Духом, одержимый Духом Святым верующий, Бог и воскресший живой Христос будут творить свои дела. Возможно, Иисус имеет в виду, что их дела будут превосходить Его дела именно в том смысле. Но ключ к этому замечательному чуду, то есть к делам живого Христа и словам живого Христа через нас, ключ ко всему этому заключается в огромной ценности Его учения. А главное в Его учении – это то, что оно заключает в себе заповеди, которые Он повелел нам выполнять. По сути, Он сказал: «Если вы будете исполнять Мои заповеди, тогда Я попрошу Отца дать вам Духа Святого». Именно это имеет в виду Петр, когда говорит в Деяниях: «Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Ведь если задуматься, то только повинующимся необходим Дух Святой. Подчинение Божью Слову – вот ключ к реальному присутствию Святого Духа в нашей жизни. Не правда ли? Это говорит об огромной ценности учения Иисуса. Исполнение заповеди Христа – вот средство, открывающее нам путь к общению со Святым Духом и живым Христом. Я думаю, что этот факт должен побуждать каждого из нас относиться к учению Иисуса Христа так же внимательно, как относился к Нему Он Сам. Вы хотите, чтобы в вас зародилась духовная жизнь? Тогда обратитесь к учению Иисуса, к Слову Иисуса, и попросите Святого Духа открыть вам их смысл именно для вас. Попросите Святого Духа дать вам силы и желание сделать это, а также силы и желание совершить то, чему они вас учат. И тогда вы сблизитесь со Христом более, чем сблизились с Ним апостолы, когда Он был во плоти. Именно повиновение учению Иисуса Христа, а не просто его осмысление и запоминание, приводят к общению со Святым Духом, с живым Христом и Богом Отцом. И следствием этого общения будет не просто близость со Христом, Отцом и Святым Духом. Благодаря этому вы будете говорить слова Бога Отца и живого Христа. Святой Дух совершит в вас дела Бога Отца, Святого Духа и живого Христа, потому что вы исповедуете ценности Иисуса Христа, ценность Его учения.

Вы слушали очередную беседу Малого библейского колледжа, в которой шла речь о том, что через повиновение учению Христа, через Его исполнение в нас и с нашей помощью на земле совершится дело Бога, дело живого Христа. В следующей передаче мы продолжим разговор о ценностях учения Иисуса Христа. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Дорогие друзья, если наша передача понравилась вам, расскажите о ней вашим близким и знакомым. Расскажите, когда и где можно послушать ее. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: Дорогие радиослушатели, наша тема – обоюдоострый меч. Сегодня мы поговорим о простоте Евангелия. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Бог создал человека для простой жизни. Чем жизнь проще, чем естественнее, тем благодатнее она для нас лично и тем полезнее для всех окружающих. Все, что нормально, естественно, все просто, жизненно, красиво. Нужное не трудно, трудное не нужно, сказал Григорий Сковорода. Все самое драгоценное, что человек хранит в себе, его святая святых, всегда бывает выражено в простых словах, в порыве искренних чувств и непринужденных жестов. И нет, кажется, ничего сильнее, ничего убедительной простоты. Простота всегда привлекательна и содействует сближению людей. Спрашивается, какая жизнь может так импонировать всему нашему складу ума, так удовлетворять всем требованиям души, как непростая натуральная жизнь? Простота – это свойство возрожденной души человека. Простота – это одна из основ нашего поклонения Богу и общения с людьми. Простота – это тайна Божьего пребывания в душе человеческой, сокрытая от мудрых и разумных и открытой младенцам. Люди ушли от Бога и, конечно, утратили простоту жизни. У людей все естественное заменено искусственным, внутренне прикрыто внешним. Мы наблюдаем эту извращенность в обыденной жизни. Искусственная речь, деланный смех, улыбка, жесты. Мы видим ту же нарочность на военных парадах, в народных процессиях, политических собраниях, даже в судах, школах и религиозных обрядах. Великолепие церковного убранства, торжественных богослужений, звучность голоса, вся осанка и поступь священнослужителей, вычурность их облачения, как все это далеко от простоты во Христе. Боюсь, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе, говорит апостол Павел. Опасения апостола были, как мы знаем, основательны. Евангелие, если мы следуем его духу, возвращает нам утерянную простоту жизни и взаимоотношений. Будьте просты, как голуби, заповедует нам Христос. Вместо гордости и напыщенности, чувства собственного превосходства и высокомерия, всегда отличающих человека невозрожденного у истинного христианина, любовь, смирение, кротость, и все у него выражено просто. Он обращается к людям, раскрывая перед ними все свое сердце. У христианина всегда чувствуется настойчивое желание быть незатейливым в одежде, умеренным в пище, скромным в жилищной обстановке, нетребовательным и снисходительным в нуждах своей жизни, простым и доступным в обращении со всеми людьми. Конечно, такого рода простоте нельзя научиться в школе или вне школы. Простота, о которой здесь идет речь, приходит к нам вместе с нашим обращением ко Христу и сохраняется вселившимся и пребывающим в нашем сердце Духом Святым. Евангельская простота во Христе проповедуется всем людям, но сердца простых людей лучше других разумеют его истины. Кто-то сказал, что на земле больше простых бедняков, чем спесивых богачей. Как видно. И как видно, Богу нравятся больше простые люди. Знаменательно также то, что Христос пришел благовествовать нищим, а о богатых сказал, что им трудно войти в Царствие Божие. Почему же благовестие Христово было направлено главным образом к простым, бедным, нищим людям? Бог призывает людскую бедноту, людей простых и скромных, чтобы этим призывом отметить свою божественную неудовлетворенность установившимся на земле ложными людскими взаимоотношениями и взглядами. общественные и политические деятели, люди науки, искусства и даже религиозные вожди заискивают у богатых, знатных и сильных мира сего и снисходительно смотрят на простых. Не так поступает Христос. В его очах каждый человек драгоценен вне всякой зависимости от его общественного или имущественного положения. Человеку богатому труднее войти в Царствие Божие, бедному легче. Но ни тот, ни другой не лишен Богом этой благословенной возможности, возможности спасения по вере. Униженная и обойденная беднота мира сего свидетельствует также о провале всех выдуманных людьми систем и методов вывести людей простых на путь житейского благополучия. Неумолимый закон эгоизма, борьбы за существование, когда сильный подавляет слабого, все еще торжествует в мире, и никаким политическим партиям, ни науке, ни даже религии с ним не справится. «Нищих, — говорит Христос, — будете всегда иметь». И вот, когда все эксперименты с водворением людского благополучия оказываются ни к чему, тогда Евангелие предлагает страждущим свои услуги. Евангелие вскрывает страшную язву людского недомыслия, останавливает нас на пути к жуткой катастрофе и предлагает Божий путь спасения. Евангелие не только открывает истинную причину нищеты, но и приглашает воспользоваться Божьим источником духовного общения. Евангелие располагает наше сердце к ограничению наших потребностей простой, но естественной жизнью. Ибо не тот богат, кто много имеет, а тот, кто во многом отказать себе может, сказал мудрец. Евангелие снисposылает в сердце нашу любовь Божию, заботящуюся о ближнем, помышляющую о бедных и нуждающихся братьях и сестрах, любовь, творящую добро всем, а наипаче своим по вере. Выступая на служение, Христос сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Евангелие настолько просто, что содержание его доступно даже тем, кто стоит на последней ступени умственного развития, но вместе с тем настолько премудро и возвышено, что никакой мудрец и никакая земная мудрость не может исчерпать или превзойти его. «Откровение Господне умудряет простых», — говорит псалмопевец. О мудрецах же мира сего сказано так: «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть». Вот они отвергли слово Господь. В чем же их мудрость? Об Израиле так говорит Господь: «Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». О первых христианах сказано, что они, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у сего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Эта простота учеников Христова была заразительна. Она привлекала людские сердца ко Христу и к его церкви. Апостолы подавали уверовавшим весьма показательный пример простоты. Апостол Павел пишет: «Ибо похвала наше сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Такой же примерной простотой жизни и богоугодной искренности Бог ожидает и от каждого из нас сегодня. Мы все еще должны научиться, как просто по-детски верить, просто и свято жить, просто и от всей души свидетельствовать о Христе погибающим людям, и как просто и с внутренней духовной радостью умирать. Этому мы должны все еще научиться. Рассказывает про одного сельчанина, человека простого, но искренно уверовавшего в Христа, как он вскоре после своего обращения ко Христу заболел и, осознав приближение своей кончины, созвал своих родных, друзей, соседей, чтобы попрощаться с ними. «Твое спокойствие и твоя блаженная улыбка на лице смущают и даже тревожат меня», — сказал один из его неверующих соседей. «Точно ты и умирать не собираешься, или вовсе смерти не боишься?» На что тот больной ответил: «А чего же мне смерти-то бояться? Земную жизнь я, слава Богу, прожил, А теперь стою у врат небесной обители и ожидаю радостной встречи со Христом, моим Спасителем, умершим за грехи наши и воскресшим для нашего оправдания. Ну, кто может знать, что с тобой будет после смерти? Я боюсь, не слишком ли ты самоуверен? Не такой уж ты святой, чтобы так надеяться на встречу со Христом. Христос может ведь и не принять тебя. Хотел бы я тогда посмотреть, что будет с твоей радостью и самоуверенностью, — добавил сосед. «Как?» — воскликнул умирающий старик, приподнявшись. «Не примет меня! Как это не примет меня? Спаситель! Иисус Христос меня не примет? Тогда я еще раз паду к его пронзенным ногам, снова обниму их моими руками и скажу: Господи, не для того ли ты сходил с неба на землю, чтобы взыскать и спасти таких тяжких грешников, как я? На кого же мне остается надеяться, как не на тебя? Если ты меня навеки осудишь, то кто же способен будет искупить мою вину и оправдать меня виновного, погибшего грешника? Если ты меня погубишь, то какой же другой спаситель меня спасет? Разве я в очах твоих не грешник? А ты разве ты не спаситель грешников? Нет, я уповаю только на тебя, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Изнуренный такой волнующей пространной речью, старик опустился на постель и, скрестив благоговейно руки, едва слышно добавил: «Нет, Господи, смерть не страшна мне, смерть не отлучит меня от любви Твоей, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы не могут отлучить». Старик закрыл глаза, но все еще продолжал шевелить губами, силясь закончить цитируемый им стих Писания. Старик умолк, было... и успокоился, но вдруг все лицо озарилось какой-то неземной улыбкой. Он глубоко вздохнул и в присутствии потрясенных его словами друзей скончался. В комнате воцарилось при этом такое глубокое молчание, что каждый присутствующий слышал биение своего собственного сердца. Некоторым из них даже казалось, что задержись такое безмолвие еще на минуту, и они ясно услышат из постустороннего мира слова самого Спасителя: «Хорошо, добрый верный раб, войди в радость господина твоего». Старик просто верил, просто умер. Евангелие столь просто, что всемирная проповедь ее поручена Христом простым людям. Евангелие благовествуется нищим, и нищие благовествуют его. «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою?» — спрашивает апостол Иаков. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных», — говорит апостол Павел. Начальники народа и старейшины израильцев, видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжние и простые, они удивлялись. Эти простые и нищие духом служители Христов могли сказать: «Христос – наше сокровище. Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Поэтому мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем», — восклицают они. Христос призывает нас к евангельской простоте. В наш век, когда в мире царит неприятная искусственность, когда даже в церкви мы часто встречаем людей, желающих только казаться простыми, нам следует как никогда раньше остерегаться, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и наши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Аминь.

0: Вы слушаете «Христианское радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: Всех приветствую, дорогие друзья. Нужна ли десятина? Стоит вопрос сегодня, может быть, у многих. Некоторые абсолютно уверены, что десятина – это часть богослужения, и кто не дает десятую часть из всего, что имеет, тот обкрадывает Бога. Давайте подойдем к этому вопросу в свете учения Иисуса Христа, в свете Нового Завета. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Сегодня почти все христианские церкви практикуют это учение – давать десятую часть от своего дохода. Все служители, они обычно зачитывают из Ветхого Завета места Писания, как тогда это было приписано еврейскому народу, перетягивают это на Новый Завет и учат, что и сейчас нужно делать точно так же. Все места, конечно, не зачитаешь, но одно место я бы хотел зачитать, которое очень им нравится. Это, как вы уже поняли, наверное, Малахия, книга Малахия и 3 глава. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка?» То получается? А получается простая вещь, что с Ветхого Завета служители перетягивают в Новый Завет дословно то, что им подходит, что им выгодно. Десятину перетащили в буквальном смысле. Вы должны платить, и все. Как сказал Бог, так и нужно поступать. Тогда нужно и все другое тоже перенести дословно. Например, исполняйте субботу. Ведь если смотреть дословно, то праздновать день субботний по Ветхому Завету важнее всего, не так ли? Так что же вы, дорогие христиане, если вы десятину буквально перенесли исполнять, так и исполняйте субботу. Но я думаю, что многие уразумели, что суббота указывала на покой Божий и несет в себе другой духовный смысл, и что это не день вовсе, и как день его праздновать не нужно, кроме некоторых. Так почему же тогда не понять, что и десятина имеет точно такой же духовный смысл? Что пища в Доме Божьем – это никак не деньги, которые нужно туда нести, но это есть Слово Божие, это духовная пища, и что каждый член Церкви Христовой не должен приходить с пустыми руками, то есть с пустым сердцем, но наполненный Духом Божиим, и приносить лучшее, то есть лучшую десятую часть из своих переживаний для назидания всем на общий духовный стол. Вообще все в Ветхом Завете указывало на Новый Завет. На это просто нам нужно иметь откровение. И это откровение апостолы уже получили, и они, в сути, и изложили все свои послания. Это взято с Ветхого Завета, с книг Моисея, с пророков, где они изложили Новый Завет, учение Иисуса Христа. И опирались они на Священные Писания. Поэтому нам сегодня как бы и нет нужды излагать Ветхий Завет, находя в нем новый. То есть у нас уже все это изложено и понятно. Но апостолы именно так и делали. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ним славу. Поэтому излагать Ветхий Завет так, как тебе выгодно, это есть зло перед Богом. Это значит извращать Его Слово. Вот, к примеру, в законе Моисеем написано: «И положи все на руки Аарона и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним». Ну, таких мест еще много. Я просто вот одно взял, такое место, где показано, что вот они приходили и потрясали перед лицом Господним. Что делают сегодня? Я просто вам расскажу пример, как вот служителя, так сказать, служителя Божии в кавычках, конечно, как они это ставят все, чтобы вот достичь того нужного им эффекта. Да? Они сооружают, так сказать, вид такого жертвенника, ну, из картона, наверное, так, знаете, похоже, что был. Ставят его на сцене где-то впереди. Каждый должен подходить к этому жертвеннику, ну, там выстраивается очередь, и, значит, с конвертом, конечно, с деньгами –

найдется ни одного, кто бы, ну, увидел бы, что ли, и остановил бы вот это вот дело как-то. Нет, нормально, все, все хорошо. То есть служителя уже не знают, что еще придумать, чтобы любым способом выбить из своих прихожан как можно больше денег. Вот об этом только и речь. Доходит до абсурда, и никто этого не боится. Могу еще привести пример. Практикуется такое, я сам это видел, что когда, значит, вот идет собрание, выходит там проповедник любой, может, приглашенный или как угодно, и, как обычно, это есть сцена, кафедра, он проповедует, и вот во время проповеди кто-то встает и идет вот прям к проповеднику, да, я же прям как-то думаю, странно, что это он. Да, подходит и ложит, значит, деньги вот так вот в ноги проповеднику. Я тогда подумал, наверное, просто как-то, видимо, очень хочет человек пожертвовать сейчас, вот прямо вот сейчас. Но на мое удивление, не успел он сесть назад, встает второй, потом третий, потом четвертый, потом их 10. Потом уже как пчелы, вот знаете, пчелиный рой, когда вот они все лезут в одну эту, вот так вот вся толпа вышла, и каждый, значит, туда ложит деньги, а проповедник проповедует дальше. Непонятно, конечно, кому он проповедует, потому что там вообще никто ничего не слышит. Вот само вот это, сам вид вот этого просто жуткий, просто страшный. Но это же, я не знаю, у язычников такого не найдешь, в принципе. Почему люди так делают? Потому что их научили так, я думаю. Им, наверное, пастор сказал, нужно Бога благодарить за такое слово. Отблагодарите его. И вошло в систему. То есть у них это нормально. Но на такое смотреть, это не то чтобы неприятно, это просто даже мерзко. Собрания сегодня в большинстве своем начинаются, во-первых, с проповеди о десятине. Начинают в буквальном смысле запугивать. Ну, кто как. Кто-то уговаривает, убеждает, что Бог тебе воздаст во 100 крат, все тебе вернется. И вообще уже такое учение, что если не дашь, не получишь ничего. А вот принося Богу, ты получишь назад. И люди начинают в это верить. Они хотят иметь прибыль, хотят иметь достаток, и для этого используют этот метод. Ага, я сейчас дам, и мне вернется. Мало того, что люди в церквях хоть как жертвуют сразу напрямую со своего счета какую-то определенную сумму, которая у них по умолчанию просто уходит, каждое собрание пускают по рядам, по людям корзинки, мешки, я не знаю, какие-то тары, куда ты должен еще бросать денежку. Еще и еще и еще. Сколько можно приводить примеров, до чего все дошло? Я думаю, на самом деле у язычников даже такого нет. Там как-то еще есть, я не знаю, какая-то культура, может быть, или порядочность. А здесь получается что? Получается, что используют имя Бога просто ради своей наживы и дошли уже на самом деле до бесчувствия. Но не везде, конечно, так открыто это делается. Где-то это делается, знаете, так... не так броско, тихо так, незаметно. Но суть все равно та же самая, все равно под страхом, все равно закон, все равно это заповедь, все равно вы должны, все равно под страхом. Итак, вопрос. Должна быть десятина в церквях Божьих или нет? Нет. В таком виде, вот как я сейчас рассказал, как это и практикуется, конечно, такого не должно быть, не может быть, и это никак не по учению Иисуса Христа. Вот так вот буквально перенести, поставить закон, заповедь должен. Нет, такого в Новом Завете однозначно нет. Что же тогда есть? Есть просто пожертвование от чистого сердца. Хотя давать десятину, это вышло еще раньше, чем закон Моисеев. Авраам, как мы знаем, дал 10-ю часть Мелхиседеку от всей своей добычи, когда он вернулся с победой. Там не было, что это регулярно, как потом это было установлено в законе Моисеем, но, однако, отдавать и жертвовать – это вовсе не закон.
Возьмем самые